0: Сергея Петровича Шишкина?
1: Мамаша, ошиблись. Подпоручика фамилия Ромашов, а совсем не Шишкин.
0: Вот-вот-вот, я и говорю. Сергея Петровича я не знала, понаслышке только. А вот Петра Петровича, того даже очень часто видела. Имения, почитай, рядом были. Очень-очень приятно, молодой человек. Похвально с вашей стороны.
1: Ну, пошла теперь скрипеть, старая скворечница, сказал полковник в полголоса с грубым добродушием. Садитесь, подпоручик. Поручик Федоровский! Крикнул он в дверь. Кончайте там и идите пить водку.
2: В столовую быстро вошел адъютант, который по заведенному во многих полках обычаю обедал всегда у командира. Мягко и развязно позвякивая шпорами, он подошел к отдельному майоликовому столику с закуской, налил себе водки и, не торопясь, выпил и закусил. Ромашов почувствовал к нему зависть и какое-то смешное мелкое уважение.
1: — А вы водки? — спросил Шульгович. — Ведь пьете?
2: — Нет, благодарю покорно. Мне что-то не хочется, — ответил Ромашов сиплым голосом и прокашлялся.
1: — И прекрасно! Самое лучшее! Желаю и впредь так же!
2: Обед был сытный и вкусный. Видно было, что бездетные полковник и полковница прилепились к невинной страстишке — хорошо поесть. Подавали душистый суп из молодых кореньев и зелени, жареного леща с кашей, прекрасно откормленную домашнюю утку и спаржу. На столе стояли три бутылки с белым и красным вином и с мадерой, правда, уже начатые и заткнутые серебряными фигурными пробками, но дорогие, хороших иностранных марок. Полковник, точно недавний гнев прекрасно повлиял на его аппетит, ел с особенным вкусом и так красиво, что на него приятно было смотреть. Он все время мило и грубо шутил. Когда подали спаржу, он, глубже засовывая за воротник тужурки ослепительно белую жесткую салфетку, сказал весело:
1: «Если бы я был царь, всегда бы ел спаржу».
2: Но раньше за рыбой он не утерпел и закричал на Ромашова начальническим тоном:
1: «Подпоручик, извольте отложить ножик в сторону. Рыбу и котлеты едят исключительно вилкой. Нехорошо-с. Офицер должен уметь есть. Каждый офицер может быть приглашен к высочайшему столу. Помните это».
2: Ромашов сидел за обедом неловкий, стесненный, не зная, куда девать руки, большую частью держа их под столом и заплетая в косички бахромку скатерти. Он давно уже отвык от хорошей семейной обстановки, от приличной и комфортабельной мебели, от порядка за столом. И все время терзала его одна и та же мысль. «Ведь это же противно! Это такая слабость и трусость с моей стороны, что я не мог, не посмел отказаться от этого унизительного обеда! Но вот я сейчас встану, сделаю общий поклон и уйду. Пусть думают, что хотят. Ведь не съест же он меня, не отнимет моей души, мыслей, сознания. Уйду ли?» И опять с робко замирающим сердцем, бледнее от внутреннего волнения, досадуя на самого себя, он чувствовал, что не в состоянии это сделать. Наступил уже вечер, когда подали кофе. Красные косые лучи солнца ворвались в окна и заиграли яркими медными пятнами на темных обоях, на скатерти, на хрустале, на лицах обедающих. Все притихли в каком-то грустном обаянии этого вечернего часа.
1: «Когда я был прапорщиком,
2: — заговорил вдруг Шульгович,
1: — у нас был командир бригады, генерал Фафанов. Такой милый старикашка, боевой офицер, но чуть ли не из кантонистов. Помню, он бывало подойдет на смотру к барабанщику. Ужасно любил барабан. Подойдет и скажет: «А ну-ка, братец, шиграй мне что-нибудь меланхоличешкое». Да. Так этот генерал, когда у него собирались гости, всегда уходил спать аккуратно в 11. Бывало, обратиться к гостям и скажет: «Ну, господа, ешьте, пейте, веселитесь, а я иду в объятия Нептуна». Ему говорят: «Морфея, ваше превосходительство, Все равно. Из одной минералогии. Так я теперь, господа...
2: Шульгович встал и положил на спинку стула салфетку.
1: Тоже иду в объятия Нептуна. Вы свободны, господа офицеры.
2: Офицеры встали и вытянулись. Ироническая горькая улыбка показалась на его тонких губах, подумал Ромашов. Но только подумал, потому что лицо у него в эту минуту было жалкое, бледное и некрасиво почтительное. Опять шел Ромашов домой, чувствуя себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в каком-то чужом, темном и враждебном месте. Опять горела на западе в сизых нагроможденных тяжелых тучах красно-янтарная заря, и опять Ромашов учудился далеко за чертой горизонта, за домами и полями, прекрасный фантастический город с жизнью полной красоты, изящества и счастья. На улицах быстро темнело, по шоссе бегали с визгом еврейские ребятишки, где-то на завалинках, у ворот, у калиток, в садах звенел женский смех, звенел непрерывно и возбужденно, с какой-то горячей, животной, радостной дрожью, как звенит он только ранней весной. И вместе с тихой, задумчивой грустью в душе Ромашова рождались странные, смутные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем счастье и о прошлых, еще более прекрасных веснах, а в сердце шевелилось неясное и сладкое предчувствие грядущей любви. Когда он пришел домой, то застал Гайнана в его темном чулане перед бюстом Пушкина. Великий поэт был весь вымазан маслом, и горевшая перед ним свеча бросала глянцевитые пятна на нос, на толстые губы и на жилистую шею. Сам же Гайнан, сидя по-турецки на трех досках, заменявших ему кровать, качался взад и вперед и бормотал нараспев что-то тягучее и монотонное. «Гайнан!» — окликнул его Ромашов. Денщик вздрогнул и, вскочив с кровати, вытянулся. На лице его отразились испуг и замешательство. «Алла?» — спросил Ромашов дружелюбно. Безусый мальчишеский рот Черемиса весь растянулся в длинную улыбку, от которой при огне свечи засверкали его великолепные белые зубы.
0: «Алла, ваше благородие!»
2: «Ну-ну-ну, сиди себе, сиди!» Ромашов ласково погладил денщика по плечу. «Все равно, Гайнан, у тебя Алла, у меня Алла. Один братец Алла у всех человеков». «Славный Гайнан», — подумал подпоручик, идя в комнату. «А я вот не смею пожать ему руку». «Да, не могу, не смею». «О, черт! Надо будет с нынешнего дня самому одеваться и раздеваться. Свинство заставлять это делать за себя другого человека». В этот день он не пошел в собрание, а достал из ящика толстую разлинованную тетрадь, исписанную мелким неровным почерком, и писал до глубокой ночи. Это была третья по счету сочиняемая Ромашовым повесть под заглавием «Последний роковой дебют». Подпоручик сам стыдился своих литературных занятий и никому в мире ни за что не признался бы в них.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
2: Казармы для помещения полка только что начали строить на окраине местечка, за железной дорогой, на так называемом выгоне. А до их окончания полк со всеми своими учреждениями был расквартирован по частным квартирам. Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем. В длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещалась танцевальная зала и гостиная, а короткую, простиравшуюся вглубь грязного двора, занимали столовая, кухня и номера для приезжих офицеров. Эти две половины были связаны между собою чем-то вроде запутанного, узкого, коленчатого коридора. Каждое колено соединялось с другим дверями, и таким образом получился ряд крошечных комнатушек, которые служили буфетом, бильярдной, карточной, передней и дамской уборной. Так как все эти помещения, кроме столовой, были обыкновенно необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял сыроватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивался особый запах от старой ковровой обивки, покрывавшей мебель. Ромашов пришел в собрание в 9 часов. 5-6 холостых офицеров уже сошлись на вечер, но дамы еще не съезжались. Между ними издавна существовало странное соревнование в знании хорошего тона. А этот тон считал позорным для дамы являться одной из первых на бал. Музыканты уже сидели на своих местах в стеклянной галерее, соединявшейся одним большим многостекольным окном с залой. В зале по стенам горели в простенках между окнами трехлапые бра, а с потолка спускалась люстра с хрустальными дрожащими подвесками. Благодаря яркому освещению эта большая комната с голыми стенами, оклеенными белыми обоями, с венскими стульями по бокам, с тюлевыми занавесками на окнах, казалась особенно пустой. В бильярдной два батальонных адъютанта, поручики Бек Агамалов и Ализар, которого все в полку называли графом Ализаром, играли в 5 шаров на пиво. Ализар, длинный, тонкий, прилизанный, напомаженный молодой старик с голым, но морщинистым, хлыщеватым лицом, все время сыпал бильярдными прибаутками. Бек Агамалов проигрывал и сердился. На их игру глядел, сидя на подоконнике, штабс-капитан Лещенко, унылый человек 45 лет, способный одним своим видом навести тоску. Все у него в лице и фигуре висело вниз с видом самой безнадежной меланхолии. Висел вниз точно стручок перца длинный, мясистый, красный и дряблый нос. Свисали до подбородка двумя тонкими бурыми нитками усы. Брови спускались от переносия вниз к вискам, придавая его глазам вечно плаксивое выражение. Даже старенький сюртук болтался на его покатых плечах и впалой груди, как на вешалке. Лещенко ничего не пил, не играл в карты и даже не курил. Но ему доставляло странное, непонятное другим удовольствие торчать в карточной или в бильярдной комнате за спинами игроков или в столовой, когда там особенно кутили. По целым часам он просиживал там, молчаливый и унылый, не произнося ни слова. В полку к этому все привыкли, и даже игра и попойка как-то не вязались, если в собрании не было безмолвного Лещенки. Поздоровавшись с 3 офицерами, Ромашов сел рядом с Лещенкой, который предупредительно отодвинулся в сторону, вздохнул и поглядел на молодого офицера грустными и преданными собачьими глазами. «Как здоровье Марьи Викторовны?» — спросил Ромашов тем развязным и умышленно громким голосом, каким говорят с глухими и туго понимающими людьми, и каким с Лещенкой в полку говорили все, даже прапорщики.
4: «Спасибо, голубчик», — с тяжелым вздохом ответил Лещенко. «Конечно, нервы у нее. Такое время теперь».
5: «А отчего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Марья Викторовна не собирается сегодня?»
4: «Нет, как же, будет. Она, голубчик, будет. Только, видите ли, мест нет в фаэтоне. Они с Раисой Александровной пополам взяли экипаж. Ну и, понимаете, голубчик, говорят мне, у тебя, говорят, сапожище грязные, ты нам платье испортишь».
0: «Круазе в середину! Тонкая резь! Вынимай шара из лузы, Бек!» — крикнул Ализар. «Ты сначала делай шара, а потом я выну!» — сердито отозвался Бек Агамалов. Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредоточенно пожевал их.
4: «У меня к вам просьба, голубчик Юрий Алексеевич», — сказал он просительно и запинаясь. «Сегодня ведь вы распорядитель танцев».
0: «Да, черт бы их побрал. Назначили. Я крутился перед полковым адъютантом. Хотел даже написать рапорт о болезни. Но разве с ним сговоришь? Подайте, — говорит, — свидетельство врача».
4: «Вот я вас и хочу попросить», —
5: голубчик», — продолжал Лещенко умильным тоном. «Бог уж с ней, устройте, чтобы она не очень сидела. Знаете, прошу вас по-товарищески».
2: «Марья Викторовна?»
5: «Ну да, пожалуйста уж».
2: «Желтый дуплет в угол», — сказал Бек Агамалов. «Как в аптеке будет». Ему было неудобно играть вследствие его небольшого роста, и он должен был тянуться на животе через бильярд. От напряжения его лицо покраснело, и на лбу вздулись точно ижица две сходящиеся к переносию жилы.
0: «Жамаис!» — уверенно дразнил его Ализар. «Этого даже я не сделаю».
2: Кий Агамалова с сухим треском скользнул по шару, но шар не сдвинулся с места.
0: «Кикс!»
2: — радостно закричал Ализар и затанцевал кан-кан вокруг бильярда.
0: «Когда ты спишь, храпишь, душа мой?»
2: Агамалов стукнул толстым концом кия о пол.
0: «А ты не смей под руку говорить!» — крикнул он, сверкая черными глазами. «Я игру брошу!»
6: «Не кирпичись, душа мой! Кровь испортишь! Модистку в угол!»
2: К Ромашову подскочил один из вестовых, наряженных на дежурство в переднюю, чтобы раздевать приезжающих дам.
7: «Ваше благородие, вас барыня просит в залу!»
2: Там уже прохаживались медленно взад и вперед три дамы, только что приехавшие. Все три пожилые. Самая старшая из них, жена заведующего хозяйством, Анна Ивановна Мигунова, обратилась к Ромашову строгим и жеманным тоном, капризно растягивая концы слов и со светской важностью кивая головой.
8: «Подпоручик Ромашов, прикажите сыграть что-нибудь для слуха, пожалуйста».
2: «Слушаюсь». Ромашов поклонился и подошел к музыкантскому окну.
0: «Зисерман!» — крикнул он старости оркестра. «Валять для слуха!»
2: Сквозь раскрытое окно галереи грянули первые раскаты увертюры из «Жизни за царя», и в такт им заколебались вверх и вниз язычки свечей.

0: там и понемногу съезжались. Прежде, год тому назад, Ромашов ужасно любил эти минуты перед балом, когда по своим дирижерским обязанностям он встречал в передней входящих дам. Какими таинственными и прелестными казались они ему, когда, возбужденные светом, музыкой и ожиданием танцев, они с веселой суетой освобождались от своих капоров, баа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой болтовней тесная передняя вдруг наполнялась запахом мороза, духов, пудры и лайковых перчаток, неуловимым, глубоко волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед балом. Какими блестящими и влюбленными казались ему их глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро поправляли свои прически. Какой музыкой звучал шелест и шорох юбок. Какая ласка чувствовалась в прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров. Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что навсегда. Он не без некоторого стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было почерпнуто из чтения французских плохих романов, в которых неизменно описывается, как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство, проходили через вестибюль. Он знал также, что полковые дамы по годам носят одно и то же шикарное платье, делая жалкие попытки обновлять его к особенно пышным вечерам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и претенциозным казалось их общее пристрастие к разным игреткам, шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и обилию лент. В этом сказывалась какая-то трепишная, безвкусная, домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные белилы и румяна, но неумело и грубо до наивности. У иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый оттенок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как и все в полку, знал закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы. Он знал, как за ними скрывались жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплетни, взаимная ненависть, бессильная провинциальная игра в светскость и, наконец, скучные, пошлые связи.
1: Радио «Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
0: Приехал капитан Тальман с женой. Оба очень высокие, плотные. Она нежная, толстая, рассыпчатая блондинка. Он со смуглым разбойничьим лицом, с беспрестанным кашлем и хриплым голосом. Ромашов уже заранее знал, что сейчас Тальман скажет свою обычную фразу, и он действительно, бегая цыганскими глазами, просипел.
2: «Что, подпоручик, в карточный уже винтят?»
0: «Нет еще. Все в столовой».
2: «Нет еще. Знаешь, Сонечка, я того. Пойду в столовую. Инвалид там пробежать. Вы, милый Ромашов, попасите ее. Ну, там какую-нибудь кадрильянцию».
0: Потом в переднюю выпорхнуло семейство Лыкачевых. Целый выводок хорошеньких, смешливых и картавых барышень во главе с матерью, маленькой живой женщиной, которая в 40 лет танцевала без устали и постоянно рожала детей. Между второй и третьей кадрилью, как говорил про нее полковой остряк Арчаковский. Барышни, разнообразно картави, смеясь и перебивая друг дружку, набросились на Ромашова.
3: «Отчего вы к нам не приходили? Звой, звой, звой! Не холосый, не холосый, не холосый! Звой, звой! Приглашаю вас на первую кадриль!»
0: «Медам, медам!» — говорил Ромашов, изображая собою против воли любезного кавалера и расшаркиваясь во все стороны. В это время он случайно взглянул на входную дверь и увидел за ее стеклом худое и губастое лицо Раисы Александровны Петерсон под белым платком, коробкой, надетым поверх шляпы. Ромашов поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную. Но как ни короток был этот миг, и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила, все-таки он чувствовал тревогу. В выражении маленьких глаз его любовницы почудилось ему что-то новое и беспокойное, какая-то жестокая, злобная и уверенная угроза. Он прошел в столовую. Там уже набралось много народа. Почти все места за длинным, покрытым клеенкой столом были заняты. Синий табачный дым колыхался в воздухе, пахло горелым маслом из кухни. Две или три группы офицеров уже начинали выпивать и закусывать. Кое-кто читал газеты. Густой и пестрый шум голосов сливался со стуком ножей, щелканьем бильярдных шаров и хлопаньем кухонной двери. По ногам тянуло холодом из сеней. Ромашов отыскал поручика Бабетинского и подошел к нему. Бабетинский стоял около стола, засунув руки в карманы брюк, раскачиваясь на носках и на каблуках и щуря глаза от дыма папироски. Ромашов тронул его за рукав.
3: «Что?»
0: — обернулся он и, вынув одну руку из кармана, не переставая щуриться, с изысканным видом покрутил длинный рыжий ус, скосив глаза и отставив локоть вверх.
3: «А, это вы! Очень приятно!»
0: Он всегда говорил таким ломаным, вычурным тоном, подражая, как он сам думал, гвардейской золотой молодежи. Он был о себе высокого мнения, считая себя знатоком лошадей и женщин, прекрасным танцором и притом изящным, великосветским, но, несмотря на свои 24 года, уже пожившим и разочарованным человеком. Поэтому он всегда держал плечи картинно поднятыми кверху, скверно французил, ходил расслабленной походкой и, когда говорил, делал усталые, небрежные жесты. «Петр Фадеевич, милый, пожалуйста, подирижируйте нынче за меня», — попросил Ромашов.
3: «Не, мон ами».
0: Бабетинский поднял кверху плечи и брови и сделал глупые глаза.
3: «Но, мой друг», — перевел он по-русски, — «с какой стати? Пурква? Право, вы меня, как это говорится, вы меня удивляете».
0: «Ну, дорогой мой, пожалуйста».
3: «Постойте, во-первых, без всяких фамильярностей. Что это такое? Дорогой, такой, сякой, etc.»
0: «Ну, умоляю вас, Петр Фадеевич, голова болит и горло. Ну, положительно не могу». Ромашов долго и убедительно упрашивал товарища. Наконец он даже решил пустить в дело лесть. «Ведь никто же в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как Петр Фадеевич. И, кроме того, об этом также просила одна дама».
3: «Дама?»
0: Бабетинский сделал рассеянное и меланхолическое лицо.
3: «Дама! Друг мой, в мои годы!»
0: Он рассмеялся, сделанной горечью и разочарованием.
3: «Что такое женщина? Юн-енигм? Ну, хорошо. Я так и быть согласен. Я согласен».
0: И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил:
3: «Мон шер ами, а нет ли у вас, как это называется, 3 рублей?
0: «К сожалению», — вздохнул Ромашов.
3: «А рубля?» «Дезагребльс. Ничего с не поделаешь. Ну, пойдемте в таком случае выпьем водки».
0: «Увы, и кредита нет, Петр Фадеевич».
3: «Да, о, повр анфан, все равно пойдем».
0: Бабетинский сделал широкий и небрежный жест великодушия.
3: «Я вас приветствую».
0: В столовой, между тем, разговор становился более громким и в то же время более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных, и мнения расходились. Больше всех овладел беседой поручик Арчаковский. Личность довольно темная, едва ли не шулер. Про него втихомолку рассказывали, что еще до поступления в полк, во время пребывания в запасе, он служил смотрителем на почтовой станции и был предан суду за то, что ударом кулака убил какого-то ямщика.
4: «Это хорошо, дуэль в гвардии для разных там лоботрясов и фиглей-миглей», — говорил грубо Арчаковский. «А у нас? Ну хорошо, я холостой. Положим, я с Василием Васильевичем Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил ему в ухо. Что же нам делать? Если он со мною не захочет стреляться вон из полка, спрашивается, что его дети будут жрать? А вышел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот, и опять детям кусать нечего. Чепуха все».
5: «Это ты подожди. Ты повремени», — перебил его старый и пьяный подполковник Лех, держа в одной руке рюмку, а кистью другой руки делая слабые движения в воздухе.
6: «И понимаешь, что такое честь мундира? Это, братец ты мой, такая штука. Честь, она... Вот я помню, случай у нас был в Темрюкском полку в 1862 году.
4: Но, знаете, ваших случаев не переслушаешь», — развязно перебил его Арчаковский.
6: «Расскажите еще что-нибудь, что было до царя Гороха». «И это, братец, ах, какой ты дерзкий. Ты еще мальчишка, а я, это, был я, говорю, такой случай».
4: «Только кровь может смыть пятно обиды», — вмешался напыщенным тоном поручик Бабетинский и по-петушиному поднял кверху плечи.
6: «Это был у нас прапорщик Салуха», — силился продолжать Лех.
0: К столу подошел, выйдя из буфета, командир первой роты капитан Осадчий.
7: «Я слышу, что у вас разговор о поединках. Интересно послушать», —
0: сказал он густым рыкающим басом, сразу покрывая все голоса.
7: «Здравия желаю, господин подполковник! Здравствуйте, господа!»
6: «А, колос Радосский!»
0: — ласково поприветствовал его Лех.
6: «И это, садись ты около меня, памятник ты этакой. Водочки выпьешь со мною?»
7: «И весьма», —
0: низкой октавой ответил Осадчий. Этот офицер всегда производил странное и раздражающее впечатление на Ромашова, возбуждая в нем чувство, похожее на страх и на любопытство. Осадчий славился, как и полковник Шульгович, не только в полку и во всей дивизии своим необыкновенным по размерам и красоте голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой. Был он известен также и своим замечательным знанием строевой службы. Его иногда для пользы службы переводили из одной роты в другую, и в течение полугода он умел делать из самых распущенных, захудалых команд нечто похожее по стройности и исполнительности на огромную машину, пропитанную нечеловеческим трепетом перед своим начальником. Его обаяние и власть были тем более непонятны для товарищей, что он не только никогда не дрался, но даже и бронился лишь в редких исключительных случаях. Ромашову всегда чуялось в его прекрасном сумрачном лице, странная бледность которого еще сильнее оттенялась черными, почти синими волосами, что-то напряженное, сдержанное и жестокое, что-то присущее не человеку, а огромному сильному зверю.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
2: Часто, незаметно наблюдая за ним откуда-нибудь издали, Ромашов воображал себе, каков должен быть этот человек в гневе. И, думая об этом, бледнел от ужаса и сжимал холодевшие пальцы. И теперь он, не отрываясь, глядел, как этот самоуверенный, сильный человек спокойно садился у стены на предупредительно подвинутый ему стул. Осадчий выпил водки, разгрыз с хрустом редиску и спросил равнодушно:
3: «Ну-с, итак, какое же резюме почтенного собрания?»
4: «И это, братец ты мой, я сейчас рассказываю, это был у нас случай, когда я служил на Темрюкском полку. Поручик фон Зон, его солдаты звали Подзвон, так он тоже однажды в собрании...»
2: Но его перебил Липский, 40-летний штабс-капитан, румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе странный и смешной тон избалованного, но любимого всеми комичного мальчугана.
5: «Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль чепуха. Требы, каже, як у нас у бурсы. Дал раза по потылице и квит. Затем дебатировал поручик Бабетинский, требовавший крови. Потом господин подполковник тщетно чились рассказать анекдот из своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не удалось. Затем в самом начале рассказа подпоручик Михин заявил под шумок о своем собственном мнении, но ввиду недостаточности голосовых средств и свойственной им целомудренной стыдливости мнение это выслушано не было».
2: Подпоручик Михин, маленький, слабогрудый юноша со смуглым, рябым и веснушчатым лицом, на котором робко, почти испуганно глядели нежные темные глаза, вдруг покраснел до слез.
5: «Я только, господа... Я, господа, может быть, ошибаюсь», — заговорил он, заикаясь и смущенно комкая свое безбородое лицо руками. «Но, по-моему, то есть, я так полагаю, нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полезна, это безусловно. И каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру, безусловно. Но иногда, знаете, это, может быть, высшая честь заключается в том, чтобы это, безусловно, простить. Ну, я не знаю, какие еще могут быть случаи. Вот».
4: «Эх вы, декадент Иванович!»
2: Грубо махнул на него рукой Арчаковский.
4: «Тряпку вам сосать! И это... Да дайте же мне, братцы, высказаться!»
2: Сразу, покрывая все голоса, могучим звуком своего голоса заговорил Осадчий.
3: «Дуэль, господа, непременно должна быть тяжелым исходом, иначе это абсурд! Иначе это будет только дурацкая жалость, уступка, снисходительность, комедия! 50 шагов дистанции по одному выстрелу! Ха! Я вам говорю... Из этого выйдет одна только пошлость. Вот именно вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом в газетах сообщают протокол поединка. Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Противники обменялись выстрелами, не причинив друг другу вреда, но выказав при этом отменное мужество. За завтраком недавние враги обменялись дружеским рукопожатием. Тьфу! Такая дуэль, господа, чепуха! И никакого улучшения в наше общество она не внесет!»
2: Ему сразу ответили несколько голосов. Лех, который в продолжении его речи не раз покушался докончить свой рассказ, опять было начал:
4: «А вот это я, братцы мои, да слушайте же, жеребцы вы!»
2: Но его не слушали, и он попеременно перебегал глазами от одного офицера к другому, ища сочувствующего взгляда. От него все небрежно отворачивались, увлеченные спором, и он скорбно поматывал отяжелевшей головой. Наконец он поймал глазами глаза Ромашова. Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова, много раз повторяемые, точно виснут без поддержки в воздухе, и когда какой-то колючий стыд заставляет упорно и безнадежно к ним возвращаться. Поэтому-то он и не уклонился от подполковника, и тот, обрадованный, потащил его за рукав к столу.
4: «Это... хоть ты меня выслушай, прапор», — говорил Лех горестно. «Садись, выпей-ка водочки. Они, братец мой, все шлыганы».
2: Лех слабо махнул на спорящих офицеров кистью руки.
4: «Ав-ав-ав, а опыта у них нет. И я хотел рассказать, какой у нас был случай».
2: Держа одной рукой рюмку, а свободной рукой размахивая так, как будто бы он управлял хором, и мотая опущенной головой, Лех начал рассказывать один из своих бесчисленных рассказов, которыми он был нафарширован, как колбаса, ливером, и которых он никогда не мог довести до конца, благодаря вечным отступлениям, вставкам, сравнениям и загадкам. Теперешний его анекдот заключался в том, что один офицер предложил другому, это, конечно, было в незапамятные времена, американскую дуэль, причем в виде жребия им служил чет или нечет на рублевой бумажке. И вот кто-то из них, трудно было понять, кто именно, подзвон или солуха, прибегнул к мошенничеству.
4: «Это, братец ты мой, взял да и склеил две бумажки вместе, и вышло, что на одной стороне чет, а на другой нечет. Стали они, братец ты мой, тянуть. Это ты говорит тому».
2: Но и на этот раз подполковник не успел по обыкновению докончить своего анекдота, потому что в буфет игриво скользнула Раиса Александровна Петерсон. Стоя в дверях столовой, но не входя в нее, что вообще было не принято, она крикнула веселым и капризным голоском, каким кричат балованные, но любимые всеми девочки.
6: «Господа, ну что же это такое? Дамы уж давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь. Мы хотим танцевать».
2: Два-три молодых офицера встали, чтобы идти в залу. Другие продолжали сидеть и курить, и разговаривать, не обращая на кокетливую даму никакого внимания. Зато старый Лех косвенными мелкими шажками подошел к ней и, сложив руки крестом и проливая себе на грудь из рюмки водку, воскликнул с пьяным умилением.
4: «Божественные! И как это начальство позволяет существовать такой красоте? Ручку лобзнуть!»
5: «Юрий Алексеевич», — продолжала щебетать Петерсон, «ведь вы, кажется, на сегодня назначены. Хорош, нечего сказать, дирижер».
7: «Миль пердон, мадам, сумафот, это моя вина», —
2: воскликнул Бабетинский, подлетая к ней. На ходу он быстро шаркал ногами, приседал, балансировал туловищем и раскачивал опущенными руками с таким видом, как будто он выделывал подготовительные па какого-то веселого балетного танца.
7: «Вашу руку, вотермен, мадам! Господа, в залу, в залу!»
2: Он понесся под руку с Петерсон, гордо закинув кверху голову, и уже из другой комнаты доносился его голос светского, как он воображал, дирижера.
7: «Месье, приглашайте дам на вальс! Музыканты, вальс!»
2: «Простите, господин подполковник, мои обязанности призывают меня», — сказал Ромашов.
4: «Это, эх, братец ты мой!»
2: — с сокрушением поник головой Лех.
4: «И ты такой же перец, как и они все. Постой, прапорщик, ты слыхал про Мольтке? Про великого молчальника, фельдмаршала, и стратега Мольтке?»
2: «Господин полковник, право же...»
4: «А ты не ерози, сия притча краткая. Великий молчальник посещал офицерские собрания, и когда обедал, то клал перед собою на стол кошелек, набитый, братец ты мой, золотом. Решил он в уме отдать этот кошелек тому офицеру, от которого он хоть раз услышит в собрании дельное слово. Но так и умер старик, прожив на свете 190 лет, а кошелек его, так, братец ты мой, и остался целым. И что, раскусил сей орех? Ну, теперь иди себе, братец, иди, иди, воробушек, попрыгай.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
2: В зале, которая, казалось, вся дрожала от оглушительных звуков вальса, вертелись две пары. Бабетинский, распустив локти точно крылья, быстро семенил ногами вокруг высокой тальмы, танцевавшей с величавым спокойствием каменного монумента. Рослый, потлатый Арчаковский кружил вокруг себя маленькую розовенькую младшую Лыкачеву, слегка согнувшись над нею и глядя ей в пробор. Не выделывая па, он лишь лениво и небрежно переступал ногами, как танцуют обыкновенно с детьми. 15 других дам сидели вдоль стен в полном одиночестве и старались делать вид, что это для них все равно. Как и всегда бывало на полковых собраниях, кавалеров оказалось вчетверо меньше, чем дам, и начало вечера обещало быть скучным. Петерсон, только что открывшая бал, что всегда для дам служило предметом особой гордости, теперь пошла с тонким стройным ализаром. Он держал ее руку, точно пришпиленной к своему левому бедру. Она же томно опиралась подбородком на другую руку, лежавшую у него на плече, а голову повернула назад, к зале, в манерном и неестественном положении. Окончив тур, она нарочно села неподалеку от Ромашова, стоявшего около дверей дамской уборной. Она быстро обмахивалась веером и, глядя на склонившегося перед ней Ализара, говорила с певучей томностью: «Нет, скажите, граф, отчего мне всегда так жарко? Умоляю вас, скажите!» Ализар сделал полупоклон, звякнул шпорами и провел рукой по усам в одну и в другую сторону.
4: «Сударыня, этого даже Мартын Забека не скажет!»
2: И так как в это время Ализар глядел на ее плоское декольте, она стала часто и неестественно глубоко дышать.
5: «Ах, у меня всегда возвышенная температура!» —
2: продолжала Раиса Александровна, намекая улыбкой на то, что за ее словами кроется какой-то особенный неприличный смысл.
5: «Такой уж у меня горячий темперамент!»
2: Ализар коротко и неопределенно заржал. Ромашов стоял, глядел искоса на Петерсон и думал с отвращением: «О, какая она противная!» И от мысли о прежней физической близости с этой женщиной у него было такое ощущение, точно он не мылся несколько месяцев и не переменял белья.
5: «Да, да, да, вы не смейтесь, граф, вы не знаете, что моя мать гречанка».
2: «И говорит, как противно», — думал Ромашов. «Странно, что я до сих пор этого не замечал. Она говорит так, как будто бы у нее хронический насморк или полип в носу, баябать гречатка». В это время Петерсон обернулась к Ромашову и вызывающе посмотрела на него прищуренными глазами. Ромашов по привычке сказал мысленно. Лицо его стало непроницаемо, как маска.
5: «Здравствуйте, Юрий Алексеевич! Что же вы не подойдете поздороваться?» — запела Раиса Александровна.
2: Ромашов подошел. Она со злыми зрачками глаз, ставшими вдруг необыкновенно маленькими и острыми, крепко сжала его руку.
5: «Я по вашей просьбе оставила вам третью кадриль. Надеюсь, вы не забыли?»
2: Ромашов поклонился.
5: «Какой вы нелюбезный!» — продолжала кривляться Петерсон. «Вам бы следовало сказать «аншанте, мадам».
2: «Аншанте, бадап», — услышал Ромашов.
5: «Граф, правда он мешок?»
2: «Как же я помню!» — неуверенно забормотал Ромашов. «Благодарю за честь». Бабетинский мало способствовал оживлению вечера. Он дирижировал с разочарованным и устало-покровительственным видом, точно исполняя какую-то страшно надоевшую ему, но очень важную для всех других обязанность. Но перед третью кадрилью он оживился и, пролетая по земле, точно на коньках по льду, быстрыми скользящими шагами, особенно громко выкрикнул:
6: «Кадриль-монстр! Кавалье, ангаже вудам!»
2: Ромашов с Раисой Александровной стали недалеко от музыкантского окна, имея визави Михина и жену Лещенки, которая едва достигала до плеча своего кавалера. К третьей кадрили танцующих заметно прибавилось, так что пары должны были расположиться и вдоль залы, и поперек. И тем, и другим приходилось танцевать по очереди, и потому каждую фигуру играли по два раза. «Надо объясниться, надо положить конец», думал Ромашов, оглушаемый грохотом барабана и медными звуками, рвавшимися из окна. «Довольно». На его лице лежала несокрушимая решимость. У полковых дирижеров установились издавна некоторые особенные приемы и милые шутки. Так в третьей кадрили всегда считалось необходимым путать фигуры и делать как будто неумышленно веселые ошибки, которые всегда возбуждали неизменную сумятицу и хохот. Ибо Бетинский, начав кадриль монстр неожиданно со второй фигуры, то заставлял кавалеров делать соло и тотчас же, точно спохватившись, возвращал их к дамам, то устраивал гранд-ронд и, перемешав его, заставлял кавалеров отыскивать дам.
6: «Медам авансе! Виноват рекуле! Кавалье соло! Пардон, назад балансе авек водам! Да назад же!»
2: Раиса Александровна тем временем говорила язвительным тоном, задыхаясь от злобы, но делая такую улыбку, как будто бы разговор шел о самых веселых и приятных вещах.
8: «Я не позволю так со мной обращаться, слышите? Я вам не девочка, да. И так порядочные люди не поступают, да».
2: «Не будем сердиться, Раиса Александровна», убедительно и мягко попросил Ромашов.
8: «О, слишком много чести сердиться. Я могу только презирать вас, но издеваться над собой я не позволю никому. Почему вы не потрудились ответить на мое письмо?»
2: «Но меня ваше письмо не застало дома, клянусь вам».
8: «Ха! Вы мне морочите голову. Точно я не знаю, где вы бываете, но будьте уверены».
6: «Кавалье анаван, рон де кавалье, агош, налево, налево, да налево же, господа». «Ничего не понимают. Плю де леви, месье», кричал Бабетинский, увлекая танцоров в быстрый круговорот и отчаянно топая ногами.
8: «Я знаю все интриги этой женщины, этой лилипутки», продолжала Раиса, когда Ромашов вернулся на место. «Только напрасно она так много о себе воображает, что она дочь проворовавшегося нотариуса».
2: «Я попросил бы при мне так не отзываться о моих знакомых», сурово остановил Ромашов. Тогда произошла грубая сцена. Петерсон разразилась безобразной бранью по адресу Шурочки. Она уже забыла о своих деланных улыбках и вся в пятнах старалась перекричать музыку своим насморочным голосом. Ромашов же краснел до настоящих слез от своего бессилия и растерянности, и от боли за оскорбляемую Шурочку, и от того, что ему сквозь оглушительные звуки кадрили не удавалось вставить ни одного слова, а главное потому, что на них уже начинали обращать внимание.
8: «Да, да, у нее отец проворовался, ей нечего подымать нос!» — кричала Петерсон. «Скажите, пожалуйста, она нам неглижирует. Мы и про нее тоже кое-что знаем, да?»
2: «Я вас прошу», — лепетал Ромашов.
8: «Постойте, вы с ней еще увидите мои когти. Я раскрою глаза этому дураку Николаеву, которого она третий год не может пропихнуть в академию. И куда ему поступить, когда он, дурак, не видит, что у него под носом делается? Да и то сказать, и поклонник же у нее».
6: «Мазурка, генераль, променад!»
2: — кричал Бабетинский, проносясь вдоль залы, весь наклонившись вперед в позе летящего архангела. Пол задрожал и ритмично заколыхался под тяжелым топотом ног. В такт мазурки зазвенели подвески у люстры, играя разноцветными огнями, и мерно заколыхались тюлевые занавеси на окнах. «Отчего нам не расстаться миролюбиво, тихо?» — кротко спросил Ромашов. В душе он чувствовал, что эта женщина вселяет в него вместе с отвращением какую-то мелкую, гнусную, но непобедимую трусость. «Вы меня не любите больше. Простимся же добрыми друзьями».
8: «А, вы мне хотите зубы заговорить? Не беспокойтесь, мой милый.
2: Она произнесла «бой билый».
8: Я не из тех, кого бросают. Я сама бросаю, когда захочу. Но я не могу достаточно надивиться на вашу низость.
2: Кончим же скорее. Нетерпеливо, глухим голосом, стиснув зубы, проговорил Ромашов.
1: Мы читали повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». Продолжение завтра в это же время.

0: Киев выразил соболезнования семьям и заверил, что компания окажет всю необходимую медицинскую, психологическую и материальную помощь. Возгорание локализовано, угрозы для местных жителей со стороны завода нет. Что стало причиной аварии, выясняют следователи. Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и инициативность в рамках процесса урегулирования. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел во вторник провел переговоры с главой дипломатической миссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
1: Обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин, подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решение ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине, подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному так называемому детскому досье. К огромному сожалению, киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям.
0: Отмечу, на фоне темы мирного процесса во вторник в Москву с визитом предположительно посетил директор ЦРУ Джон Рэдклифф. По данным американского телеканала CBS, во Внуково он прилетал на военно-транспортном Боинге Си-17. Экипаж Ил-76 МЧС России героически борется с лесными пожарами в Сербии, совершив за несколько дней более 20 вылетов и сбросив 900 тонн воды. С таким заявлением выступил посол нашей страны Александр Боцан-Харченко. Дипломат отметил исключительное сотрудничество в рамках российско-сербского гуманитарного центра в Нише и что у российской стороны не возникает колебаний, когда речь идет о просьбе и интересах Сербии и сербского народа. Роскачество прогнозирует снижение закупочных цен на виноград благодаря высокому урожаю в Краснодарском крае. Переработчики могут снизить стоимость со 140 до 80 рублей за килограмм. Причина – прогнозируемый рекордный сбор. Несмотря на влажность и град, хозяйства ждут лучшего урожая десятилетия. И в Москве открылась первая выставка-продажа «Реликтум. Следы времени». Посетителям предлагают скелеты динозавров и метеориты, пишут «Ведомости». Экспозиция включает скелет ситокозавра возрастом 125 миллионов лет. В России оборот подобных ископаемых регулируется законом о недрах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях», читает Денис Некрасов.
5: Самое слово «вошва» указывает, что плат вшивался в накапку. Но оно же могло обозначать и то, что эти платы в богатом и достаточном быту украшались всегда вышиванием, следовательно, означали предмет наряда исключительно вышивной работы. Кроме вошев, на рукавах летник украшался подобными же, но меньшими косынями на груди у ворота, которые поэтому назывались передцами. Передцами вообще назывались платы разного вида, вшиваемые в платье для большей красоты на видных передних местах. Самые вошвы, запястья накапок, украшались иной раз тоже передцами, то есть особыми нашивками. В царицыной казне времен Шуйского были вошвы столбчатые, очень богато расшитые золотом шипами и начеканное дело, у которых были пришиты передцы, шитые по червчатому атласу золотом и серебром волоченым. Для осеннего и зимнего времени летник опушался бобровым пухом, то есть меховую лентую около полвершка или меньше шириною, по вороту, по краям вошев и по подолу. С такой опушкой летники иногда носили и летом. В холодную пору с летниками носили накладное бобровое ожерелье. В летнее время вместо такого ожерелья подавалась опашница, род короткой мантии из богатой золотной ткани, украшенная золотым шитьем. На таких опашницах времени Шуйского были вышиты золотом и серебром на одной орлы, олени, павы, на другой орлы и олени, на третьей орлы. Кроме того, у одной из этих опашниц были еще и передцы, шитые.

0: и тоже золотом и серебром, и бархаченные шелками. Опашница царицы Евдокии Лукьяновны была украшена вышитым золотом белым атласным кружевом и червчатыми тафтяными перецами, шитыми также. Летничная опашница иначе называлась летничную приволокую. В казне Шуйских сохранялась приволока из лазоревого золотного бархата с горностаевую опушкою. У царевны Ирины Михайловны с летником большого наряда подавалась приволока тафта червчата с пухом, вошвы по атласу по червчатому, низаны жемчугом. В другой описи у той же приволоки вместо вошев обозначено оплечье. В августе 1648 года молодой царице Марии Ильинишне была сшита приволока тоже из червчатой тафты с бобровую опушкою, с 10 пуговицами и соплечьем по червчатому атласу, низанным жемчугом большим. У царицы Агафьи Семеновны была приволока тафта червчата. На рамне низаны жемчугом по червчатому атласу. На рамках шпух бобровый. На ней же нашито 5 пуговиц с финифтью. Таким образом, древние перецы в 17 столетии стали обозначаться оплечьем, а потом нарамками, сохраняя и общее название вошев, как частей вшивных, пришивных. Нет сомнения, что подобная же одежда называлась и подволокою, которая с этим именем употреблялась в 15 и 16 столетиях и украшалась тогда богатым запушьем. Верейский князь в 1486 году отказывает дочери своей 4 подволоки. В свадебных чинах летник приобретал значение как бы штатной мундирной одежды, равно как и накладная шубка, надеваемая с ним вместе. Свадебные чины, свахи, сидячие боярыни, по уставу должны были до завершения обряда наряжаться в летники желтые, в шубки червчатые, в убрусы и в бобровые ожерелья, а зимою вместо убрусов в каптуры. Сама невеста, готовясь к обряду, была в венце и также в желтом летнике и в червчатой шубке. С этой целью к свадьбе царицы Агафьи Семеновны постельницами было сшито 15 летников камчатых желтых, вошвы атлас золотной потаусинной земле, подложенный киндяком и столько же шубок накладных суконных червчатых. На другой день по чину и новобрачная, и боярыни одевались в белые летники. Кроме того, свадебный чин уставляет невесте прикрываться накапкою, когда являлся князь молодой жених и садился подле нее на место. На другой день, когда свах с боярынями новобрачную подымали с постели, одевали в белый летник, в шубку золотную обычную и в горлатную шапку. Она, шествуя в хоромы, должна была по чину тоже прикрывать себя накапками. Летник, разрезанный на полы, распашной, назывался распашницею, а иногда и опашницею. Распашницу кроили из легких шелковых или золотных тканей, из комки, тафты, атласу, большую частью белого или червчатого и алого цвета. Подкладывали или тафтою, или дорогами, и украшали кружевом около ворота, на полах и по подолу. Также дорогими пуговицами числом 15 и 20, которые пришивались на вороту, то есть в верхней поясной части пол. Рукава обшивали богатыми вошвами. Неизвестно, какой длины бывали рукава этой одежды. От летника она отличалась еще и тем, что не имела подольника, который заменялся кружевом. Опашен, иначе охобен, верхнее летнее распашное платье из шелковой или золотной добротной ткани, а большую частью из червчатого сукна. Покрой его был такой же, как и у других верхних одежд, то есть с прямым станом и со вставкой по бокам обычных клинев. Как верхняя одежда он делался во всех частях полнее. Ворот у опашня кроился скошенным к полам и служил их продолжением. Около шеи к нему пришивалось вокруг ожерелье или воротник из ткани более богатой, обыкновенно парчевой. Ширина этого воротника бывала вершка в полтора и к концам скашивалась или закруглялась, а длиною он ставился вершков в 20, так что концами опускался вершков на 5 или на 6 по груди по обеим сторонам. Рукава бывали полные обычной длины, то есть невступно до подола. Полы и подол украшались кружевом золотным жемчужным. А полы, кроме того, застегивались такими же петлями и серебряными пуговицами, украшенными финифтью, каменьями и всегда великими, величиной с грецкий орех и больше, иногда половинчатыми, которые по своей величине справедливо назывались также чашками. Кружево часто полагалось вдвойне, одно широкое, другое узкое. На суконных опашнях вместо кружева делалась строка, прострочка мелкая или крупная, или же обе вместе, которые бывали и низаны жемчугом, одна в рясную, другая в одно зерно. Иногда вместо строки полагался картулин. С исподу опашень подкладывался тафтою с атласную подпушкою под передами, то есть под полами. Впрочем, бывала и одна только подкладка без подпушки, или же одна подпушка без подкладки. Суконные же, по большей части, делались с одною подпушкою. Число пуговиц, которые ставились на опашень, бывало не одинаково, что зависело частью от их величины. Особенно крупные занимали место больше и, разумеется, ставились реже. А частью от роста, то есть от длины пол. Пришивали 5, 7, 9, 11 и 15 пуговиц. Опашень или охабень, положенный на меху собольем, лисьем, горностаевым и так далее, назывался шубою. Воротник, ожерелье, у шубы ставился бобровый, отворотный, как у опашня. На передах или полах пришивались такие же большие пуговицы числом 9, 11 и больше. С петлями или нашивкою, всегда украшенную кистями, с золотными или жемчужными ворворками. Кружево на шубе не употреблялось. В царском быту в 17 столетии шубы кроились только для детей и очень редко для взрослых, ибо их вполне заменяли теплые телогреи, обозначаемые иногда шубами, также кортли и тарлопы. У цариц в числе платья даже вовсе не находим шуб. В простом быту шубы употреблялись на образец мужских. Картель – одежда зимняя, меховая. Соболья, белья, горностайная, кунья, иногда нагольная, но обыкновенно покрытая легкую шелковую тканью, тафтою, комкою, кушаками. Картель, даже и нагольный, украшался всегда богатыми вошвами и подольником. Эти его части указывают на сходство в покрое с летником, почему за неимением других, более прямых указаний, можно полагать, что это был по покрою тот же летник, только исключительно зимний, меховой. Сходство с летником дополняется и тем, что у картеля не было ни кружева, ни пуговиц. Но были ли у него столь же длинные и столь же широкие рукава на капке, неизвестно. Можно полагать, что рукава кортля делались в обычную длину, но были широкие по летничному, а потому и обозначались в описях только именем вошев, как необходимой их принадлежности. Впрочем, тем же именем, как мы видели выше, могло обозначаться и оплечье, также перецы, то есть особые платы, вшиваемые в одежду по плечам для большего ее убранства. Картель, как и всякая зимняя и вообще теплая одежда, опушался бобровым пухом, с тем отличием, что такой пух ставился у него гораздо шире, чем у других одежд. В 1630 году горностайному нагольному картелю царицы Евдокии был скроен пух к вороту в 2 вершка без чети, а около вошев и подольника в 3 вершка без чети.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях».
0: Тарлоп, судя по описанию, то же, что и картель. Меховая одежда, крытая тафтою, украшенная вошвами на руках и подольником. Быть может, от картеля она отличалась воротником стоячим или отворотным, как у опашня и как у теперешнего тулупа, который происходит по всему вероятию от тарлопа. Употребление вошев указывает, что рукава его были широкие, летничные. В числе одежд тарлопы вообще встречаются редко. В царицыной казне Марьи Ильиничны в 17 столетии находился только один тарлоп горностайный, опушен пухом черным, который и записан в числе кортлей, а по другой описи даже и значится под именем кортля. Видимо, что этим именем назван описанный выше нагольный картель царицы Евдокии Лукьяновны. В таком случае можем заключить, что тарлопом именовался картель без покрышки, нагольный, тулуп. Впрочем, в царской казне Шуйских описан торлоп, крытый тафтою. Поверх некоторых одежд, именно летников, шубок, плеча даже и в летнее время покрывались, как мы говорили, пуховым бобровым ожерельем, которое по особым способам кройки называлось накладным и в XVI столетии наметным. Такое ожерелье кроилось из бобрового пушистого меха, непременно черненого, то есть подкрашенного в самый черный цвет. Оно делалось различной величины, смотря по желанию или по надобности, и потому кроилось иногда только из половины бобра, иногда из целого меха и, самое полное, из двух бобров. Хороший добрый бобровый мех ценился в половине 17 столетия в 15 рублей, так что полное ожерелье стоило 30 рублей без приклада и без работы. Накладным оно называлось по той причине, что кроилось без разреза на полы, а цельным круглым воротником с отверстием в середине для надевания через голову. В этом отверстии для большего удобства при надевании делался спереди небольшой разрез, который потом застегивался с исподи пуговками. Впрочем, наметное ожерелье отличалось от накладного разрезом на полы. В этом последнем виде оно употребляется и теперь в простом быту при коротких шубенках. Наметкою в старину вообще назывался наряд вроде длинного воротника или пелерины. В царицыном быту употреблялись пуховые ожерелья, только накладные. Пуховое бобровое ожерелье вообще придавало старинному наряду, по преимуществу цветному и золотному, весьма значительную долю красоты. Оно же своим черным цветом много способствовало и возвышению красоты лица, всегда набеленного и нарумяненного. По этим причинам оно надевалось довольно часто. Несмотря на то, количество таких ожерелий, сохранявшихся в царицыной казне, не было значительно. Зимою для защиты рук от холода, кроме теплых рукавков, царицы надевали иногда рукав, муфту. Этот рукав не был, однако, так пышен и полон, как делают муфты теперь. Кроился он из бархата или атласа и разных золотных тканей, длиною всего в 5 вершков, с опушкою из собольих хвостов вершка по 2 шириною, следовательно, всей длины имел не более 9 вершков. Внутри подкладывался также соболем, лубками полегче или пластинами потяжеле. Снаружи по простой шелковой ткани украшался иногда золотным кружевом, а в особых случаях и жемчужным низанием с каменями. Можно полагать, что в конце 17 столетия употребление рукавов стало входить в моду. Судя по тому, что в описях царицыной казны первых лет 17 столетия вовсе не упоминается о перчатках или рукавках перчатых, даже и о простых рукавках, то есть рукавичках, можем полагать, что в то время, а равно и в 16 столетии, в царицыном быту они еще не были в употреблении, по крайней мере, не принадлежали к обычным статьям женского наряда. Разумеется, в простом трудовом быту в зимнее время употреблялись, смотря по надобности, и рукавицы, и простые, и перчатые. Но в общем наряде в них не было даже и надобности, ибо их вполне заменяли длинные рукава одежд, которыми руки прикрывались и от холода, и во всяких других случаях. Вообще, как статья «нарядная», перчатки употреблялись очень редко. Царице Евдокии Лукьяновне в 1626 году ноября 6 были сшиты теплые рукавки, на которые употреблена пара соболей. Потом царь Михаил в 1629 году июня 28 в Троицком богомольном походе подарил своей супруге рукавки перстчаты, немецкое дело, вязанный узором шелк брусничен, запястье по атласу по алому делано конетелью и трунцалы. Затем в период времени с 1629 по 1632 год находим у царицы еще рукавки теплые «бархат червчат», «на черевех на лисьях», «на чернобурах», «опушены соболем». В последующее время в казне царицы хранились рукавки «бархат червчат», «на пупках на собольях», «запястье по червчатому бархату», «шиты конетелью золоченую», «да серебряную», «с картулином», «да струнсалом», «в нацвете шелк зелен», «да лазорев». Запястье подложено комкою желтую куфтерем. Немецкое дело. Эти рукавки были подарены государем царевичу Алексею Михайловичу. В том же году у царицы находим новые рукавки, вязаные, шелк черчат, немецкое дело. Запястья шиты по атласу по червчатому канителью, да трунцалом золоченым трава и звери, и птицы, и в травах низано жемчугом мелким. Промеж трав звездки золоченые, пришиваны с жемчугом. Около запястья обделано золотом. Подложены запястья тафтою червчатую. Таким образом, царица Евдокия Лукьяновна имела, собственно, только одну пару перчаток, переменяя с течением времени старую пару на новую. Это и показывает, что они употреблялись очень редко и вовсе не входили в круг обыкновенных потребностей наряда. У одной из дочерей царицы, у царевны Ирины, находим также только две пары рукавков. Одни рукавки иршаные, лайковые, немецкое дело, запястье шито золотом. Другие рукавки тафта червчата на соболех. Носили ли перчатки царицы Марии Ильинична и Натальи Кирилловна, неизвестно. В описи их казны о рукавках не упоминается. У царицы Агафьи Семеновны рукавков перчатых было две пары. Одни атлас бел, из-под пупки, опушка пластины собольи, кругом галун золотный, другие шелковые шамаханские вязаные, запястье кружево золотное, по краям кружева золото с серебром. При выходах в церковь или к гостям и вообще в парадных случаях царицы и царевны, как и все женщины и девицы, в руках всегда носили ширинку, носовой платок, роскошно вышитый золотом, серебром и шелками, а иногда и низанный жемчугом и покищенный по каймам золотыми кистями. Ширинки кроились из тонких арабских меткалей, а по большей части, и особенно наиболее богатые, из белой венецианской тафты. Бывали также и кисейные, которые иногда присылались в дарах из Крыма. Особенная ценность ширинки заключалась в шитье, где со всей роскошью выказывалось женское рукодельное искусство, не только в чистоте и тонкости работы, но и в женском замышлении по отношению к сочинению узора и всяких украшений. Ширинка, таким образом, всегда служила хвостовским предметом домашнего рукоделия и указывала значение и высоту рукодельных достоинств всякой доброй и порядливой домоводицы и женщин, и трудолюбивой, и, следовательно, добронравной невесты из девиц. В самом наряде это была наиболее заметная статья в этом отношении. И женщина и девица, неся в руках ширинку, тем самым как бы доказывала, если не всегда собственные рукодельные таланты, то всегда искусство и совершенство работ своей светлицы, следовательно, свои хозяйские таланты. Оттого ширинки вместе с убрусами, волосниками, сорочками, как исключительные предметы домашнего рукоделия, занимают очень видное место и в свадебных дарах, где такими дарами всегда старались представить с самой выгодной и похвальной стороны рукодельное прилежание и художество невесты и ее семьи. Чужой род, как и все гости, получали здесь наглядное доказательство о таких достоинствах невестина рода и дома. Иногда на ширинках выставлялось даже имя хозяина, где она работалась. Алярий рассказывает, что подобную ширинку он получил от молодой супруги графа Шликовского, женившегося на русской. Это был, по его словам, носовой платок из белой тафты, вышитый золотом и серебром, с длинную по концам бахромою, на кищенье. Такими носовыми платками обыкновенно дарят невесту жены и дочери знатных вельмож. Так на полученном мною мелкими буквами вышито было имя Стришинева, брата отца великой княгини, царицы Евдокии Лукьяновны. Должно заметить вообще, что ширинкою назывался носовой платок более или менее украшенный шитьем. Обыкновенные платочки носили свое обычное название и кроились в царицыном быту тоже из белой тафты или из меткалей и редко из тонкого полотна.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: При богомольных выходах царицы, по примеру своих супругов, употребляли также жезл, как знак царственного их достоинства. С таким жезлом в руке царица Мария Ильинична шествовала в Вознесенский монастырь к панихидам. Царицыну обувь составляли чулки, башмаки и чадыги, чоботы. В царском быту чулки вязаные или вязяные употреблялись очень редко и дома не изготовлялись, а покупались у немцев готовые. У царицы Евдокии Лукьяновны было трое таких чулок. Обыкновенно чулки кроились из тафты, комки, атласа, дорогов и даже из сукна. Атласу в кройку выходило на пару один аршин два вершка во всю ширину полотнища, 12 вершков. Таким образом, длина женских чулок была вершков в 12 и более. Ширина их измерялась в верхах и над стрелками, около щиколотки. Конечно, их кроили вплотную по ноге, для чего и необходимы были острые клинья или стрелки. Холодные чулки подкладывались тафтою, черчатые лазоревую, желтые черчатую и тому подобное. Под теплые подкраивались меховые исподы, лисьи и бельи черевьи, собольи пупчатые, песцовые. В особых случаях холодные украшались даже кружевом. Так царице Евдокии Лукьяновне на камчатные черчатые чулки было нашито кружево серебряное с пилипелы. При особой длине всех одежд для чулок такого убора, конечно, вовсе и не требовалось. Но здесь, вероятно, обнаружилось лишь общее требование богатого убора в соответствии всему остальному. По свидетельству Рейтенфельса, чулки носили без подвязок. Действительно, сведений о женских подвязках нам не встретилось. Башмаки кроились из бархата, атласа и софьяна. Бархату в кройку выходило 6 вершков во всю ширину полотнища. Атласу — 9 вершков, софьяна — четверть кожи. На подкладку тафты широкой в полтора аршина — 3 вершка. По швам башмаки обшивались золотным шелком-пояском или кружевом, которого выходило полтора аршина и больше. Каблуки или закаблучья всегда обвивались волоченым золотом, на что требовалось золотой нити 5 и 8 аршин. Бархатные и атласные, как и софьянные переды, по большей части узорочно вышивались золотом, низались жемчугом, иногда с дорогими каменьями. У софьянных переды ставились иногда бархатные, на что употреблялось ткани 2 вершка. По верхним краям башмаки опушались атласом или бархатом другого цвета. Наиболее употребительный цвет башмаков в царском быту был червчатый. Но шились также башмаки белые, желтые, зеленые, алые и лазоревые. Под каблуки, которые бывали очень высоки, всегда ставились у простых повседневных скобы железные, а у нарядных выходных — серебряные. Стельки ставились полстяные и обшивались черчатую тафтою. Употреблялась полсть старицкая белая. На поднаряд употреблялась иногда объярь, шелковая ткань, а на подклейку — ирха и клей. Подошвы ставились обыкновенные. Башмаки, кроме того, всегда строчились волоченым золотом или серебром. С башмаками, как их принадлежность, носились нередко ичитыги или ичидоги. Это в точном смысле софьянные чулки, ибо всегда шились из софьяна без поднаряда и без особой подошвы. По большей части они покрывались, обволакивались комкою или атласом, а с исподней стороны подкладывались, как чулки, тафтою того же цвета или черчатые лазоревую, белые черчатую и тому подобное. По верхнему краю подпушались атласом другого цвета. В комнатном быту ичитыги могли заменить спальные сапоги, так что их носили и без башмаков. Тогда к ним ставили легкую подошву. Очень редко они употреблялись без поволоки или оболоки шелковую тканью. Нет сомнения, что ичитыги с самым названием «ичитыг внутрь сапог», следовательно, чулок, заимствованы у татар, и в 17 столетии упоминаются нередко ичитыги крымские, крымское дело. Упоминаются при башмаках еще и черевинки, тоже крымские, быть может, обувь вроде туфель или тех же ичитогов. Женские чоботы, род сапог, кроились, как и башмаки, из софьяна, бархата и атласа. Это были башмаки с голенищами, которые назывались пряжниками. А потому и в кройке, в отделке и в украшениях они сходствовали с башмаками. На чоботы выходило в кройку на софьянные пол софьяна, на бархатные и атласные этой ткани на полные по одному аршину 6 вершков. На полуполные по аршину с вершком и с двумя вершками, смотря по ширине портища. На подкладку употреблялась тафта червчатая от 8 до 11 вершков. Верхи обшивались атласом или бархатом другого цвета, выходило 3 вершка. По швам пришивался золотный поясок или кованное, золотное, узкое или широкое кружево, которого выходило 3 аршина и больше. Иногда напереди вместо кружева пришивались образцы, низанные жемчугом какие-либо изображения, фигуры или узоры. Тогда на остальные части кружева выходило только 2 аршина. Скобы ставились также у простых железные, у нарядных серебряные. Кроме указанных украшений, нарядные чоботы всегда вышивались богато золотом, унизывались жемчугом с каменьями, и по швам вместо золотного пояска низались жемчугом же. Особенно узорочились их переды и задники. Чоботы бывали кривые и прямые относительно кройки подошвы, полные и полуполные относительно длины голенища. Строчились простые шелком, а нарядные золотом. Цвет употреблялся такой же, как и для башмаков – червчатый, белый, желтый, зеленый, алый. По свидетельству Маржерета, вышина каблуков была в 3 пальца, то есть вершка в 1.5. Алярий говорит, что женщины и преимущественно девушки носили башмаки с очень высокими каблуками, вышиною в 1/4 аршина, так что носок едва касался земли, и ходить было очень затруднительно. Чрезмерную вышину каблуков подметили даже инородные былины. У Дюка Степановича были сапожки «Зелен-Софьян» под «Пету-пету воробей пролети, а пету-пету яйцо прокати». Сапогами в собственном значении называлась обувь кожаная, которая в царском быту в женском наряде не употреблялась, а изготовлялась только для придворных женщин. Они шились из опойка, телятинные, и из софьяна, козловые и барановые, таких же цветов, каких бывали и чоботы, то есть червчатого, желтого, зеленого, лазоревого, белого и смирные, черного. В царских кладовых в начале 17-го столетия находим, однако ж, сапоги бархатные и атласные, низанные жемчугом с каменьями.

0: Радио «Звезда». Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Мы видели, что царица на платье большую частью шилась из тканей довольно тяжелых, каковы были сукно и золотные, и шелковые плотные, скоба скобой, комки, атласы, бархаты и тому подобное. Очень понятно, что женские руки царицыных мастериц не могли хорошо управляться ни с кройкою, ни с шитьем таких партищ. Была необходима более сильная и твердая мужская рука для того, чтобы с успехом владеть ножницами, иглою и утюгом для устройства из этих толстых полотнищ целого наряда. Таким образом, мы находим в мастерской царицыной палате не портних, а портных мужчин, которые притом пользовались почетным именем наплечных мастеров, ибо одевали царское плечо. Кроме наплечного или портняжного дела, мужские работы заключались еще в изготовлении обуви и головных покровов шапок, каптуров, столбунцов, треухов, тафий, шляп, а по однородности дела также меховых ожерелий и тому подобное, требовавших не одного шитья тканей, но их подклейки и шитья разных клеенок и кожи. Мастерская палата вообще занималась изготовлением всяких нарядов как бы в черне. Все, что касалось украшения, убора в каждом таком наряде, то принадлежало уже занятиям и работам царицыной светлицы. Расход различных материалов при употреблении их в кройку или для другого изготовления очень подробно и обстоятельно, даже иногда с расценкою, записывался в особую книгу, которая по главной статье употребления называлась «книгую кроельную». Здесь записывалась также и мера кроенному шитью с обозначением «скупо» или «сыто», какая часть скроена, сколько оставлено в запасе и тому подобное. Из кроельных книг, хотя и не сохранившихся вполне, мы узнаем, по крайней мере, приблизительно, какие именно предметы наряда бывали в большем употреблении сравнительно с другими, и потому чаще строились и расходовались совсем изношенные в отставку, а годные и новые для подарков родственным и служебным лицам. Кроме значения мастерской, которое было, так сказать, коренное, почему и самый постельный царицын приказ большую частью назывался тоже «мастерскою палатою», эта палата имела еще значение царицыной кладовой, иначе гардеробной, в которой в особых помещениях, в поставцах, коробьях, шкатулках, ларцах, ящиках и сундуках сохранялись всякие предметы из платья и уборов, разумеется, за исключением только тех, которые употреблялись вседневно, и поэтому хранились в хоромах у самой царицы или у царевен. Выдавая наряды по назначению, палата вела точные и подробные об этом записки, известные под именем «выходных книг», которые по отношению к царицам и царевнам, к сожалению, не сохранились. Из общих ее описей мы получаем любопытные сведения о количестве платья и уборов, какое за известное время сохранялось в казне и которое дает понятие вообще о степени щегольства в быту цариц и царевен. Одежды и уборы цариц после их смерти – преемственно переходили со всею их казною к новым царицам, за исключением разве насильного повседневного платья, которое большую частью раздавалось на помин души родственницам бывшей царицы или же продавалось с целью раздать деньги тоже на помин по церквам и монастырям. Так, в 1615 году, по смерти царицы Евдокии, продано было ее черное траурное платье с предварительную оценкой торговых людей. Парадное выходное платье, вообще нечасто надеваемое, долго оставалось свежим и новым, и потому долго сохранялось в казне. Новые царицы из оставшегося запаса выбирали многое и для своего гардероба, переделывали и перешивали, что не было по плечу, а иное, что было впору, приказывали подавать себе и без переделки. Так, спустя 11 лет по смерти царицы Марьи Ильиничны, некоторые ее одежды, две шубки, пять летников, две телогреи, поступили даже к молодой царице Агафье Семеновне. А еще прежде вся ее казна перешла к молодой царице Наталье Кирилловне, которая к оставшемуся гардеробу в течение первых 5 лет прибавила только 9 летников, 7 шубок и до 40 телогрей, коих после царицы Марьи, вероятно, оставалось около 70. Между тем и гардероб царицы Марьи заключал в себе значительное количество одежд, перешедших к ней от царицы Евдокии, ее свекрови. Таким образом, количество более или менее богатых одежд накоплялось в царицыных кладовых постепенно в течение десятков лет и даже целого столетия. Укажем на постепенное приращение одежд у царицы Евдокии, число которых в 20 лет увеличивалось вдвое и втрое, по той причине, что тут же сохранялись и старые, неизношенные, но шитые прежде. Не говорим о выростках, то есть о детском платье, из которого дети вырастали, и которое обыкновенно переходило последовательно к младшему поколению, иногда в полном составе. Заметим также, что то богатство нарядов, какое мы находим в царицыной казне в эпоху смутного времени, известное вам лишь по отрывочным, не вполне сохранившимся описям, объясняется той уже обычной бережливостью царского двора. Здесь многие предметы, особенно предметы светличного рукоделия, каковы, например, летничные вошвы, могли оставаться еще от первых цариц XVI столетия, так как в конце XVII столетия оставались еще в царицыной казне уборы, например, кики и одежды царицы Евдокии. Такая сохранность одежд и разных других предметов обнаруживала, с одной стороны, великую бережливость и, можно сказать, великое скопидомство, каким отличалось государево и особенно царицыно хозяйство до последних мелочей. Последний вершок ткани, остаток и обрезок сохранялся и шел в дело или в домовом обиходе, или в дар. В расходных царицыных записках часто встречаются отметки, что тому или другому ее родственному или служащему лицу выдавались именно вершки тканей, золотники шелков и тому подобное. Здесь старое хозяйство было верно своему старому исконевечному домострою, который учил. Остатки и обрезки, откройки ткани и других предметов ко всему пригожаются в домовитом деле. Поплатить ветчаного того шпартища или к новому прибавить, или какое-нибудь починить. А остаток и обрезок как выручит. А в торгу устанешь прибираючи в то лицо, втридорого купишь, а иногда и не приберешь. Этот добрый совет не оставался пустою речью или одним только поучительным присловием, а водворялся в действительности, даже и в таком богатом и широком обиходе, каков был обиход царицы. В казне царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневых находилось немало коробей и ящиков именно со всякими остатками и обрезками. Множество подобных остатков, обрезков и лоскутьев сохранялось в казне времени Годунова и Шуйского. Если с такой убережливостью сохранялись мелкие лоскутки, то очень естественно, что целые одежды переживали иной раз не одно поколение. Их бережение главным образом поддерживалось тем обстоятельством, что в то время вовсе не были известны модные покрои платья, которое кроилось по вековечным неизменным образцам, притом из таких тканей, что могло даже через целое столетие вполне отвечать и потребностям, и вкусам тогдашних красавиц. И какой-либо богатый и роскошный летник, сшитый в начале XVI столетия, например, великой княгине Елене Глинской, мог послужить в конце столетия таким же богатым и роскошным нарядом и для царевны Ксении Годуновой, лишь бы пришелся по плечу и в рост. Надо заметить, что смутное время или московская разруха опустошила царские кладовые до нитки. Так что первые царицы 17-го столетия должны были делать себе все вновь, снова накоплять свою казну, которая в действительности к концу 17-го столетия и наполнилась множеством различных одежд, нашитых разными царицами постепенно в течение столетия.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Мы уже говорили, что светлицу вообще в старинных хоромах называлась более обширная сравнительно с другими и светлая хоромина, которая в домовитом обиходе и особенно на женской половине устраивалась по преимуществу для женских рукоделий, была рабочую комнатую. Своим устройством, то есть большими красными окнами, и их количеством она походила на терем, и и отличалась от него лишь тем, что ставилась не в самом верхнем ярусе древних хором, то есть не входила в состав жилого хозяйского верха, а принадлежала к хороминам нижним, и в смысле местоположения, и в смысле своего служебного рабочего назначения. Впрочем, светлица всегда устраивалась только для чистых работ, и если в иных случаях занимала верхнее помещение, то и называлась теремом, каков, например, в царском дворце 17-го столетия был иконный терем, находившийся в верхнем этаже набережной стороны дворца. Сохраняя общее значение светлой, чистой и просторной рабочей комнаты, светлица, конечно, бывала необходимую принадлежностью и для других статей домовитого хозяйства. Например, в государевом дворце были особые светлицы на сытном дворе у отпуску боярской водки и у винной раздачи в столовое и вечернее кушанье. На хлебенном – у присмотру приказных еств, то есть которые бывали особо приказываемы и так далее. Но частное, так сказать, специальное ее значение оставалось по преимуществу за комнатою женских чистых рукоделий, которая и носила название «светлицы по преимуществу». Сначала в государевом дворце светлица находилась в деревянных хоромах и всегда обозначала совокупность нескольких рукодельных комнат. В 1625 году позади дворцовых зданий над куретными дворцовыми воротами выстроена особая светличная каменная палата, которая посредством крытых и открытых переходов или галерей соединялась с постельными хоромами царицы и царевен, а следовательно и со всем остальным дворцом. Но и в это время подле светличной палаты были поставлены и еще отдельные деревянные светлицы, по той причине, что, вероятно, одной каменной палаты было недостаточно для помещения царицыных рукодельниц. В этих-то зданиях сосредоточивалась вся рукодельная статья царицыной жизни. Здесь постоянно работало более 50 женщин, мужних жен, вдов и девиц, мастериц и учениц, из которых одни занимались белым шитьем, то есть шитьем всякого белья, другие – золотым, под именем которого разумелось и шелковое шитье, то есть всякое вышивание золотом, серебром и шелками. Первые назывались поэтому белыми швеями и белыми мастерицами, вторые – золотыми и залошными мастерицами. Само собой разумеется, что в царском дворце искусство вышивания получало самое деятельное и обширное применение и всегда стояло на высшей степени своего совершенства, всегда славилось и лучшими во всей стране искусницами шитья, и лучшими образцами произведений, чему, конечно, очень много способствовали государские дворцовые средства как в отношении богатства, так и в отношении сосредоточения в своих руках всего лучшего, всего наиболее достойного по искусству и наиболее ценного по материалу. Царицына светлица была в своем роде такой уже художественную школою, какую на половине государя была иконописная палата, и которой светлица ни в чем не уступала, изображая те же иконы не красками, а шелками, с такой тщательностью и отчетливостью, что они и до сих пор заслуживают удивления археологов. Стиль иконописной раскраски, своего рода мозаики, давал полную свободу подражать ему в воспроизведении иконописных ликов такой уже мозаикою шелкового шитья, которая притом исполняла свои работы по тем же иконописным переводам, прорезям и образцам с соблюдением не только основных линий, но и колорита раскраски. Царицына светлица таким образом представляет нам целый особый и забытый мир художнической деятельности, в которой художником является русская женщина, приносившая рядом с мужчиной свой усердный и столько же замечательный труд на возвышение красоты и великолепия Божьего храма. Начало шелкового и золотого шитья мы должны относить к самым первым временам нашей истории, когда оно по всему вероятию служило лишь домашним потребностям богатого наряда и убора. Само собой разумеется, что с принятием христианства, благодаря потребностям церкви и знакомству и близким связям с Византийской Грецией, откуда без сомнения вместе с образцами работы являлись к нам мастера и мастерицы, это женское по преимуществу художество получило обширнейшее применение, распространилось и утвердилось как особая отрасль художества, служившего исключительно церкви. Вероятнее всего, что в первое время особому его распространению способствовали женские монастырские общины. Мы видели, что уже первые княжны основывают монастыри, собирают черноризец и с богомольными целями путешествуют даже в Греки, в Царьград, где, конечно, в женских же монастырях знакомятся еще ближе с искусством. Женский монастырь должен был существовать женским же рукоделием. А какое же рукоделие было соответственнее монастырскому настроению мысли, как не то, которое прямо шло на украшение Божьего храма? Очень естественно, что первые женские монастыри были и первыми мастерскими, и первыми рассадниками этого искусства. Татищев упоминает, что первая монахиня из русских княжон, дочь Всеволода Янка, сама учила черноризец девиц грамоте петь, шить. Она же приводит свидетельство, что другая, Анна Всеволодовна, жена Рюрика Ростиславича, ни о чем более прилежала, как о милости и милостыне, обидимых и страждущих в напастях охраняла и защищала, еще же и должность материнскую хранящей научила чад своих словесам и закону Божию, также милости и благонравию. Сама прилежала трудам и рукоделиям, швением, златом и серебром, как для себя и своих детей, паче же для монастыря Выдубицкого, которому особенно усердствовала вместе с мужем. Летопись не говорит об учении детей рукоделью, но прибавки нашего первого историка вполне вероятно оправдываются всеми обстоятельствами и могли быть заимствованы из позднейших сказаний, которые обозначали подробнее то, что разумелось вообще в коротких словах летописца. Припомним Февронию Муромскую, которая, быв крестьянкою, ткала красна, а ставши княгиню, а потом и монахинью, однажды в храме Пречистые соборные церква своими руками шила воздух, покров на святые сосуды, на нем же беликий святых. В это время бывший ее супруг, также инок князь Петр, присылает к ней вестника, что приблизился час его кончины, и ждет он ее, чтобы вместе отите от тела. Она ответила: «Пожди, вот дошью воздух во святую церковь». Супруг присылает вторично, говоря, что остается мало ожидать. Присылает в третий раз, со словами, что ожидать уже невозможно. Она же, останочное дело воздуха святого Шияша, уже бо единого святого рис еще не дошив, лице же нашив и приста, и воткне иглу, и приверте нитию, ею же Шияша, послала к блаженному супругу о приставлении купнем и, помолившися, приставилась. Таким образом, не будет и малейшего сомнения в том, что в одно время с построением у нас первых христианских храмов явились на украшение их и первые памятники женского золотого и шелкового шитья. Скупые на подробности летописцы редко, и то уже в позднее время, описывают самые предметы вышивания и обозначают их вообще именем «церковные круты». В 1146 году они упоминают, как князь Изяслав взял город князя Святослава и церковь Святого Вознесения всю облупиша, забрал сосуды, индитьбе и платы служебные, а все шито золотом. В 1183 году в граде Владимире Суздальском сгорела соборная церковь Богородицы Златоверхая, а в ней все узорочье, и в том числе порт одежд, шитых золотом и жемчугом, яже вешали на праздник в две верви от Золотых Ворот до Богородицы, а от Богородицы до Владычних Сеней во две же верви чудных. В XIII веке они упоминают о церковных сооружениях князя Владимира Васильковича на Волыни, который, между прочим, устроил завесы золотом шиты, плацы воздухи, оксамитны шиты золотом с жемчугом, херувим и серафим, индития золотом шита вся. Из предметов мирского наряда упоминают облечье золотом шита как принадлежность одежды знатных людей и сапози зеленого гза шити золотом, что указывает вместе с тем и на мужское золотошвейное искусство. Но, конечно, не одни монастырские мастерские доставляли украшениям церкви столько работ и еще чудных, как обозначает их летопись. Впоследствии, особенно когда монастырские идеалы вполне водворились в семейном быту, каждый княжеский и боярский дом, каждый достаточный дом, направляемый благочестием и особенным усердием к церкви, точно так же приносил ей свои труды или напомин души или исполняя свои набожные обеты и моления. Это становится, наконец, святым обычаем, которому следовали непреложно и неизменно в течение всего допетровского века, хранили его как догмат благочестивой семейной жизни.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Николай Энгельгард. Рассказ «Весы». Читает Александр Бурдуков.
1: Не хватает товарищей во многих кооперативах гирь. Товары есть, продавцы есть, кассирша есть, кот у кассы есть, весы есть, а гирь нет. Однако, которые умные кооператоры, так им на этот кризис наплевать. Нашли выход. Вот, слушайте, факт. В лавке была всего одна гиря в 3 фунта. И всех покупателей убеждали. Возьмите 3 фунтика. Горчица очень замечательная. Куда же мне 3 фунта? Панель ей посыпать, что ли? Мне всего 0,5 фунта надо. И гвоздей 10 фунтов. 10 фунтов? Возьмите 3. Охота вам столько гвоздей заводить. Не дом поди строить будете. Покупатель обижался и шел в соседний кооператив. Но когда назначили нового заведующего лавкой, он сразу завел порядок. Занял на полчаса в булочной гири и наготовил для лавки столько разновеса, что девать было некуда. 0,5 фунта колбаса в бумаге, 3/4 фунта колбаса в 2 бумагах, 1 фунт очки заведующего, 2 фунта жилетка, 3 фунта сочинение Льва Толстого, том 3, 7-фунтовую гирю заменяла кошка, а пудовую — кассиршин парнишка Вася. И все пошло как по маслу. Покупатель привык быстро. Приходит и прям требует: «Дайте мне 0,5 кошки сахарного песку, да 2 очков карамели, да Льва Толстого сырого мыла». Лавка работала. И покупатели даже приезжали с другого конца города посмотреть, как это можно купить 2 кошки колбасы в 2 бумагах муки. Но однажды в лавку пришел человек, который не хотел считаться ни с каким порядком. Лицо у этого человека было упрямое и злое. Он посмотрел на весы, на продавца, скривил губы в ехидную улыбку и сказал: «Дайте мне, пожалуйста, 3,5 пуда сеяной муки». Заведующий растерялся. «Сколько?» — спросил он сдавленным голосом. 3,5 пуда, — твердо ответил покупатель и опять скосил глаза на весы. «Я ведь ясно говорю, 3,5 пуда». «Возьмите пудикс», — заискивающе предложил заведующий. «Одного Васюс». Но покупатель был неумолим. «Что вы болтаете?» — сказал он угрюмо. «Какие такие Васи? Мне нужно 3,5 пуда сеяной муки. Потрудитесь отпустить».
2: 3 Васис и еще 2 кошки, и еще Льва Толстых-с? Видите ли...» «Да вы что это, покупателей оскорбляете?» — обиделся вдруг странный посетитель.
1: «К вам покупать ходят, а вы разные неприличные слова, а в милицию?»
2: Неизвестно, чем закончилась бы эта тяжелая сцена, если бы кассирша Анна Федоровна не решила вдруг пожертвовать собой. «Иван Данилович», — сказала она заведующему, — «дайте я сяду, я как раз 3,5 пуда вешу, пускай они зря не скандалят». И села. Положение было спасено. Странный покупатель увез свои 3,5 пуда кассирши сеяной муки, а кассирша на этот день стала предметом общего внимания. Ночью заведующий не спал. Ворочаясь в постели, он думал: «А ежели он и завтра придет и потребует 5 пудов, что тогда?» И вспомнил он, что в булочной рядом кассирша толстая, высокая, в вязаном тяжелом жакете и в ботах. «Наверное, 5 пудов весит», — думал он с завистью. «Вот бы переманить». Снилось ему потом, что приходит в лавку нищая старуха и требует 140 пудов синьки. И он, заведующий,
1: бегает по международному и занимает на полчаса кассирш, приказчиков, официантов, детей, кошек. И всех кладет на весы. Трудно быть заведующим лавкой, товарищи.
0: Мы читали рассказ Николая Энгельгарта «Весы». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экстренные службы сообщают, что при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе пострадали по меньшей мере 140 работников. Погибли 3 человека, 2 гражданина Китая и 1 россиянин. Во вторник вечером возгорание локализовали, угрозы местным жителям нет. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Генеральный директор компании Сергей Сергеев пообещал материальную поддержку пострадавшим и семьям погибших. Заведено уголовное

0: демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям. И очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь с 23 на 24 августа в Краснодарском крае, в Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам погибли дети. Такой же был налет дронов на город Нижнекамск. Там тоже погибли мирные жители, включая детей.
1: Россия и Ватикан в ходе переговоров также подтвердили обоюдную волю к сотрудничеству в гуманитарной сфере вокруг украинского конфликта. Министерство энергетики рассматривает возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября. Решение правительства ожидается в ближайшее время, пишет российская газета. По данным издания, приоритетом властей является обеспечение внутреннего рынка, включая нужды сельхозпроизводителей. Ранее запрет на отдельные виды топлива ввели с 1 августа по 31 января, но для дизеля ограничения должны были снять с 1 сентября. Во втором квартале чистый приток на брокерские счета превысил 1 триллион рублей, обновив рекорд с 2021 года. По данным Центрального банка, показатель вырос на 19%. Две трети внесли квалифицированные инвесторы. Известно, что после снижения депозитных ставок клиенты скупали длинные облигации федерального займа. Общие активы достигли показателя в 13 триллионов 600 миллиардов рублей. И мошенники активизировались перед учебным годом, используя школьную тему для кражи денег и данных, предупредила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Злоумышленники выдают себя за учителей, требуя переводы на учебники или ремонт, рассылают фишинговые ссылки. Омбудсмен призвала проверять любые просьбы о деньгах, для этого перезвонив напрямую в школу. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Слушайте «Радио Звезда». Артур Конан Дойль. Рассказ «Мёзгровский обряд». Читает Игорь Старосельцев.
3: В течение двух дней после этого случая Брёнтон исполнял свои обязанности особенно тщательно. Я не намекал на происшедшее и с некоторым любопытством ожидал, как ему удастся скрыть свой позор. Но на третье утро он не пришел ко мне, как обычно, за приказаниями на этот день. Выходя из столовой, я случайно встретил горничную Рэчел Хоуэлс. Я говорил вам, что она только что оправилась от болезни и теперь была так страшно бледна и худа, что я побронил ее, зачем она работает. «Вам следовало бы лежать в постели», — сказал я. «За работу же приметесь, когда выздоровеете». Она взглянула на меня с таким странным выражением, что у меня в голове мелькнула мысль, не сошла ли она с ума. «Я уже достаточно окрепла, мистер Мёзгров», — сказала она. «Посмотрим, что скажет доктор», — ответил я. «Теперь же оставьте всякую работу, и когда пойдете вниз, скажите Брёнтону, что мне нужно его видеть». «Дворецкий пропал», — сказала она. «Пропал? Как пропал?» «Пропал. Никто не видел его. В комнате его нет. О, он уехал! Уехал!» Она прислонилась к стене и разразилась громкими рыданиями и резким хохотом. Испуганный этим внезапным истерическим припадком, я бросился к звонку, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Девушку, продолжавшую рыдать и хохотать, отнесли в ее комнату, а я справился о Брёнтоне. Не оставалось ни малейшего сомнения, что он исчез. Постель его оказалась нетронутой. Никто его не видел после того, как он ушел вечером к себе в комнату. Трудно было, однако, догадаться, как он мог выйти из дому, так как все окна и двери утром были заперты. Платье, часы и даже деньги Брёнтона оказались в комнате. Не доставало только черной пары, которую он обыкновенно носил. Не было также туфель, но сапоги оказались на месте. Куда же мог дворецкий Брёнтон уйти ночью, и что с ним случилось? Конечно, мы обыскали весь дом от чердака и до подвала, но нигде не нашли Брёнтона. Дом, как я уже говорил, представляет собой целый лабиринт, особенно первоначальная постройка, в которой теперь никто не живет. Однако мы обыскали каждую комнату, каждую каморку и не нашли

0: и следа пропавшего. Мне казалось невероятным, что он мог уйти, оставив все свое имущество. А между тем, где же он мог быть? Я вызвал местную полицию, но из этого ничего не вышло. Накануне ночью шел дождь. Мы осмотрели лужайку и аллеи вокруг дома, но понапрасну. Таково было положение дел, когда новое обстоятельство совершенно отвлекло наше внимание от первоначальной тайны. 2 дня Рэчел Хоуэллс была так больна, что пришлось на ночь приставить к ней сиделку. Она то лежала в забытьи, то впадала в истерику. На 3-ю ночь после исчезновения Брентона сиделка, видя, что больная спокойно заснула, сама задремала в кресле. Когда она проснулась рано утром, то увидела, что кровать пуста, окно открыто, а больной и следа нет. Меня тотчас же разбудили. Я взял с собой 2 лакеев и отправился искать пропавшую девушку. Нетрудно было определить направление, по которому она пошла. Под окном ясно были видны следы, которые шли через лужайку к пруду, где они исчезали у песчаной дорожки, ведущей из имения. Пруд в этом месте имеет 8 футов глубины, и вы можете себе представить, что мы почувствовали, когда увидели, что след несчастной девушки вел прямо к воде. Мы сейчас же вооружились баграми и принялись за поиски тела, но ничего не нашли. Но зато мы вытащили совершенно уж неожиданный предмет. Холщовый мешок с обломками старого, заржавленного, потерявшего цвет металла и тусклыми кусочками кремня или стекла. Эта странная находка была все, что нам удалось выловить из озера. И несмотря на все поиски и расспросы, мы так ничего и не знаем о судьбе Рэчел Хоуэллс и Ричарда Брентона. Местная полиция в совершенной растерянности, и теперь моя единственная надежда на вас. Можете себе представить, Ватсон, с каким интересом я выслушал эту необычайную историю, как я пытался сопоставить факты и найти какую-либо связь между ними. Исчез дворецкий, исчезла горничная. Девушка любила дворецкого, но потом имела причины возненавидеть его. Она уроженка Уэльса, страстная, необузданная. Известно, что сразу после исчезновения Брентона она находилась в страшно возбужденном состоянии. Она бросила в пруд мешок с какими-то странными предметами. Все это факторы, которые следовало принять во внимание, но они не помогали прояснить суть дела. Где исходная точка в этой цепи событий? Передо мною лежал только конец этой запутанной цепи. Мне нужно взглянуть на бумаги, которые так заинтересовали вашего дворецкого, что ради них он рискнул своим местом, сказал я. В сущности, этот наш обряд — довольно большая нелепость, ответил Мёсгрэв. Извинительное только благодаря своему старинному происхождению. Копия ответов и вопросов у меня с собой, так что можете взглянуть на нее, если желаете. Он подал мне бумагу, которую я держу в руках в настоящую минуту. Вот тот ряд странных вопросов, на которые должен был давать такие же странные ответы каждый из Мёсгрэвов при достижении совершеннолетия. Я прочту вам эти вопросы и ответы. Чье оно было? Того, кого нет. Чье оно будет? Того, кто будет позже. В каком это было месяце? В 6-м, считая с 1-го. Где было солнце? Над дубом. Где лежала тень? Под вязом. Сколько сделано шагов? К северу 10 и 10. К западу 5 и 5. К югу 2 и 2. К востоку 1 и 1. И потом вниз. Что мы должны отдать за это? Все, что наше. Почему мы должны отдать это? Из-за доверия. На оригинале нет числа, но, судя по орфографии, он относится к середине 17-го столетия», — заметил Мёсгров. «Боюсь, что этот документ мало поможет вам в раскрытии тайны». «Зато он представляет собою другую тайну, и еще более интересную, чем первую», — сказал я. «Может быть, раскрытие одной из них повлечет за собой раскрытие другой». «Извините меня, Мёсгров, но должен сказать, что ваш дворецкий кажется мне очень умным человеком и более проницательным, чем 10 поколений из его господ». «Я не понимаю вас», — ответил Мёсгров. «Бумага, по моему мнению, не имеет никакого практического значения». «А по-моему, она имеет огромное значение. И мне кажется, что Брёнтон разделял мое мнение. Вероятно, он видел ее раньше, еще до той ночи, когда вы поймали его. Очень возможно, мы не скрывали этого. Насколько я понимаю, в ту ночь, когда вы застали его, он просто хотел освежить документ в своей памяти. Вы говорили, что у него в руках была карта или план, который он сличал с рукописью и который спрятал в карман при вашем появлении». «Это верно. Но какое могло ему быть дело до нашего старинного обычая? И что может означать вся эта галиматья?» «Мне кажется, что нам нетрудно будет узнать это», — сказал я. «Если позволите, мы отправимся с первым поездом в Сассекс и на месте поближе познакомимся с этим делом».
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Мёсгровский обряд».
0: В тот же день под вечер мы уже были в Хёрлстоне. Может быть, вам приходилось видеть изображение знаменитого старинного здания или читать его описание, а потому я ограничусь только упоминанием, что оно имеет форму буквы «L», причем более длинная линия означает новую часть постройки, а короткое – ядро, из которого развелось все остальное. Над низкой входной дверью в центре старого здания в камне высечено 1607 год. Но знатоки, судя по характеру деревянной и каменной отделки, считают, что дом построен гораздо раньше этого времени. Поразительно толстые стены и крошечные окна этой части здания побудили его обитателей выстроить в прошлом столетии новое крыло, а старый дом служит теперь кладовой и погребом, и то только в случае необходимости. Великолепный парк из вековых деревьев окружает все здание, а пруд, о котором упоминал мой клиент, лежит в конце аллеи, ярдах в 200 от дома. У меня, Ватсон, уже не было сомнений в том, что во всем этом деле была только одна тайна, а не три. Я был убежден, что если бы мне только удалось понять значение Мёсгровского обряда, то в руках у меня оказалась бы путеводная нить, которая привела бы меня к открытию истины о дворецком Брёнтоне и горничной Хоуэллс. Поэтому-то я и решил приложить все свои старания к тому, чтобы узнать, почему Брёнтон стремился изучить старинную формулу. Очевидно, потому что заметил то, что ускользнуло от внимания целого ряда поколений помещиков и что обещало ему какую-то личную выгоду. Что же это было и как оно повлияло на его судьбу? При чтении обряда мне стало вполне ясно, что измерения относятся к какому-нибудь месту, о котором упоминается в документе, и что если бы нам удалось найти это место, мы напали бы на след тайны, которую предки Мёсгровов нашли нужным облечь в такую странную форму. Для начала нам были даны два проводника — дуб и вяз. Что касается дуба, то найти его было очень легко. Прямо перед домом, по левую сторону дороги, ведущей к подъезду, стоял патриарх между дубами. Одно из великолепнейших деревьев, какие мне когда-либо доводилось видеть. Существовал ли этот дуб во время составления вашего обряда? — спросил я, когда мы проезжали мимо. «Он стоял здесь, вероятно, со времен завоевания Англии норманнами», — ответил Мёсгрев. «Он имеет 23 фута в обхвате». Итак, одно из моих предположений оказалось верным. «Есть ли у вас старые вязы?» — спросил я. «Вот там стоял очень старый вяз, но 10 лет тому назад его разбило молнией, и мы спилили его ствол». «Вы можете найти то место, где стояло это дерево?» «О, да! Других вязов нет, старых нет, но много молодых. Мне бы хотелось видеть место, где рос тот вяз». Мы приехали в Шарабане, и мой клиент тотчас же, не заходя в дом, повел меня на опушку лужайки, где прежде стоял вяз, почти на половине пути между дубом и домом. Мои исследования, по-видимому, шли успешно. «Я полагаю, невозможно определить высоту того вяза?» — спросил я. «Могу сразу ответить на этот вопрос. Он был высотою в 64 фута». «Откуда вы знаете это?» — с удивлением спросил я. «Когда мой старый учитель давал мне, бывало, задачи по тригонометрии, то они всегда касались измерения вершин. Мальчиком я измерил каждое дерево и каждое строение в нашем поместье». «Это была совершенно неожиданная удача. За такое короткое время у меня собралось уже больше данных, чем я мог ожидать. Скажите, пожалуйста, — спросил я, — ваш дворецкий никогда не задавал вам подобного вопроса?» Реджинальд Мёсгрев с изумлением взглянул на меня. «Теперь, когда вы напомнили об этом, я действительно припоминаю, что Брёнтон спрашивал меня несколько месяцев тому назад о высоте этого дерева. Они с Грумом поспорили из-за этого». Можете себе представить, Ватсон, как приятно мне было слышать эти слова. Ведь таким образом оказывалось, что я на верном пути. Я взглянул на солнце. Оно стояло низко в небе, и я рассчитал, что менее чем через час оно будет стоять как раз над вершиной старого дуба. Тогда было бы исполнено одно из условий, упомянутых в обряде. А слова «тень под вязом» должны были означать крайнюю точку тени. Значит, мне следовало определить, куда упадет конец тени от вяза, когда солнце встанет как раз над дубом. «Все же это трудно было сделать, Холмс, когда вяза уже не существовало». «Я знал только одно. Если Брёнтон смог сделать это, то смогу и я. К тому же это было вовсе не так трудно. Я пошел с Мёсгровым в его кабинет и сделал колышек из дерева, к которому привязал длинную веревку с узлом на каждом ярде. Затем я взял удочку в 6 футов длиной и пошел со своим клиентом к тому месту, где прежде стоял вяз. Солнце как раз освещало вершину дуба. Я воткнул колышек в землю, наметил направление тени и измерил ее. Она оказалась длиною в 9 футов. Теперь нужно сделать самое пустяковое вычисление. Если удочка в 6 футов отбрасывает тень в 9 футов, то дерево высотой в 64 фута дает тень в 96 футов, а направление обоих должно быть, понятно, одинаковое. Я измерил расстояние и дошел почти до стены дома, где я воткнул в землю свой колышек. Можете себе представить мой восторг, Ватсон, когда в 2 дюймах от этого места я увидел в земле воронкообразное углубление. Я понял, что это отметка, сделанная Брёнтоном при его измерениях, и что, следовательно, я иду по его следам. Я начал отсчитывать шаги от этой точки, определив предварительно стороны света с помощью компаса. 10 шагов, сделанные каждой ногой, пришлись параллельно стене дома. Тут я опять отметил колышком точку, на которой остановился. Затем я тщательно отмерил 5 шагов к востоку и 2 к югу и очутился прямо у порога старого дома. 2 шага к западу означали, что мне следовало сделать 2 шага по выложенному плитами коридору, и я стоял на месте, указанном обрядом. Никогда в жизни не испытывал я такого сильного разочарования, Ватсон. Одно мгновение мне казалось, что в мои вычисления вкралась какая-то ошибка. Лучи заходящего солнца падали прямо на коридор, и я ясно видел, что старые вытоптанные камни, которыми он был вымощен, плотно спаяны цементом и не сдвигались с места уже много лет. Брёнтон не дотрагивался до них. Я постучал по полу, но звук был везде одинаков, и нигде не было заметно ни трещины, ни пробоины. К счастью, Мёсгрев, который понял смысл моих действий и волновался не менее меня, вынул рукопись, чтобы проверить мои вычисления. «И вниз!» — закричал он. «Вы пропустили и вниз!» Я думал, что эти слова означали, что нам придется рыть землю. Но теперь увидел, что ошибся в своих предположениях. «Так там есть подвал?» — крикнул я. «Да, такой же старый, как и дом. Сюда, через эту дверь». Мы спустились по витой каменной лестнице, и мой товарищ, чиркнув спичку, зажег большой фонарь, стоявший на бочонке в углу. В ту же минуту мы убедились, что попали в нужное место и что кто-то побывал тут раньше нас. Подвал служил складом для дров, но поленья, очевидно, прежде покрывавшие весь пол, теперь были сложены по сторонам так, что посередине образовался свободный проход. В этом проходе лежала большая тяжелая плита с заржавленным железным кольцом посередине, к которому был привязан толстый шерстяной шарф. «Клянусь Юпитером!» — вскрикнул Мёсгрев. «Это шарф Брёнтона! Я видел его на нем и готов поклясться в этом! Что делал тут этот негодяй?» По моему предложению вызвали двух полицейских, и в их присутствии я попытался поднять плиту, таща за шарф. Я мог только слегка приподнять ее, и только с помощью одного из констеблей мне удалось отодвинуть ее в сторону. Перед нами зияла глубокая черная яма. Мы все смотрели в нее. Мёсгрев встал на колени и опустил фонарь. Перед нами открылось темное помещение, около 7 футов в глубину и 4 футов в ширину. У одной его стены стоял низкий деревянный сундук, окованный медью, с поднятой крышкой, в которой торчал ключ странной формы. Снаружи ящик был покрыт толстым слоем пыли, а сырость и черви проели дерево, на котором виднелись кучки грибов. Несколько металлических кружков, по-видимому, старинных монет, вот таких, какие вы видите у меня в руке, валялись на дне сундука, но больше там ничего не было. Но мы и думать забыли о сундуке, когда увидели рядом фигуру человека, одетого в черный костюм, сидевшего на корточках, положившего голову на край сундука и охватившего его обеими руками. От такой позы вся кровь прилила ему к голове, и никто не мог бы узнать черты этого искаженного, посиневшего лица. Но когда мы приподняли тело, то мистер Мёсгрев по росту, одежде и волосам опознал в нем своего бывшего дворецкого. Брёнтон умер уже несколько дней тому назад, но на его теле не было заметно ни раны, ни какого-либо повреждения, которые могли бы указать на причину его страшной смерти. Тело вынесли из погреба, а мы снова остались загадкой, почти такой же ужасной, как и та, с которой мы встретились до этого.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Мёсгревский обряд».
0: Признаюсь, Ватсон, что я начал сомневаться в успехе моих розысков. Я думал, что разрешу загадку, как только найду место, указанное в обряде. Но вот я стоял на этом месте и, по-видимому, был так же далек, как и прежде, от решения. Правда, я пролил свет на судьбу Брёнтона, но теперь следовало установить, каким образом его постигла такая судьба и какую роль играла во всей этой истории исчезнувшая женщина. Я присел на бочонок в углу и стал обдумывать все, что случилось. Вы знаете, Ватсон, мой метод. В подобного рода случаях я ставлю себя на место данного человека и, выяснив себе предварительно степень его развития, пробую представить, как бы я действовал на его месте. В данном случае дело облегчалось тем, что Брёнтон был, без сомнения, человек недюжинного ума. Он знал, что дело идет о какой-то драгоценности. Он нашел место. Он увидел, что плита, закрывающая вход в подвал, слишком тяжела для того, чтобы ее мог сдвинуть один человек. Что же им оставалось делать? Он не мог получить помощи от посторонних. Даже в том случае, если бы ему удалось найти кого-нибудь, кто согласился бы помочь ему, и кому бы он мог вполне довериться, ему угрожала опасность попасться, когда ему пришлось бы впустить своего сообщника. Лучше было найти себе помощника в доме. Но кого? Кому он мог обратиться? Эта девушка любила его. Мужчине всегда трудно представить себе, что он окончательно лишился любви женщины, как бы дурно он ни поступил с ней. Вероятно, Брёнтон снова полюбезничал с Хоуэллс, чтобы помириться с ней, а затем сделал ее своей сообщницей. Они, должно быть, вместе пришли ночью в погреб и совместными усилиями подняли плиту. До этой минуты их действия так ясно представлялись мне, как будто я сам присутствовал при этом. Однако поднять плиту было делом трудным для двух человек, одним из которых, к тому же, была женщина. Нелегко это было и для нас, дюжего сассекского полицейского и меня. Что же они могли выдумать, чтобы помочь себе? Вероятно, то же, что сделал бы я сам. Я встал и внимательно осмотрел разбросанные по полу поленья и почти сразу убедился в основательности моего предположения. На одном полене, длиной около 3 футов, явственно виднелась выемка, а несколько других были сплющены с боков, как будто сжатые какой-то тяжестью. Очевидно, приподняв плиту, они стали совать одно полено за другим, пока не образовалось отверстие настолько большое, чтобы они могли пролезть в него. Тогда они подперли плиту поленом, поставив его вертикально. Этим и объясняется выемка на его нижнем конце, ведь плита давила на него всем своим весом. До сих пор все было ясно для меня». Теперь каким же образом восстановить ночную драму? Очевидно, в яму спустился только один человек, и именно Брёнтон. Девушка должна была ожидать его наверху. Брёнтон отпер сундук и, надо полагать, передал найденные им вещи сообщнице, так как в сундуке вещей не оказалось. А потом? Что случилось потом? Вспыхнула ли ярким огнем жажда мести, тлевшаяся в душе страстной кельтской женщины, когда она увидела в своей власти человека, сделавшего ей зло, может быть, большее, чем подозревали окружающие? Случайно ли подались поленья, и плита закрыла вход в подвал, который стал могилой Брёнтона? Или резким движением руки она отбросила опору, и плита рухнула на свое место? Как бы то ни было, мне казалось, что я вижу лицо женщины, судорожно сжимающей найденное сокровище и в безумном ужасе бегущей по винтовой лестнице, меж тем, как в ее ушах раздавались снизу глухие крики и яростные удары в плиту заживо погребенного неверного любовника. Итак, вот тайна ее бледности, ее нервного состояния и истерического хохота на следующее утро. Но что же было в сундуке? Куда она спрятала вещи? Вероятно, то были обломки металла и камней, вытащенные из озера моим клиентом. Она выбросила их при первом удобном случае, чтобы скрыть последние следы своего преступления. Минут 20 я просидел, не двигаясь и обдумывая происшедшее. Мёзгров, весь бледный, продолжал стоять на прежнем месте, раскачивая фонарь и смотря вниз в яму. «Это монеты Карла Первого», — сказал он, взяв несколько кружков, оставшихся в сундуке. «Вы видите, мы верно определили время учреждения обряда. Может быть, мы найдем еще что-нибудь, оставшееся от Карла Первого», — вскрикнул я. Внезапно мне показалось, что я понял значение двух первых вопросов обряда. «Дайте мне взглянуть на вещи в мешке, которые вы вытащили из пруда». Мы пошли в кабинет, и он разложил передо мной обломки. Я понял, почему он не придал им никакого значения. Металл был почти черный, а камни тусклые и бесцветные. Я потер один из них о рукав, и он засверкал у меня на ладони, словно искра. Одна из металлических вещей имела вид двойного кольца, но сильно поломанного, так что оно потеряло свою первоначальную форму. «Вам не мешает припомнить, что королевская партия существовала в Англии и после смерти короля, а когда его приверженцам пришлось, наконец, бежать из страны, они, вероятно, спрятали куда-нибудь многие из своих драгоценностей, намереваясь вернуться за ними в более мирные времена». «Мой предок, сэр Ральф Мёсгрев, был ярым приверженцем Карла II и сопровождал короля во всех его скитаниях», — сказал мой друг. «Ха, в самом деле», — заметил я. «Ну, это обстоятельство дает нам последнее, недостающее звено. Я должен поздравить вас со вступлением в обладание, хотя и очень трагическим образом, реликвии, имеющей большую ценность, но еще большее историческое значение». «Что же это такое?» — задыхаясь от изумления, проговорил он. «Не более, не менее, как древняя корона английских королей». «Корона?» «Именно. Обратите внимание на слова обряда. Что там говорится? Чье оно было? Того, кого нет. Это было написано после казни Карла I. Затем... чье оно будет? Того, кто будет позже. Это говорилось о Карле II, вошествие на престол которого предвиделось заранее. По-моему, не может быть сомнений в том, что эта изломанная, потерявшая всякую форму диадема, украшала некогда головы королей из дома Стюартов. А как она попала в пруд? Это вопрос, для ответа на который потребуется немного времени». Я изложил ему всю длинную цепь предположений и доказательств, развитую мною. Уже стемнело, и луна ярко сияла на небе, прежде чем я окончил свой рассказ. «Как же случилось, что Карл не получил своей короны обратно, когда вернулся?» — спросил Мёсгров, кладя свою реликвию в холщовый мешок. «Ах, это вопрос, на который, вероятно, никогда не будет точного ответа. По-видимому, ваш предок, знавший эту тайну, умер, не объяснив почему-то своему потомку значения оставленного им документа. С того времени и до сих пор документ переходил от отца к сыну, пока, наконец, не попал в руки человека, сумевшего понять тайну и потерявшего жизнь при попытке добыть спрятанное сокровище». Вот история Мёсгровского обряда, Ватсон. Корона до сих пор в Хёрлстоне, хотя владельцам пришлось иметь дело с судом и уплатить значительную сумму денег для того, чтобы оставить ее у себя. Я уверен, что если вы упомянете мое имя, они покажут вам эту корону. Об исчезнувшей девушке никто ничего не слышал. Вероятно, она бежала из Англии и унесла воспоминания о своем преступлении в далекие края.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Мёсгровский обряд».

0: Радио «Звезда».
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Золотое пенсне». Читает Игорь Старосельцев.
2: В 1894 году Шерлок Холмс работал особенно усердно. Все его подвиги я по обыкновению записывал, и на полках моей библиотеки стоят три объемистых тетради с заметками о деятельности Холмса в этом году. Выбор при таком богатстве материала очень трудный. Я листаю свои записи и стараюсь выбрать самые интересные дела, при расследовании которых талант Холмса проявился во всем своем блеске. Именно в этом году Холмсу пришлось расследовать возмутительное дело о красной пиявке. Тогда же он распутал тайну ужасной смерти банкира Кросби. Кроме того, именно в то время мы расследовали нашумевшую трагедию в Эдлтоне. К тому же году относится и дело о наследстве Смита и Мортимера. Одновременно с этим Холмс выследил и арестовал французского убийцу Гюре. За это он получил благодарственное письмо от президента Французской Республики и орден Почетного Легиона. Оставим, однако, эти любопытные истории и остановимся на деле немного другого рода. Я говорю об истории, произошедшей в Йоксли Олд Плейс. Холмс с необычайным мастерством разобрался в смерти молодого Уиллоби Смита. Стоял ноябрь. Была ненастная дождливая ночь. Холмс и я просидели весь вечер в молчании. Бейкер-стрит была погружена во мрак и холод. По окнам хлестал дождь. «Да, Ватсон», — произнес Холмс, откидываясь на спинку кресла. «Хорошо, что нам не нужно путешествовать в такую погоду». Это что такое?» Среди завываний ветра мы ясно расслышали, как к дверям нашего дома подъехал и остановился кэб. Из экипажа вышел человек. «Что ему нужно?» — произнес я вопросительно. «Что ему нужно? По всей вероятности, мы. А что нужно нам, бедный Ватсон? Нам нужны пальто, шарф, калоши и все прочее, что полагается в такую погоду. Погодите-ка, кажется, кэб уезжает. Еще остается маленькая надежда на то, что нас с вами оставят в покое. Этот господин не отпускал бы кэб, если бы рассчитывал на нас. Идите вниз, дорогой друг, и откройте дверь. Прислуга уже спит». В свете лампы, висевшей в передней, я без труда узнал нашего ночного посетителя. Это был Стэнли Хопкинс, молодой полицейский инспектор, на которого Холмс возлагал большие надежды.
3: «Он дома?» — взволнованно спросил Хопкинс.
2: «Пожалуйте, пожалуйте, сэр!» — раздался сверху голос Холмса. «Надеюсь, что вы не покуситесь на наше спокойствие в такую бурную ночь». Хопкинс поднялся по лестнице. Его непромокаемое пальто блестело от дождя. Я стал помогать ему раздеваться, а Холмс тем временем растапливал камин. «Садитесь, Хопкинс, и грейтесь», — произнес Холмс. «А доктор тем временем пропишет вам лекарство, ингредиентами которого будут лимон, горячая вода и еще кое-что очень полезное в такую погоду. Вот вам сигара, Хопкинс. У вас, по-видимому, важное дело. Без дела никто в такую погоду по Лондону не ездит».
3: «Вы правы, мистер Холмс, у меня сегодня было много хлопот. Вы читали в нынешних газетах об Йокслийском деле?»
2: «Сегодня я не читал газет».
3: «И вы ничего не потеряли. В газетах были маленькие заметки об этом деле, и в них не было ничего, кроме вранья. Я весь вечер сегодня там работал. Эта история произошла в Кенте, в 7 милях от Чатэма и в 3 от ближайшей железнодорожной станции. Меня вызвали телеграммой в 3:15 в Йоксли Олд Плейс. Я прибыл в 5, провел расследование, вернулся в Чаринг-Кросс последним поездом и оттуда приехал прямо к вам. Из этого я заключаю, что вы не разобрались с этим делом».
2: «Совершенно верно, мистер Холмс. В этом деле я ровно ничего не понимаю. Никогда еще у меня не было такого запутанного случая.
3: хотя вначале он показался мне простым до идиотизма. Главное, что мотив преступления совершенно отсутствует. Это-то меня и мучает. Я не могу отыскать мотива, и все. Убит человек, факт налицо. Но зачем его убили? Это понять невозможно. Холмс закурил сигару и откинулся назад. «Я вас слушаю», — сказал он. «Все факты у меня собраны», — продолжал Стэнли Хопкинс. «Но значение этих фактов я совершенно не понимаю». Вот какая история. Несколько лет тому назад уже немолодой господин, профессор Корем, арендовал загородный дом под названием «Йоксли Олд Плейс». Профессор – человек больной. Большую часть дня он проводит в кровати, а ходит всегда, опираясь на палку. Из дома он не выходит, иногда только садовник катает его по двору в кресле. Соседи, посещавшие профессора, отзываются о нем очень хорошо и говорят, что он очень умный человек. У профессора есть пожилая экономка, миссис Маркер, и служанка Сьюзен Тарлтон. Обе они служат у него очень давно, с тех пор, как он поселился в Йоксли Олд Плейс. У обеих женщин хорошая репутация. Профессор работает над каким-то научным трудом, и около года тому назад он решил нанять секретаря. Первые два секретаря у него не задержались, зато третий, мистер Уиллоуби Смит, прожил у него довольно долго. Это был очень молодой человек, только что окончивший университет. Профессор был им очень доволен. Работа Смита состояла в том, что по утрам он писал под диктовку профессора. Вечером же он делал выборки из разных сочинений и вообще производил подготовительную работу. Уиллоби Смит учился сперва в Эппингеме, а затем в Кембридже. Везде он пользовался хорошей репутацией. Он был известен как спокойный, трудолюбивый молодой человек прекрасного поведения. И вот этот-то молодой человек и был найден сегодня утром мертвым в кабинете профессора, причем все указывает на то, что это было убийство. Так рассказывал Хопкинс, а дождь между тем продолжал хлестать в окна. Мы с Холмсом придвинулись поближе к камину. Молодой инспектор продолжал. «Обыщите всю Англию, и вы не найдете ни одного дома, который бы жил более замкнутой и свободной от внешних влияний жизнью, чем Йоксли Олд Плейс. Временами жильцы не выходили за садовую калитку целыми неделями. Профессор был погружен в свою работу, и внешний мир для него не существовал. Молодой Смит тоже не заводил знакомств с соседями и жил так же замкнуто, как и его хозяин. Женщины также никогда не отлучались из дому. Садовник Мортимер, старый солдат, тоже человек с хорошей репутацией. Этот Мортимер, впрочем, живет не в самом доме. Для него отведен небольшой трехкомнатный коттедж в противоположном конце сада. Вот вам и все обитатели Йоксли Олд Плейс. Калитка сада находится в сотне ярдов от большого шоссе, соединяющего Лондон с Чатэмом. Запирается она на задвижку, так что войти в сад легко. Самые важные показания дала Сьюзен Тарлтон. По ее словам, это случилось утром, между 11 и 12 часами. Профессор Корем еще находился в постели. В плохую погоду он встает не раньше полудня. Сьюзен в это время вешала занавески в одной из спален на верхнем этаже. Экономка тоже была чем-то занята в задней части дома. Уиллоби Смит сидел и работал у себя в спальне. Однако Сьюзен слышала, как он вышел из спальни и прошел по коридору в кабинет, находившийся как раз под комнатой, в которой она вешала занавески. Смита Сьюзен не видела, но узнала его шаги. Он ходил быстро и твердо. Как затворилась дверь кабинета, Сьюзен не слышала. Но через минуту или чуть больше раздался ужасный крик. Это был дикий хриплый стон. Сьюзен не могла разобрать, кто это кричит, мужчина или женщина. Затем упало что-то тяжелое, весь старый дом задрожал, и все смолкло. Служанка сперва окаменела от страха, а затем опомнилась и бросилась вниз по лестнице. Дверь кабинета была закрыта. Сьюзен отворила ее. На полу лежал Уиллоби Смит. Сперва девушка подумала, что молодой человек просто упал. Она попыталась поднять его, но увидела, что у него из шеи идет кровь. Там виднелась маленькая, но глубокая ножевая рана. Видимо, была задета артерия. Орудие преступления валялось тут же на полу. Это был маленький старинный ножик с ручкой из слоновой кости. Он всегда лежал на письменном столе профессора. Сперва ей показалось, что Уиллоби Смит уже умер, но когда Сьюзен вылила ему на голову холодной воды из графина, он открыл на минуту глаза.
0: «Профессор, это была она!» — прошептал он.
3: Девушка клянется, что умирающий произнес именно эти слова. Он пытался сказать что-то еще и махал правой рукой, но вскоре силы его оставили. Он упал навзничь и умер. Между тем прибежала экономка, но она пришла слишком поздно и последних слов умирающего не слышала. Оставив Сьюзен в кабинете, она поспешила в спальню профессора. Он сидел на постели в страшном волнении, так как слышал крик и понял, что произошло нечто ужасное. Миссис Маркер готова поклясться, что на профессоре в тот момент было только нижнее белье. Одеваться сам профессор не мог, а помогающему ему Мортимеру было приказано прийти только в 12 часов. Профессор заявил, что слышал приглушенный крик, но больше ничего не знает. Он не может даже понять, что означали слова «профессор, это была она». Профессор полагает, что молодой человек произнес эти слова в бреду. По словам профессора, врагов у Уиллоби Смита не было, и причина этого преступления для него совершенно непонятна. Прежде всего, он послал садовника Мортимера в местную полицию. Вскоре главный констебль позвонил мне и сообщил о произошедшем. До моего прихода никто к нему не прикасался. Все осталось так, как было в момент преступления. Также всем жильцам было строго запрещено ходить по саду и по двору. Мне представился блестящий случай применить ваши методы на практике, мистер Холмс. Ведь все, что нужно, у меня было. «Все, кроме самого мистера Шерлока Холмса», — ответил саркастически, улыбаясь Холмс. «Ну-ну, однако рассказывайте, что вам удалось узнать?»
4: «Прежде всего я попрошу вас, мистер Холмс, взглянуть на этот план дома. План этот неточный и неполный, но он даст вам представление о месте преступления, и вам станет понятен ход моих мыслей». И инспектор развернул лист бумаги, на котором был набросан план. Холмс разложил у себя на коленях эту бумагу и стал внимательно ее рассматривать. Я тоже подошел.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Золотое пенсне».
3: План этот не точен, в нем указаны только самые важные пункты. Остальное вы можете увидеть сами. Прежде всего, надо выяснить, как убийца вошел в дом. По моему мнению, он вошел в дом через сад и заднюю дверь. Таким образом, было легче всего проникнуть в кабинет. Если бы он пошел другим путем, то он бы запутался. Убежать он мог опять-таки только этой дорогой, так как два других выхода были отрезаны. По одному из них бежала в кабинет Сьюзен, а другой путь ведет прямо наверх, в спальню профессора. Поэтому я сосредоточил все свое внимание на садовой дорожке. Она была еще влажной от дождя, так что следы должны были хорошо сохраниться. Мое расследование показало мне, что мы имеем дело с осторожным и опытным преступником. На дорожке никаких следов найдено не было. Однако я заметил, что кто-то прошел по траве около дорожки. Преступник поступил так умышленно, чтобы не оставлять никаких следов. Никаких других отпечатков я так и не нашел. Единственное, трава была смята. Несомненно, это следы убийцы, так как ни садовник, ни другая прислуга утром по саду не ходили, а дождь начался еще ночью. «Одну минуту», — прервал его Холмс. «А куда ведет садовая дорожка?» «На шоссе? А далеко оно от дома?»
4: «Около 100 ярдов».
3: «Ну, стало быть, вы могли найти следы между калиткой и дорогой».
4: «Все это пространство, к сожалению, вымощено».
3: «Хм, ну, а на шоссе?»
4: «Сплошные лужи».
3: «Гадко! Ну, а эти следы на траве, в каком направлении они идут, к дому или от дома?»
4: «Это невозможно определить, никаких отпечатков».
3: «Нога большая или маленькая?»
4: «А тоже нельзя сказать».
3: Холмс сердито фыркнул. «Сегодня весь день лил дождь», — воскликнул он. «Теперь там сам черт в следах не разберется». «Ну да нечего делать, теперь уже беде не поможешь. Расскажите же нам, Хопкинс, как вы обнаружили то, что ничего не обнаружили».
4: «О нет, мистер Холмс, обнаружил я очень много. Я узнал, что кто-то проник в дом извне, причем этот кто-то принял все меры предосторожности. Затем я изучил коридор, он покрыт циновкой, поэтому никаких следов там не осталось. Затем я перешел к кабинету. Мебели там немного. Главное украшение составляет большой письменный стол с секретером. Представьте себе 2 ряда выдвижных ящичков, а посередине небольшой шкаф. Вот такой секретер. Ящики были отперты, а шкаф заперт. Я спрашивал прислугу. Ящики эти всегда оставались открытыми, потому что ничего ценного в них не хранилось. Все ценные бумаги были именно в закрытом шкафу, но попыток взломать его я не заметил. Да и профессор говорит, что все осталось в целости и сохранности. Во всяком случае, это не ограбление. Теперь надо сказать несколько слов о теле Смита. Оно лежало около секретера с левой стороны. Рана находится с правой стороны шеи. Невозможно представить, чтобы Смит сам нанес себе эту рану.
3: «А может быть, он упал на нож», — заметил Холмс.
4: «И мне приходила в голову эта мысль, но нож мы нашли в нескольких футах от тела. Стало быть, это предположение ошибочно. Кроме того, нельзя забывать о последних словах молодого человека. Наконец, в его сжатой правой руке была найдена весьма важная вещественная улика».
3: Стэнли Хопкинс вынул из кармана небольшой сверток, развернул бумагу и вынул золотое пенсне. С одной стороны к пенсне был прикреплен двойной черный шелковый шнурок. Оба конца его были оборваны.
4: «У Уиллоби Смита было прекрасное зрение», — сказал Хопкинс. «В этом нет никаких сомнений. Очевидно, что он сорвал это пенсне с лица своего убийцы».
3: Холмс взял пенсне и начал его разглядывать с величайшим интересом и вниманием. Он надел его себе на нос и попробовал читать, затем подошел к окну и начал смотреть сквозь пенсне на улицу. Затем он внимательно изучил эту улику при ярком свете лампы и, наконец, посмеиваясь, принес к столу и написал на листе бумаги несколько строк. Лист он подал Стэнли Хопкинсу.
4: «Это все, что я могу для вас сделать», — сказал он. «Это может вам пригодиться».
3: Удивленный инспектор прочитал вслух. «Разыскивается прилично одетая женщина с хорошими манерами, очень толстым носом и близко посаженными глазами. Она щурится и сутулится. Есть основания полагать, что в течение последних нескольких месяцев эта дама по крайней мере 2 раза заходила в один и тот же магазин оптики. Ввиду того, что стекла в пенсне очень сильные, а оптических магазинов мало, то выследить эту женщину не составит особого труда».
4: Холмс улыбнулся, глядя на наши удивленные лица.
3: «Это дедукция, притом очень простая», — сказал он наконец. «Вообще же говоря, трудно придумать предмет, более удобный для умозаключений, чем очки. А это пенсне, к тому же, призамечательное и дает большой материал для выводов. То, что это пенсне принадлежит женщине, я вижу потому, что оно изящно. И, кроме того, принимаю во внимание фразу умирающего Смита. Преступницу я называю хорошо воспитанной и элегантной на том основании, что золотая оправа пенсне очень дорогая. Владелица такого пенсне просто не может одеваться плохо. Теперь обратите внимание на носовую часть. она слишком широка для вашего носа. А это доказывает, что нос этой женщины очень широк у своего основания. Такие носы всегда короткие и грубые по форме. Впрочем, в данном случае возможны исключения, поэтому на этом пункте я особенно настаивать не буду. Далее. Мое лицо узкое, но и я не могу нормально смотреть сквозь центр этих стекол или хотя бы около него. Что отсюда следует? А то, что глаза этой женщины посажены еще ближе. Заметьте, Ватсон, что стекла вогнуты, и вогнуты сильно, что указывает на большую близорукость. А близорукие люди всегда морщатся, щурятся и горбятся. Плечи у них почти непременно сутулые.
4: «Я согласен с вашими выводами», — сказал я, «но я не понимаю, каким образом вы пришли к заключению, что эта женщина два раза заходила в один и тот же магазин оптики».
3: Холмс взял пенсне в руки. «Обратите внимание на то, — сказал он, — что зажимы этого пенсне покрыты тонкими пробковыми накладками. Это делается для того, чтобы смягчить давление металла на нос. Одна из этих накладок бледная и изношенная, а другая почти совсем новая. Очевидно, этот пробковый зажим был поставлен совсем недавно. Что касается второго, то степень его изношенности показывает, что он поставлен не более нескольких месяцев тому назад. Зажимы имеют одну и ту же форму, и из этого видно, что дама ремонтировала свое пенсне оба раза в одном и том же магазине».
2: «Ей-богу, это поразительно!» — воскликнул восхищенный Хопкинс. «Подумать только! Все эти улики были у меня в руках, но я не обратил на них никакого внимания. Впрочем, я все равно собирался объехать все оптические магазины Лондона».
3: «Да, это необходимо сделать. Ну, что еще вы можете мне сказать?»
4: «Да ничего, мистер Холмс. Я думаю, что вы знаете об этом деле столько же, сколько и я, а, пожалуй, даже больше. Мы попытались выяснить, не видел ли кто-либо на шоссе или около вокзала чужаков. Безрезультатно. Но что меня более всего повергает в недоумение, так это отсутствие мотива преступления. Ну, как вы объясните это убийство? Скажите, пожалуйста».
3: «В этом я вам сегодня помочь не смогу, но вы, мне кажется, хотели бы, чтобы завтра мы поехали вместе с вами».
4: «Да, мистер Холмс, я очень прошу вас об этом.
3: Поезд из Чаринг-Кросса в Чатэм отправляется в 6:00 утра. В Йоксли-Олд-Плейс мы приедем между 8 и 9 часами». «Прекрасно, этим поездом мы и поедем. В этом деле есть кое-что, что делает его очень интересным, и я с удовольствием им займусь. Однако уже поздно, 1:00 ночи. Все-таки нам надо немного поспать. Вы ложитесь на диване около камина. Завтра перед отъездом я угощу вас кофе, Хопкинс».
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Золотое пенсне».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Липецкой области обломки вражеского дрона упали на частный дом. В результате произошел пожар. Погибли 2 человека, мужчина и 14-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Кроме того, еще 2 женщины получили ранения. Их доставили в ближайшую больницу. Этой ночью беспилотной атаке также подверглась Белгородская область. Ранены 3 мирных жителей. В частности, в поселке Прохоровка 2 квадрокоптера сдетонировали на территории местного предприятия. 16 беспилотников уничтожено в Тамбовской области. В результате воздушной атаки произошел пожар в логистическом центре «Валберис» в Котовске. По словам главы региона Евгения Первышова, на объекте была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников. Предварительно пострадал один из работников маркетплейса. В пресс-службе компании подтвердили возгорание. Уточняется, что прием новых поставок товаров на объекте не осуществляется. Спецбор Ил-76 МЧС России прилетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших во время пожара на строящемся Амурском газохимическом комплексе.

Причиной возгорания мог стать взрыв бочки с метанолом. Между Россией и Украиной готовится новый большой обмен пленными. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Лантратова. Сейчас стороны согласовывают списки. Напомним, 24 августа в Белоруссии прошел обмен гражданами между Россией и Украиной по формуле 10 на 10. 19 августа Москва и Киев обменялись пленными по формуле 103 на 103. Школьникам запретят использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Исключением станут случаи угрозы жизни или здоровью учащихся и работников и другие экстренные ситуации. Такой приказ Министерства просвещения вступит в силу 1 сентября, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, на переменах пользоваться гаджетами ученики могут, но только в соответствии с правилами, установленными образовательным учреждением. Мошенники начали подделывать сайты магазинов с фермерскими продуктами по низким ценам. Перед доставкой заказа с покупателя требуют 100% предоплату или залог за тару, после чего аферисты перестают выходить на связь, рассказали в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Гражданам рекомендуется не переводить предоплату за товар на личные карты продавцов с интернет-площадок объявлений.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Крымск. Вышка бабушка полковника Новосильцева. Крымск. Небольшой город в Краснодарском крае, недалеко от Анапы. В его окрестностях есть необычный памятник. Настоящая нефтяная вышка, между опор которой стоит скромных размеров стел. С дороги вышку почти не видно, можно не заметить, да и указателей никаких нет. Зато любой местный житель с удовольствием расскажет, как до нее добраться. И называется этот памятник необычно. Вышка-бабушка. В грани стелы вмонтированы таблички с надписями. Одна из них гласит: «Имя первого бурильщика Кубанского края А.Н. Новосильцева, надо думать, не забудется в России. Д.И. Менделеев». Казалось бы, к чему все это? Это же Кубань, причем здесь нефть? И кто такой этот Новосильцев А.Н., о котором упомянул великий химик Менделеев? Малоизвестный факт. Именно Кубань считается родиной нефтяной промышленности России. Не в далеком Баку, а в долине реки Кудака, близ станицы Киевской Крымского района, в 1864 году поставили первую в стране настоящую буровую вышку. До этого нефть добывали по старинке. Черпали ведрами из колодцев.
3: Имя на карте.
2: В конце 50-х годов позапрошлого века отставного полковника Ардалиона Николаевича Новосильцева назначили чиновником особых поручений. По делам службы он неоднократно бывал на Кубани, где заинтересовался местными нефтеносными участками. Весьма состоятельный внук графа Апраксина, он обладал живым умом и, по утверждению многих, отличной деловой хваткой. Зная об успешном опыте американцев по бурению скважин,

0: Васильцев решил организовать промышленную добычу нефти на Кубани. Сначала за большие деньги выписал из США буровую бригаду из компании Standard Oil, принадлежавшей Джону Рокфеллеру. Но американцы не справились. А если точнее, их не устроили тяжелый грунт, климат, а также отсутствие цивилизованных условий. После нескольких неудач Новосильцев выгнал капризных иностранцев и создал бригаду из отечественных специалистов, которые с интересом взялись за новое дело – ударное бурение скважин с применением паровых машин.
1: Имя на карте.
0: И вот 3 февраля 1866 года с глубины 55 метров ударил первый в России нефтяной фонтан. Очевидцы писали: после неимоверных усилий пробит был камень, и с необыкновенным шумом открылась сильная струя, дающая от 1500 до 2000 ведер в сутки. Это была первая в России нефть, полученная с глубины. Вдохновленный полученным результатом, Новосильцев вложил в дело все свои деньги и разорился. В надежде на государственную поддержку он даже писал Александру II, но ответа так и не дождался. В декабре 1878 года Ордолеон Новосильцев умер. После его смерти нефтяное дело на Кубани постепенно зачахло. А в 1958 году на месте первой в России нефтяной скважины установили обелиск и поместили его между опор буровой, которую ласково назвали «Вышка-бабушка». Крымск, вышка-бабушка полковника Новосильцева.
1: Имя на карте.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывались.
2: Отравился Америкой.
3: А Литинге шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Обожаю лимоны. Готов есть их даже в чистом виде.
6: Конечно, они полезные. Главный источник витамина С.
4: А вот и нет.
7: Этот ярлык на лимоне висит давно. Видимо, с 18 века, когда британские врачи советовали морякам от цинги налетать на эти цитрусовые, чтобы не было дефицита витамина С. Да еще кажется, что раз лимон кислый, то в нем очень много этого витамина, то есть аскорбиновой кислоты. Никого не хотим разочаровать, но за узнаваемый вкус фрукта отвечает вовсе не она, а другие органические вещества.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: И теперь, собственно, о количестве витамина С в составе. Лимоны тут далеко не лидеры. Уступают киви, красной смородине, облепихе, петрушке. В разы по этому показателю они проигрывают красному болгарскому перцу и шиповнику.
5: Так что ж, получается, пить чай с лимоном бесполезно?
7: Отнюдь. Свой вклад в суточную норму витамина С лимон точно несет. Главное помнить, не стоит бросать дольки в кипяток. Пусть чай немного остынет. Так сохранится больше полезных свойств.
4: А вот и да.
8: Очень важные вопросы.
9: Расскажите, кто и когда придумал нитраты, и действительно ли они так опасны для человека?
10: Отвечает химик Алексей Паевский.
11: Нитраты – это соединение соли азотной кислоты с формулой калия внутри, натрия внутри, NH4 внутри и прочее. Существует в природе издавна. И это обыкновенные вещества, которые растения используют как источник азота. Мы, человечество, используют нитраты как азотное удобрение. Чаще всего это калийная селитра или аммиачная селитра. Другое дело, что нитраты и селитра используются в производстве пороха и так далее. Поэтому вопрос, действительно ли нитраты так опасны для человека, тоже не имеет смысла. Как еще в древности говорили, все есть яд, все есть лекарство. Без нитратов жизнь невозможна, и сам наш организм в процессе своей жизнедеятельности производит некоторое количество нитратов прямо в процессе нашей жизнедеятельности. Тем не менее, действительно, есть корреляция между избыточным потреблением нитратов и возникновением некоторых онкологических заболеваний, потому что нитраты в процессе биохимических превращений превращаются в нитриты, которые немножко канцерогенны. Поэтому перебор нитратов в овощах и фруктах нехорошо. С другой стороны, заявка, что безнитратные овощи и фрукты – это неправда, потому что все равно овощи, вообще все растения получают азот именно из нитратов. Другое дело, что просто человек их не вносил, но они все равно в почве в том или ином виде присутствуют.
8: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
4: Ну ты, Кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
12: Ни для кого не секрет, что лесные пожары – мировая экологическая проблема. Только представьте, в 2023 году огонь уничтожил больше 4,5 миллионов гектаров леса в России. Каким образом можно быстро, эффективно и недорого восстановить гигантские выжженные территории? Ответ нашли юные самоучки из Перми. Знакомьтесь! Александр Стариков, Глеб Юнусов, Евгений Митрофанов, Леван Тарба, Платон Александров, Артем Митин и Сергей Поливанов. Эти ребята, которым на момент изобретения было всего по 8-10 лет, придумали беспилотную систему для массовой высадки деревьев. Суть изобретения – автономная посадочная капсула – Это специальная емкость с водой, внутри которой находится маленький саженец. Тысячи таких капсул переносит и сбрасывает дрон-распределитель.
4: Ну ты кулибин.
12: Причем сброс не беспорядочный. Школьники сконструировали особую систему, которая гарантирует, что растение приземлится строго вертикально. После удара о землю капсула лопается, и саженец мгновенно получает запас влаги, необходимый для начального роста. По расчетам, система сможет засеивать огромные труднодоступные территории. Это во много раз быстрее и экономичнее, чем высадка вручную. Изобретение юных пермяков получило признание. В 2023 году они стали победителями краевого конкурса «Гении Прикамья». В том же году их отметило международное жюри на выставке юных изобретателей. А в 2024-м изобретение официально зарегистрировал Роспатент. Хотя правообладателями являются родители и наставники, талантливые дети числятся авторами этого объекта интеллектуальной собственности. Их разработка не просто модель, а реальное решение глобальной проблемы, доказывающее, что светлые идеи рождаются в самых молодых головах.
4: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
13: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Однажды юноша и девушка полюбили друг друга. На каждом свидании они подолгу гуляли вместе и были счастливы. Только делать это им приходилось тайно. Родители запрещали им встречаться. Как ни упрашивали они своих родных, о свадьбе даже речи не шло. Отчаявшись, влюбленные поднялись на самую высокую скалу, обнялись и прыгнули в бурные волны. И в ту же минуту на поверхность океана всплыли два невиданных зверя. Говорят, так на земле появились каланы. Еще их называют морскими бобрами или морскими выдрами.
2: Алеуты. Малые коренные народы России.
1: Остров Беринга. Самый одинокий в Камчатском крае, крупнейший в Командорском архипелаге и единственный обитаемый. Открыт экспедицией Витуса Беринга в 1741 году. Здесь находится могила мореплавателя и памятник ему. На острове есть поселок Никольское, в котором проживает около 700 человек. 400 из них – последние российские алеуты. Это единственное в России место, где можно встретить представителей этого народа. Впервые мир познакомился с алеутами или с народом Унанган, так они сами себя называют, после открытия Алеутских островов в 1741 году. Знакомились немирно. Поначалу алеуты жгли корабли и разоряли поселения пришельцев, а их самих пускали в расход. Но постепенно все наладилось. Русские оставались зимовать на островах, брали алеуток в жены. Значительную роль в развитии Алеутских Командорских островов сыграла российско-американская компания. Добывали китов и каланов.
2: Не теряя корней. Алеуты.
1: Алеуты с их культурой и образом жизни мало отличались от других северных народностей. Испокон веков они выходили в море на каяках или многоместных грибных лодках. Ловили рыбу, охотились на морского зверя, тюленей, котиков, каланов и китов. Ловили птиц. Жили в барабарах, полуземлянках, по несколько семей в каждой. Стены жилища укрепляли китовыми костями и корягами, выброшенными морем на берег. Крышу покрывали дерном, сухой травой и шкурами. Внутрь попадали сквозь люк в крыше, а лестницей служило бревно с зарубками ступенями.
2: Малые коренные народы России.
1: Но отличия от других народов все-таки были. До распространения христианства у алеутов существовал групповой брак. Женщины и мужчины обладали почти равными правами. Родство считали по материнской линии, хотя власть вождя, например, передавалась только мужчинам. При этом лица и тела алеутов сплошь покрывали татуировки. Каждый рисунок, места и интенсивность его нанесения имели сакральное значение. И еще. У алеутов были рабы. Да-да, самые настоящие рабы. Наиболее бесправные члены общества. За любую провинность их жестоко наказывали, а за особо тяжкие проступки убивали. Конечно, чаще всего рабами становились военнопленные. За одного раба можно было получить каменный нож, а вот традиционная лодка-каяк обходилась дороже. За нее отдавали семейную пару.
2: Не теряя корней. Алеуты.
1: В 1867 году Россия продала Аляску Америке за 7 200 000 рублей. А с ней и Алеутские острова. Командоры остались за Россией, включая остров Беринга, вместе с полутысячей алеутов. а большая часть алеутов стали американцами. Но сколько лет прошло, а связь по обе стороны границы народ пытается поддерживать. По телефону. Разговаривают по-алеутски. К сожалению, получается плохо. Молодежь языка почти не знает. Но и там все так же ловят рыбу, и так же охотятся на калана, хоть он и в Красной книге с 1911 года. Такое право во всем мире есть только у алеутов, как у коренного населения. Исключительно для поддержания народных промыслов и питания.
2: Алеуты. Малые коренные народы России.
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сегодня день военной автомобильной инспекции. Военнослужащие встречают праздник на службе. Они круглосуточно несут ее на блокпостах и контролируют передвижение транспорта в зоне проведения спецоперации, рассказал инспектор военной автомобильной инспекции группировки войска «Запад» с позывным «Стрела».
2: Осуществляя контроль за использованием транссредств вооруженных сил Российской Федерации, сопровождение колонн, регистрационная деятельность, технический надзор за транссредствами. Я выполняю задачи по несению дорожно-патрульной службы, также подсказываем водителям оперативную обстановку в данном районе, где опасность от БПЛА их ждет. Подсказываем, где лучше объехать. Мы совместно с сотрудниками военной полиции каждый день несем дорожно-патрульную службу.
1: Начальник военной автомобильной инспекции группировки войск «Запад» Алексей Берняков в профессиональный праздник вручил военнослужащим госнаграды. Противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота провели учения. Они выполнили полеты с задачей поиска подводных лодок в Японском Охотском морях, у Курильских островов и в прилегающей акватории Тихого океана. Самолеты взлетели с одного из аэродромов Приморского края. Экипажи комплексно применили радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения. В одном из морских полигонов выполнили бомбометание по обнаруженной условной вражеской субмарине. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Андрей Абакумов доставлял продовольствие на позиции российских подразделений. Во время следования по маршруту он уничтожил 2 FPV-дрона противника. Военнослужащий выполнял задачу под непрерывными артиллерийскими обстрелами и атаками вражеских беспилотников. Несмотря на это, ефрейтор сохранил доставляемый груз и обеспечил его передачу подразделениям. Артисты Центрального дома Российской армии представили спектакль «Время жить» в стенах Новосибирского высшего военного командного училища. Прототипом главного героя постановки послужил офицер спецназа Алексей Свинин, выпускник 13-й роты этого учебного заведения. Кульминацией вечера стало появление в зале самого участника специальной военной операции. Несмотря на то, что он проходил лечение в госпитале, офицер специально приехал на спектакль и поблагодарил артистов. Труппа театра находится в масштабной творческой поездке. По регионам они уже выступили в Алтайском крае, а также на полигоне в Новосибирской области. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на

0: Гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опош, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу свой-чужой короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
0: Гусарский ментик.
2: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир Ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
0: Форма и содержание. Гусарский ментик.
4: Радиозвезда.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
6: Застежка – аксессуар, дополнение к смокингу.
7: Подарила мужу бриллиантовые, почаще выходить в свет. В итоге сама ношу.
6: Подбирать их к рубашке, часам, ремню – это головная боль.
5: Вот это вещь.
8: Внешний вид на торжественном приеме играет важную роль в жизни и карьере. Выглядеть элегантно – это искусство подбирать аксессуары. И владеют им не только женщины. Запонки. Середина 17 века. Франция. Молодой ухажер застигнут врасплох в спальне мадам. В спешке одеваясь, он прицепляет кружевные манжеты не шнурками, а застежками от воротника. Так, по легенде, появились запонки. А вот французский писатель Теофиль Готье утверждал, что аксессуар был деталью рыцарских доспехов. Однажды, появившись в гранд-опера в алой рубашке с серебряными запонками, он написал об этом. И что с того, что их шокировал мой вид, зато уж точно запомнился. Красная рубаха была на Генрихе II, когда ему в глаз вонзили копье. Мне удалось разыскать запонки, похожие на те, что крепили его железные перчатки к стальным рукавам. Так или иначе, официальная история запонок начинается в Париже. Первую пару сделали для короля Людовика XIV. Украшения, изготовленные из стекла, соединялись короткой цепочкой. Щелчок, и манжета зафиксирована. Не нужно возиться со шнурками и лентами. Позднее стекло сменится драгоценными камнями, и вплоть до XIX века запонки будут привилегией знати.
5: Вот это вещь!
8: Все меняется с открытием гальванизации, нового способа обработки металлов. Появляются стальные изделия, покрытые тонким слоем золота и серебра. Мужское украшение становится доступным. Следующий шаг в этом направлении делает американский изобретатель Джон Кременц. Наблюдая за производством патронов для винтовок, он создает похожий станок для выпуска запонок. Революционная технология заметно снижает их стоимость, и аксессуар дополняет повседневный костюм. В начале 20 века появился удобный запирающий механизм – качелька, закрепленная на концах двух ножек. Конструкция оказалась настолько удачной, что используется до сих пор. Среди популярных видов креплений встречаются также накладки на пуговицы. На выбор уникальные ювелирные изделия и неброские аксессуары по демократичной цене. Но в запонках важна не стоимость, а умелое их сочетание с другими деталями гардероба. Это определяет безупречный вкус.
5: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
4: «Наши дни. Москва. Пешая экскурсия по городу. Группа туристов приближается к началу Гоголевского бульвара.
9: А вот и памятник Николаю Васильевичу. Интересно, что впервые фамилия деда-писателя Афанасия Демьяновича Яновского с прибавкой «Гоголь» появилась в дворянской грамоте в октябре 1792 года. В эту самую книгу записывали только коренных дворян, а не тех, кто приобрел это звание за военные или государственные заслуги.
4: Родители Николая Васильевича Гоголя считались помещиками средней руки, а это примерно 400 душ крепостных. У известного русского писателя было 4 сестры. Он их очень любил, этих неловких и немного застенчивых провинциалок, и даже определил девушек в Патриотический институт в Петербурге. Впоследствии одна из сестер Гоголя станет супругой саперного офицера Быкова. Их сын, Николай, женится на Марине Александровне Пушкиной, родной внучке великого поэта. Получается, что потомки Александра Сергеевича и Николая Васильевича были не только хорошими знакомыми, но и дальними родственниками. Пушкины, Гоголь-Яновские.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль за оборону советского Заполярья. В ноябре 1944 года в разведывательном отделе штаба Карельского фронта свет не гас даже ночью. Разведчики сутки напролет работали с документами. Может быть, они изучали перехваченную карту дислокации гитлеровских войск? Или разбирали чертежи секретного вражеского оружия? Нет, разведчики рисовали.
2: Совсем не похоже получилось. Попробую еще раз.
1: Больше трех лет, с июня 1941-го, войска Карельского фронта отражали атаки фашистов на Мурманском направлении. Отборная группировка гитлеровских войск, армия под названием «Норвегия», так и не смогла прорвать нашу оборону. А в 1944 году советские войска перешли в наступление. Вскоре в советском Заполярье не осталось ни одного гитлеровского солдата. Из штаба Карельского фронта в Москву ушла депеша с предложением учредить новую медаль за оборону советского Заполярья. Карельские разведчики сами нарисовали несколько вариантов будущей награды.
2: Рисовать-то посложнее, чем фрицев бить.
1: Известные медальеры тоже предлагали проекты награды, но за основу был взят эскиз подполковника разведывательного отдела штаба Карельского фронта Владимира Алова. Профессиональный художник Александр Кузнецов лишь немного доработал рисунок разведчика. На медали круглой формы был крупно изображен советский солдат в полушубке и ушанке, а за ним корабль, самолеты и танк. Так автор отметил все рода войск, которые участвовали в освобождении советского Заполярья. Новая медаль была вручена морякам, пехотинцам и танкистам, которые участвовали в боях, а также особо отличившимся партизанам, работникам заполярных промышленных производств, работавшим на обеспечении фронта, и даже агитаторам. Более 350 тысяч человек с гордостью носили медаль за оборону советского Заполярья.
0: Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: Май 1993 года. Астрахань. В профессионально-техническом училище Астраханского хлебокомбината недавно открыт музей хлеба. Здесь готовят экспозицию к 50-летию победы под Сталинградом. Мастер сортирует листы с заданиями для групп пекарей. Ребятам нужно испечь хлеб по военным рецептам. Среди второкурсников спор, что это за хлеб совсем без муки. Он же называется ржевский, значит, ржаной от слова «рожь». Нет, ржевский не от слова «рожь», а от слова «ржев». Город такой недалеко от Москвы. Там в 1941-1942 годах были страшные бои. Ржевский – партизанский хлеб, который пекли женщины в деревнях и тайком относили солдатам. Бои под Ржевом – одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. 14 месяцев попеременных наступлений и отступлений. Целая армия, оказавшаяся отрезанной от линии фронта. Миллион погибших – все это история подвига русских солдат. Но и мирное население, оказавшись в оккупации, по мере сил боролось с захватчиками и помогало партизанам. В условиях военной неразберихи часто случались перебои со снабжением и обеспечением солдат самым необходимым. Помощь партизанским отрядам и вовсе была очень скудная. В оккупированных деревнях фашисты отбирали у населения почти все имеющиеся продукты. Хлеб не сеяли, выживали скудными урожаями с огородов. Да и те приходилось прятать под угрозой расстрела. Ржевский хлеб 1942 года был таким. Картофель отваривали в мундире, а после перетирали вместе с кожурой, добавляли соли и отрубей, перемешивали, настаивали, чтобы отруби разбухли. А после выпекали в печи небольшие буханки, кирпичики. Этот хлеб был большим подспорьем воинам, которые перебивались в основном на жидкой похлебке. «Смотри-ка, поднялся и пахнет вкусно». Ребята сгрудились вокруг противня с румяными буханками. «Вкусно, потому что мы добавили тмина и кориандра. Не думаю, что во время войны у людей были эти специи. Укроп был. Он же везде растет. И чеснок можно добавлять, и лук». Наверное, так и было. Пробовать наш ржевский хлеб будем позже, когда остынет. А пока перемена, бегите в столовую, потому что...
0: Война войной, а обед по распорядку.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Липецкой области обломки вражеского дрона упали на частный дом. В результате произошел пожар. Погибли два человека – мужчина и 14-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Кроме того, еще две женщины получили ранения. Их доставили в ближайшую больницу. 16 беспилотников уничтожено в Тамбовской области. В результате воздушной атаки произошел пожар в логистическом центре «Валберес» в Котовске. Площадь возгорания составляет 100 тысяч квадратных метров. По словам главы региона Евгения Первышова, на объекте была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников. Предварительно пострадал один из работников маркетплейса. В Подмосковье запущен первый производственный комплекс государственного индустриального парка «Титан». От момента закладки первого камня до старта его работы прошло меньше 2 лет. Проект работает в формате «Все включено». Есть не только вся инженерная и транспортная инфраструктура, но и рабочие места для малого бизнеса. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов участвовали в церемонии запуска этого важного объекта. В первом корпусе индустриального парка «Титан» уже разместились 7 отечественных компаний, производителей робототехники. Аренда помещений им обойдется всего в 1 рубль за квадратный метр, подчеркнул Андрей Воробьев. Антон Алиханов напомнил, что в России действует более 500 индустриальных парков, и 72 из них находятся в Подмосковье. Россия в случае решения проблемы привлечения капитала в экономику может сократить отрыв и приблизиться к Индии, которая занимает 3-е место по объему валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
2: Мы могли бы подумать и о выдвижении на новые позиции. 3-е, у нас Индия, это самая

0: впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности. Режим чрезвычайной ситуации введен в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Причина паводок, об этом сообщил глава города Дмитрий Заплутаев. Мэр объяснил свое решение продолжающимся подъемом воды в реке Амур и неблагоприятными прогнозами ситуации с половодьем. По последним данным, уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг отметки в 544 сантиметра. На левобережье в воде находится почти 460 дачных участков. Всего в опасной зоне 22 населенных пункта края.
1: Автонавигатор.
0: С 1 сентября и до 10 января на участке фармацевтического проезда будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, предупреждает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса можно потерять на трассе М-12 на участке от Сочинской до Лухмановской улицы. 20 минут уйдет на проезд по Дмитровке от Московского Малого кольца до Икши. Столько же займет путь по центральной улице от переезда через железную дорогу у граничной улицы до Ивановского шоссе. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Переводчицу книг Достоевского наградили медалью. Почему тексты классика – это квест для полиглотов? Вместо звонков в школах будут звучать популярные мелодии. Какой плейлист составили бы в учительской? 83 года назад началась битва за Днепр. Как форсировали реку? Переводчица из Сеула получила медаль Пушкина за вклад в продвижение русской культуры. Ким Чон А известна переводами романа Федора Достоевского, которого она считает своим наставником. Интересно, что автор «Преступления и наказания» за рубежом популярнее даже создателя романа в стихах Евгений Онегин. Почему Достоевский так интересен иностранным читателям и легко ли переводить русского классика? Все ответы у Анны Елисеевой.
2: По опросам международных книжных сервисов, Федор Михайлович признан самым популярным классиком в мире. Его романы ценят за глубокое понимание человеческой души. А волнуют душу не только русскую, те же вопросы, что и 200 лет назад. На один из них, самый животрепещущий, писатель дает простой и понятный ответ, вернее, совет. Надо любить жизнь больше, чем сам смысл жизни. Но зарубежные читатели обращаются к Достоевскому и по другому поводу. В его книгах ключ к пониманию России, и сквозь призму русской души они находят ответы на свои вопросы, объясняет ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, доктор филологических наук Сергей Шараков.
3: Это изображение этих глубин души человеческой интересно иностранцам, потому что что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом, а Достоевский выражает глубину православной культуры. И это иностранцу интересно, потому что он этого не встречает в своей культуре.
2: А еще Федор Михайлович – гениальный мастер слова. И с этим согласится каждый русскоязычный читатель, кто знаком с его творчеством. Но сохраняется ли уникальный авторский стиль в художественном переводе? Так что получилось не просто не скучно, а по-достоевски не скучнёхонько. Увы, некоторые переводчики идут по пути упрощения, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института Ольга Соленко. Таким просторечием, как спятить, надуть, шпынять, не каждый найдет достойную замену.
4: Знаете, вот в английском переводе фраза Достоевского «У дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие». И вариант перевода английский, он настолько оказывается нейтральным, что что-то там типа «можно ли старых женщин бить по голове?». Ну, вы понимаете, лущить старушонок или бить старых женщин по голове. Разница здесь, конечно, очень яркая.
2: Выразительность русского языка Достоевский использует как инструмент. И не только для того, чтобы оживить героев, но и подчеркнуть свое отношение к ним. Отсюда выражения типа «скверный князюшка» или «дрянной идиотишка». В каждом суффиксе сочувствие автора к персонажу. И опять же, не просто пьяные, а пьяненькие. Не сухое обращение «груша», а нежное «грушенька». Кстати, для чего это разнообразие в наименовании?

0: Название героев восточному читателю не совсем понятно. А все потому, что переводчики взяли, да и упростили все имена, продолжает мысль Ольга Соленко.
1: Японский переводчик Камаяма говорит о том, что Зосима, старец Зосима, говорит очень архаичным языком. И ему приходится найти в современном японском вариант такого стилевого отличия. И интересно, но он выбирает такой женский язык для языка Зосимы. И убирает уменьшительно-ласкательные суффиксы.
0: В Японии по роману «Братья Карамазовы», который перевел Камаяма, вышел одноименный сериал. А режиссер Акира Куросава по книге Достоевского поставил спектакль. Причем оба автора перенесли сюжеты в японскую действительность. Несмотря на это культурное переосмысление, идеи писателя близки жителям страны аниме и комиксов. Вера и безверие, милосердие и жестокость. Эти вопросы поднимают не только японские, но и западные авторы. И находят ответы у русского классика. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии. Среди них «Дважды два – четыре», «Учат в школе» и другие композиции советских и современных авторов. Мы решили узнать, какую мелодию поставили бы сами учителя и нужно ли, по их мнению, включать молодежные песни. Преподаватель английского языка Красноярской гимназии номер 1 Елена Савина выбрала бы школьную польку.
4: Есть такое произведение, оно легкое, подвижное, не вызывающее каких-то тревожных мыслей. Учащимся бы, я думаю, понравилось. Что касается современных треков, их можно, да, использовать тоже, но все-таки смотреть, сортировать, потому что не каждый современный трек подойдет для такой цели, как замена звонка.
3: Чередовать советские и современные мелодии предложила учитель истории и обществознания Рижской школы номер 2 Марина Шарова.
5: Я бы их меняла, потому что дети очень любят, матушка-земля очень любят, но когда им ставят вот такие, учат в школе, они улыбаются и говорят, это что? И мы говорим, а это наши песни. И вот такой диалог появляется.
3: Свой выбор в пользу классической музыки делает Григорий Назаров, учитель обществознания гимназии номер 9 города Химки, и объясняет, почему мелодия значимее традиционного школьного звонка.
6: Музыкальное сопровождение – это один из важнейших компонентов образовательной среды. Туда входят тихие коридоры, красивая вкусная столовая. Это все среда. И то, как школа, извините меня, пахнет, и как она звучит, и как она выглядит, это очень важно. А если мы понимаем, что в школе звучат произведения музыкальные, которые наши предки складывали в течение, ну, как минимум 300 лет, то, по-моему, это вместо тысячи слов лучшее воспитание граждан и патриотов нашей страны.
3: Согласно исследованиям, музыка на переменах помогает повысить уровень учебной мотивации школьников.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Ровно 83 года назад началась битва за Днепр, итогом которой стало освобождение левобережной Украины от фашистов. Почему ставка Гитлера на эту реку себя не оправдала? С какими сложностями столкнулись советские войска при форсировании Днепра? И как Красной армии помогли партизаны, расскажет Максим Петренко.
7: Успехи Красной армии в 42-43 годах, которые называют коренным переломом в Великой Отечественной, речь про Сталинград и Курск, способствовали быстрому продвижению наших войск к Днепру. В конце лета 43-го также приступили к освобождению промышленно развитого Донбасса. И ни о какой решительной победе гитлеровцев над Советским Союзом речи уже не шло. Вермахт намеревался отсидеться с Большой рекой, естественным оборонительным рубежом, и Днепр органично вписался в немецкую концепцию так называемого «Восточного вала», рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
8: Гитлер планировал взять Измором и установить на Днепре и севернее Днепра на других водных преградах так называемый «Восточный вал». Предполагалось также возведение мощных фортификационных сооружений. Эти сооружения и были во многом построены.
7: Удержать более многочисленную советскую армию до Днепра, после начала битвы в августе, врагу не удалось, поэтому немецкие части с потерями сами спешно отошли за реку. Занятый ими правый берег давал преимущество. Он выше левого. Наступающие окажутся как на ладони. Нашим солдатам придется штурмовать возвышенности. Но достроить укрепление и выиграть время советское командование вермахту не позволило. Было решено брать преграду сходу. Форсировать Днепр – задача крайне сложная. Река широкая, от 1 до 3 километров. Как писал Гоголь, редкая птица долетит до середины Днепра. Сильное течение, холодная вода, плюс постоянные обстрелы. Переплывали реку часто ночью, не без невероятного мужества и смекалки, говорит военный историк Юрий Кнутов.
9: Для форсирования использовались все подручные средства, начиная даже от обычных крестьянских изб и кончая любыми предметами, за которые можно держаться.
7: Выбирать места для переправ и лишать немцев шансов на получение подкрепления помогали партизаны. На оккупированной территории СССР они провели операцию «Рельсовая война», подрывая вражеские эшелоны. Первые советские части форсировали Днепр в 20-х числах сентября, а к концу месяца на правом берегу будет уже 20 наших плацдармов. Среди них Букринский и Лютежский, с которых в ноябре освободят Киев. Битва за Днепр войдет в историю как одна из самых тяжелых, кровопролитных и масштабных. Линия сражений протяженностью в сотни километров. Сразу 5 наших наступающих фронтов. Сергей Колдин о беспрецедентном количестве награжденных звездой героя.
8: Их число достигало чуть менее 2500 человек. Больше, чем награждений за весь период до этого. То есть не только в ходе Великой Отечественной войны, но и вообще с момента введения звания Героя Советского Союза. Уже этот один факт говорит о том, насколько сложная задача стояла перед нашими войсками и насколько героически они ее выполнили.
7: Далее последует продвижение Красной Армии по правобережной Украине к границе с Румынией. Как сообщит лондонское радио, занятие в ноябре Киева советскими войсками является победой с огромным моральным значением. Германия слышит звон похоронного колокола, на нее надвигается лавина. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, как работают защитные аэростаты, за что могут аннулировать водительские права, почему Ан-2 называют гордостью малой авиации.
2: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Площадь пожара на территории логистического центра в Тамбовской области увеличилась до 100 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор Евгений Первышов. Украинские беспилотники атаковали Котовск в минувшей ночью. В небе над регионом было уничтожено 16 дронов, пострадал один человек. Администрация Дональда Трампа передала на рассмотрение Конгресса соглашение с Эр-Риядом в сфере мирного атома, сообщает Рейтер. Документ предусматривает строительство в Саудовской Аравии ядерных реакторов с участием американских компаний, а также передачу королевству ядерных технологий Соединенных Штатов. Вашингтон готов заключить сделку после присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям, договоренностям, предполагающим признание Израиля и установление с ним дипломатических отношений. С сентября школьникам запретят использовать телефоны на уроках, сообщил ТАСС Сергей Кравцов. Министр просвещения уточнил, что на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Американская певица и киноактриса, королева кантри Долли Партон, скончалась в возрасте 80 лет, сообщили ее родные. Партон была включена в зал славы кантри, зал славы авторов песен и зал славы рок-н-ролла, а также занималась благотворительностью и снималась в кино. Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги по всей стране на неделю после известия о смерти певицы. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «ЖИВИ» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «ЖИВИ» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Как вас звать величать-то?
15: Не царское это имя!
16: История одного прозвища.
17: Князь Московский и великий князь Владимирский присоединил Костромское и Ростовское княжества, установил контроль над Великим Новгородом. При нем же в Москве возвели первый каменный храм – Успенский собор. Иван I – Калита.
18: Что же означает это прозвище?
17: На Руси калитой называли кошель или мягкую сумку для денег, которую обычно носили на поясе. Иван Данилович был известен своим умением накапливать богатство. Он всегда исправно собирал дань для Орды и при этом находил средства для покупки новых земель и укреплений.

По другой версии, прозвище это родилось из-за щедрости князя. Если верить московским преданиям XIV века, Иван I всегда носил при себе калиту, наполненную серебром, и раздавал милостыню. За заботу о бедных и сиротах он даже получил второе прозвище – «Добрый». Но история все равно сохранит имя Иван Калита.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о китах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Синий кит – самое большое животное, которое когда-либо существовало на Земле. Его длина может превышать 30 метров, а вес достигать 180 тонн. Даже крупнейшие динозавры были меньше по массе, чем взрослый синий кит.
0: Факт второй.
2: Киты способны нырять на глубину 3 километров. Кашалоты и некоторые другие виды китообразных задерживают дыхание почти на 2 часа.
0: Факт третий.
2: Гренландские киты являются рекордсменами по долгожительству среди всех млекопитающих. Эти северные гиганты способны прожить более 200 лет.
0: Факт четвертый.
2: Горбатые киты создают сложные песни, которые длятся десятки минут. Они исполняют длинные повторяющиеся мелодии, которые меняются от сезона к сезону. Эти песни распространяются на тысячи километров под водой.
0: Факт пятый.
2: Дыхание у китов является осознанным процессом, а не автоматическим рефлексом. Животное должно принимать волевое решение каждый раз, когда ему нужно всплыть на поверхность и

0: По легенде, эта игра родилась в Тибете 2500 лет назад и стала то ли спортом королей, то ли королем спорта. Название, оно происходит от тибетского слова «пулу», что означает «шар». Конное поло. Стратегическая, тактическая, командная игра.
1: Я бита, а мечом считаю весь мир.
0: Так в 4 веке до нашей эры говорил Александр Македонский, когда ввел поло в обязательную программу тренировок своей конницы. Две команды по 11 человек играют верхом на лошадях и перемещают мяч с помощью специальной клюшки. Задача – поразить ворота соперника.
2: Игры человечества.
0: Англичане пристрастились к этой игре в своих восточных колониях только в 19 веке. Но теперь конное поло называют не иначе, как королевским видом спорта. И это не случайно. Его высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, старался посещать все турниры. А принц Чарльз и его нынешняя супруга Камила познакомились в 1970 году именно во время матча. Конное поло – больше, чем просто игра. Это еще и самый настоящий модельный подиум. Во время перерыва на поле выходят зрители, а точнее зрительницы. В красивых элегантных шляпах и платьях они утрамбовывают дерн, вырванный копытами лошадей. Такова традиция. Дамы соблюдают одно очень строгое правило. Никакой обуви на шпильках. Иначе и туфли испортишь, и траву погубить не должен.

0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Бухарская сокровищница.
1: Во второй половине 19 века Российская империя приросла огромной территорией в Средней Азии, Туркестанским краем, куда входило и Бухарское ханство. После Октябрьской революции эти земли пришлось заново отвоевывать большевикам. И в итоге местная элита, спасаясь от Красной армии, по легенде, где-то в бухарских песках припрятала несметные богатства.
0: Цена вопроса.
1: Как подсчитали советские историки, состояние последнего бухарского эмира Саида Алимхана превышало 15 миллионов британских фунтов в золотом эквиваленте. А еще у него была уникальная оружейная коллекция. Клинки из дамасской стали, парадные мечи с золотыми насечками, ружья и пистолеты, инкрустированные бриллиантами.
0: Кладоискатели.
1: Поначалу все эти ценности эмир хотел отправить в иранский город Мешхед, но маршрут показался слишком опасным. Затем появилась надежда, что безопасность гарантирует некий английский консул, но в итоге бежать со всем добром Алимхану пришлось безо всякой поддержки, когда красные были уже на подступах к городу. Более сотни груженных лошадей вышли из старой Бухары. Путь каравана проходил вдоль Гиссарского хребта, где и сегодня часто проводят раскопки. По одной из версий, опьяненные золотом приближенные Алимхана устроили резню прямо в горах. По другой, несколько заговорщиков накормили всех стражников отравленным пловом и похитили сокровища. А третья теория гласит, все богатства эмира забрала природа во время сильного землетрясения.
0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Москва готовится к визиту белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Беларуси анонсировал встречу с Владимиром Путиным и премьером Михаилом Мишустиным. А накануне Лукашенко принял в Минске первого вице-премьера нашей страны Дениса Мантурова. В рамках встречи президент Беларуси наградил его орденом Дружбы народов. Стороны обсудили союзную повестку. Кредиты снова начали дорожать. В этом месяце банки увеличили стоимость потребительских суд, невзирая на снижение ключевой ставки. Минимальная полная стоимость займов наличными к концу месяца превысила 21% годовых против 20,6% в конце июля, пишут «Известия». Это связано с неопределенностью по дальнейшим решениям Центрального банка. Кроме того, на рынке возник дефицит ликвидности, что в конечном счете делает кредитование дороже для самих банков. В России подешевела сельдь. В опте цены снизились в среднем до 110 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Уточняется, что стоимость начала активно снижаться еще в прошлом году. Эксперты надеются, что и в розничном сегменте сельдь сохранит статус не только самого популярного вида рыбы, но и одного из самых доступных. По расчетам ассоциации, среднедушевое потребление тихоокеанской и атлантической сельди в России составляет чуть больше 2,5 килограммов. Вирус Усуту не передается от человека к человеку, поэтому особой опасности в нем нет. Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, считаться с этим недугом все равно придется.
2: Вирус лихорадки западного Нила – это достаточно неприятная и хорошо уже известная у нас в стране инфекция, буквально за несколько лет до этого охватившая всю Америку, Соединенные Штаты. Это неприятный момент, он связан именно со способностью атаковать нервные клетки. В ряде случаев он может вызывать и менингоэнцефалит, но тем не менее позитивным, так сказать, является то, что он не передается от человека к человеку, передается только через комара.
1: При этом в Европе все чаще регистрируют вспышки вируса Усуту. То, что раньше воспринимали как редкую экзотическую инфекцию, теперь активно распространяется по континенту. Сегодня случаи заражения зафиксированы в Италии, Австрии, Германии, Франции, Бельгии, Венгрии, Шотландии и других странах. Гандболистки сборной Москвы стали победительницами турнира среди женщин на спартакиаде народов России. В финале они одержали победу над командой Ростовской области. Встреча за золотые медали прошла в Тольятти. Бронзовым призером соревнований стала сборная Подмосковья, которая в матче за третье место переиграла команду Кубани.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. На объектах критической инфраструктуры смогут вводить время на управление. Как их защищали до эпохи беспилотников. Права при выявлении опасных заболеваний аннулируют автоматически. Какие недуги не позволят сесть за руль. Самолет Ан-2 хотят модернизировать. В чем секрет живучести легендарного кукурузника? Правительство сможет вводить время на управление объектами критической инфраструктуры, если компании не обеспечивают их безопасность. Такой указ подписал президент. Ким Андреев узнал, как защищали заводы и мосты от воздушных атак, когда не было дронов и спутников, и какие находки наших дедов восхищают даже современных инженеров.
4: Противовоздушную оборону условно разделяют на два типа – активная и пассивная. Первая подразумевает уничтожение противника в воздухе силовым способом. В годы Великой Отечественной это были артиллерия и авиация. Защита стратегических объектов, вроде мостов, заводов и электростанций, была тогда одной из важнейших задач Красной Армии. Чтобы точно поразить самолеты Люфтваффе, их подсвечивали огромными прожекторами, изобрели технологию еще в годы Первой мировой. Как это работало, рассказывает методист научно-методического отдела Музея Победы Петр Лагутин.
8: Первоначально направление на самолет определяли посты воздушного наблюдения и специальные звукоулавливатели. Уже после этого прожектор-искатель должен был захватить самолет лучом, а затем к нему подключали другие прожекторы, которые также вели этот самолет, в результате чего он оказывался на пересекающихся лучах и постоянно был освещен, что серьезно облегчало борьбу с ним при помощи зенитных орудий или облегчало атаку ночным истребителем.
4: Над московскими и ленинградскими оборонными предприятиями во время войны регулярно поднимали заградительные аэростаты. Это шары диаметром до 10 метров. Их наполняли гелием и отправляли в небо на высоту до 4 километров. Для немецких бомбардировщиков аэростаты выступали естественной преградой, ограничивающей обзор для точного сброса авиабомб, а порой и служили железной паутиной, объясняет историк-публицист Игорь Пыхалов.
9: Основная опасность для самолетов противника заключалась не в том, чтобы они в этот аэростат врежутся, а в том, что аэростаты были привязаны к металлическим тросам. Причем иногда бывало, что эти тросы натягивались там крест-накрест или там еще более сложные конструкции, и именно в эти тросы и врезались вражеские самолеты. Или, по крайней мере, перед ними существовала такая опасность.
4: К пассивным методам противовоздушной обороны относят в первую очередь маскировку. К примеру, на крышах цехов возводили целые бутафорские кварталы из фанеры, имитируя сады или скверы. Красную площадь в Москве превратили в жилые кварталы, спрятав стены Кремля и Мавзолея за деревянной обшивкой. Электростанции или котельные накрывали специальной защитной сеткой в цвет грунта или травы, а нефтехранилища и аэродромы иногда специально строили с нуля, чтобы запутать противника, продолжает Петр Лагутин.
8: А в рамках системы обороны могли создаваться полноценные муляжи, ложные объекты, в том числе объекты инфраструктуры, которые должны были выступать в качестве мишени для немецких пилотов. В Подмосковье и Москве, начиная примерно от района Клина, считается, что было построено в общей сумме до 240 ложных объектов.
4: Если же важные наземные объекты не маскировали, то обязательно укрепляли, как правило, мешками с песком, а в стенах стратегических предприятий иногда пробивали стрелковые амбразуры. К примеру, так была устроена оборона на заводах «Большевик» в Ленинграде и «Красный Октябрь» в Сталинграде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
7: За период с июля 41 по апрель 42 немцы совершили на Москву около 8000 налетов. Но из-за грамотной системы ПВО к цели пробились чуть больше 200 самолетов.
0: Утро на радио «Звезда».
7: При выявлении опасных заболеваний водительские права в России будут аннулировать автоматически. Нововведение вступит в силу 1 марта. Сейчас водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем до плановой замены прав, а это происходит раз в 10 лет. Насколько важно такое изменение и как оно повысит безопасность на дорогах, объясняет автоэксперт Антон Ширяев.
10: К Ключевая разница в том, что с 1 марта 2027 года электронные справки заменяют бумажные. Сейчас для того, чтобы в ГАИ получили данные по конкретному водителю, необходимо вручную составить запрос. И, соответственно, получить тогда данные о том, что, например, у этого водителя он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, или у него выявлен депрессивный эпизод, или какое-то другое расстройство, которое влечет за собой аннулирование прав. Когда с 1 марта заработает единая электронная база, то, соответственно, сразу ГАИ увидит по всем тем людям, которые находятся на учете, что называется, информацию, и права действительно будут в таком случае аннулированы. Поэтому, если существуют какие-то проблемы со здоровьем, об этом человек знает, то их необходимо решить, собственно, до 1 марта для того, чтобы была чистая медицинская история. На самом деле список достаточно большой. Прежде всего, это касается, естественно, расстройств психических, психологических, нервных и так далее. Там есть и действительно те болезни, которые опасны, как, например, эпилепсия.
11: Повысит ли безопасность на дорогах такая мера?
10: Будет наведен некий порядок, систематизация. Самое главное, будет введен учет и контроль. Понятный, ясный.
7: При этом в электронной базе данных водителя не будет указан конкретный диагноз. Это считается медицинской тайной. Там лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания для отзыва прав, объяснили в Комитете Государственной Думы по охране здоровья.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Министерство промышленности и торговли России рассматривает проекты на базе самолета Ан-2. Для этого разрабатывается линейка двигателей – роторно-поршневых и турбовинтовых. Максим Петренко о том, как создавался этот легендарный кукурузник, за счет чего он такой надежный и имеет ли смысл восстановление простаивающих Ан-2.
12: «Аннушка», «Везде лед», «Кукурузник» – прозвищ у Ан-2 «Масса». «Кукурузник», кстати, за счет того, что машину часто использовали в сельском хозяйстве. Это детище конструктора Олега Антонова и его группы. И хотя впервые собранный на Новосибирском авиационном заводе самолет поднялся в воздух в 1947-м, идея создать его у Антонова родилась еще до войны. Воплощение задумки столкнулось с трудностями. Самолет не сильно и принимали поначалу из-за скромных показателей по скорости полета. Но когда стране понадобится машина для восстановления разрушенного в военные годы хозяйства, наступит звездный час Ан-2. Для него выбрали схему биплана – два крыла большой площади, которые давали отличную подъемную силу. Преимущество – короткий взлет и посадка. Вообще он мог приземляться на любых сельских аэродромах и даже просто на укатанном поле. Конструкция также была безопасной, говорит главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
13: Да, он не скоростной, но зато он прекрасно держится в воздухе при даже встречном ветре, ну, по сути, может даже парить на одном месте, как воздушный змей. И это позволяет ему быть очень надежным и безопасным с точки зрения сваливания.
12: Приличная грузоподъемность, способен поднять в воздух 12 пассажиров с багажом. Фюзеляж из дюралюминия, сплава на основе алюминия с добавками меди, магния и марганца. Так достигалась коррозийная стойкость. Немаловажно, что самолет предназначен для обслуживания в поле. Он крайне простой, минимум электроники и почти все приборы механические. Ан-2 летал и летом, и зимой. Он рекордсмен по количеству модификаций, отмечает авиаэксперт, кандидат технических наук Владимир Попов.
14: Это и санитарная авиация, это и сельскохозяйственная авиация, и авиация экологического мониторинга, и транспортная авиация перевозки малогабаритных грузов на малые расстояния, почта, пассажирские линии, межобластные, областные.
12: Производили его также в Киеве, с 59 года в Польше, собирали в Китае. Есть и современные модификации этого самолета, более комфортные, например, ТВС-2МС, тоже продукт сибирских конструкторов. У него уже турбовинтовой двигатель. Что касается идеи возвращения в строй хранящихся в полях Ан-2. С одной стороны, самолеты действительно вечные. Они разбираются до последнего винтика и заново легко собираются. Но главный вопрос дальше – это начинка. Далеко не все комплектующие теперь можно найти отечественные. Все будет решать экономика авиаперевозчиков, продолжает Роман Гусаров.
13: Это не просто вот они 700 стоят, взял любой и полетел. Нет, их надо серьезно восстанавливать. Восстановление обходится обходится где-то от 20 миллионов и выше. А окупать самолет сложно, потому что на местных воздушных линиях авиакомпании особо ничего не зарабатывают. Билеты стоят дешево. Хорошо, если перелеты субсидируются, ну, значит, они хотя бы не в минус летают.
12: С другой стороны, пока на смену кукурузнику идет совершенно новый самолет этого класса «Байкал», на переходный период восстановленные Ан-2, возможно, бы и пригодились. И это будет еще одна заслуга легендарного биплана, который выручает страну уже больше 70 лет. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, какие фразы Достоевского заставляют нервничать переводчиков его книг. Зачем в школах звонки меняют на популярные мелодии? Что осложняло форсирование Днепра в августе 43-го?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Около 40 украинских дронов сбито в Таганроге и 7 районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Лесной пожар в Каменском районе на площади 4,5 гектара, возникший накануне в результате падения обломков беспилотников, ликвидирован. Соединенные Штаты пока не планируют наносить новые удары по Ирану, делая ставку на санкции и блокаду, сообщил портал Axios, ссылаясь на заявление Марка Рубио. По данным источника, госсекретарь в ходе переговоров с зарубежными коллегами заявил, что Белый дом решил сместить фокус на экономическое давление. Медики в зоне спецоперации провели уникальную операцию по протезированию ветви брюшной аорты. Им удалось спасти не только жизнь, но и ногу раненому военнослужащему, рассказал ТАСС военный хирург с позывным «Фич». Пострадавшего военного эвакуировали в госпиталь. Его самочувствие оценивается как стабильное. Школьница Ксения Щендрыгина, которая нарисовала смешариков на детской площадке в Болохове Тульской области, стала членом детского совета при Министерстве строительства региона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. На прошлой неделе омбудсмен Яна Лантратова заявила о прекращении преследования девочки, которая нарисовала персонажей мультфильма на резиновом покрытии детской площадки в городе Болохово. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Крылов.
2: Баснописец еще при жизни прослыл великим чудаком. Известно, что Иван Андреевич был страстным обжорой и неряхой. При этом проявлял интерес к петушиным боям, а в человеческих кулачных боях с удовольствием участвовал. Но мало кто знает, что была у Крылова еще одна страсть – городские пожары. Он всегда был там, где горело.
1: На первый взгляд.
2: Однажды Крылов явился на прием к императрице Марии Федоровне, жене Павла I, в таком виде. Тучный мужчина, в заляпанном жирными пятнами кафтане и в грязных панталонах. Через дырку в сапоге смущенно взирал на мир большой палец. Мария Федоровна была в восторге. Громко смеялась и подарила мудрейшему новый костюм и сапоги из оленьей кожи.
1: Где изюминка?
2: Ни один петербургский дом не полыхал без его личного участия. Тучный баснописец с несвойственным ему проворством всегда мчался на очередную катастрофу. Говорят, в пожарах Крылов искал вдохновение. Однажды хозяин дома, где проживал Иван Андреевич, предложил ему подписать страховой договор, по которому баснописец обязан был в случае пожара выложить 60 тысяч рублей. По сути, выплатить стоимость дома. Крылов легко согласился. При этом сам увеличил сумму договора в 10 раз.
3: Ха, у меня даже 60 тысяч нет, а не то, что 600. Какая разница, сколько?
2: На том и порешили. Иван Андреевич подписал договор и помчался на очередной пожар.
1: Иван Крылов. Человек с изюминкой. Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
4: Одна копейка, двушка, три копейки. А дальше что? Нет, не четыре, а сразу пять копеек. Это номинал самых мелких разменных монет Советского Союза. Но неужели в истории России никогда не было монеты в 4 копейки? Оказывается, были такие деньги. Их чеканили в 1762 году во времена императора Петра III, большого поклонника Пруссии и всего военного. Каждый вечер и до поздней ночи государь лично маршировал по залам и комнатам своего дворца с винтовкой наперевес, представляя себя дежурным офицером или караульным. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Красота! И вот тогда, чтобы уважить любимого царя, императорский монетный двор решил полностью изменить дизайн всех российских денег. На них появились военные барабаны и армейские знамена. А заодно была отчеканена новая монета номиналом в 4 копейки. Народ слегка удивился и назвал такие деньги арматурой или барабанами. Императором Петр III пробыл недолго. Чуть более полугода. Точнее, 186 дней. А затем случился переворот. И к власти пришла Екатерина II, которая тут же приказала все петровские арматуры перечеканить. Ни барабанов, ни армейских знамен. Выжила лишь часть монет. Сегодня они большая редкость. На современных аукционах 4 копейки образца 1762 года, естественно, в хорошем состоянии, оцениваются примерно в 70 тысяч рублей.
1: Все деньги мира. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Реклама.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую ночь наши военные сбили 426 украинских беспилотников над 16 регионами России. Об этом информирует Министерство обороны. В Липецкой области обломки вражеского дрона упали на частный дом. В результате произошел пожар. Погибли два человека. Мужчина и 14-летний подросток, рассказал губернатор Игорь Артамонов. Кроме того, еще две женщины получили ранения. 16 беспилотников уничтожено в Тамбовской области. В результате воздушной атаки произошел пожар в логистическом центре «Валберес» в Котовске. По данным властей, предварительно пострадал один из работников маркетплейса. 8 квадрокоптеров подавили над Тульской областью. Ранен мужчина, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. В пригороде Воронежа в результате беспилотной атаки травмы получили мужчина и женщина. Они госпитализированы. Над регионом всего было сбито 27 аппаратов, рассказал глава региона Александр Гусев. Порядка 40 дронов ликвидировано над Ростовской областью. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Миллеровском районе произошло возгорание сухой травы. В Каменском начался лесной пожар. Все очаги уже потушены. Между Россией и Украиной готовится новый большой обмен пленными. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Ландратова. Сейчас стороны согласовывают списки. Напомним, 24 августа в Белоруссии прошел обмен гражданами между Россией и Украиной по формуле 10 на 10. 19 августа Москва и Киев обменялись пленными по формуле 103 на 103. В Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Сделать прививку рекомендуется в сентябре-октябре, так как надежная иммунная защита после введения препарата формируется в течение 2-4 недель. Укол важно сделать тем, кто относится к группам риска. В эту категорию входят дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями. Вакцинация также необходима работникам сферы здравоохранения, образования и другим профессиям с высоким риском инфицирования. В Ярославле состоялось торжественное открытие одной из самых современных волейбольных арен страны. Помощник президента России, председатель наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола Николай Патрушев лично курировал строительство объекта и сам вышел на площадку вместе со звездами отечественного волейбола. Своими эмоциями он поделился с телеканалом «Звезда».
2: Я в волейбол пришел играть 12 лет. Пришел случайно. Меня туда привели и просто сказали. Я даже не знал, что такое волейбол. Чем он хорош, как и все другие игроки.

С 8 утра 29 августа и до 23 часов 30 августа на участке Лубянского проезда будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением мероприятия, сообщает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 20 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. Столько же уйдет времени на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Бесединского путепровода. Пробка на 15 минут на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Переводчицу книг Достоевского наградили медалью. Почему тексты классика – это квест для полиглотов? Вместо звонков в школах будут звучать популярные мелодии. Какой плейлист составили бы в учительской? 83 года назад началась битва за Днепр. Как форсировали реку? Переводчица из Сеула получила медаль Пушкина за вклад в продвижение русской культуры. Ким Чон А известна переводами романа Федора Достоевского, которого она считает своим наставником. Интересно, что автор «Преступления и наказания» за рубежом популярнее даже создателя романа в стихах Евгений Онегин. Почему Достоевский так интересен иностранным читателям и легко ли переводить русского классика? Все ответы у Анны Елисеевой.
2: По опросам международных книжных сервисов, Федор Михайлович признан самым популярным классиком в мире. Его романы ценят за глубокое понимание человеческой души. А волнуют душу, не только русскую, те же вопросы, что и 200 лет назад. На один из них, самый животрепещущий, писатель дает простой и понятный ответ, вернее, совет. Надо любить жизнь больше, чем сам смысл жизни. Но зарубежные читатели обращаются к Достоевскому и по другому поводу. В его книгах ключ к пониманию России, и сквозь призму русской души они находят ответы на свои вопросы, объясняет ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, доктор филологических наук Сергей Шараков.
3: Это изображение этих глубин души человеческой интересно иностранцу. Потому что что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом, а Достоевский выражает глубину православной культуры. И это иностранцу интересно, потому что он этого не встречает в своей культуре.
2: А еще Федор Михайлович – гениальный мастер слова. И с этим согласится каждый русскоязычный читатель, кто знаком с его творчеством. Но сохраняется ли уникальный авторский стиль в художественном переводе? Так что получилось не просто не скучно, а по-достоевски не скучнёхонько. Увы, некоторые переводчики идут по пути упрощения, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института Ольга Соленко. Таким просторечием, как спятить, надуть, шпынять, не каждый найдет достойную замену.
4: Знаете, вот в английском переводе фраза Достоевского «У дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие». И вариант перевода английский, он настолько оказывается нейтральным, что что-то там типа «можно ли старых женщин бить по голове?». Ну, вы понимаете, лущить старушонок или бить старых женщин по голове. Разница здесь, конечно, очень яркая.
2: Выразительность русского языка Достоевский использует как инструмент. И не только для того, чтобы оживить героев, но и подчеркнуть свое отношение к ним. Отсюда выражения типа «скверный князюшка» или «дрянной идиотишка». В каждом суффиксе сочувствие автора к персонажу. И опять же, не просто пьяные, а пьяненькие. Не сухое обращение «груша», а нежная «грушенька». Кстати, для чего это разнообразие в наименовании героев восточному читателю не совсем понятно. А все потому, что переводчики взяли, да и упростили все имена, продолжает мысль Ольга Соленко.
4: Японский переводчик Камаяма говорит о том, что Зосима, старец Зосима, говорит очень архаичным языком. И ему приходится найти в современном японском вариант такого стилевого отличия. И интересно, но он выбирает такой женский язык для языка Зосимы. И убирает уменьшительно-ласкательные суффиксы.
2: В Японии по роману «Братья Карамазовы», который перевел Камаяма, вышел одноименный сериал. А режиссер Акира Куросава по книге Достоевского поставил спектакль.

0: Причем оба автора перенесли сюжеты в японскую действительность. Несмотря на это культурное переосмысление, идеи писателя близки жителям страны аниме и комиксов. Вера и безверие, милосердие и жестокость. Эти вопросы поднимают не только японские, но и западные авторы. И находят ответы у русского классика. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии. Среди них «Дважды два – четыре», «Учат в школе» и другие композиции советских и современных авторов. Мы решили узнать, какую мелодию поставили бы сами учителя и нужно ли, по их мнению, включать молодежные песни. Преподаватель английского языка Красноярской гимназии номер один Елена Савина выбрала бы школьную польку.
3: Есть такое произведение, оно легкое, подвижное, не вызывающее каких-то тревожных мыслей. Учащимся бы, я думаю, понравилось. Что касается современных треков, их можно, да, использовать тоже, но все-таки смотреть, сортировать, потому что не каждый современный трек подойдет для такой цели, как замена звонка.
2: Чередовать советские и современные мелодии предложила учитель истории и обществознания Рижской школы номер 2 Марина Шарова.
4: Я бы их меняла, потому что дети очень любят, матушка-земля очень любят, но когда им ставят вот такие, учат в школе, они улыбаются и говорят, это что? И мы говорим, а это наши песни. И вот такой диалог появляется.
2: Свой выбор в пользу классической музыки делает Григорий Назаров, учитель обществознания гимназии номер 9 города Химки, и объясняет, почему мелодия значимее традиционного школьного звонка.
5: Музыкальное сопровождение – это один из важнейших компонентов образовательной среды. Туда входят тихие коридоры, красивая вкусная столовая. Это все среда. И то, как школа, извините меня, пахнет, и как она звучит, и как она выглядит, это очень важно. А если мы понимаем, что в школе звучат произведения музыкальные, которые наши предки складывали в течение, ну, как минимум 300 лет, то, по-моему, это вместо тысячи слов лучшее воспитание граждан и патриотов нашей страны.
2: Согласно исследованиям, музыка на переменах помогает повысить уровень учебной мотивации школьников.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Ровно 83 года назад началась битва за Днепр, итогом которой стало освобождение левобережной Украины от фашистов. Почему ставка Гитлера на эту реку себя не оправдала? С какими сложностями столкнулись советские войска при форсировании Днепра? И как Красной армии помогли партизаны, расскажет Максим Петренко.
6: Успехи Красной армии в 1942-1943 годах, которые называют коренным переломом в Великой Отечественной, речь про Сталинград и Курск, способствовали быстрому продвижению наших войск к Днепру. В конце лета 43-го также приступили к освобождению промышленно развитого Донбасса. И ни о какой решительной победе гитлеровцев над Советским Союзом речи уже не шло. Вермахт намеревался отсидеться за Большой рекой, естественным оборонительным рубежом, и Днепр органично вписался в немецкую концепцию так называемого «Восточного вала», рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
7: Гитлер планировал взять Измором и установить на Днепре и севернее Днепра на других водных преградах так называемый «Восточный вал». Предполагалось также возведение мощных фортификационных сооружений. Эти сооружения и были во многом построены.
6: Удержать более многочисленную советскую армию до Днепра, после начала битвы в августе, врагу не удалось, поэтому немецкие части с потерями сами спешно отошли за реку. Занятый ими правый берег давал преимущество. Он выше левого. Наступающие окажутся как на ладони. Нашим солдатам придется штурмовать возвышенности. Но достроить укрепление и выиграть время советское командование вермахту не позволило. Было решено брать преграду сходу. Форсировать Днепр – задача крайне сложная. Река широкая, от 1 до 3 километров. Как писал Гоголь, редкая птица долетит до середины Днепра. Сильное течение, холодная вода, плюс постоянные обстрелы. Переплывали реку часто ночью, не без невероятного мужества и смекалки, говорит военный историк Юрий Кнутов.
8: Для форсирования использовались все подручные средства, начиная даже от обычных крестьянских изб, и кончая любыми предметами, за которые можно держаться.
6: Выбирать места для переправ и лишать немцев шансов на получение подкрепления помогали партизаны. На оккупированной территории СССР они провели операцию «Рельсовая война», подрывая вражеские эшелоны. Первые советские части форсировали Днепр в 20-х числах сентября, а к концу месяца на правом берегу будет уже 20 наших плацдармов. Среди них Букринский и Лютежский, с которых в ноябре освободят Киев. Битва за Днепр войдет в историю как одна из самых тяжелых, кровопролитных и масштабных, линия сражений протяженностью в сотни километров. Сразу 5 наших наступающих фронтов. Сергей Колдин о беспрецедентном количестве награжденных звездой героя.
7: Их число достигало чуть менее 2500 человек. Больше, чем награждений за весь период до этого. То есть не только в ходе Великой Отечественной войны, но и вообще с момента введения звания Героя Советского Союза. Уже этот один факт говорит о том, насколько сложная задача стояла перед нашими войсками и насколько героически они ее выполнили.
6: Далее последует продвижение Красной Армии по правобережной Украине к границе с Румынией. Как сообщит Лондонское радио, занятие в ноябре Киева советскими войсками является победой с огромным моральным значением. Германия слышит звон похоронного колокола, на нее надвигается лавина. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, как работают защитные аэростаты, за что могут аннулировать водительские права, почему Ан-2 называют гордостью малой авиации.
1: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Спецсбор Тыл-76 МЧС России прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, сообщает пресс-служба ведомства. Самолет оборудован медицинскими модулями, которые позволяют перевозить пациентов в критическом состоянии, оказывать необходимую помощь прямо в воздухе. Напомним, при пожаре в Амурской области погибли 3 человека, еще 24 госпитализированы. 122 человека обратились за медпомощью с легкими повреждениями. Иран и Оман договорились о создании в Ормузском проливе временного морского коридора под совместным управлением, а также о реализации проекта по разминированию пролива, сообщило иранское министерство иностранных дел. Стороны также договорились проработать вопрос создания постоянного коридора в Ормузском проливе, подчеркнули в дипведомстве. Универсальный QR-код введут на кассах в России. Это произойдет с сентября, сообщает ТАСС. Код появится в системно значимых банках и у их клиентов-предпринимателей с выручкой более 120 миллионов рублей в год. С сентября следующего года будут подключены банки с универсальной лицензией и их клиенты-предприниматели с выручкой 30 миллионов рублей в год. Около 1000 японцев вручную перетащили замок весом в несколько сотен тонн, пишет местная пресса. Активисты, отобранные с помощью жребия, поучаствовали в возвращении почти 400-тонного замка Хиросаки на свое место после одного из этапов реконструкции. Они перетащили его на 1 метр и 9 сантиметров. До конца года объект должны переместить еще на более чем 70 метров. Через 15 минут в эфире «Радио Звезда». Слушайте выпуск новостей армии и флота.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Реклама.
13: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Ломоносов дошел до Москвы
16: пешком. Вообще сбрасывали
15: затравился
16: а викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет.

0: Обожаю лимоны. Готов есть их даже в чистом виде.
1: Конечно, они полезные. Главный источник витамина С.
2: А вот и нет.
3: Этот ярлык на лимоне висит давно. Видимо, с 18 века, когда британские врачи советовали морякам от цинги налетать на эти цитрусовые, чтобы не было дефицита витамина С. Да еще кажется, что раз лимон кислый, то в нем очень много этого витамина, то есть аскорбиновой кислоты. Никого не хотим разочаровать, но за узнаваемый вкус фрукта отвечает вовсе не она, а другие органические вещества.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: И теперь, собственно, о количестве витамина С в составе. Лимоны тут далеко не лидеры. Уступают киви, красной смородине, облепихе, петрушке. В разы по этому показателю они проигрывают красному болгарскому перцу и шиповнику.
0: Так что ж, получается, пить чай с лимоном бесполезно?
3: Отнюдь. Свой вклад в суточную норму витамина С лимон точно несет. Главное помнить, не стоит бросать дольки в кипяток. Пусть чай немного остынет. Так сохранится больше полезных свойств.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда.
4: Очень важные вопросы.
5: Расскажите, кто и когда придумал нитраты, и действительно ли они так опасны для человека?
6: Отвечает химик Алексей Паевский.
7: Нитраты – это соединение соли азотной кислоты с формулой калия внутри, натрия внутри, NH4 внутри и прочее. Существует в природе издавна. И это обыкновенные вещества, которые растения используют как источник азота. Мы, человечество, используют нитраты как азотное удобрение. Чаще всего это калийная селитра или аммиачная селитра. Другое дело, что нитраты и селитра используются в производстве пороха и так далее. Поэтому вопрос, действительно ли нитраты так опасны для человека, тоже не имеет смысла. Как еще в древности говорили, все есть яд, все есть лекарство. Без нитратов жизнь невозможна, и сам наш организм в процессе своей жизнедеятельности производит некоторое количество нитратов прямо в процессе нашей жизнедеятельности. Тем не менее, действительно, есть корреляция между избыточным потреблением нитратов и возникновением некоторых онкологических заболеваний, потому что нитраты в процессе биохимических превращений превращаются в нитриты, которые немножко канцерогенны. Поэтому перебор нитратов в овощах и фруктах нехорошо. С другой стороны, заявка, что безнитратные овощи и фрукты – это неправда, потому что все равно овощи, вообще все растения получают азот именно из нитратов. Другое дело, что просто человек их не вносил, но они все равно в почве в том или ином виде присутствуют.
4: Очень важные вопросы.
2: Сентября 1995 года режиссер Джеймс Кэмерон впервые опустился в пучину Атлантического океана на глубину 3800 метров к останкам лайнера «Титаник». Ради уникальных кадров и качественной съемки он совершил 12 погружений. Результатом стал легендарный художественный фильм. Все получилось благодаря профессиональной работе экипажей двух российских глубоководных аппаратов серии «Мир». «Мир-1» и «Мир-2». Именно они доставляли Кэмерона на глубину. Именно они обеспечивали съемки. Экипаж. Погружением готовились серьезно. На российском судне академик Мстислав Келдыш даже соорудили миниатюрный батискаф с камерой и погружали его к макету «Титаника», чтобы отработать все действия, так сказать, еще на берегу. Для первого аппарата придумали специальные механизмы для управления камерой изнутри батискафа. Второй аппарат, «Мир-2», оснастили мощными осветительными приборами и внешним подвижным модулем с телекамерой. Благодаря этому модулю режиссеру удалось как бы заплыть внутрь «Титаника» и исследовать некоторые затопленные участки корабля.
8: Техническая справка. «Мир» —
6: Два советских и российских научно-исследовательских глубоководных обитаемых аппарата. Построены в 1987 году в Финляндии по техническому заданию и по заказу Академии наук СССР. Длина 7,8 метра. Ширина 3,8 метра. Высота 3 метра. Подводная скорость 5 узлов. Максимальная глубина погружения 6500 метров. Экипаж 3 человека.
2: Погружение, похожее на падение, со скоростью 20 метров в минуту. Глубина 5, 10, 25, 50, 90. И все это происходит под треск радиоаппаратуры и тиканье таймера. Чем глубже, тем холоднее в кабине. От стальных стенок батискафа веет холодом. Они покрываются капельками влаги.
6: Экипаж.
8: Золотые слова вовремя сказаны.
6: Командная работа.
2: Кабина аппарата – тесное пространство, где командир, он же пилот, располагался в центре, сидя в кресле. А по бокам от него полулежа борт-инженер и исследователь. Снизу находятся три иллюминатора. В центре большой и два по бокам поменьше. Командир управляет движением субмарины с помощью джойстика, еще двумя рычагами двигает внешними манипуляторами. На каждое погружение составляется своя программа. Один из ее авторов, в данном случае режиссер, отправляется в океан. Что он просит, то и стараются выполнять. Когда у Анатолия Сагалевича, одного из создателей советских батискафов, спрашивают, почему Джеймс Кэмерон выбрал именно мир, он цитирует слова самого режиссера. «Потому что это лучший аппарат в мире».
6: Экипаж. Алиса, включи радио «Звезда».
9: Салют, включи радио «Звезда».
10: Маруся, включи радио «Звезда».
11: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сегодня отмечается день формирования военной автомобильной инспекции. 26 августа 1942 года сформировали первое такое подразделение. Инспекция обеспечивает безопасное передвижение военной техники, в том числе на дорогах общего пользования. Бойцы часто сопровождают военные колонны и регулируют их движение. Важную роль играет военная полиция в зоне проведения спецоперации. Инспекторы в том числе принимают участие в выявлении диверсионно-разведывательных группы и пособников противника. Мобильные огневые группы добровольческого подразделения «Барс Курск» в составе группировки войск «Север» уничтожили очередные беспилотники боевиков в Курском приграничье. Стрелки ежедневно заступают на боевое дежурство для охраны населенных пунктов и объектов инфраструктуры, рассказал начальник расчета с позывным «Лемур».
2: Налеты практически каждый день. Работать приходится много. Расчет состоит из двух человек. Начальника расчета и номера расчета. Эти два человека, по сути, свои взаимозаменяемые. Преимущество малых огневых групп в том, что они мобильные. То есть мы не привязаны к одной точке. С легкостью можем менять местоположение. То есть если сейчас идет пролет, мы вначале отработали на этой точке, мы смещаемся в хаотичном порядке в другое место. В этом наше преимущество. Сбиваем, уничтожаем.
1: Все добровольцы отряда «Барс Курск» освоили полный курс обучения по военным специальностям, на вооружение расчетов, крупнокалиберные пулеметы на пикапах и выносные орудия, позволяющие вести перекрестный огонь по летящим объектам. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир взвода, младший лейтенант Азат Нафисулин, выполнял задачу по удержанию ключевого рубежа обороны на одном из тактических направлений. Его группа подверглась 12 атакам ударных FPV-дронов противника. Офицер организовал наблюдение, распределил секторы ответственности и лично корректировал действия военнослужащих, стрелявших по дронам. Благодаря грамотному руководству офицера все атаки беспилотников были отражены без потерь среди личного состава. В Ростовской области торжественно отпраздновали столетие военного учебного центра при Южном федеральном университете. Ровно век назад там началась допризывная подготовка студентов. Военный учебный центр готовит квалифицированных специалистов для сухопутных войск, войск связи и радиоэлектронной борьбы, воздушно-космических сил, специалистов психологического обеспечения и военных финансистов. Сотрудников центра поздравили почетные гости. Завершила программу выступление коллектива ансамбля песни и пляски Южного военного округа. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. На объектах критической инфраструктуры смогут вводить временное управление. Как их защищали до эпохи беспилотников. Права при выявлении опасных заболеваний аннулируют автоматически. Какие недуги не позволят сесть за руль? Самолет Ан-2 хотят модернизировать. В чем секрет живучести легендарного кукурузника? Правительство сможет вводить временное управление объектами критической инфраструктуры, если компании не обеспечивают их безопасность. Такой указ подписал президент. Ким Андреев узнал, как защищали заводы и мосты от воздушных атак, когда не было дронов и спутников, и какие находки наших дедов восхищают даже современных инженеров.
3: Противовоздушную оборону условно разделяют на два типа – активная и пассивная. Первая подразумевает уничтожение противника в воздухе силовым способом. В годы Великой Отечественной это были артиллерия и авиация. Защита стратегических объектов, вроде мостов, заводов и электростанций, была тогда одной из важнейших задач Красной Армии. Чтобы точно поразить самолеты Люфтваффе, их подсвечивали огромными прожекторами, изобрели технологию еще в годы Первой мировой. Как это работало, рассказывает методист научно-методического отдела Музея Победы Петр Лагутин.
6: Первоначально направление на самолет определяли посты воздушного наблюдения и специальные звукоулавливатели. Уже после этого прожектор-искатель должен был захватить самолет лучом, а затем к нему подключали другие прожекторы, которые также вели этот самолет, в результате чего он оказывался на пересекающихся лучах и постоянно был освещен, что серьезно облегчало борьбу с ним при помощи зенитных орудий или облегчало атаку ночным истребителям.
3: Над московскими и ленинградскими оборонными предприятиями во время войны регулярно поднимали заградительные аэростаты. Это шары диаметром до 10 метров. Их наполняли гелием и отправляли в небо на высоту до 4 километров. Для немецких бомбардировщиков аэростаты выступали естественной преградой, ограничивающей обзор для точного сброса авиабомб, а порой и служили железной паутиной, объясняет историк-публицист Игорь Пыхалов.
7: Основная опасность для самолетов противника заключалась не в том, чтобы они в этот аэростат врежутся, а в том, что аэростаты были привязаны к металлическим трассам. Причем иногда бывало, что эти трассы натягивались там крест-накрест или там еще более сложные конструкции. И именно в эти тросы и врезались вражеские самолеты. Или, по крайней мере, перед ними существовала такая опасность.
3: К пассивным методам противовоздушной обороны относят в первую очередь маскировку. К примеру, на крышах цехов возводили целые бутафорские кварталы из фанеры, имитируя сады или скверы. Красную площадь в Москве превратили в жилые кварталы, спрятав стены Кремля и Мавзолея за деревянной обшивкой. Электростанции или котельные накрывали специальной защитной сеткой в цвет грунта или травы, а нефтехранилища и аэродромы иногда специально строили с нуля, чтобы запутать противника, продолжает Петр Лагутин.
6: А в рамках системы обороны могли создаваться полноценные муляжи, ложные объекты, в том числе объекты инфраструктуры, которые должны были выступать в качестве мишени для немецких пилотов. В Подмосковье и Москве, начиная примерно от района Клина, считается, что было построено в общей сумме до 240 ложных объектов.
3: Если же важные наземные объекты не маскировали, то обязательно укрепляли, как правило, мешками с песком. А в стенах стратегических предприятий иногда пробивали стрелковые амбразуры. К примеру, так была устроена оборона на заводах «Большевик» в Ленинграде и «Красный Октябрь» в Сталинграде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: За период с июля 41 по апрель 42 немцы совершили на Москву около 8000 налетов. Но из-за грамотной системы ПВО к цели пробились чуть больше 200 самолетов.
4: Утро на радио «Звезда».
5: При выявлении опасных заболеваний водительские права в России будут аннулировать автоматически. Нововведение вступит в силу 1 марта. Сейчас водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем до плановой замены прав, а это происходит раз в 10 лет. Насколько важно такое изменение и как оно повысит безопасность на дорогах, объясняет автоэксперт Антон Ширяев.
8: Ключевая разница в том, что с 1 марта 2027 года электронные справки заменяют бумажные. Сейчас для того, чтобы ГАИ получили данные по конкретному водителю, необходимо вручную составить запрос. И, соответственно, получить тогда данные о том, что, например, у этого водителя он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, или у него выявлен депрессивный эпизод, или какое-то другое расстройство, которое влечет за собой аннулирование прав. Когда с 1 марта заработает единая электронная база, то, соответственно, сразу ГАИ увидит по всем тем людям, которые находятся на учете, что называется, информацию, и права действительно будут в таком случае аннулированы. Поэтому, если существуют какие-то проблемы со здоровьем, об этом человек знает, то их необходимо решить, собственно, до 1 марта для того, чтобы была чистая медицинская история. На самом деле список достаточно большой. Прежде всего, это касается, естественно, расстройств психических, психологических, нервных и так далее. Там есть и действительно те болезни, которые опасны, как, например, эпилепсия.
9: Повысит ли безопасность на дорогах такая мера?
8: Будет наведен некий порядок, систематизация. Самое главное, будет введен учет и контроль. Понятный, ясный.
5: При этом в электронной базе данных водителя не будет указан конкретно диагноз. Это считается медицинской тайной. Там лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания для отзыва прав, объяснили в Комитете Государственной Думы по охране здоровья.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Министерство промышленности и торговли России рассматривает проекты на базе самолета Ан-2. Для этого разрабатывается линейка двигателей – роторно-поршневых и турбовинтовых. Максим Петренко о том, как создавался этот легендарный кукурузник, за счет чего он такой надежный и имеет ли смысл восстановление простаивающих Ан-2.
10: «Аннушка. Везде лед. Кукурузник. Прозвищ у Ан-2 масса. Кукурузник, кстати, за счет того, что машину часто использовали в сельском хозяйстве». Это детище конструктора Олега Антонова и его группы. И хотя впервые собранный на Новосибирском авиационном заводе самолет поднялся в воздух в 1947-м, идея создать его у Антонова родилась еще до войны. Воплощение задумки столкнулось с трудностями. Самолет не сильно и принимали поначалу из-за скромных показателей по скорости полета. Но когда стране понадобятся машины для восстановления разрушенного военные годы хозяйства, наступит звездный час Ан-2. Для него выбрали схему биплана – два крыла большой площади, которые давали отличную подъемную силу. Преимущество – короткий взлет и посадка. Вообще он мог приземляться на любых сельских аэродромах и даже просто на укатанном поле. Конструкция также была безопасной, говорит главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
11: Да, он не скоростной, но зато он прекрасно держится в воздухе при даже встречном ветре, ну, по сути, может даже парить на одном месте, как воздушный змей. И это позволяет ему быть очень надежным и безопасным с точки зрения сваливания.
10: Приличная грузоподъемность, способен поднять в воздух 12 пассажиров с багажом. Фюзеляж из дюралюминия, сплава на основе алюминия с добавками меди, магния и марганца. Так достигалась коррозийная стойкость. Немаловажно, что самолет предназначен для обслуживания в поле. Он крайне простой, минимум электроники и почти все приборы механические. Ан-2 летал и летом, и зимой. Он рекордсмен по количеству модификаций, отмечает авиаэксперт, кандидат технических наук Владимир Попов.
12: Это и санитарная авиация, это и сельскохозяйственная авиация, и авиация экологического мониторинга, и транспортная авиация перевозки малогабаритных грузов на малые расстояния, почта, пассажирские линии, межобластные, областные.
10: Производили его также в Киеве, с 59 года в Польше, собирали в Китае. Есть и современные модификации этого самолета, более комфортные, например, ТВС-2МС, тоже продукт сибирских конструкторов. У него уже турбовинтовой двигатель. Что касается идеи возвращения в строй хранящихся в полях Ан-2. С одной стороны, самолеты действительно вечные. Они разбираются до последнего винтика и заново легко собираются. Но главный вопрос дальше – это начинка. Далеко не все комплектующие теперь можно найти отечественные. Все будет решать экономика авиаперевозчиков, продолжает Роман Гусаров.
11: Это не просто вот они 700 стоят, взял любой и полетел. Нет, их надо серьезно восстанавливать. Восстановление обходится где-то от 20 миллионов и выше. А окупать самолет сложно, потому что на местных воздушных линиях авиакомпании особо ничего не зарабатывают. Билеты стоят дешево. Хорошо, если перелеты субсидируются, ну, значит, они хотя бы не в минус летают.
10: С другой стороны, пока на смену кукурузнику идет совершенно новый самолет этого класса «Байкал», на переходный период восстановленные Ан-2, возможно, бы и пригодились. И это будет еще одна заслуга легендарного биплана, который выручает страну уже больше 70 лет. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, какие фразы Достоевского заставляют нервничать переводчиков его книг. Зачем в школах звонки меняют на популярные мелодии? Что осложняло форсирование Днепра в августе 43-го?
13: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8.44 в Москве. Главное к этой минуте. Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до 7. 36 человек госпитализировано, сообщили в пресс-службе предприятия. Еще 116 человек обратились за помощью с ушибами и порезами. Судьба 9 работников остается неизвестной. Китай может обойти Соединенные Штаты в технологической гонке, что поставит под угрозу американское экономическое и военное превосходство, заявил заместитель министра обороны Штатов по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл. В частности, результаты конкуренции в области искусственного интеллекта могут повлиять на то, какая из двух моделей развития, американская или китайская, окажется более успешной. В преддверии нового учебного года злоумышленники запустили фишинговый ресурс, имитирующий образовательную платформу, сообщают РИА Новости, ссылаясь на правоохранителей. Педагогам предлагается зарегистрироваться под предлогом внесения данных об успеваемости учеников. При переходе по фишинговой ссылке учитель вводит личные данные для регистрации, после чего его личная информация попадает к аферистам. Мощный торнадо повредил более 300 домов на юго-западе Франции, сообщает Sky News. Пострадали 39 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Пропавших без вести нет, однако около 21 тысячи домохозяйств на юге страны остались без света. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опаш, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу «свой-чужой» короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
0: Гусарский ментик.
2: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно. Денис Васильевич носил коричневый мундир ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
0: Форма и содержание. Гусарский ментик.
4: Радиограмма.
5: Первая российская подлодка была испытана в Гатчине в 1879 году. Император Александр III и его супруга Мария Федоровна лично присутствовали на испытаниях. Создатель субмарины Степан Карлович Джевецкий преподнес императрице букет со словами «Вашему Величеству от Нептуна».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
4: Реклама.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Число погибших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса выросло до 7 человек. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Жертвами инцидента стали один россиянин и 6 граждан КНР. При этом судьба еще 9 граждан Китая, которые являются сотрудниками подрядной организации, остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются. Всего за медпомощью после пожара обратились 152 человека, 36 госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальным помощь оказана на месте. Сейчас возгорание на стройплощадке полностью ликвидировано. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Украинские дроны минувшей ночью атаковали логистический центр «Валберис» в Котовске. На объекте вспыхнул сильный пожар, один человек пострадал. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, огнем охвачено свыше 100 тысяч квадратных метров. Мэрия Котовска обратилась к местным жителям с просьбой воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня. Горожан призвали держать закрытыми окна и балконы. Особую осторожность следует соблюдать людям, страдающим астмой и другими заболеваниями. Соединенные Штаты и их западные партнеры принимали активное участие в разжигании церковного кризиса на Украине. Об этом заявил спецпредставитель Министерства иностранных дел России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.
2: Большое количество религиозных деятелей, политиков, адвокатов, представителей гражданского общества и СМИ в самых разных странах сходятся в оценках, что на Вашингтоне, равно как и на одном из его внешнеполитических инструментов, Константинопольском патриархате, лежит основная доля ответственности.
1: Отметим, в последние годы Киев организовал масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах под предлогом связи с Россией. Порядка 14 новорожденных скончались в результате пожара в гинекологическом отделении Пакистанского института медицинских наук в Исламабаде. Об этом сообщает телеканал «Гео». Уточняется, что возгорание произошло после взрыва компрессора кондиционера в больнице. Спасательные службы продолжают тушение пламени. В Краснодарском крае 1 сентября откроют 6 новых школ, в числе которых школа-интернат для одаренных детей. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, сфера образования остается безусловным приоритетом для властей. В этом году на нее направили почти 234 миллиарда рублей. На Кубани новый учебный год начнется в более 1260 школах. За парты сядут 760 тысяч учеников, в том числе 65 тысяч первоклассников.
0: Автонавигатор.
1: 28 августа с 19.30 до 8 вечера участки улиц Спартаковской, Нижней Красносельской и Елоховского проезда будут закрыты для движения. Водителям рекомендуется планировать маршрут заранее. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дороге.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Переводчицу книг Достоевского наградили медалью. Почему тексты классика – это квест для полиглотов? Вместо звонков в школах будут звучать популярные мелодии. Какой плейлист составили бы в учительской? 83 года назад началась битва за Днепр. Как форсировали реку? Переводчица из Сеула получила медаль Пушкина за вклад в продвижение русской культуры. Ким Чон А известна переводами романа Федора Достоевского, которого она считает своим наставником. Интересно, что автор «Преступления и наказания» за рубежом популярнее даже создателя романа в стихах Евгений Онегин. Почему Достоевский так интересен иностранным читателям и легко ли переводить русского классика? Все ответы у Анны Елисеевой.
2: По опросам международных книжных сервисов, Федор Михайлович признан самым популярным классиком в мире. Его романы ценят за глубокое понимание человеческой души. А волнуют душу не только русскую, те же вопросы, что и 200 лет назад. На один из них, самый животрепещущий, писатель дает простой и понятный ответ, вернее, совет. Надо любить жизнь больше, чем сам смысл жизни. Но зарубежные читатели обращаются к Достоевскому и по другому поводу. В его книгах ключ к пониманию России, и сквозь призму русской души они находят ответы на свои вопросы, объясняет ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, доктор филологических наук Сергей Шараков.
3: Это изображение этих глубин души человеческой интересно иностранцам. Потому что что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом, а Достоевский выражает глубину православной культуры. И это иностранцу интересно, потому что он этого не встречает в своей культуре.
2: А еще Федор Михайлович – гениальный мастер слова. И с этим согласится каждый русскоязычный читатель, кто знаком с его творчеством. Но сохраняется ли уникальный авторский стиль в художественном переводе? Так что получилось не просто не скучно, а по-достоевски не скучнёхонько. Увы, некоторые переводчики идут по пути упрощения, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института Ольга Соленко. Таким просторечием, как спятить, надуть, шпынять, не каждый найдет достойную замену.
4: Знаете, вот в английском переводе фраза Достоевского «У дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие». И вариант перевода английский, он настолько оказывается нейтральным, что что-то там типа «можно ли старых женщин бить по голове?». Ну, вы понимаете, лущить старушонок или бить старых женщин по голове. Разница здесь, конечно, очень яркая.
2: Выразительность русского языка Достоевский использует как инструмент. И не только для того, чтобы оживить героев, но и подчеркнуть свое отношение к ним. Отсюда выражения типа «скверный князюшка» или «дрянной идиотишка». В каждом суффиксе сочувствие автора к персонажу. И опять же, не просто пьяные, а пьяненькие. Не сухое обращение «груша», а нежная «грушенька». Кстати, для чего это разнообразие в наименовании героев восточному читателю не совсем понятно. А все потому, что переводчики взяли, да и упростили все имена, продолжает мысль Ольга Соленко.
4: Японский переводчик Камаяма говорит о том, что Зосима, старец Зосима, говорит очень архаичным языком. И ему приходится найти в современном японском вариант такого стилевого отличия. И интересно, но он выбирает такой женский язык для языка Зосимы. И убирает уменьшительно-ласкательные суффиксы.
2: В Японии по роману «Братья Карамазовы», который перевел Камаяма, вышел одноименный сериал. А режиссер Акира Куросава по книге Достоевского поставил спектакль. Причем оба автора перенесли сюжеты в японскую действительность. Несмотря на это культурное переосмысление, идеи писателя близки жителям страны аниме и комиксов. Вера и безверие, милосердие и жестокость. Эти вопросы поднимают не только японские, но и западные авторы. И находят ответы у русского классика. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии. Среди них «Дважды два – четыре», «Учат в школе» и другие композиции советских и современных авторов. Мы решили узнать, какую мелодию поставили бы сами учителя

0: нужно ли, по их мнению, включать молодежные песни? Преподаватель английского языка Красноярской гимназии номер 1 Елена Савина выбрала бы школьную польку.
1: Есть такое произведение, оно легкое, подвижное, не вызывающее каких-то тревожных мыслей. Учащимся бы, я думаю, понравилось. Что касается современных треков, их можно, да, использовать тоже, но все-таки смотреть, сортировать, потому что не каждый современный трек подойдет для такой цели, как замена звонка.
0: Чередовать советские и современные мелодии предложила учитель истории и обществознания Рижской школы номер 2 Марина Шарова.
2: Я бы их меняла, потому что дети очень любят, матушка-земля очень любят, но когда им ставят вот такие, учат в школе, они улыбаются и говорят, это что? И мы говорим, а это наши песни. И вот такой диалог появляется.
0: Свой выбор в пользу классической музыки делает Григорий Назаров, учитель обществознания гимназии номер 9 города Химки, и объясняет, почему мелодия значимее традиционного школьного звонка.
3: Музыкальное сопровождение – это один из важнейших компонентов образовательной среды. Туда входят тихие коридоры, красивая вкусная столовая. Это все среда. И то, как школа, извините меня, пахнет, и как она звучит, и как она выглядит, это очень важно. А если мы понимаем, что в школе звучат произведения музыкальные, которые наши предки складывали в течение, ну, как минимум 300 лет, то, по-моему, это вместо тысячи слов лучшее воспитание граждан и патриотов нашей страны.
0: Согласно исследованиям, музыка на переменах помогает повысить уровень учебной мотивации школьников.
4: Утро на радио «Звезда».
0: Ровно 83 года назад началась битва за Днепр, итогом которой стало освобождение левобережной Украины от фашистов. Почему ставка Гитлера на эту реку себя не оправдала? С какими сложностями столкнулись советские войска при форсировании Днепра? И как Красной армии помогли партизаны, расскажет Максим Петренко.
5: Успехи Красной армии в 42-43 годах, которые называют коренным переломом в Великой Отечественной, речь про Сталинград и Курск, способствовали быстрому продвижению наших войск к Днепру. В конце лета 43-го также приступили к освобождению промышленно развитого Донбасса. И ни о какой решительной победе гитлеровцев над Советским Союзом речи уже не шло. Вермахт намеревался отсидеться за Большой рекой, естественным оборонительным рубежом, и Днепр органично вписался в немецкую концепцию так называемого «Восточного вала», рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
6: Гитлер планировал взять Измором и установить на Днепре и севернее Днепра на других водных преградах так называемый «Восточный вал». Предполагалось также возведение мощных фортификационных сооружений. Эти сооружения и были во многом построены.
5: Удержать более многочисленную советскую армию до Днепра, после начала битвы в августе, врагу не удалось, поэтому немецкие части с потерями сами спешно отошли за реку. Занятый ими правый берег давал преимущество. Он выше левого. Наступающие окажутся как на ладони. Нашим солдатам придется штурмовать возвышенности. Но достроить укрепление и выиграть время советское командование вермахту не позволило. Было решено брать преграду сходу. Форсировать Днепр – задача крайне сложная. Река широкая, от 1 до 3 километров. Как писал Гоголь, редкая птица долетит до середины Днепра. Сильное течение, холодная вода, плюс постоянные обстрелы. Переплывали реку часто ночью, не без невероятного мужества и смекалки, говорит военный историк Юрий Кнутов.
7: Для форсирования использовались все подручные средства, начиная даже от обычных крестьянских изб и кончая любыми предметами, за которые можно держаться.
5: Выбирать места для переправ и лишать немцев шансов на получение подкрепления помогали партизаны. На оккупированной территории СССР они провели операцию «Рельсовая война», подрывая вражеские эшелоны. Первые советские части форсировали Днепр в 20-х числах сентября, а к концу месяца на правом берегу будет уже 20 наших плацдармов. Среди них Букринский и Лютежский, с которых в ноябре освободят Киев. Битва за Днепр войдет в историю как одна из самых тяжелых, кровопролитных и масштабных. Линия сражений протяженностью в сотни километров. Сразу 5 наших наступающих фронтов. Сергей Колдин о беспрецедентном количестве награжденных звездой героя.
6: Их число достигало чуть менее 2500 человек. Больше, чем награждений за весь период до этого. То есть не только в ходе Великой Отечественной войны, но и вообще с момента введения звания Героя Советского Союза. Уже этот один факт говорит о том, насколько сложная задача стояла перед нашими войсками и насколько героически они ее выполнили.
5: Далее последует продвижение Красной Армии по правобережной Украине к границе с Румынией. Как сообщит Лондонское радио, занятие в ноябре Киева советскими войсками является победой с огромным моральным значением. Германия слышит звон похоронного колокола, на нее надвигается лавина. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, как работают защитные аэростаты, за что могут аннулировать водительские права, почему Ан-2 называют гордостью малой авиации.
4: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
8: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Один человек погиб, 12 ранены в результате украинских атак в Белгородской области. Такие данные за прошедшие сутки привел исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Над регионом за этот период сбито 193 украинских беспилотника. Соединенные Штаты пока не планируют наносить новые удары по Ирану, делая ставку на санкции и блокаду, сообщил портал Axios, ссылаясь на заявление Марка Рубио. По данным источника, госсекретарь в ходе переговоров с зарубежными коллегами заявил, что Белый дом решил сместить фокус на экономическое давление. По меньшей мере 14 новорожденных погибли в результате пожара в больнице в Пакистане, сообщает телеканал Гео. Спасти удалось одного ребенка. Причиной трагедии стал взрыв кондиционера. До конца этой недели москвичи могут посетить мобильный кинотеатр, который курсирует по городу, сообщает «Москва-24». Кинотеатр уже побывал в Кусково, а в ближайшие дни запланированы остановки в киноцентре «Москино», Лианозовском, Терлецком и Измайловском парках. В программе представлено более 20 фильмов. Показы проходят в рамках Московской международной недели кино. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Человек с изюминкой. Иван Крылов.
12: Баснописец еще при жизни прослыл великим чудаком. Известно, что Иван Андреевич был страстным обжорой и неряхой. При этом проявлял интерес к петушиным боям, а в человеческих кулачных боях с удовольствием участвовал. Но мало кто знает, что была у Крылова еще одна страсть – городские пожары. Он всегда был там, где горело.
13: На первый взгляд.
12: Однажды Крылов явился на прием к императрице Марии Федоровне, жене Павла I, в таком виде. Тучный мужчина в заляпанном жирными пятнами кафтане и в грязных панталонах. Через дырку в сапоге смущенно взирал на мир большой палец. Мария Федоровна была в восторге. Громко смеялась и подарила мудрейшему новый костюм и сапоги из оленьей кожи.
13: Где изюминка?
12: Ни один петербургский дом не полыхал без его личного участия. Тучный баснописец с несвойственным ему проворством всегда мчался на очередную катастрофу. Говорят, в пожарах Крылов искал вдохновение. Однажды хозяин дома, где проживал Иван Андреевич, предложил ему подписать страховой договор, по которому баснописец обязан был в случае пожара выложить 60 тысяч рублей. По сути, выплатить стоимость дома. Крылов легко согласился. При этом сам увеличил сумму договора в 10 раз.
14: Ха, у меня даже 60 тысяч нет. А не то, что 600. Какая разница? Сколько?
12: На том и порешили. Иван Андреевич подписал договор и помчался на очередной пожар.
13: Иван Крылов. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
15: Дай 5. 5 удивительных фактов о китах.
16: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
15: Факт первый.
17: Синий кит – самое большое животное, которое когда-либо существовало на Земле. Его длина может превышать 30 метров, а вес достигать 180 тонн. Даже крупнейшие динозавры были меньше по массе, чем взрослый синий кит.
15: Факт второй.
17: Киты способны нырять на глубину 3 километров. Кашалоты и некоторые другие виды китообразных задерживают дыхание почти на 2 часа.
15: Факт третий.
17: Гренландские киты являются рекордсменами по долгожительству среди всех млекопитающих. Эти северные гиганты способны прожить более 200 лет.

0: Они исполняют длинные повторяющиеся мелодии, которые меняются от сезона к сезону. Эти песни распространяются на тысячи километров под водой.
1: Факт пятый.
0: Дыхание у китов является осознанным процессом, а не автоматическим рефлексом. Животное должно принимать волевое решение каждый раз, когда ему нужно всплыть на поверхность и открыть дыхало.

0: человечества.
1: Она была популярна у древних римлян и египтян. Азартная, бесовская забава. Ее любили Геродот, Евклид и Гомер. Ахиллес и Аякс так увлеклись этой игрой во время службы в карауле, что пропустили вылазку троянцев. Мушкетер Атос однажды рискнул и умудрился проиграть своего верного слугу, а король Англии Генрих VIII – колокола собора святого Павла. Великий Данте в своей божественной комедии с горечью отмечал:
2: «Когда кончается игра в три кости, то проигравший снова их берет и мечет их один в унылой злости, другого провожает весь народ».
1: Игра в кости едва ли не самая древняя в мире. Первые упоминания о ней относятся к 10 веку до нашей эры. С тех пор правила практически не изменились. На ровную поверхность бросают два кубика, то есть две кости. Канонический кубик – это многогранник. У него шесть сторон или грань. На каждой нанесены очки. Это может быть все что угодно – точки, черточки, звездочки. При классической разметке противоположные стороны кубика в сумме должны составить цифру 7. 6 очков против 1, 5 против 2, 4 очка против 3. Дальше все просто. Бросил кости и смотришь, сколько очков выпало. Минимальное количество 2 очка, максимальное 12. У кого больше, тот и победил.
0: Игры человечества.
1: Изначально кубики делали из костей животных. Отсюда, кстати, и название. Затем в дело пошли бронза, мрамор, янтарь, золото и даже хрусталь. Сильные мира сего тоже любили играть. Самую удивительную партию в кости провели 1000 лет назад два короля. Норвежский Олаф II и шведский Улов Заботливый. Они никак не могли определить, кому из них принадлежит небольшой остров. Когда переговоры зашли в тупик, спорную территорию разыграли. Швед выбросил 2 шестерки и уже начал было праздновать, когда Олаф метнул кости с такой силой, что одна из них раскололась. Целая кость и 2 половинки в сумме показали число 13. Этот бросок признали победным, и остров достался Норвегии.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: «Радио «Звезда»? Это аудиокниги.
5: Важно отметить,
0: научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: Пиш.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 9:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Южный окружной военный суд приговорил жительницу Донецка к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины и публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, гражданка Украины связалась в мессенджере Telegram с представителями Киева. Впоследствии обвиняемая передавала спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений вооруженных сил России на территории Донецка. Помимо этого, женщина призывала к ударам по Москве. Министерство обороны совместно с Министерством цифрового развития запустили новый раздел на госуслугах для получения сведений из Центрального архива военного ведомства. Теперь запросы мгновенно поступают в архив, и это существенно сокращает время ожидания ответа. Прямо через портал граждане могут заказать архивные справки, выписки и копии документов. Сервис поможет подтвердить права на социальные льготы и компенсации, узнать информацию о прохождении службы или собрать данные для биографических исследований. Назван срок введения в школе предмета «Духовно-нравственная культура России». Ученики пятых классов начнут изучать его со второго полугодия нового учебного года. Ученики шестых-седьмых классов – сентября следующего года, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что содержание предмета основано на изучении традиционных ценностей. Более того, в рамках курса школьники познакомятся с пантеоном героев, утвержденным на федеральном уровне, узнают о жизни выдающихся государственных и общественных деятелей, которые сыграли значительную роль в развитии России. Мощный торнадо обрушился на деревню Пома на юго-западе Франции. В результате повреждено более 300 домов, пострадали 39 человек, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает Sky News. Стихия бушевала в департаменте Од, пропавших без вести нет, однако около 21 тысячи домохозяйств на юге страны остались без света. Панда Катюша из московского зоопарка отпраздновала на этой неделе свой третий день рождения. Вместе с взрослением меняются и привычки любимицы столичной публики. Подробности рассказала ТАСС директор зоопарка Светлана Акулова.
11: Характер немножко меняется, и она уже становится таким подростком. Ну, конечно, она с таким тяжелым характером, не совсем простым. Если ей что-то не нравится, то она, конечно, этого делать не будет. Недавно мне прислали тоже интересный ролик, когда она научилась шибер закрывать и открывать. Вольер построен таким образом, что есть уличная часть, а есть внутренняя часть. И есть такой коридорчик, через который она должна пройти. И она, значит, заходила внутрь вольера и, видимо, не захотела, чтобы на нее смотрели со стороны внутреннего павильона.
10: С праздником Катюшу поздравил лично посол Китая в России. В подарок от КНР она получила кулинарный ребус, специальный мяч, куда будут закладывать лакомства.
12: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
9: Утро на радио «Звезда».
13: В ближайшие 10 минут мы расскажем. На объектах критической инфраструктуры смогут вводить временное управление. Как их защищали до эпохи беспилотников. Права при выявлении опасных заболеваний аннулируют автоматически. Какие недуги не позволят сесть за руль. Самолет Ан-2 хотят модернизировать. В чем секрет живучести легендарного кукурузника? Правительство сможет вводить время на управление объектами критической инфраструктуры, если компании не обеспечивают их безопасность. Такой указ подписал президент. Ким Андреев узнал, как защищали заводы и мосты от воздушных атак, когда не было дронов и спутников, и какие находки наших дедов восхищают даже современных инженеров.
2: Противовоздушную оборону условно разделяют на два типа – активная и пассивная. Первая подразумевает уничтожение противника в воздухе силовым способом. В годы Великой Отечественной это были артиллерия и авиация. Защита стратегических объектов, вроде мостов, заводов и электростанций, была тогда одной из важнейших задач Красной Армии. Чтобы точно поразить самолеты Люфтваффе, их подсвечивали огромными прожекторами. Изобрели технологию еще в годы Первой мировой. Как это работало, рассказывает методист научно-методического отдела Музея Победы Петр Лагутин.
5: Первоначально направление на самолет определяли посты воздушного наблюдения и специальные звукоулавливатели. Уже после этого прожектор-искатель должен был захватить самолет лучом, а затем к нему подключали другие прожекторы, которые также вели этот самолет, в результате чего он оказывался на пересекающихся лучах и постоянно был освещен, что серьезно облегчало борьбу с ним при помощи зенитных орудий или облегчало атаку ночным истребителем.
2: Над московскими и ленинградскими оборонными предприятиями во время войны регулярно поднимали заградительные аэростаты. Это шары диаметром до 10 метров. Их наполняли гелием и отправляли в небо на высоту до 4 километров. Для немецких бомбардировщиков аэростаты выступали естественной преградой, ограничивающей обзор для точного сброса авиабомб, а порой служили железной паутиной, объясняет историк-публицист Игорь Пыхалов.
7: Основная опасность для самолетов противника заключалась не в том, чтобы они в этот аэростат врежутся, а в том, что аэростаты были привязаны к металлическим тросам. Причем иногда бывало, что эти тросы натягивались там крест-накрест или там еще более сложные конструкции. И именно в эти тросы и врезались вражеские самолеты. Или, по крайней мере, перед ними существовала такая опасность.
2: К пассивным методам противовоздушной обороны относят в первую очередь маскировку. К примеру, на крышах цехов возводили целые бутафорские кварталы из фанеры, имитируя сады или скверы. Красную площадь в Москве превратили в жилые кварталы, спрятав стены Кремля и Мавзолея за деревянной обшивкой. Электростанции или котельные накрывали специальной защитной сеткой в цвет грунта или травы, а нефтехранилища и аэродромы иногда специально строили с нуля, чтобы запутать противника, продолжает Петр Лагутин.
5: А в рамках системы обороны могли создаваться полноценные муляжи, ложные объекты, в том числе объекты инфраструктуры, которые должны были выступать в качестве мишеней для немецких пилотов. В Подмосковье и Москве, начиная примерно от района Клина, считается, что было построено в общей сумме до 240 ложных объектов.
2: Если же важные наземные объекты не маскировали, то обязательно укрепляли, как правило, мешками с песком, а в стенах стратегических предприятий иногда пробивали стрелковые амбразуры. К примеру, так была устроена оборона на заводах «Большевик» в Ленинграде и «Красный Октябрь» в Сталинграде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
13: За период с июля 41 по апрель 42 немцы совершили на Москву около 8000 налетов. Но из-за грамотной системы ПВО к цели пробились чуть больше 200 самолетов.
9: Утро на радио «Звезда».
13: При выявлении опасных заболеваний водительские права в России будут аннулировать автоматически. Нововведение вступит в силу 1 марта. Сейчас водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем до плановой замены прав, а это происходит раз в 10 лет. Насколько важно такое изменение и как оно повысит безопасность на дорогах, объясняет автоэксперт Антон Ширяев.
14: Ключевая разница в том, что с 1 марта 2027 года электронные справки заменяют бумажные. Сейчас для того, чтобы ГАИ получили данные по конкретному водителю, необходимо вручную составить запрос. И, соответственно, получить тогда данные о том, что, например, у этого водителя он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, или у него выявлен депрессивный эпизод, или какое-то другое расстройство, которое влечет за собой аннулирование прав. Когда с 1 марта заработает единая электронная база, то, соответственно, сразу ГАИ увидит по всем тем людям, которые находятся на учете, что называется, информацию, и права действительно будут в таком случае аннулированы. Поэтому, если существуют какие-то проблемы со здоровьем, об этом человек знает, то их необходимо решить, собственно, до 1 марта для того, чтобы была чистая медицинская история. На самом деле список достаточно большой. Прежде всего, это касается, естественно, расстройств психических, психологических, нервных и так далее. Там есть и действительно те болезни, которые опасны, как, например, эпилепсия.
15: Повысит ли безопасность на дорогах такая мера?
14: Будет наведен некий порядок, систематизация. Самое главное, будет введен учет и контроль. Понятный, ясный.
13: При этом в электронной базе данных водителя не будет указан конкретный диагноз. Это считается медицинской тайной. Там лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания для отзыва прав, объяснили в Комитете Государственной Думы по охране здоровья.
9: Утро на радио «Звезда».
13: Министерство промышленности и торговли России рассматривает проекты на базе самолета Ан-2. Для этого разрабатывается линейка двигателей – роторно-поршневых и турбовинтовых. Максим Петренко о том, как создавался этот легендарный кукурузник, за счет чего он такой надежный и имеет ли смысл восстановление простаивающих Ан-2.
16: «Аннушка. Везде лед. Кукурузник». Прозвищ у Ан-2 «Масса». Кукурузник, кстати, за счет того, что машину часто использовали в сельском хозяйстве. Это детище конструктора Олега Антонова и его группы. И хотя впервые собранный на Новосибирском авиационном заводе самолет поднялся в воздух в 1947-м, идея создать его у Антонова родилась еще до войны. Воплощение задумки столкнулось с трудностями. Самолет не сильно и принимали поначалу из-за скромных показателей по скорости полета. Но когда стране понадобится машина для восстановления разрушенного в военные годы хозяйства, наступит звездный час Ан-2. Для него выбрали схему биплана – два крыла большой площади, которые давали отличную подъемную силу. Преимущество – короткий взлет и посадка. Вообще он мог приземляться на любых сельских аэродромах и даже просто на укатанном поле. Конструкция также была безопасной, говорит главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
17: Да, он не скоростной, но зато он прекрасно держится в воздухе при даже встречном ветре, ну, по сути, может даже парить на одном месте, как воздушный змей. И это позволяет ему быть очень надежным и безопасным с точки зрения сваливания.
16: Приличная грузоподъемность, способен поднять в воздух 12 пассажиров с багажом. Фюзеляж из дюралюминия, сплава на основе алюминия с добавками меди, магния и марганца. Так достигалась коррозийная стойкость. Немаловажно, что самолет предназначен для обслуживания в поле. Он крайне простой, минимум электроники и почти все приборы механические. Ан-2 летал и летом, и зимой. Он рекордсмен по количеству модификаций, отмечает авиаэксперт, кандидат технических наук Владимир Попов.
18: Это и санитарная авиация, это и сельскохозяйственная авиация, и авиация экологического мониторинга, и транспортная авиация перевозки малогабаритных грузов на малые расстояния, почта, пассажирские линии, межобластные, областные.
16: Производили его также в Киеве, с 59 года в Польше, собирали в Китае. Есть и современные модификации этого самолета, более комфортные, например, ТВС-2МС, тоже продукт сибирских конструкторов. У него уже турбовинтовой двигатель. Что касается идеи возвращения в строй хранящихся в полях Ан-2. С одной стороны, самолеты действительно вечные. Они разбираются до последнего винтика и заново легко собираются. Но главный вопрос дальше – это начинка. Далеко не все комплектующие теперь можно найти отечественные. Все будет решать экономика авиаперевозчиков, продолжает Роман Гусаров.
17: Это не просто вот они 700 стоят, взял любой и полетел. Нет, их надо серьезно восстанавливать. Восстановление обходится начинается где-то от 20 миллионов и выше. А окупать самолет сложно, потому что на местных воздушных линиях авиакомпании особо ничего не зарабатывают. Билеты стоят дешево. Хорошо, если перелеты субсидируются, ну, значит, они хотя бы не в минус летают.
16: С другой стороны, пока на смену кукурузнику идет совершенно новый самолет этого класса «Байкал», на переходный период восстановленные Ан-2, возможно, бы и пригодились. И это будет еще одна заслуга легендарного биплана, который выручает страну уже больше 70 лет. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
9: Утро на Радио «Звезда».
13: Через 15 минут вы узнаете, какие фразы Достоевского заставляют нервничать переводчиков его книг. Зачем в школах звонки меняют на популярные мелодии? Что осложняло форсирование Днепра в августе 43-го?
9: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. Власти Котовска в Тамбовской области просят жителей в ближайшие два дня не выходить из домов по причине опасности отравления угарным газом, сообщил глава города Алексей Плохотников. Напомним, сегодня в связи с атакой украинских беспилотников в Котовске загорелся склад логистического центра. Площадь пожара достигла 100 тысяч квадратных метров. Мессенджеры стали одной из главных киберугроз для высокопоставленных чиновников Евросоюза в этом году, сообщает «Политика». Хакеры пытаются получить доступ к учетным записям чиновников с помощью персонализированных сообщений, поддельных ссылок и вредоносных файлов. По данным журналистов, за этот год по меньшей мере 5 национальных киберагентств указали на попытки взлома аккаунтов в различных мессенджерах. С сентября россияне смогут оплачивать туры и отдельные туристические услуги цифровыми рублями наряду с привычными способами расчета. Нововведение потребует от крупных и средних туркомпаний донастройки платежных систем и работы с банками. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России. Большинство российских родителей готовы потратить на цветы к 1 сентября от 1 до 3 тысяч рублей, приводит данные опроса РИА Новости. Треть респондентов планирует купить букет за сумму до 1000 рублей, чуть меньше соотечественников готовы потратить от 3 до 5 тысяч. Более дорогие букеты покупаются реже. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
19: Звать величать-то?
20: Не царское это имя!
21: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
20: Не царское это имя!
21: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Московский и великий князь Владимирский присоединил Костромское и Ростовское княжества, установил контроль над Великим Новгородом. При нем же в Москве возвели первый каменный храм – Успенский собор. Иван I – Калита.
3: Что же означает это прозвище?
4: На Руси калитой называли кошель или мягкую сумку для денег, которую обычно носили на поясе. Иван Данилович был известен своим умением накапливать богатство. Он всегда исправно собирал дань для Орды и при этом находил средства для покупки новых земель и укрепления

По другой версии, прозвище это родилось из-за щедрости князя. Если верить московским преданиям XIV века, Иван I всегда носил при себе калиту, наполненную серебром, и раздавал милостыню. За заботу о бедных и сиротах он даже получил второе прозвище – «Добрый». Но история все равно сохранит имя Иван Калита.

0: Река истории. История реки. Мойка.
1: Когда для сплава корабельного леса на верфи Адмиралтейства от Невы к Мойке прокопали два канала, Крюков и Адмиралтейский, между ними образовался остров, который назвали Новой Голландией. Однажды царь Петр и генерал-полицмейстер Петербурга Антон Девьер ехали вдоль Мойки. Напротив Новой Голландии подъехали к мостику, перекинутому через канал. Ну, как к мостику? Проехать по нему без риска для жизни было невозможно. Вышел царь из экипажа, показал денщику, как доски положить, чтобы мост укрепить. А генерал-полицмейстера поколотил палкой.
2: На тебе! На! Впредь будешь лучше стараться, чтобы улицы и мосты были в надлежащей исправности. Сам будешь за этим смотреть.
1: Новая Голландия очень нравилась Петру. У императора там был деревянный домик среди сараев на берегу пруда. В домике мастерская. Однажды точил он что-то на токарном станке и спросил своего шута Балакирева, что народ про Петербург говорит. Балакирев царя знал хорошо. На всякий случай встал поближе к двери, перекрестился и выдохнул.
3: Говорит народ такое. С одной стороны море, с другой горе. С третьей мох, а с четвертой ох.
1: Едва успел от дубинки государем пущенной в сенцы выпрыгнуть. Отходчив был Петр. Вечером здесь же, у домика, прямо на досках, в траве разложенных, трапезничал и вином народ поил.
0: Мойка. Река истории. История реки.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Реклама.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: знаю я все, а там, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Адыгее и Кабардино-Балкарии российские силовики пресекли противоправную деятельность сторонников запрещенных на территории нашей страны международных террористических организаций. В результате проведенных мероприятий в Майкопе задержан местный житель. Он планировал совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны России, говорится в сообщении ФСБ. У злоумышленника изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с боевиком украинской террористической организации, который координировал деятельность фигуранта. На значительном расстоянии от Севастополя над акваторией Черного моря уничтожены 3 дальнобойные крылатые ракеты противника «Фламинго». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате никто не пострадал, повреждений городской инфраструктуры нет. Напомним, ранее в нашем Министерстве обороны сообщили, что за минувшую ночь военные сбили 426 украинских беспилотников над 16 регионами России. В Липецкой области обломки вражеского дрона упали на частный дом. В результате произошел пожар, погибли 2 человека, мужчина и 14-летний подросток. Кроме того, еще 2 женщины получили ранения. В Тамбовской области в результате воздушной атаки произошел пожар в логистическом центре «Валберес» в Котовске. Пострадал один из работников маркетплейса. В 3 муниципальных образованиях Сахалинской области ввели режим ЧС по причине прошедшего циклона. Оценочная комиссия подсчитывает ущерб от непогоды. В результате стихии в Тамаринском районе подтопленными оказались несколько десятков домов, а в Углегорском округе река смыла турбазу. 2 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются. В Смирныховском районе сошли сели и разрушили несколько участков дорог до села Пильва. Там ведутся восстановительные работы. В Ленинградской области выпускники ведущих военных вузов России проходят 3-недельный курс спецподготовки перед отправкой воинские части на первичные командирские должности. Молодые офицеры учатся управлять багги, квадроциклами, а также штурмовать объекты различной сложности. Подробности о процессе обучения рассказал телеканалу «Звезда» выпускник Академии имени Хрулева с позывным «Фурия».
3: Военный вуз – это теория, совмещенная с практикой. Преподавание и определенные часы теории. Здесь же идет полностью все отведенное время на практику, практический опыт.
2: Младшие офицеры также осваивают управление беспилотной техникой, в том числе наземным робототехническим комплексом «Курьер». После завершения 3-недельной подготовки выпускники отправятся в свои воинские части. И о погоде. В столице сейчас около 14 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь и до плюс 17.
1: Автонавигатор.
2: 28, 29 и 30 августа будет временно закрыто движение транспорта на ряде улиц в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концертов, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом «Яндекс.Карты». Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса можно потерять на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Также полчаса уйдет на проезд по Волоколамке от метро «Туш». Тушинская до улицы Габричевского. Пробка на 20 минут на Новосходнинском шоссе от остановки Ускова до спортбазы «Планерная». Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: За Днепр. Как форсировали реку? Переводчица из Сеула получила медаль Пушкина за вклад в продвижение русской культуры. Ким Чон А известна переводами романа Федора Достоевского, которого она считает своим наставником. Интересно, что автор «Преступления и наказания» за рубежом популярнее даже создателя романа в стихах Евгений Онегин. Почему Достоевский так интересен иностранным читателям и легко ли переводить русского классика? Все ответы у Анны Елисеевой.
1: По опросам международных книжных сервисов, Федор Михайлович признан самым популярным классиком в мире. Его романы ценят за глубокое понимание человеческой души. А волнуют душу, не только русскую, те же вопросы, что и 200 лет назад. На один из них, самый животрепещущий, писатель дает простой и понятный ответ, вернее, совет. Надо любить жизнь больше, чем сам смысл жизни. Но зарубежные читатели обращаются к Достоевскому и по другому поводу. В его книгах ключ к пониманию России, и сквозь призму русской души они находят ответы на свои вопросы, объясняет ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, доктор филологических наук Сергей Шараков.
2: Это изображение этих глубин души человеческой интересно иностранцу, потому что что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом, а Достоевский выражает глубину православной культуры. И это иностранцу интересно, потому что он этого не встречает в своей культуре.
1: А еще Федор Михайлович – гениальный мастер слова. И с этим согласится каждый русскоязычный читатель, кто знаком с его творчеством. Но сохраняется ли уникальный авторский стиль в художественном переводе? Так что получилось не просто не скучно, а по-достоевски не скучнёхонько. Увы, некоторые переводчики идут по пути упрощения, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института Ольга Соленко. Таким просторечием, как спятить, надуть, шпынять, не каждый найдет достойную замену.
3: Знаете, вот в английском переводе фраза Достоевского «У дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие». И вариант перевода английский, он настолько оказывается нейтральным, что что-то там типа «можно ли старых женщин бить по голове?». Ну, вы понимаете, лущить старушонок или бить старых женщин по голове. Разница здесь, конечно, очень яркая.
1: Выразительность русского языка Достоевский использует как инструмент. И не только для того, чтобы оживить героев, но и подчеркнуть свое отношение к ним. Отсюда выражение типа «скверный князюшка» или «дрянной идиотишка». В каждом суффиксе сочувствие автора к персонажу. И опять же, не просто пьяные, а пьяненькие. Не сухое обращение «груша», а нежная «грушенька». Кстати, для чего это разнообразие в наименовании героев восточному читателю не совсем понятно. А все потому, что переводчики взяли, да и упростили все имена, продолжает мысль Ольга Соленко.
3: Японский переводчик Камаяма говорит о том, что Зосима, старец Зосима, говорит очень архаичным языком. И ему приходится найти в современном японском вариант такого стилевого отличия. И интересно, но он выбирает такой женский язык для языка Зосимы. И убирает уменьшительно-ласкательные суффиксы.
1: В Японии по роману «Братья Карамазовы», который перевел Камаяма, вышел одноименный сериал. А режиссер Акира Куросава по книге Достоевского поставил спектакль. Причем оба автора перенесли сюжеты в японскую действительность. Несмотря на это культурное переосмысление, идеи писателя близки жителям страны аниме и комиксов. Вера и безверие, милосердие и жестокость. Эти вопросы поднимают не только японские, но и западные авторы. И находят ответы у русского классика. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда. С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии. Среди них «Дважды два – четыре», «Учат в школе» и другие композиции советских и современных авторов. Мы решили узнать, какую мелодию поставили бы сами учителя и нужно ли, по их мнению, включать молодежные песни. Преподаватель английского языка Красноярской гимназии номер один Елена Савина выбрала бы школьную польку.
4: Есть такое произведение, оно легкое, подвижное, не вызывающее каких-то тревожных мыслей. Учащимся бы, я думаю, понравилось. Что касается современных треков, их можно, да, использовать тоже, но все-таки смотреть, сортировать, потому что не каждый современный трек подойдет для такой цели, как замена звонка.
0: Чередовать советские и современные мелодии предложила учитель истории и общества знания Рижской школы номер 2 Марина Шарова.

0: Я бы их меняла, потому что дети очень любят. Матушка-Земля очень любят. Но когда им ставят вот такие, учат в школе, они улыбаются и говорят, это что? И мы говорим, а это наши песни. И вот такой диалог появляется.
1: Свой выбор в пользу классической музыки делает Григорий Назаров, учитель общества знаний гимназии номер 9 города Химки, и объясняет, почему мелодия значимее традиционного школьного звонка.
2: Музыкальное сопровождение – это один из важнейших компонентов образовательной среды. Туда входят тихие коридоры, красивая вкусная столовая. Это все среда. И то, как школа, извините меня, пахнет, и как она звучит, и как она выглядит, это очень важно. А если мы понимаем, что в школе звучат произведения музыкальные, которые наши предки складывали в течение, ну, как минимум 300 лет, то, по-моему, это вместо тысячи слов лучшее воспитание граждан и патриотов нашей страны.
1: Согласно исследованиям, музыка на переменах помогает повысить уровень учебной мотивации школьников.
3: Утро на радио «Звезда».
1: Ровно 83 года назад началась битва за Днепр, итогом которой стало освобождение левобережной Украины от фашистов. Почему ставка Гитлера на эту реку себя не оправдала? С какими сложностями столкнулись советские войска при форсировании Днепра? И как Красной армии помогли партизаны, расскажет Максим Петренко.
4: Успехи Красной армии в 1942-1943 годах, которые называют коренным переломом в Великой Отечественной, речь про Сталинград и Курск, способствовали быстрому продвижению наших войск к Днепру. В конце лета 43-го также приступили к освобождению промышленно развитого Донбасса. И ни о какой решительной победе гитлеровцев над Советским Союзом речи уже не шло. Вермахт намеревался отсидеться за Большой рекой, естественным оборонительным рубежом, и Днепр органично вписался в немецкую концепцию так называемого «Восточного вала», рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
5: Гитлер планировал взять Измором и установить на Днепре и севернее Днепра на других водных преградах так называемый «Восточный вал». Предполагалось также возведение мощных фортификационных сооружений. Эти сооружения и были во многом построены.
4: Удержать более многочисленную советскую армию до Днепра, после начала битвы в августе, врагу не удалось, поэтому немецкие части с потерями сами спешно отошли за реку. Занятый ими правый берег давал преимущество. Он выше левого. Наступающие окажутся как на ладони. Нашим солдатам придется штурмовать возвышенности. Но достроить укрепление и выиграть время советское командование вермахту не позволило. Было решено брать преграду сходу. Форсировать Днепр – задача крайне сложная. Река широкая, от 1 до 3 километров. Как писал Гоголь, редкая птица долетит до середины Днепра. Сильное течение, холодная вода, плюс постоянные обстрелы. Переплывали реку часто ночью, не без невероятного мужества и смекалки, говорит военный историк Юрий Кнутов.
6: Для форсирования использовались все подручные средства, начиная даже от обычных крестьянских изб и кончая любыми предметами, за которые можно держаться.
4: Выбирать места для переправ и лишать немцев шансов на получение подкрепления помогали партизаны. На оккупированной территории СССР они провели операцию «Рельсовая война», подрывая вражеские эшелоны. Первые советские части форсировали Днепр в 20-х числах сентября, а к концу месяца на правом берегу будет уже 20 наших плацдармов. Среди них Букринский и Лютежский, с которых в ноябре освободят Киев. Битва за Днепр войдет в историю как одна из самых тяжелых, кровопролитных и масштабных. Линия сражений протяженностью в сотни километров. Сразу 5 наших наступающих фронтов. Сергей Колдин о беспрецедентном количестве награжденных звездой героя.
5: Их число достигало чуть менее 2500 человек. Больше, чем награждений за весь период до этого. То есть не только в ходе Великой Отечественной войны, но и вообще с момента введения звания Героя Советского Союза. Уже этот один факт говорит о том, насколько сложная задача стояла перед нашими войсками и насколько героически они ее выполнили.
4: Далее последует продвижение Красной армии по правобережной Украине к границе с Румынией. Как сообщит лондонское радио, занятие в ноябре Киева советскими войсками является победой с огромным моральным значением. Германия слышит звон похоронного колокола, на нее надвигается лавина. Максим Петренко, Сергей Жуков, радио «Звезда».
3: утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как работают защитные аэростаты, за что могут аннулировать водительские права, почему Ан-2 называют гордостью малой авиации.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Три ракеты «Фламинго» уничтожены над Черным морем на значительном удалении от Севастополя. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Это была первая за долгое время ракетная атака врага на Севастополь. Пентагон намерен полностью отказаться от технологии искусственного интеллекта «Anthropic» к концу сентября, заявил заместитель министра обороны штатов по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл. По его словам, ведомство уже удаляет программное обеспечение компании со своих систем. Процесс займет время, поскольку технологии встроены в сложные системы оборонного ведомства, и их необходимо заменять постепенно. Уровень рождаемости в мире в этом году впервые в истории упал ниже уровня воспроизводства населения. Об этом говорят данные исследования американских ученых. Тенденция к снижению рождаемости характерна для 219 стран из 236 изученных. В основном она наблюдается в местах с низким и средним уровнем дохода. За первые полгода россияне стали откладывать вдвое меньше средств. Доля доходов, направленная на сбережения, сократилась до 4%, сообщает «Известия». Основная причина сокращения – стремительный рост расходов. Траты увеличились на 13%, а доходы только на 7%. Рост цен, дорогие кредиты и снижение ставок по вкладам вынуждают россиян больше тратить на повседневные нужды. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
8: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опош, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием, ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.

0: мундирования.
1: Ментики носили все гусары, и наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу «свой-чужой» короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
2: Гусарский ментик.
1: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир Ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
2: Форма и содержание. Гусарский ментик.
3: Радиозвезда.
4: Очень важные вопросы.
5: Расскажите, кто и когда придумал нитраты, и действительно ли они так опасны для человека?
6: Отвечает химик Алексей Паевский.
7: Нитраты – это соединение соли азотной кислоты с формулой калия внутри, натрия внутри, NH4 внутри и прочее. Существует в природе издавна. И это обыкновенные вещества, которые растения используют как источник азота. Мы, человечество, используют нитраты как азотное удобрение. Чаще всего это калийная селитра или аммиачная селитра. Другое дело, что нитраты и селитра используются в производстве пороха и так далее. Поэтому вопрос, действительно ли нитраты так опасны для человека, тоже не имеет смысла. Как еще в древности говорили, все есть яд, все есть лекарство. Без нитратов жизнь невозможна, и сам наш организм в процессе своей жизнедеятельности производит некоторое количество нитратов прямо в процессе нашей жизнедеятельности. Тем не менее, действительно, есть корреляция между избыточным потреблением нитратов и возникновением некоторых онкологических заболеваний, потому что нитраты в процессе биохимических превращений превращаются в нитриты, которые немножко канцерогенны. Поэтому перебор нитратов в овощах и фруктах нехорошо. С другой стороны, заявка, что безнитратные овощи и фрукты – это неправда, потому что все равно овощи, вообще все растения получают азот именно из нитратов. Другое дело, что просто человек их не вносил, но они все равно в почве в том или ином виде присутствуют.
4: Очень важные вопросы –

0: Словарь современного города.
1: Т. Трамвай. Еще не метро, но уже и не троллейбус. Привязан к рельсам, а значит, не может просто взять и поменять маршрут. Зато там, где он есть, у него всегда преимущество в движении. И никаких помех. Трамвай. У этого вида транспорта множество плюсов. Современные вагоны комфортные, тихие, никакого выхлопа, едут мягко и, главное, быстро. Вместимость больше, чем у автобуса, а вот станции, как поездам метро, не нужны. Впрочем, как и подземные тоннели. Трамвай – один из самых старых видов городского транспорта. Все началось с небольших вагончиков на конной тяге в 30-х годах 19-го столетия. Неплохо, но такой стартап выглядел сомнительно. Лошади и рельсы сочетались не самым лучшим образом. По счастью, через полвека развитие науки и технологий позволило заменить животных электрическими двигателями. И пошло-поехало. Трамваи городские, трамваи пригородные, трамваи грузовые, а еще всевозможные специальные трамваи, вроде снегоочистителей, путеизмерителей и даже вагонов-пылесосов. А еще трамвай бывает международным. Только представьте, некоторые линии были проложены таким образом, что, не выходя из общественного транспорта, пассажиры могли попасть из Швейцарии во Францию, из Франции в Германию, а из Германии в ту же Швейцарию. Нет, это не один маршрут, но все равно впечатляет. Увы, после Второй мировой войны трамвай оказался слишком дорогим удовольствием. Рельсы и контактная сеть требовали больших вложений. Средства нашлись уже под конец шумного 20 века. Именно тогда началась эпоха ренессанса трамвая. Вагоны стали удобнее и просторнее. Составы вместительнее и тише. А вид из окон такой, что не остается ни малейших сомнений. Лучше транспорта точно не найти.
0: Словарь современного города. Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Кабардино-Балкарии задержали 11 участников террористической организации. По данным ФСБ, члены преступной ячейки пропагандировали радикальную идеологию и совершали насильственные действия в отношении граждан, которые не разделяли их взгляды. В Майкопе силовики задержали местного жителя. Он планировал совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны России, говорится в сообщении российской спецслужбы. Вооруженные формирования Украины сбрасывают с дронов взрывные устройства, замаскированные под кошельки, пачки банкнот и игрушки. Об этом сообщили в Росгвардии. Ведомстве напомнили о запрете трогать подозрительные предметы на улице и приближаться к ним. При их обнаружении необходимо обратиться в правоохранительные органы. Под Анапой пожарные борются с огнем на территории заповедника Утриш. Возгорание там произошло накануне по причине падения беспилотника. К сегодняшнему утру площадь пожара увеличилась до 70 гектаров. Власти рассказали, что запланированный вылет самолета для тушения пришлось отменить в связи с сильным ветром. Труднодоступная местность и горный ландшафт также осложняют работы. Въезд на Утриш временно ограничили. В преддверии нового учебного года злоумышленники запустили фишинговый ресурс, имитирующий образовательную платформу. Педагогам предлагают зарегистрироваться на ней под предлогом внесения данных об успеваемости учеников, рассказали РИА Новости в Общественной палате. Данная инициатива якобы исходит от Министерства просвещения и нацелена на улучшение качества образовательного процесса, а также сдачи экзаменов. При переходе по фишинговой ссылке педагог вводит личные данные для регистрации, а затем подтверждает их через госуслуги. После ввода кода из СМС информация попадает к аферистам, которые используют ее в своих целях. Из Москвы в Ярославль сегодня отправится первый двухэтажный поезд «Аврора». Количество составов на маршруте увеличится с 6 до 8 в сутки, а число пассажирских мест вырастет примерно на треть. Подробности о новом поезде рассказал информационной службе «Вести» заместитель генерального директора российских железных дорог Дмитрий Пегов.
2: Мы видим значительный прирост пассажиров на данном направлении, поэтому сейчас мы назначили этот поезд в дополнение к тем поездам, которые у нас сейчас эксплуатируются. У нас уже перевалило отметку 5000 пассажиров в день на этом направлении, мы перевозим.
1: Параллельно в столице готовятся к комплексному обновлению Ярославского вокзала. Начать работы планируется уже в декабре этого года. Завершится реконструкция к концу 2028 года. И о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 15. Днем синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. На объектах критической инфраструктуры смогут вводить временное управление. Как их защищали до эпохи беспилотников. Права при выявлении опасных заболеваний аннулируют автоматически. Какие недуги не позволят сесть за руль? Самолет Ан-2 хотят модернизировать. В чем секрет живучести легендарного кукурузника? Правительство сможет вводить время на управление объектами критической инфраструктуры, если компании не обеспечивают их безопасность. Такой указ подписал президент. Ким Андреев узнал, как защищали заводы и мосты от воздушных атак, когда не было дронов и спутников, и какие находки наших дедов восхищают даже современных инженеров.
3: Противовоздушную оборону условно разделяют на два типа – активная и пассивная. Первая подразумевает уничтожение противника в воздухе силовым способом. В годы Великой Отечественной это были артиллерия и авиация. Защита стратегических объектов, вроде мостов, заводов и электростанций, была тогда одной из важнейших задач Красной Армии. Чтобы точно поразить самолеты Люфтваффе, их подсвечивали огромными прожекторами, изобрели технологию еще в годы Первой мировой. Как это работало, рассказывает методист научно-методического отдела Музея Победы Петр Лагутин.
7: Первоначально направление на самолет определяли посты воздушного наблюдения и специальные звукоулавливатели. Уже после этого прожектор-искатель должен был захватить самолет лучом, а затем к нему подключали другие прожекторы, которые также вели этот самолет, в результате чего он оказывался на пересекающихся лучах и постоянно был освещен, что серьезно облегчало борьбу с ним при помощи зенитных орудий или облегчало атаку ночным истребителем.
3: Над московскими и ленинградскими оборонными предприятиями во время войны регулярно поднимали заградительные аэростаты. Это шары диаметром до 10 метров. Их наполняли гелием и отправляли в небо на высоту до 4 километров. Для немецких бомбардировщиков аэростаты выступали естественной преградой, ограничивающей обзор для точного сброса авиабомб, а порой и служили железной паутиной, объясняет историк-публицист Игорь Пыхалов.
8: Основная опасность для самолетов противника заключалась не в том, чтобы они в этот аэростат врежутся, а в том, что аэростаты были привязаны к металлическим тросам. Причем иногда бывало, что эти тросы натягивались там крест-накрест или там еще более сложные конструкции. И именно в эти тросы и врезались вражеские самолеты. Или, по крайней мере, перед ними существовала такая опасность.
3: К пассивным методам противовоздушной обороны относят в первую очередь маскировку. К примеру, на крышах цехов возводили целые бутафорские кварталы из фанеры, имитируя сады или скверы. Красную площадь в Москве превратили в жилые кварталы, спрятав стены Кремля и Мавзолея за деревянной обшивкой. Электростанции или котельные накрывали специальной защитной сеткой в цвет грунта или травы, а нефтехранилища и аэродромы иногда специально строили с нуля, чтобы запутать противника, продолжает Петр Лагутин.
7: А в рамках системы обороны могли создаваться полноценные муляжи, ложные объекты, в том числе объекты инфраструктуры, которые должны были выступать в качестве мишени для немецких пилотов. В Подмосковье и Москве, начиная примерно от района Клина, считается, что было построено в общей сумме до 240 ложных объектов.
3: Если же важные наземные объекты не маскировали, то обязательно укрепляли, как правило, мешками с песком, а в стенах стратегических предприятий иногда пробивали стрелковые амбразуры. К примеру, так была устроена оборона на заводах «Большевик» в Ленинграде и «Красный Октябрь» в Сталинграде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
6: За период с июля 41 по апрель 42 немцы совершили на Москву около 8 тысяч налетов. Но из-за грамотной системы ПВО к цели пробились чуть больше 200 самолетов.
0: Утро на радио «Звезда».
6: При выявлении опасных заболеваний водительские права в России будут аннулировать автоматически. Нововведение вступит в силу 1 марта. Сейчас водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем до плановой замены прав, а это происходит раз в 10 лет. Насколько важно такое изменение и как оно повысит безопасность на дорогах, объясняет автоэксперт Антон Ширяев.
9: Ключевая разница в том, что с 1 марта 2027 года электронные справки заменяют бумажные. Сейчас для того, чтобы ГАИ получили данные по конкретному водителю, необходимо вручную составить запрос. И, соответственно, получить тогда данные о том, что, например, у этого водителя он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, или у него выявлен депрессивный эпизод, или какое-то другое расстройство, которое влечет за собой аннулирование прав. Когда с 1 марта заработает единая электронная данная база, то, соответственно, сразу ГАИ увидит по всем тем людям, которые находятся на учете, что называется, информацию, и права действительно будут в таком случае аннулированы. Поэтому, если существуют какие-то проблемы со здоровьем, об этом человек знает, то их необходимо решить, собственно, до 1 марта для того, чтобы была чистая медицинская история. На самом деле список достаточно большой. Прежде всего, это касается, естественно, расстройств психических, психологических, нервных и так далее. Там есть и действительно те болезни, которые опасны, как, например, эпилепсия.
10: Повысит ли безопасность на дорогах такая мера?
9: Будет наведен некий порядок, систематизация. Самое главное, будет введен учет и контроль. Понятный, ясный.
6: При этом в электронной базе данных водителя не будет указан конкретный диагноз. Это считается медицинской тайной. Там лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания для отзыва прав, объяснили в Комитете Государственной Думы по охране здоровья.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Министерство промышленности и торговли России рассматривает проекты на базе самолета Ан-2. Для этого разрабатывается линейка двигателей – роторно-поршневых и турбовинтовых. Максим Петренко о том, как создавался этот легендарный кукурузник, за счет чего он такой надежный и имеет ли смысл восстановление простаивающих Ан-2.
11: «Аннушка», «Везде лед», «Кукурузник» – прозвищ у Ан-2 «Масса». «Кукурузник», кстати, за счет того, что машину часто использовали в сельском хозяйстве. Это детище конструктора Олега Антонова и его группы. И хотя впервые собранный на Новосибирском авиационном заводе самолет поднялся в воздух в 1947-м, идея создать его у Антонова родилась еще до войны. Воплощение задумки столкнулось с трудностями. Самолет не сильно и принимали поначалу из-за скромных показателей по скорости полета. Но когда стране понадобится машина для восстановления разрушенного в военные годы хозяйства, наступит звездный час Ан-2. Для него выбрали схему биплана – два крыла большой площади, которые давали отличную подъемную силу. Преимущество – короткий взлет и посадка. Вообще он мог приземляться на любых сельских аэродромах и даже просто на укатанном поле. Конструкция также была безопасной, говорит главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.
12: Да, он не скоростной, но зато он прекрасно держится в воздухе при даже встречном ветре, ну, по сути, может даже парить на одном месте, как воздушный змей. И это позволяет ему быть очень надежным и безопасным с точки зрения сваливания.
11: Приличная грузоподъемность, способен поднять в воздух 12 пассажиров с багажом. Фюзеляж из дюралюминия, сплава на основе алюминия с добавками меди, магния и марганца. Так достигалась коррозийная стойкость. Немаловажно, что самолет предназначен для обслуживания в поле. Он крайне простой, минимум электроники и почти все приборы механические. Ан-2 летал и летом, и зимой. Он рекордсмен по количеству модификаций, отмечает авиаэксперт, кандидат технических наук Владимир Попов.
13: Это и санитарная авиация, это и сельскохозяйственная авиация, и авиация экологического мониторинга, и транспортная авиация перевозки малогабаритных грузов на малые расстояния, почта, пассажирские линии, межобластные, областные.
11: Производили его также в Киеве, с 59 года в Польше, собирали и в Китае. Есть и современные модификации этого самолета, более комфортные, например, ТВС-2МС, тоже продукт сибирских конструкторов. У него уже турбовинтовой двигатель. Что касается идеи возвращения в строй хранящихся в полях Ан-2. С одной стороны, самолеты действительно вечные. Они разбираются до последнего винтика и заново легко собираются. Но главный вопрос дальше – это начинка. Далеко не все комплектующие теперь можно найти отечественные. Все будет решать экономика авиаперевозчиков, продолжает Роман Гусаров.
12: Это не просто вот они 700 стоят, взял любой и полетел. Нет, их надо серьезно восстанавливать. Восстановление поезда где-то от 20 миллионов и выше. А окупать самолет сложно, потому что на местных воздушных линиях авиакомпании особо ничего не зарабатывают. Билеты стоят дешево. Хорошо, если перелеты субсидируются, ну, значит, они хотя бы не в минус летают.
11: С другой стороны, пока на смену кукурузнику идет совершенно новый самолет этого класса «Байкал», на переходный период восстановленные Ан-2, возможно, бы и пригодились. И это будет еще одна заслуга легендарного биплана, который выручает страну уже больше 70 лет. Максим Петренко, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
14: Таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Майкопе задержан местный житель, который планировал устроить теракт на одном из объектов Министерства обороны России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Уточняется, что задержанный вел переписку с украинским куратором. Министерство юстиции Соединенных Штатов пригрозило снести Кеннеди-центр, если там не увековечат Дональда Трампа, следует из заявления ведомства. Попечительский совет уже пытался сделать из учреждения центр имени Трампа Кеннеди, но суд наложил бессрочный запрет на переименование. По аргументам министерства, без должного признания заслуг Трампа доноры не будут делать пожертвования, центр деградирует и его придется сносить. Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители по причине неподготовленности страны в вопросе запасов газа к резким похолоданиям и перебоям в поставках, сообщает Bloomberg. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем заявила, что сейчас газохранилища заполнены лишь наполовину, и это рекордно низкий показатель как минимум за 15 лет. Метеорологическое лето пока не завершилось в столице. Летние температуры прогнозируются в городе в первой пятидневке сентября, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, начало метеорологической осени в центральном регионе в этом году перенесется на более поздние сроки. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Сбрасывали
4: шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали детей.
3: Отравился
2: Керенов. А Ленинге шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Обожаю лимоны. Готов есть их даже в чистом виде.
7: Конечно, они полезные. Главный источник витамина С.
5: А вот и нет.
8: Этот ярлык на лимоне висит давно. Видимо, с 18 века, когда британские врачи советовали морякам от цинги налетать на эти цитрусовые, чтобы не было дефицита витамина С. Да еще кажется, что раз лимон кислый, то в нем очень много этого витамина, то есть аскорбиновой кислоты. Никого не хотим разочаровать, но за узнаваемый вкус фрукта отвечает вовсе не она, а другие органические вещества.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: И теперь, собственно, о количестве витамина С в составе. Лимоны тут далеко не лидеры. Уступают киви, красной смородине, облепихе, петрушке. В разы по этому показателю они проигрывают красному болгарскому перцу и шиповнику.
6: Так что ж, получается, пить чай с лимоном бесполезно?
8: Отнюдь. Свой вклад в суточную норму витамина С лимон точно несет. Главное помнить, не стоит бросать дольки в кипяток. Пусть чай немного остынет. Так сохранится больше полезных свойств.
5: А вот и да.
9: Записки врача.
10: Чем опасна запущенная глаукома? Что будет, если игнорировать или не замечать первые симптомы этого глазного заболевания?
9: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
10: Глаукома – это хроническое и прогрессирующее заболевание глаз, при котором повреждается зрительный нерв. Чаще всего вследствие повышенного внутриглазного давления. Это одна из основных причин необратимой слепоты в мире. Ее коварство заключается в том, что на ранних стадиях болезнь может протекать почти бессимптомно. По данным Всемирной организации здравоохранения, миллионы людей живут с глаукомой, не подозревая об этом, пока не становится слишком поздно для предотвращения тяжелых последствий. Наиболее распространенная форма заболевания – первичная открытоугольная глаукома. На ранних этапах она, как правило, не вызывает боли, не сопровождается покраснением глаз или иными дискомфортными ощущениями. Именно это делает ее особенно опасной. Человек может терять зрение незаметно. Первый и один из самых тревожных признаков – сужение периферического, бокового зрения. Пациент может не сразу осознать изменения, потому что центральное зрение долго остается неизменным, а мозг компенсирует выпадение информации. Постепенно возникают слепые зоны, которые со временем сливаются, приводя к так называемому туннельному зрению, а затем и полной слепоте. Ранняя диагностика – ключ к сохранению зрения. Стандарты современной офтальмологии включают несколько методов для выявления глаукомы на досимптомной стадии. Это измерение внутриглазного давления, исследование зрительного нерва и сетчатки с помощью офтальмоскопии, тестирование полей зрения – периметрия, и оптическая когерентная томография, позволяющая с высокой точностью оценить структурные изменения в зрительном нерве. Особенно важно, что глаукома может развиваться и при нормальном уровне глазного давления, что требует комплексного подхода к диагностике. Если не выявить и не начать лечение глаукомы на ранних этапах, повреждение зрительного нерва прогрессирует необратимо, причем потерянное зрение восстановить невозможно. Ни операции, ни лекарства не способны вернуть уже погибшие нервные волокна.
9: Алексей Водовозов. Записки врача.
5: Реклама.
0: 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
12: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью более 40 беспилотников пытались атаковать Нижегородскую область. В результате повреждены промышленные предприятия, несколько жилых домов и автомобили. Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Всем гражданам, чье имущество пострадало, будет оказана помощь. Правительство утвердило меры поддержки пострадавшего от беспилотных атак бизнеса и обеспечения группы «Валберис Рус». В частности, для предпринимателей предлагается отсрочка и рассрочка по уплате ряда налогов, страховых взносов, а также приостановка налоговых проверок. Поддержку получат компании, индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Россия имеет огромный научный потенциал и остается открытой к равноправному международному сотрудничеству с учеными. Об этом заявил в приветственном слове к участникам форума «Технопром-2026» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2: Сегодня перед российской наукой стоят несколько первоочередных задач. Во-первых, научные результаты должны работать на нашу экономику. Во-вторых, субъектам необходимо активнее включаться в поддержку ведущих научно-образовательных центров страны. В-третьих, все российские ученые должны получить доступ к передовой научной инфраструктуре и результатам экспериментов. Сегодня у нашей науки огромный потенциал и есть все заделы для разработки и внедрения отечественных высокотехнологичных продуктов.
1: 13-й международный форум технологического развития «Технопром» проходит в Новосибирске. В нем принимают участие делегации 40 стран. Основная тема – российская наука, основа технологического лидерства. Дипломы бакалавров и магистров будут в силе, несмотря на переход на новую модель образования. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. В ведомстве подчеркнули, что те, кто поступил на программы бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Полный переход на новую модель образования планируют завершить за 3 года. Отдельные укрупненные группы специальностей будут переводить на нее со следующего года. Напомним, о старте пробного проекта объявили в 2023 году. В рамках пилота студенты получают базовое, также специализированное высшее образование, приравненное к магистратуре. В России на кассах введут единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг. Мера начнет действовать с сентября. Код будет размещаться на терминалах и платежных табличках. Он позволит проводить оплату быстро и безопасно. При этом у клиентов банков сохранятся бонусы, например, кэшбэк. Оплатить покупку можно 2 способами. Первый – отсканировать QR-код камерой телефона или через спецприложение, затем выбрать платежный сервис, проверить сумму и перевести деньги. Второй – внутри приложения банка выбрать сканирование QR-кода, отсканировать его, проверить сумму и совершить перевод.
0: Автонавигатор.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Водителям рекомендуется держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и заранее тормозить перед пешеходными переходами, напоминает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса можно потерять на Волоколамке от метро Тушинская до улицы Габричевского. Столько же уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Щелковского шоссе до Носовихинского. Пробка на 20 минут на Рублево-Успенском шоссе от Бузаева до Красногорского шоссе. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Почему осьминоги такие умные? Рассказывает морской биолог, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер.
1: Область знаний.
3: В принципе, когда мы говорим о многообразии жизни на Земле или в воде, обычно на ум приходят разумные обитатели, про которых мы хотим вспомнить. Как правило, это какие-нибудь сложно организованные организмы, например, люди или млекопитающие. Но в действительности у многих животных есть интеллект. И когда мы оцениваем интеллект разных животных, мы обычно равняемся на себя и не задумываемся о том, что вообще животные приспособлены к своей среде обитания, поэтому оценивать их интеллектуальные способности необходимо, как раз-таки понимая, какие задачи они решают в своей естественной среде. И осьминоги удивительны тем, что, несмотря на то, что они являются беспозвоночными животными, они достаточно высокоинтеллектуальны. В теле осьминога нейронов примерно такое же количество, как в организме кошки или собаки. Но если у этих животных они сосредоточены в головном мозге, то у осьминогов большая часть нейронов, примерно 2/3, находится в их щупальцах. Поэтому они могут решать задачи практически с помощью своих рук, своих щупалец, не дожидаясь ответа от головного мозга. И, наверное, именно поэтому осьминоги очень интересный объект как для изучения, так и в целом для того, чтобы понимать, как устроены живые организмы, как они мыслят. И, конечно же, путь развития осьминога совершенно не такой, как у нас, у людей эволюционно. Но, тем не менее, есть какие-то приспособления в их организмах, похожие на наши, но к которым он пришел совершенно иным путем. Вообще, осьминоги, они окутаны огромным количеством мифов, каких-то легенд. И самое удивительное, что все практически мифы, которые существуют про этих животных, это правда. Наверное, единственное, что является неправдой, так это то, что гигантские осьминоги могут потопить корабли. Но все остальное – это фактически истина. Если мы будем разбирать самые популярные из них, то они обращены к анатомии этих животных. Вообще все страхи, большинство страхов людей, поверий, они от незнания и от недостатка информации. И обращаясь к каким-то фактическим

0: данным, исследованиям, можно на эти многие вопросы ответить. Например, есть миф о том, что у осьминога голубая кровь. И это не миф, это абсолютная правда, поскольку, в принципе, у многих животных цвет крови не такой, как у нас. А в человеческом организме цвет крови обусловлен наличием железа, которое помогает как раз-таки переносить кислород в составе гемоглобина. У многих животных, в том числе и у осьминогов, эту функцию выполняют другие вещества. Например, медь, которая окрашивается в синий цвет. Поэтому кровь у осьминогов, она как раз-таки голубая или бесцветная. А другой миф, который существует про осьминогов, это то, что у них есть три сердца. И это тоже, ну, в какой-то мере правда. Только у него не истинные сердца, три штуки. У него одно сердце, которое выполняет свою непосредственную функцию, и два дополнительных жаберных сердца, которые дополнительно снабжают кислородом его жабры. Осьминоги, в принципе, ведут достаточно подвижный образ жизни, поэтому необходимо, чтобы жабры снабжались кислородом бесперебойно. Следующий миф, который существует про этих замечательных животных, это то, что осьминог может пролезть в игольное ушко. И, в принципе, что осьминоги – достаточно гибкие животные, могут пролезать в разные отверстия, совершать побеги, и это тоже, конечно же, так и есть. Вообще, когда мы говорим об осьминогах, мы представляем себе какого-то сферического осьминога в вакууме, большое страшное животное с восьмью щупальцами, который там способен нападать на кого-то, что он злобный, грозный. Но на самом деле осьминогов много. Это порядка 200 видов, которые распространены в разных климатических зонах. Они совершенно разного размера. Самый маленький осьминог достигает в размахе лап примерно 2,5 сантиметра. В то время как самый крупный осьминог Дофлейна, он достигает в размахе своих лап порядка 5 метров. Это достаточно большое животное. Поэтому, когда мы говорим о том, что они могут проникнуть в разного рода отверстия, стоит помнить, что все зависит от того, какого размера сам обладатель этого тела. Единственное твердое тело, которое есть в организме осьминога, это его клюв. Как бы странно это ни звучало, но у осьминогов есть хитиновый клюв, который расположен в точке смыкания его щупалец. Клюв его похож на птичий и выполняет примерно ту же функцию. С помощью этого клюва осьминог охотится, кусает, удерживает своих жертв и потом поедает их. Поэтому, если клюв может протиснуться в какое-то отверстие, то и весь остальной осьминог, конечно же, тоже сможет туда поместиться, потому что осьминог – это беспозвоночное животное, и в его теле нету ни одной косточки. Если мы рассматриваем маленький какой-то вид, например, это красный осьминог, какая-нибудь молодая особь, то он сможет пролезть в том числе в игольное ушко. Но если это, например, гигантский осьминог Дофлейна, то в ушко он, конечно же, не пролезет. Но, тем не менее, в любое отверстие, в которое он может протиснуть свой клюв, он может протиснуть все свое тело целиком.
1: Почему осьминоги такие умные?
2: Область знаний.
0: Вообще, осьминоги, они не безобидны, существуют смертельно опасные для человека виды. Пример – это синекольчатый осьминог, который является смертельно ядовитым. Укус этого осьминога ведет к неминуемой смерти, поэтому стоит быть аккуратными, особенно если люди посещают в туристических целях естественные места обитания этих осьминогов. Случайное столкновение с ним может как раз-таки привести к смерти, к сожалению. Вообще осьминоги продуцируют свой яд не самостоятельно, а в их слюнных железах живут симбиотические микроорганизмы, которые этот яд выделяют. Поэтому они очень активно им пользуются для того, чтобы охотиться, ну и достигать какие-то свои цели и задачи. Осьминоги поистине удивительны, и, наверное, самая удивительная их черта – это способность мимикрировать. То есть любой осьминог может поистине фантастически принимать форму, цвет окружающей среды, становиться похожим на субстрат, на камень, на грунт. И многие осьминоги в этом плане достигли огромных высот. Например, мимический осьминог, название как бы говорит само за себя, способен не только принимать форму каких-то частей субстрата, но в то же время он, наблюдая за окружающей средой, может учиться и принимать форму каких-то подвижных объектов. Например, он может становиться похожим на камбалу, он может активно, двигаясь, становиться похожим на каких-нибудь рыб, он может пристроиться к стае рыб для того, чтобы замаскироваться или скрыться от хищника, или наоборот поймать кого-нибудь из них. И он поистине является гением маскировки. Вообще, когда люди представляют себе какое-нибудь активно мимикрирующее животное, которое подстраивается под окружающую среду, в первую очередь все представляют себе хамелеонов. Но на самом деле осьминоги намного превосходят их по этой способности, и в целом они просто фантастически быстро могут менять свою окраску из-за наличия специальных образований в их ткани, которые под действием мышц осьминога могут менять его окраску. Конечно же, он не принимает какие-то фантастические цвета, а может менять их только исходя из своего набора, который заложен ему в соответствии с его видом. По окраске осьминога можно легко угадать, в каком он настроении. Когда он спокоен, он отдыхает, он практически неотличим от окружающей среды. Когда осьминог разъярен, когда он находится в таком возбужденном состоянии, когда он охотится, его цвет меняется достаточно интенсивно. Он может становиться багрового цвета, если это дофлейн, например, или какого-то другого яркого окраса в соответствии с биологией его вида. Поэтому осьминоги — это, конечно, крайне интересное животное с точки зрения изучения, наблюдения. В природе они ведут себя очень интересно, необычно. Много фильмов снято про осьминогов, и существа они довольно небанальные. Еще одна отличительная особенность осьминога — это способность выбрасывать чернила, большие чернильные облака. Он этим пользуется также для самозащиты, когда он встречается с хищником. Для того, чтобы можно было скрыться от каких-то хищников, осьминоги выбрасывают вот эти облака чернил, которые служат так называемой завесой, в которой они могут спрятаться и быстренько сделать ноги, особенно если кто-то на них охотится. Одна из самых фантастических особенностей осьминогов – это способность отращивать заново утраченные конечности. Так, например, в разгар охоты осьминог может утерять какую-то щупальцу, и он с легкостью вырастет новую. Более того, он полностью восстановит всю сеть нервных волокон, которые там присутствуют, и продолжит свое существование, как ни в чем не бывало.
2: Область знаний.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Радиозвезда.
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
1: Почему осьминоги такие умные? Рассказывает морской биолог, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер.
2: Область знаний.
0: Вообще, если продолжать тему нервной системы осьминогов, то она поистине уникальна. Как раз-таки это именно то, что так интересует исследователей, потому что она совершенно не похожа на нашу. Наши нервные волокна окутаны миелиновой оболочкой, а нарушения целостности которой ведут к различным неврологическим проблемам, заболеваниям. Многие болезни характеризуются как раз-таки нарушением целостности миелиновой оболочки. Но осьминоги пошли совершенно по другому пути, и в их нервной системе нервные волокна не имеют миелиновой оболочки вообще. И именно благодаря этой особенности нервный импульс передвигается по этим волокнам совершенно иным способом. То есть, если у человека это грозит достаточно сильными нарушениями, то осьминогу такая особенность позволяет практически молниеносно получать сигналы от различных частей его тела и действовать этими частями тела, в том числе щупальцами, независимо от работы головного мозга. Более того, если отрубить осьминогу одну из щупалец, какое-то время она продолжит свою деятельность, например, поисковую или исследовательскую, отдельно от его туловища, и какое-то время она сможет жить. У японцев, например, очень распространенная практика – это употреблять в пищу вот эти свежеотрубленные щупальца. Почему-то они считают, что это какой-то очень такой особенный деликатес. С моей точки зрения, это совершенно негуманно, но, тем не менее, такая особенность у осьминогов есть. Вообще, что касается гуманности, как ни странно, но в некоторых странах осьминоги считаются интеллектуальными и разумными существами. Поэтому запрещен не просто их отлов, но и употребление их в пищу. С какой-то точки зрения, наверное, это действительно оправдано, потому что осьминоги действительно наделены интеллектом и способны решать достаточно сложные задачи. Осьминоги могут разгадывать головоломки, они могут строить логические цепи, они обладают прекрасной памятью, они очень хорошо запоминают лица людей, которые ухаживают за ними. Они очень быстро учатся, и когда задают вопрос, какой вид осьминога самый умный, самый красивый ответ – это тот осьминог, который дольше всего прожил в лаборатории, где с ним занимались ученые. Потому что эти животные отгадывают много различных загадок, головоломок, они учатся и способны достаточно к сложной умственной деятельности. Но, конечно же, не стоит в то же время их переоценивать. И, например, популярная история о том, как осьминоги совершают побеги, это, конечно же, такая палка о двух концах, потому что если бы осьминоги были действительно настолько умны, то они могли бы предугадать, а что же ждет их за пределами их аквариума, и не сбегать вообще, потому что чаще всего осьминоги, которые совершают побеги, они, к сожалению, не находят обратной дороги и погибают на суше. На суше осьминоги какое-то время жить могут, поскольку они, в принципе, часто оказываются в приливно-отливной зоне. Поэтому передвижение по сухому субстрату не является для них экстраординарным. Они всегда могут вернуться назад в воду после какого-то времени нахождения на суше. Еще одной очень интересной особенностью осьминога является строение его глаз. Есть такое понятие, как конвергентная эволюция, когда разные животные приходят практически к одному и тому же решению какой-то проблемы разными путями. Осьминог – это беспозвоночное животное, а мы с вами достаточно высокоорганизованные организмы, и наша эволюция шла абсолютно разными путями. Тем не менее, строение глаза осьминога практически полностью идентично строению глаза человека. Более того, глаза осьминога более совершенны, чем наши. У нас, у людей, к старости зрение падает. Оно ухудшается из-за возраста. Мышцы, которые изменяют кровизну хрусталика, они истончаются, и зрение ухудшается. У осьминога нет этой проблемы, поскольку у него нет этой мышцы, и его хрусталик двигается немножечко иным способом. Поэтому зрение осьминога не ухудшается в течение всей его жизни, и он остается таким же зорким, как был при рождении.
1: Почему осьминоги такие умные?
2: Область знаний.
0: Немного грустная особенность осьминогов заключается в том, что все они живут только до первого размножения, по большей части. Есть виды исключений, но, тем не менее, большинство из них погибают сразу после того, как самка откладывает яйца. Скорее всего, это нужно для того, чтобы избежать каннибализма внутривидового, поскольку самка не прочь полакомиться своими детенышами, которые выводятся из ее яиц. Но в целом это немного грустная история. осьминоги после того, как созревают, они спариваются единожды, самка откладывает яйца и какое-то время ухаживает за этой кладкой. Но с рождением детенышей чаще всего самка уже оказывается нежизнеспособной. Более того, этот процесс, он очень физиологичен, и процесс старения запускается автоматически вместе с готовностью к размножению. Самка осьминога проходит несколько стадий, они сопровождаются изменениями в пищеварительной системе, она перестает питаться, она теряет кожные покровы, ну и в конце концов умирает. Самцы действуют примерно по той же стратегии, но их смерть, конечно же, не связана с откладкой яиц. Вообще на кладке осьминоги могут сидеть достаточно долго. Описаны случаи, когда осьминоги сидели на кладке, самка осьминога сидела на кладке несколько лет. Она высиживала ее, и где-то на четвертый сезон она скончалась. Большинство осьминогов – это очень асоциальные животные, и самцы с самками встречаются как раз-таки только тогда, когда начинается пора размножения. До этого момента осьминоги существуют строго по одному. Это очень такие асоциальные животные. Поэтому в аквариумах в том числе их содержат строго поодиночке. В период размножения они встречаются. Самец передает самке сперматофор, свои половые продукты. И после этого они расстаются навсегда. Некоторые осьминоги способны отделять свой щупалец с половыми продуктами для того, чтобы он самостоятельно нашел самку. Их асоциальность настолько велика, что даже для этого процесса они не хотят пересекаться. У осьминога аргонавта, когда ученые впервые нашли вот этот его отделенный щупалец, сначала описали его как какой-то новый вид какого-то червя, но потом поняли, что на самом деле это щупалец осьминога. У всех самцов форма этого щупальца видоспецифична, и с его помощью можно даже определить вид осьминога достаточно точно. Существуют виды исключения, например, тихоокеанские осьминоги, и они живут группами, а не поодиночке. Эти осьминоги в том числе очень интересны ученым, потому что это единственный вид, который может существовать группами. Поэтому как раз-таки именно их чаще всего и содержат в лабораториях для того, чтобы осьминогов изучать. Вообще осьминогов можно содержать в аквариуме. Это достаточно популярный вид, для которого необходимо создать оптимальные условия для того, чтобы можно было наслаждаться его обществом у себя дома в том числе. Важно помнить, что этот вид живет не очень долго, как раз-таки до первого размножения, поэтому, скорее всего, наслаждаться осьминогом у себя в аквариуме получится только в течение нескольких месяцев. А вообще осьминоги очень популярные лабораторные животные, которых там содержат в аквариуме в том числе, но исследовать их достаточно сложно. Так, например, ЭЭГ-осьминогу удалось сделать буквально в 2024 году, потому что до этого не было понятно, как закрепить электроды на его теле. Потому что осьминог сразу же снимал их, и закрепить их было фактически невозможно. Примерно в это же время удалось изучить сны осьминога, и ученые выявили, что осьминог, когда он спит, он видит сны, он меняет свою окраску. Но на самом деле у осьминогов еще много тайн и загадок. Есть еще огромная почва для изучения. С каждым годом появляются все новые исследования о физиологии и биологии этого вида. И я надеюсь, что многие загадки будут отгаданы как раз-таки благодаря изучению этого уникального животного.
1: Рассказывала морской биолог, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Логистический центр «Wildberries» в Котовске полностью уничтожен пожаром после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Пострадали два человека. Были сбиты 13 дронов, однако три смогли нанести удар по складу, добавил губернатор. Ранее мэрия Котовска обратилась к местным жителям с просьбой воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня. Горожан призвали держать закрытыми окна и балконы. Особую осторожность следует соблюдать людям, страдающим астмой и другими заболеваниями. В трех муниципальных образованиях Сахалинской области ввели режим чрезвычайной ситуации по причине прошедшего циклона. Оценочная комиссия подсчитывает ущерб от непогоды. В результате стихии в Тамаринском районе подтопленными оказались несколько десятков домов, а в Углегорском округе река смыла турбазу. Два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются. В Смирныховском районе сошли сели и разрушили несколько участков дороги до села Пельво. Там ведутся восстановительные работы, добавили спасатели. В Подмосковье запущен первый производственный комплекс государственного индустриального парка «Титан». От момента закладки первого камня до старта его работы прошло меньше двух лет. Проект работает в формате «все включено». Есть не только вся инженерная и транспортная инфраструктура, но и рабочие места для малого бизнеса. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Минпромторга Антон Алиханов участвовали в церемонии запуска этого важного объекта. В первом корпусе индустриального парка «Титан» уже разместились 7 отечественных компаний-производителей робототехники. Аренда помещений им обойдется всего в 1 рубль за квадратный метр, подчеркнул Андрей Воробьев. Антон Алиханов напомнил, что в России действует более 500 индустриальных парков, и 72 из них находятся в Подмосковье. Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин установил юниорские рекорды Европы в толчке по сумме двоеборья на чемпионате в Приштине. Своими эмоциями от выступления золотой медалист поделился Стас.
3: Очень хорошие эмоции, когда вот видишь свой флаг страны, свой гимн, незабываемое ощущение. Сейчас будем набирать 85-ю категорию, думаю набрать веса и прибавить результаты, чтобы потом показывать результат. Я вот сейчас перехожу, получается, в юниоры, и чтобы показать в юниорах тоже хороший результат.
2: Юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Приштине до 27 августа. Российские спортсмены представлены на турнире с флагом и гимном. И о погоде. Сегодня днем в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, плюс 16, плюс 18 градусов, ветер северный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.
1: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Крылов.
2: Баснописец еще при жизни прослыл великим чудаком. Известно, что Иван Андреевич был страстным обжорой и неряхой. При этом проявлял интерес к петушиным боям, а в человеческих кулачных боях с удовольствием участвовал. Но мало кто знает, что была у Крылова еще одна страсть – городские пожары. Он всегда был там, где горело.
1: На первый взгляд.
2: Однажды Крылов явился на прием к императрице Марии Федоровне, жене Павла I, в таком виде. Тучный мужчина, в заляпанном жирными пятнами кафтане и в грязных панталонах. Через дырку в сапоге смущенно взирал на мир большой палец. Мария Федоровна была в восторге. Громко смеялась и подарила мудрейшему новый костюм и сапоги из оленьей кожи.
1: Где изюминка?
2: Ни один петербургский дом не полыхал без его личного участия. Тучный баснописец с несвойственным ему проворством всегда мчался на очередную катастрофу. Говорят, в пожарах Крылов искал вдохновение. Однажды хозяин дома, где проживал Иван Андреевич, предложил ему подписать страховой договор, по которому баснописец обязан был в случае пожара выложить 60 тысяч рублей. По сути, выплатить стоимость дома. Крылов легко согласился. При этом сам увеличил сумму договора в 10 раз.
3: У меня даже 60 тысяч нет, а не то, что 600. Какая разница? Сколько?
2: На том и порешили. Иван Андреевич подписал договор и помчался на очередной пожар.
1: Иван Крылов. Человек с изюминкой.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о китах.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Синий кит – самое большое животное, которое когда-либо существовало на Земле. Его длина может превышать 30 метров, а вес достигать 180 тонн. Даже крупнейшие динозавры были меньше по массе, чем взрослый синий кит.
4: Факт второй.
6: Киты способны нырять на глубину 3 километров. Кашалоты и некоторые другие виды китообразных задерживают дыхание почти на 2 часа.
4: Факт третий.
6: Гренландские киты являются рекордсменами по долгожительству среди всех млекопитающих. Эти северные гиганты способны прожить более 200 лет.
4: Факт четвертый.
6: Горбатые киты создают сложные песни, которые длятся десятки минут. Они исполняют длинные повторяющиеся мелодии, которые меняются от сезона к сезону. Эти песни распространяются на тысячи километров под водой.
4: Факт пятый.
6: Дыхание у китов является осознанным процессом, а не автоматическим рефлексом. Животное должно принимать волевое решение каждый раз, когда ему нужно всплыть на поверхность

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Гипсовые и бронзовые, нарисованные и шоколадные, сказочные, но при этом реальные.
0: Знакомые незнакомки, новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. Много веков назад стояли на высоком берегу озера Нера деревянные православные храмы. По легенде, в тех местах был крещен Сергий Радонежский, а одним из настоятелей служил отец знаменитого русского богатыря Алеши Поповича. Ростовский Кремль.
1: Несмотря на название, это вовсе не Кремль и даже не крепость. Скорее, бывший архиерейский дом, который был духовным центром всей ростовской митрополии, начиная с 13-го столетия. Здесь находилась резиденция местных епископов. Небольшой городок часто страдал от мощных пожаров, поэтому самая первая деревянная церковь, которую построили еще в 991 году при князе Владимире, не уцелела. С ней постоянно что-то случалось. То стена рухнет, то крыша обвалится.
3: Владыка, владыка, худо дело.
4: Что случилось?
3: Опять крыша храма упала, ни с того ни с сего. В третий раз уже.
4: А я ведь велел найти мне мастера по камню.
1: И ведь нашли. Фамилия зодчего Петр Досаев. Однако больше о нем практически ничего не известно. Сохранилось только упоминание. Мол, был он первоклассным каменщиком и пришел в Ростов откуда-то с востока. Именно Досаев возвел на берегах озера Нера каменные стены до 11 высоких башен в придачу. Но назвать все это крепостью нельзя. Главные проездные ворота гораздо шире, чем у обычной цитадели. Башни есть, бойниц нет, а все стены абсолютно не приспособлены к обороне. Они выполняли скорее декоративную функцию, проще говоря, определяли границы местной митрополии.
2: Земля начинается с Кремля. Ростовский Кремль.
1: Строительство велось под надзором епископа Иона Сысоевича. Основательно был укреплен старинный белокаменный Успенский собор и другие церковные сооружения. Но тут в 1788 году по приказу Екатерины Великой архиерейскую резиденцию перенесли из Ростова в Ярославль. Кремлевские постройки быстро опустели, стали ветшать. Вскоре начались разговоры, что надо бы и вовсе разобрать крепостные стены. Спасли город местные купцы. Они собрали деньги и занялись реставрацией.
2: А ведь много чего удалось тогда сберечь. Церковь Иоанна Богослова, святые ворота, дом на погребах, а также красную и столовую палаты.
1: До наших дней сохранилась также уникальная звонница 17-го столетия. Главное ее украшение – три огромных колокола.
2: Основной колокол – по прозванию Сысой. Весом он в 2000 пудов. Да что говорить, если звон его слышен за 18 верст по всей округе.
1: 2000 пудов – это примерно 32 тонны. Два других колокола – лебедь и колокол полиэлейный – чуть поменьше. Один весит порядка 17 тонн, другой – около 8. Их можно увидеть на смотровой площадке старинной звонницы. А вот сам маршрут наверх, где и находятся колокола, вызывает сегодня удивление даже у самых опытных, много чего повидавших туристов.
0: Продолжаем нашу экскурсию. Прошу внимания, подъемная лестница очень узкая, не разойтись, поэтому мы вынуждены регулировать движение.
5: Это как? Полицейского, что ли, поставили? С жезлом?
0: Почти угадали. У нас тут светофор. Горит зеленый, можно идти наверх. Если красный, нужно подождать, пока сверху спустятся другие люди. О, смотрите, зажегся зеленый. Всех прошу за мной.
2: Ростовский Кремль. Город-крепость.
1: Его площадь около 4 гектаров разделена сейчас на три основных части: Соборную площадь, Митрополичий сад и Архиерейский двор. Всего на территории Кремля насчитывается 55 объектов, входящих в список культурного наследия России, в том числе надвратная церковь Воскресения, здание судного приказа и церковь Иоанна Богослова. Современная ростовская крепость с ее белокаменными башнями и стенами, из-за которых виднеются маковки многочисленных церквей, выглядит подобно былинному городу. Не случайно здесь проходили съемки таких фильмов, как «Садко», «Иван Васильевич меняет профессию», «Сказка о царе Салтане». А еще это музей-заповедник. Среди экспонатов множество артефактов. Печать Ярослава Мудрого, запрестольные кресты, парадные одежды прошлого, иконы, оружие, старинные книги, уникальная в нашей стране коллекция имских колокольчиков и бубенцов, а также коллекция легендарной ростовской финифти. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Ростовский Кремль.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку –
10: Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Почти 1600 участников и ветеранов спецоперации зарегистрированы кандидатами на выборах всех уровней, которые пройдут в единый день голосования 20 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании избиркома. По ее словам, всего выдвинуты 1668 таких кандидатов, из них зарегистрированы 1586 человек. Она подчеркнула, что это очень уважаемые люди, и выразила уверенность, что избиратели окажут им максимальную поддержку. Напомню, выборы в этом году впервые пройдут с применением дистанционного электронного голосования в рекордных 33 регионах страны. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической корпорации «Энергия» с 80-летним юбилеем организации. Президент отметил, что «Энергия» находится в числе признанных лидеров отрасли и воплощает в жизнь перспективные проекты. Создание пилотируемого транспортного корабля нового поколения, проектирование российской орбитальной станции, а также производство разгонных блоков для обеспечения запусков космических аппаратов, добавил президент. Федеральное казначейство работает над созданием единой бюджетной платформы, которая свяжет в едином контуре все уровни бюджетной системы. Бюджеты регионов, муниципалитетов, а также государственных внебюджетных фондов. Подробности рассказал на встрече с премьером Михаилом Мишустиным руководитель федерального казначейства Роман Артюхин.
2: Платформа позволяет проводить платежи бесперебойно сквозь всю систему от федерации, субъекта, муниципалитета, автономное бюджетное учреждение, быстро доводя эти ресурсы. Тот документооборот, который у нас происходит, он является безопасным, полностью прозрачен для финансовых органов. Создали мы личные кабинеты для финансовых органов, для наших автономных бюджетных учреждений. Сейчас уже переведено 25%.
1: Ожидается, что все участники бюджетного процесса перейдут на единую платформу к 2028 году. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Сегодня в пилотный проект входят 17 вузов. По нему студенты получают базовое от 4 до 6 лет и специализированное 1-2 года высшее образование. Дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся в будущем действующими документами, а получение высшего образования добавили в Миноборнауке. В преддверии нового учебного года злоумышленники запустили фишинговый ресурс, имитирующий образовательную платформу. Педагогам предлагают зарегистрироваться на ней под предлогом внесения данных об успеваемости учеников, рассказали в общественной палате. Данная инициатива якобы исходит от Министерства просвещения и нацелена на улучшение качества образовательного процесса, а также сдачи экзаменов. При переходе по фишинговой ссылке педагог вводит личные данные для регистрации, затем подтверждает их через госуслуги. Данные уходят мошенникам.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Ялагинский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Карелия. Край девственной тайги и чистейших озер. Гранитные скалы, болота, реки. Потрясающие закаты и восходы. Незабываемые белые ночи. Природа шикарная. Трудно поверить, но здесь еще в 17 веке появилась первая мануфактура, а в конце 18 века первая российская железная дорога. Да-да, вы не ослышались. Именно в 18 веке. Это чугунный колесопровод Александровского завода.
1: Пути сообщения. Чугунный колесопровод.
2: Построил эту дорогу шотландец, инженер Чарльз Гаскойн. Он приехал работать в Россию уже вполне состоявшимся человеком. Ему было под 50. Государыня Екатерина II пригласила Гаскойна по рекомендации российского адмирала шотландского происхождения Самуила Грейда. России требовалось наладить свое производство надежных артиллерийских орудий для военных кораблей. Собственно, производством пушек и занимались на Александровском заводе в Петрозаводске. Да только качество орудий оставляло желать лучшего. И виной тому руда с высоким содержанием фосфора и серы и отсутствие современных технологий. И Гаскойну предстояло поднять уровень производства. До приезда в Россию он работал на заводе в городе Каррон, недалеко от Эдинбурга, и прославился изобретением нового вида корабельного орудия – коронады. Инженер прибыл в Россию в 1786 году вместе с дюжиной коллег, со своими станками и даже с собственным запасом каменного угля. И уже спустя месяц на заводе заработала первая доменная печь и был отлит первый образец облегченной тонкостенной пушки с укороченным стволом.
1: Пути сообщения.

0: удивительно, но некоторые участки той самой первой дороги Чарльза Гаскойна прослужили вплоть до середины 20 века. Тогда колесопровод разобрали, но до настоящего времени сохранились его фрагменты, которые можно увидеть во дворе Карельского краеведческого музея и при входе в научно-технический музей промышленной истории Петрозаводска.
1: Чугунный колесопровод. Пути сообщения.
2: Что вы говорите?
3: Тарелка. Странное дело. Во многих старых источниках этот необходимый в каждом доме предмет называют талеркой. И что же получается? Люди в те времена были настолько безграмотными, что могли с легкостью перепутать две буквы? Нет, и еще раз нет. Никто ничего не путал. 5 веков назад действительно был принят именно такой вариант. Талерка или талер. Все дело в происхождении слова. Первоисточник, как это часто бывает, следует искать в латыни. Тальяре – это кусок доски для пищи. В общем, та же тарелка, только из дерева. Собственно, и в наши дни так подают некоторые блюда в ресторанах. И выглядит это весьма стильно. Со временем доска из Рима попала в Париж. Оттуда отправилась на восток и, в конце концов, доехала до славянских земель. Вот так у нас в 16 веке и появился талер. Неудобное во всех отношениях слово, русский язык целый век переиначивал на свой лад. И в итоге получилась рель. Но не какая-то там доска, а круглая плоская посуда. Все по-серьезному. А еще позже тарель обзавелась всем нам привычным окончанием. Трансформация слова завершилась, а на отечественном столе появилась тарелка.
2: Да что вы говорите?
1: Премьера

0: Гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опош, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу свой-чужой короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
0: Гусарский ментик.
2: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно. Денис Васильевич на

0: носил коричневый мундир ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
1: Форма и содержание. Гусарский ментик.
2: В 1938 году на советские экраны вышел художественный фильм «Волга-Волга». Главная героиня картины, письмоносица Дуня, в исполнении Любови Орловой, очень понравилась зрителям. Но мало кто знал тогда, что эта профессиональная танцовщица и певица на самом-то деле потомственная аристократка. Отец кинозвезды, Петр Орлов, принадлежал к дворянству Полтавской губернии и служил в военном ведомстве. Мама Любови, Евгения Сухотина, также происходила из старинной дворянской династии. Именно по материнской линии известная советская актриса была в родстве с генералом от кавалерии Николаем Сухотиным и Львом Толстым. Писатель часто бывал в доме Орловых и даже подарил будущей артистке свой личный экземпляр «Кавказского пленника» с дарственной подписью. «Орловы, Сухотины, Толстые».
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
3: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Хакеры переходят от отдельных инструментов к комплексным процедурам. Средняя стоимость доступа к корпоративным данным на теневых рынках выросла на 15%. Такие данные представили на Московской конференции по кибербезопасности, в которой участвовали более 130 экспертов. Специалисты проанализировали свыше 35 тысяч объявлений злоумышленников на теневых форумах и в телеграм-каналах за последний год. Они отметили, что ценные предложения все чаще уходят с крупных площадок в закрытые мошеннические чаты и личные сделки. С 1 сентября стартует первый массовый этап внедрения цифрового рубля. Однако это не означает отмену наличных денег или банковских карт, а также не предполагает принудительного перевода всех средств в новый формат. Операции с цифровым рублем будут такими же простыми, как и повседневное использование банковского приложения. Об этом заявил глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
2: Просто нажимаешь на кнопку своего смартфона, переходишь на страницу, играется экран, приложение этого банка, причем ярким цветом, специально это выделено, цифровой рубль. Нажимаешь на кнопку «Цифровой рубль» и дальше работаешь с этим счетом, ну, как с обычным счетом в банке. QR-код использовать специально тоже предусмотрено. То есть QR-код хотите использовать для оплаты товаров и услуг на здоровье. Если заходите на портал госуслуг, все те же самые платежи.
1: Крупнейшие банки с 1 сентября также будут обязаны предоставить клиентам опцию открытия цифрового кошелька по собственному желанию. Пользователи смогут пополнять его, делать переводы и оплачивать покупки через стандартное мобильное приложение банка. Для физических лиц все операции останутся бесплатными. На Урале запустили в серийное производство тяжелый ударный беспилотник «Упырь-К» с боевой частью до 12 килограммов. Как сообщил РИА Новости замгендиректора Уралвагонзавода, дрон самолетного типа способен поражать цели на расстоянии до 80 километров от места запуска, вплоть до полного уничтожения строения. Новинка представлена на выставке в рамках форума «Патриоты России». Ранее предприятие серийно выпускало другие модели дронов «Упырь». Новая версия получила индекс «К». Американская Nvidia заключила со стартапом Poolside сделку на 6 миллиардов долларов для создания одной из мощнейших в мире моделей искусственного интеллекта. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Nvidia получит право использовать технологии Poolside и привлечь к работе ее специалистов. В стартапе отметили, что сотрудничество должно помешать превращению искусственного интеллекта в закрытую технологию, доступную лишь узкому кругу игроков. Соглашение также станет серьезным вызовом для других американских компаний в этой сфере. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Сбрасывали
5: шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
3: Викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Обожаю лимоны. Готов есть их даже в чистом виде.
7: Конечно, они полезные. Главный источник витамина С.
5: А вот и нет.
8: Этот ярлык на лимоне висит давно. Видимо, с 18 века, когда британские врачи советовали морякам от цинги налетать на эти цитрусовые, чтобы не было дефицита витамина С. Да еще кажется, что раз лимон кислый, то в нем очень много этого витамина, то есть аскорбиновой кислоты. Никого не хотим разочаровать, но за узнаваемый вкус фрукта отвечает вовсе не она, а другие органические вещества.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: И теперь, собственно, о количестве витамина С в составе. Лимоны тут далеко не лидеры. Уступают киви, красной смородине, облепихе, петрушке. В разы по этому показателю они проигрывают красному болгарскому перцу и шиповнику.
6: Так что ж, получается, пить чай с лимоном бесполезно?
8: Отнюдь. Свой вклад в суточную норму витамина С лимон точно несет. Главное помнить, не стоит бросать дольки в кипяток. Пусть чай немного остынет. Так сохранится больше полезных свойств.
5: А вот и да.
9: Теперь так не принято. История правил поведения.
10: 25 ноября 1718 года царь Петр Алексеевич подписал указ о создании на Руси первой ассамблеи.
11: В освященном зале возникнув, духом не падай, телом не дубей, напротив, округлив руки и не мешкая, в кипение гостевое с рвением включайся.
10: В те далекие времена иностранцы проживали в немецкой слободе на правом берегу Яузы. Шотландцы, англичане, французы и прусаки работали и отдыхали сообща. Веселились, устраивали шумные пирушки. Смешение культур и национальных обычаев не вызывало конфликтов. Умение весело проводить время в большой компании очень понравилось Петру. И он предложил русскому дворянскому обществу новый вид досуга – царскую ассамблею. Правила государь придумал сам. Приглашенные должны были играть в шахматы, карты, курить, танцевать, беседовать и распивать спиртные напитки.
11: Зелье пить в волю, понеже ноги держат. Буди откажут, пить сидя. Лежащему не подносить, дабы не захлебнулся. Хотя бы и просил.
10: Зимние ассамблеи проходили в дворянских усадьбах, летние – в летнем саду. Самую первую московскую ассамблею провели у князя Рамадановского, вторую – у Александра Меньшикова. Московская знать пребывала в шоке. Подобное времяпрепровождение считалось неприличным. Однако спорить с императором никто не решался.
11: Перед появлением многонародным гостю надлежит быть мыту старательно, без пропускания оных мест, бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетиную мерзкой урон не нанести. Будучи без жены, а то, не дай бог, холостым, на прелести женские взирая не с открытой жадностью, но из-под тишка, они и это примечают. Не сомневайся, таким манером их уважишь, и нахалом не прослывешь. Помни, сердце дамское вельми на музыку податливо. Используй сие, и обласкан будешь непременно.
10: Первый российский император буквально заставлял своих подданных веселиться на иностранный манер. Получалось откровенно плохо. Народ царя боялся, в шахматы играть не умел, а слова «полонез», «контрданс», «англез» и «минуэт» считал нецензурной бранью. Пришлось Петру Алексеевичу вносить в придворный этикет особые правила.
11: Увидев на ассамблее особу знатную, а хотя бы и меня, духом не падай, рот не разевай, но и не высовывайся, Услужить вряд ли сможешь, а досадить спьяну втройне против обычного способнее. Засим, с Богом, вперед!
10: Опоздавшему штрафную. Чуть ли не полуторалитровый кубок водки. Уклониста, того, кто на бал вообще не приехал, в черный список. За порядком на ассамблеях Петр следил лично.
11: Упитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, женский и мужской пол соблюдая. Иначе при пробуждении конфуза не оберешься.
10: После смерти Петра Великого в 1725 году царские ассамблеи исчезли сами собой. Навязывать людям безудержное веселье стало некому. Попытки Петра II реанимировать придворные вечеринки потерпели неудачу. Народ предпочитал отдыхать исключительно в кругу родных или сослуживцев. Что-то вроде современных корпоративов. На них тоже бывало всякое, но с петровскими ассамблеями не сравнить.
9: Теперь так не принято.
0: Премьера на радио «Звезда».
12: Гипсовые и бронзовые, нарисованные и шоколадные, сказочные, но при этом реальные.
0: Знакомые незнакомки, новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет не просто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Георгий Жуков.
2: Ни один командир, уважающий себя, не имеет права оскорблять в какой бы то ни было форме подчиненных, унижать их достоинство. К сожалению, у Жукова этого чувства не хватало. Его личное «я» очень часто превалировало над общими интересами.
3: Это слова маршала Рокоссовского. И правда, многие полководцы-фронтовики не раз говорили о жесткости, вспыльчивости Жукова и о том, что он мог в случае неисполнения приказа поднять руку на подчиненного. Но боялись Георгия Константиновича далеко не все, рассказывал Родион Малиновский.
4: Зная его, что он из себя представляет, я шел на совещание с намерениями: будет меня ругать, я буду ругать. Если, не дай бог, меня вдарит, так и я сдачи дам.
3: Маршал Мясник, так говорили о нем. Якобы для выполнения боевой задачи Жуков мог пожертвовать тысячами солдатских жизней. Победа любой ценой. Это неправда. Георгий Константинович всегда старался избежать лишних потерь, а в ряде случаев они были даже ниже, чем у других военачальников. Так, в январе 42-го Жуков телеграфирует командующему 49-й армией генерал-лейтенанту Ивану Захаркину.
5: «Каждому элементарно военнограмотному человеку должно быть понятно, что вышеуказанные села представляют очень выгодную оборонительную позицию, местность перед селами с полным обстрелом. И несмотря на это, на одном и том же месте продолжаются преступно проводимые атаки, а как следствие глупости и недисциплинированности горя организаторов, люди расплачиваются тысячами жизней. Если вы хотите, чтобы вас оставили в занимаемых должностях, я требую прекратить преступные атаки в лоб населенного пункта. Прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом. Наступать только по оврагам, лесам и малообстреливаемой местности».
3: Жуков прошел путь от простого солдата до маршала. Был дважды контужен, мог поспорить даже со Сталиным, увлекался фотографией и, по словам внука полководца Георгия, никогда не водил автомобиль.
6: Сложно сказать, почему дед не садился за баранку машины. Наверное, потому что сначала было не до этого, а потом уже и не нужно.
1: Георгий Жуков. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
7: Стрелковое оружие.
1: Пистолет ТТ.
8: Многие из нас помнят фотографию времен Великой Отечественной. Отважный комбат с биноклем на груди крепко сжимает в вытянутой руке пистолет и поднимает красноармейцев в решительную атаку. Так вот, вооружен храбрый офицер пистолетом ТТ. Расшифровывается как «Тульский Токарева». Токарев родился в семье бедных казаков-крестьян. О профессии оружейника даже не мечтал. Маленький Федор так и не смог окончить церковно-приходскую школу. Пришлось бросить. Отец настоял. Мол, хватит книги читать. Это удел богатых. Землю пахать надо. Никто из родственников не обратил внимания, что однажды вечером мальчик смастерил небольшой макет местной церкви, который был удивительно похож на оригинал. Оценила творчество юного рукодельника только бабушка Федора.
9: «Учись, внучок, толк из тебя будет, мастером станешь».
8: Угадала. Федор стал впоследствии подмастерьем кузнеца, затем помощником оружейника и уже в 15 лет сделал первый замок для ружья. А потом была Первая мировая. Исаул 29-го Донского казачьего полка «Токарев» успел к тому времени разработать несколько автоматических винтовок. Но главное его изобретение было еще впереди.
1: Пистолет ТТ.
8: В 49 лет он возглавил крупное оружейное предприятие. Беда пришла, откуда не ждали. В ходе проверки выяснилось, 90% винтовок, выпускаемых под руководством Токарева, бракованные. Дальше суд и приговор. Смертная казнь. Дело, правда, пересмотрели. Оказалось, что по недосмотру одной из работниц была выбрана сталь не той марки. Отсюда брак. Казнь заменили на 15 лет тюрьмы. А потом Федора Токарева и вовсе отпустили на свободу. Слишком он был необходим на воле, чтобы прозябать в застенках.
1: Пистолет ТТ.
8: Первый самозарядный пистолет советского образца – его работа, Токарева. Оружие прошло множество испытаний. Стрельбу на кучность и пробивное действие, быстроту и удобство перезаряжания, тестирование на запыление и эксплуатацию в экстремальных условиях. Но самое главное, опытный стрелок мог поразить из ТТ любую цель на дистанции более 50 метров. Тульский Токарева – легенда. Его было выпущено более 2 миллионов экземпляров. Поэтому этот пистолет по праву занимает почетное место в нашей оружейке.
1: Пистолет ТТ. Оружейка.
10: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
11: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
12: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили Неженку в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Средствами ПВО сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских дронов. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1405 боевиков. В Адыгее и Кабардино-Балкарии российские силовики пресекли противоправную деятельность сторонников запрещенных на территории России террористических организаций. В Майкопе задержан местный житель. Он планировал совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны, говорится в сообщении ФСБ. У злоумышленника изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с боевиком украинской террористической организации, который координировал деятельность фигуранта, добавили в ведомстве. Представители России и Украины на территории Белоруссии проводят обмен военнопленными. В Россию вернутся 10 военнослужащих. Столько же российская сторона передаст Украине. Подробности сообщила телеканалу «Звезда» уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
2: Наши бойцы возвращаются сегодня. Действительно, был проведен обмен. Повторюсь, что мы стараемся сейчас это делать оперативнее, эффективнее для того, чтобы все наши ребята вернулись домой. И мы будем работать, чтобы все они скорее оказались дома. Благодарю коллег из Республики Беларусь, которые оказывают нам необходимую помощь, дают нам возможность проведения таких переговоров, проведения такого обмена.
1: Также стороны ведут переговоры по обмену списками пропавших без вести, добавила Лантратова. Соединенные Штаты приостановили рассмотрение заявлений на визы по всему миру из-за глобального обучения консульских сотрудников. Как сообщает Reuters, во всех посольствах и консульствах США проходит программа обучения, призванная помочь дипломатам выявлять заявителей, которые могут стать зависимыми от государственных пособий в Америке. Агентство отмечает, что это часть агрессивной иммиграционной кампании Трампа, которая включает аннулирование виз и отказы по политическим мотивам. В Охотском море волонтеры спасли от пластиковых ошейников 83 тюленя. Операция длилась 9 дней, сообщили представители группы помощи морским животным. 12 добровольцев из разных городов страны работали на острове Тюленей под руководством опытных экспертов. Среди спасенных 80 северных морских котиков и 3 новорожденных сивуча, которые занесены в Красную книгу. В большинстве случаев животные запутывались в упаковочных лентах, рыболовных сетях и бытовом мусоре, рассказали волонтеры.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы сегодня оттолкнуться в нашей беседе, естественно, по поводу экономики и финансов, в частности, того, как будут разворачиваться мировые процессы в ближайшем отдаленном будущем, от слов Эммануила Валлерстайна, которого вы довольно часто упоминаете в наших беседах, американский социолог, геополитик. Цитата его. «Периоду от 90-х до 2050-х вероятнее всего, не будет хватать мира, не будет хватать стабильности, не будет хватать легитимности. Отчасти так будет из-за упадка США как державы-гегемона миросистемы. Но в еще большей мере это будет так из-за кризиса миросистемы как таковой». Ну и так далее. Вот писал человек об этом в 90-х годах. Не ошибся?
2: Не ошибся, потому что он автор такой теории миросистемного анализа. Эту теорию можно критиковать, можно принимать, но ситуация такая, что действительно миропорядок, который был построен после Второй мировой войны, он был разрушен после падения Советского Союза. Дальше был такой однополярный мир, где Соединенные Штаты выполняли роль гегемона, и дальше было понятно, что вот та модель имперская, которые выстраивали Соединенные Штаты, она не жизнеспособна. Мы тоже, когда с вами говорили об империях, упоминали такое понятие в теории империи «Августов барьер». То есть, если империя состоит из метрополии и периферии, и метрополия непрерывно грабит периферию, не вкладывая в ее развитие ничего, да, и при этом не давая жителям периферии статуса подданных или граждан империи, да, ведь Рим, по сути, даже в имперский период принципата формально был республикой, да, и император был еще и консулом, там, и понтификом, и все сразу. Такая империя не выживает. Если же империя, как вот империя, созданная Августом, или Российская империя, начинает развивать территории, начинает давать гражданство тем народам, которые вливаются в ее границы, и создает единую систему безопасности, там, управления, развития цивилизационного. Да, ведь не случайно даже американцы считают, и дали правильное определение, что Русь развивала Сибирь иконой и топором. Да, неся вот технологии строительства и духовности. Вот такие империи выживают. Соединенные Штаты, они больше напоминали империи кочевые. Да, ты контролируешь потоки, там, караваны, ты грабишь и взимаешь дань. Те, кто не подчиняются, те уничтожают. Да, это не более, чем империя Чингисхана и его потомков. Вот просто Соединенные Штаты так вот воспроизводили. Тем же занималась и Британская империя. Да, постоянное ограбление, и вот сколько миллионов жизней это стоило Индии, и ущерб, который в нынешних деньгах измеряется в сотнях триллионов долларов, да, понесла Индия и британские колонии, которые они так грабили. Но про индийцев можно и не вспоминать. Да, и вот Соединенные Штаты, которые были во главе вот этого нового мира, да, там глобализация позволила развивать периферийные страны, но, опять же, это было сделано для того, чтобы получить максимальную прибыль. Да, там, где дешевый труд, где дешевые ресурсы, лучше производить там. И вот эта вот возможность постоянной денежной эмиссии и постоянного отрицательного сальдо торгового баланса какой-то у Соединенных Штатов, при этом с долларом ничего не происходит.

0: потому что он нужен всем, потому что именно за доллары продаются товары, созданные в этой периферии мира. И те, кто продает Америке товары свои за доллары, счастливы, потому что они получают доллары, эти доллары текли обратно на американский рынок, был такой круговорот, и все было прекрасно, все работало, пока в этом мире прекрасном не возникали дисбалансы и не возникали проблемы и у периферии, и у самих Соединенных Штатов. И вот эти кризисы, которые мы наблюдали там, в конце 90-х, 2007-2008 год, и вот мы сейчас подходим к новому кризису, когда американцы раздули долг, когда они, используя доллар как оружие, разрушают просто вот эту систему, в которой мир прекрасно себя чувствовал и мог бы продолжать дальше. А ведь проблема у БРИКС, единой валюты БРИКС, она же возникла не потому, что никто не слушал Россию, а потому что, ну, не было смысла напрягаться, придумывать какую-то валюту, какие-то системы. Ну, SWIFT работает, долларами можно расплачиваться, и китайцы это делают, и индийцы делают, и бразильцы, там, и юарцы. Зачем же что-то делать? И вдруг начинается, когда и с долларом что-то не так, потому что долги невозможно обслуживать, и там уже никто не особо покупает эти долги, и ФРС вынужден, и Минфин США вынужден заниматься интервенциями на рынке долга, и вот валютная интервенция, и это все повсеместно, и кажется, что еще немного, и вот эта система начнет распадаться. Да, и вот сейчас сами американцы анализируют, что с ними происходит, они говорят, что Америка потеряла интерес к дальнейшему финансированию мирового развития. Да? То есть они потеряли интерес к этому миропорядку, потому что все, уже перенапряглись. Да? То есть вроде бы как бы все работало и все их устраивает. С другой стороны, пришли иные люди во власть, ну, в основном теневую власть, потому что, ну, кто считает нормальную власть... То есть власть – это структура у них очень сложная, да, там слоистая. И это самое глубинное государство, которое совсем не государство, которое, наоборот, хочет разрушить государство. И технофашисты, и вот этот вот пакс силика, новый термин в политологии.
1: Что это такое?
0: Силикон.
1: А, силиконовая долина, да, кремниевая долина,
0: да,
1: понятно.
0: Империя кремниевой долины.
1: Интересно.
0: То есть Пакс Американо, мир Америки, будет заменен на вот мир этих технофашистов.
1: Да.
0: И это... они там пытаются себя защищать и продвигать. И более того, вот в этом миропорядке, где по-прежнему есть силы, которые заинтересованы в уничтожении там лишних людей, да, они, ну, продвигают очень интересные проекты. И самое забавное, что американские аналитические центры в виде риски, в виде опасности, ну, вот между двух огней, то есть, точнее, слуга двух господ, вот эти вот центры. С одной стороны, они еще государственные. Опять же, я их не называю, чтобы не повторять великолепные мантры, нежелательные и там запрещенные. Но это те центры, которые работают на Конгресс, которые работают на Пентагон, которые работают на государство. С другой стороны, они вовлечены еще и в процесс Пакс Силика. И один из центров, например, предупреждает о сращивании искусственного интеллекта и биоинженерии. Или вот, например, недавний доклад «Зеркальная жизнь. Как предотвратить появление новой формы синтетической жизни, прежде чем она станет необратимым глобальным риском». Ну, это речь идет о зеркальных молекулах, которые не усваиваются нашим организмом, но при этом не будут реагировать на стандартные антибиотики, то есть могут размножаться, и им ничто не может помешать.
1: Ну, тут вообще целый ряд тем, которые требуют отдельного обсуждения, и на самом деле довольно жутких. Есть такая вещь, не знаю, слышали вы или нет, искусственно выращенный мозг, и это уже реальность. И это те технологии, которые сегодня сейчас существуют и развиваются, в частности, в Сингапуре.
0: Ну, да, и вот, с одной стороны, когда читаешь вот эти вещи о том, как разрушить человечество, и, с другой стороны, как это помешать, вот эта шизофрения, мне вспоминается такой фрагмент из книги писателя Ерофеева, не буду рекламировать книгу, она дурацкая, на мой взгляд, А для чего нужны стигматы Святой Терезии? Они ведь ей не нужны, но они ей желанны. Вот, с одной стороны, государству не нужно все эти технологии, уничтожающие человечество, а с другой стороны, есть это глубинное государство, которому это желанно.
1: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Но я предлагаю вернуться к началу нашей беседы и к статье в издании Foreign Affairs, с которой, собственно, мы начали беседу.
0: Да,
1: там
0: это
1: много
0: выпуск,
1: интересного.
0: Выпуск сентябрь-октябрь 2026 года, она уже просто опубликована, в журнале выйдет в сентябре. «Заброшенный порядок. Учимся жить в постамериканском мире». Да, вот как раз о том, о чем говорил когда-то Эммануил Валерстайн. Вот мир, в котором Америке надоело, в котором они уже не могут дальше вот так вот грабить. И пределы были понятны и раньше, но наиболее так острый выпукло показал ситуация в Ормузском проливе, когда ядерная держава готова уничтожить Иран, все равно ничего не может сделать. Она не может разблокировать пролив, не может помочь своим союзникам, хотя, может быть, и не хочет. Мы тоже об этом говорили, потому что зажечь Ближний Восток для них желательнее, чем держать там миропорядок, потому что лишить Европу, лишить Китай энергоносителей, источников первичной энергии, нефти и газа из этого региона и дать заработать своим нефтяникам, ну, это тоже очевидный профит, да, а заодно еще и своим оружейникам. Поэтому не будем говорить о том, что Трамп делает что-то не так. Может быть, он как раз делает все так, как его попросили, как раз и лобби военное, ВПК, и лобби нефтяное.
1: Еще одна пауза, это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: А исходя из чего можно предположить, что Трамп гипотетически делает как раз все так, как его попросили соответствующие лобби, упомянутые вами?
0: Если мы исходим из того, что вот эта мировая система, она достигла каких-то своих пределов, и дальше она развиваться не может, потому что становится понятно, глобалистскую политику перехватил Китай, Китай становится бенефициаром глобализации, Китай получает технологии, капиталы, возможности, влияние, и нужно с этим что-то делать. И вот мы видим уже, как технологический мир раскалывается на две части. Мир, вот это Пакс Силика, мир Кремниевой долины искусственного интеллекта, которые они хотят использовать для того, чтобы выстроить общество в стиле дивного нового мира Хаксли, чтобы тупое общество под неусыпным контролем искусственного интеллекта просто питалось теми продуктами, которые и искусственный интеллект создает в плане когнитивных искажений и достаточно простой пищи, и плюс то, что там идет легализация наркотиков, ну, все это понятно. Вот тупое общество, оно легче управляется. Не нужно. И вот эта деградация образования, когда искусственный интеллект сейчас полностью убил систему образования, да, и вузы американские жалуются, что приходят студенты, которые считать-то толком не умеют, да, то есть таблицу умножения не знают, и пишут безграмотно. И куда уж им какие-то серьезные произведения литературы. Мы видим это и в кинематографе, как, например, знаковое произведение, которое лежит в основе мировой европейской литературы, да, Гомер, искажается страшнейшим образом, ну, чтобы зашло в тупые мозги лучше. Ну, и прочее. Да, мы видим, что такое американская культура, и как вот эта культура по сути, превратилась в полнейшую деградацию. В том числе, ну, везде, и изобразительное искусство, и скульптура. Мы не видели никаких хороших скульптур в последнее время. Сплошная – это глина номер 10.
1: Номер 5 или номер 6, но не так важно.
0: И рэп вместо музыки.
1: Тоже верно.
0: И вот реальность. Реальность такова, что есть другой мир. Мир Китая, китайский теологический мир. И если разорвать вот этот вот круг, с которого я начал, когда американцы могут печатать доллары, и на эти доллары можно покупать все и прекрасно жить, то дальше не будет ничего, потому что если вы живете в мире, где больше половины человечества не с вами, и живет какой-то отдельной жизнью, кому вы будете долларов втюхивать? Кто у вас возьмет и за эти бумажки вам что-то продаст? Самим надо придется что-то делать, а самим не получается. И вот в этот период перехода, когда вам этот мир нужно разрушить, нужно резко снизить стандарты уровня жизни. Да, для того, чтобы люди, как в антиутопиях, довольствовались тем немногим и были счастливы. Потому что будет виртуальная реальность, потому что будут бургеры, да, основа здорового питания, как говорили в фильме «Криминальное чтиво». И все будет хорошо. Но что, вот опять же, американские политологи пишут, что они ссылаются на горящую воду уже Генри Киссинджера, потому что это человек, на совести которого миллионы погибших, да, он говорил, что мировой порядок зиждется на двух столпах – относительно стабильном балансе сил и наборе общепринятых правил, относительно того, что государства могут делать и что они не могут делать. Да, баланс сил тогда обеспечивал ядерный паритет, да, советский блок и американский блок. А потом этот баланс сильно исчез. А потом исчезли правила приличия, да, потому что дальше мы видели, как вот этот капитализм, он показывал всю ту сущность, о которой говорили наши пропагандисты в советские времена, и которых предупреждал Карл Маркс и прочие исследователи. Вот, ну, то же самое исповедь экономического убийцы Джона Перкинса, когда можно разрушить государство, когда можно разрушить судьбы людей для того, чтобы получить месторождение под контроль. Для того, чтобы получить промышленность чью-то, там, политическую систему. Да, мы отдельные попытки бороться с этим были, но системной борьбы не было. Вот той, которая была во времена Советского Союза. Да, мы помним, почему, допустим, министр промышленности Кубы, узнав, что в Боливии американцы вновь забрали себе серебряные рудники, и дети там умирают с голода. Он не смог остаться на должности министра и отправился в Боливию спасать. Да? Но его предали, и он вошел в историю как бессмертный командант. Я имею в виду Эрнесто Че Гевара. Да, были люди. Потом казалось, что можно согласиться с американским вот этой гегемонией, и можно брать подачки, и даже отдельные регионы неплохо развивались. Но вот у американцев кончилось желание, энергия и возможности. Теперь нужно бороться с Китаем, теперь нужно спасать свою финансовую систему, теперь надо что-то делать с Россией, теперь надо делать что-то с Европой. Американцы издеваются над европейцами, когда говорят о том, что европейцам хочется стратегической автономии и собственной безопасности, и говорят о том, что ну попробуйте без нашего зонтика теперь как-нибудь справитесь, тем более, что вы уже медведя разозлили. И дальше вот рассуждение о том, что вы можете тратить сколько угодно миллиардов на вооружение, но просто есть дешевые технологии, такие как дроны, например, или то, что делает Иран, которые могут обнулить все эти авианосцы. Да, и вы не сможете использовать авианосцы. И Америка говорит, мы больше не можем поставлять общественное благо, мы больше не можем быть мировым полицейским. Да, и вот этот порядок, в котором очень многие страны неплохо себя чувствовали, включившись в цепочки создания стоимости глобальной в мировую торговлю, а сейчас все под угрозой, да, потому что вот того спокойного судоходства, который был раньше, больше не будет. Соответственно, проблемы с контейнерных перевозок, проблемы транспортировки резко сделают продукцию более дорогой. Значит, потребители в развивающих странах не смогут ее покупать, потому что просто будет недоступно большей части населения то, что оказалось вчера еще стоило копейки. И вот в такой ситуации мир действительно быстренько идет на такую фрагментацию. Причем эта фрагментация, она еще и, как американцы сами пишут, происходит с удушением. Да? То есть те куски, которые могли бы быть частью американского мира, но пытаются что-то делать самостоятельно, на них набрасываются, пытаются удушить тарифами, пытаются удушить санкциями. Санкции работают плохо, их приходится отменять, их приходится пересматривать. Европейцы, они вообще вот достаточно упрямы в санкционной борьбе, их пакет с пакетами, там, не знаю, на каком номере санкции они остановятся.
1: А фрагменты насколько велики, те самые, на которых мир
0: фрагментируется? Дело в том, что если бы это были фрагменты больших пространств, вот как рассуждали политики в XIX веке, Гроссраум, большие пространства, то, может быть, этот мир был бы относительно устойчивый. Там, ну, понятно, это мир, которые делают свои Соединенные Штаты по доктрине Монро. Это мир двух Америк, ну, отчасти Британия – это одна система, Китай – другая система, допустим, Европа. Если бы она не была враждебна, то вместе с Россией, Индией там, и Западной Азией была бы третья система там, и так далее. Но сейчас об этом речи уже не идет.
1: Мы здесь поставим многоточие и продолжим через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. В Кинозерском национальном парке Архангельской области открыли новый туристический маршрут по северным деревням. Как сообщает российская газета, экотропа по следам китовраса длиной 4,5 километра ведет из деревни Вершинина в деревню мастеров Карпова. При входе гостей встречают деревянные великаны-китоврасы высотой почти в 3 метра. Один с косой символизирует землепашцев, другой с горшком – гончарное ремесло. В конце пути путешественники попадают в жилую деревню, где потомственные мастера продолжают традиции глиняной игрушки. Это уже 11-й маршрут парка, и каждый посвящен разным страницам жизни русского севера, добавляют журналисты. Объем авиаперевозок в России по итогам года с учетом иностранных компаний составит около 133 миллионов пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский в эфире телеканала «Россия-24». Он также рассказал, какие направления пользуются спросом у наших соотечественников.
2: По внутренним направлениям традиционно это Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград. Это самые объемные, самые востребованные направления внутри страны. По международным направлениям это, безусловно, турецкие направления, Китай, который продолжает показывать положительную динамику и в этом году, и направления Юго-Восточной Азии, Таиланд, Вьетнам.
1: Сергей Александровский отметил, что общий объем будет сопоставим с показателем прошлого года, но зарубежные перевозчики покажут существенный рост почти на 16%. Взаимный турпоток между Россией и Индией в первом полугодии вырос на 8%. Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии, за это время Индию посетили около 50 тысяч россиян, а в Россию съездили более 25 тысяч индийских туристов. Для создания более комфортных условий для гостей из Индии уже введены электронные визы. Также ведется работа по повышению уровня сервиса на основе стандарта «India Friendly». Увеличение туристического потока стало одним из результатов системной работы по развитию двусторонних отношений в сфере туризма, добавил Мантуров. Жители Камчатки впервые смогут улететь в Китай без пересадок. Прямой рейс Петропавловск-Камчатский Харбин запустят 24 октября. Как сообщил губернатор Владимир Солодов, рейсы будут выполняться ежедневно по субботам на российских суперджетах «Сухой». Время в пути составит около 3,5 часов. Билеты поступят в продажу в сентябре, маршрут будет субсидированным. Ориентировочная цена в одну сторону – около 25 тысяч рублей. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, а если вернуться к вопросу «Пакс Силика», это новый термин, который вы сегодня предложили, мир Кремниевой долины. А насколько он может соотноситься с Пакс Американа и насколько сопоставимы эти величины?
4: Пакс Силика, мир Кремниевой долины, подходит к Пакс Американа очень утилитарно. Америка – это инструмент для продвижения, для обеспечения вот тех самых проектов мировых, для проникновения глобального технологии. Посмотрите, действует прекрасно в отношении союзников. Ну, а европейцы будут вынуждены использовать только американские системы искусственного интеллекта и американские системы, созданные в Кремниевой долине. Да, они, конечно, вовлечены в создание процессоров, ну, как, допустим, Нидерланды. Но, тем не менее, там будет Intel Inside. Но там все будет на американских операционных системах. Вот Америка действительно используется как таран, как способ продвижения, как такой плацдарм, как площадка, ну, или штаб-квартира для того, чтобы все это продвигать, используя не только технологии Кремниевой долины, но и пока еще финансовую мощь Соединенных Штатов. Но вот реальность, она уже другая, потому что во всем мире уже происходит понимание того, что с собой несет Америка. Да, мы видим и трагедию Ближнего Востока, и трагедию Палестины, там и то, как сражается Иран, а уж не говоря о нас, о Донбассе. Да, мы понимаем, как это все раскалывается. И вот эта вот реальность, на которую смотрят страны глобального юга, та же Индия, которая понимает, что, попадя она обратно в колониальную зависимость, с ней поступит тоже так же, как поступала британская Остинская компания. Почему Индия проводит достаточно независимую политику и на все попытки Соединенных Штатов там, заставить Индию соблюдать антироссийские санкции, идет отказ. Да, потому что Индия понимает, что если она будет вот с этими, да, хотя американцы дают технологии, хотя многое производится в Индии на иностранными компаниями, тем не менее Индия идет по тому же пути, что и Китай. Накапливает компетенции, накапливает технологии, накапливает капитал, да, используя западные технологии, западные компании, для того, чтобы выстроить собственную независимую экономику будущего. Дальше происходит ситуация формирования кризиса, да, когда, с одной стороны, идет распад мировой экономики, и Соединенные Штаты подтолкнули его, ну, опять же, потому что они могут управлять. А теперь еще и надо противостоять Китаю, чтобы этот распад, чтобы это дерево падало в нужную сторону, на которую они срубили. Оно может упасть куда угодно. Да, потому что мир очень неустойчивый. Я тоже приводил такой пример из теории динамических систем, что на самом деле, вот, когда система находится в динамическом, таком неустойчивом состоянии, то глупо говорить об управляемом хаосе. Хаосом управлять нельзя. Да, потому что, когда система выходит из равновесия, любое усилие, даже маленькое воздействие, просто влечет за собой катастрофические последствия. И не важно, что вы думаете, что вы можете управлять. Да, потому что представьте себе какой-нибудь круглый камень там на вершине горы. Вот его толкнуть можно в любую сторону. Куда покатиться? Непонятно. Как остановить? Невозможно. И вот мировая экономика, она как раз и находится вот на этом промежутке. И Foreign Affairs предупреждает, что на самом деле вот эта вот ситуация с долгами, с доминированием доллара, она может закончиться быстрее, чем предполагает, например, Джейми Даймон, глава JP Morgan, который предрек крах долларовой системы, гегемонии доллара в ближайшие 25 лет. Да, они говорят, что из-за того, что вы запустили систему, разрушающую мировые финансы, используя доллар как оружие, блокируя, замораживая средства, там, России, Ирана, Венесуэлы. Да, вот у вас фрагментация финансовой системы, она как раз и не позволит дальше существовать миру доллара, вот этому постоянному перетоку долларов из американской экономики во внешнюю экономику, как платежи за товары и расчеты, да, и возврат их обратно на американские рынки, и все. И тогда не будет гигантской транзакционной издержки, а единой системы не будет, этот круг разомкнется, лопнет.
3: А это действительно так, единой системы не будет, поскольку новые способы и методы расчетов, они могут позволить, скажем так, более суверенным системам существовать одновременно в мире.
4: Да, но есть еще и старые методы и способы. Не случайно центральные банки всего мира накапливают золото. Но ведь после Бреттон-Вудской системы решили, что золото – это просто товар. Это уже не деньги, не мировые деньги. А вот оказалось, что золото все равно – это универсальный эквивалент стоимости. И когда у вас есть дисбаланс в торговле, то расплатиться там, с противоположной стороной проще всего золотом.
3: То есть старые добрые вещи, они работают.
4: Да, ну да, если человечество пока еще как бы не утратит эту культуру и понимание, что такое ценность, потому что, ну, все-таки золото ценность условная. Тем не менее, если оно принимается в качестве таких вот покрытий для расчетов и является резервом, ну, почему бы его не использовать? А ведь на самом деле вам не нужно иметь колоссальные золотовалютные резервы, потому что вам нужно иметь только то количество иностранной валюты или золота, которое обеспечивает, ну, какой-то баланс торговли на 3 месяца. Да, дальше там просто цикличная торговля идет. И раздувать золотовалютные резервы бесполезно. Они просто будут лежать мертвым грузом и изымать деньги из вашей собственной экономики. Вы просто будете спонсировать иностранную экономику, если вы используете иностранную валюту в качестве резервов. Вот Китай почему сокращает долларовые резервы? Хотя у него колоссальный торговый профицит. Ну, даже как у России, но у России меньше. Но в России было принято лишние капиталы, которые Россия получала в торговле, не вкладывать в собственную страну или в запасы, да, а выводить за границу и держать в долларов и евро, непонятно в чем. И что в итоге мы получили? Что делал Китай в это время, когда Россия каждый день, вот еще за неделю до начала специальной военной операции, по полмиллиарда долларов покупала? Китай покупал материалы, ресурсы. Да, Китай создавал, Китай покупал нефть в запасы государственные, свинину, продовольствие, медь, там, цинк, металлы, в том числе и заготовки остальные. Да, потом, когда начался, допустим, пандемия, мировая экономика рухнула, а Китай просто передал своей экономике все эти материалы по дешевым ценам, да, и, соответственно, поддержал экономический рост. Когда началась такая фрагментация и тарифные войны, и вот, смотрите, ситуация с Ормузским проливом, Китай оказался обеспечен нефтью, потому что он вкладывал деньги в реальные активы. Молодцы. А мы, вот, к сожалению, пошли по другим путем. Но вот когда используются реальные активы, когда деньги не вкладываются в американские казначейские обязательства, для американцев это катастрофа. И они об этом уже так вот правильно пишут.
3: А этот процесс, он необратим?
4: Необратим, потому что общий американский долг 114 триллионов долларов, государственный долг 40 триллионов долларов. Отдавать, конечно, никто это не будет. А чтобы не отдавать, что нужно сделать? Войнушку запустить, да, потому что и убить своих...
3: Держателей долга.
4: Кредиторов, да, они, видимо, кстати, у них Достоевский популярен, но, видимо, они ничего не поняли из преступления и наказания.
3: А совсем ничего не поняли.
4: Да, поэтому можно грохнуть и старушку-проценщицу, которая для них это Европа, и ее сестру, потому что они не твари дрожащие, они право имеют.
3: Они так думают.
4: Они так думают, да. А потом, когда к ним придут, вот они не будут испытывать никаких моральных терзаний.
3: Вообще, конечно, это удивительное время. В качестве лирического отступления сделаю ремарку 20 века, когда столько заблуждений было возведено во главу угла. Ведь действительно довольно многочисленные группы лиц поверили в то, что либеральный миропорядок, он наконец-то установился отныне и во веки веков и принесет всем всеобщее благоденствие и счастье. Удивительная история.
4: Ну, переходим к самому интересному. Они говорят, ну вот мир распадется и так далее, но а кто будет акторами в этом мире? Какие, даже не страны, а вот как разделится этот мир? И они говорят, что в мире вырисовываются два основных подхода. Метод архитектора и подход ремесленника. Архитектор, вот возвращаемся к тому, что чтобы дальше создать новый мир, необходимо быть архитекторами, ну, как «Матрица», допустим, или архитекторами нового порядка, ну, там, Паксилика, или архитекторами каких-нибудь идеологий в стиле фашизма.
3: Да просто обратите внимание еще на ту самую терминологию, которую они последовательно используют. Почему архитектор и архитектура? Потому что великий архитектор. Известно,
4: да,
3: откуда.
4: Да, да. И масоны никуда не делись. Вольные каменечки такие.
3: Да, но что касается ремесленников, что имеется в виду?
4: Итак, они говорят, что архитекторы разрабатывают чертежи порядка и придают миру форму. Ну да, вот Америка придала миру форму. Создавая универсальные нормы и закрепляя безопасность в многосторонних институтах. Ремесленники, с другой стороны, не считают, что обладают властью над ресурсами для строительства грандиозных сооружений с нуля вот, мировых. Поэтому они просто справляются со своей экономикой, справляются с тем миром, который не располагает масштабным планом. И они считают, что Китай – это главный ремесленник. Китай – это ремесленники, а вот они, вот им все равно, что там будет в Соединенных Штатах, пусть рушится мир. Они себе машинки сделают, телефоны сделают, там рис вырастет и будут выживать в этом мире хаоса. А вот Америка или Пак Силика – это архитектор. И дальше они говорят о том, что на самом деле они, и она вспомнит, что и Россия может быть архитектором. Ну, потому что у нас были и, надеюсь, будут великие проекты, такие, как был у Советского Союза, все-таки изменить мир и разрушить колониальную систему, это надо было постараться.
3: Но только мы страна-созидатель, государство-созидатель, да. А архитектура они пусть там сами у себя занимаются.
4: Ну,
3: это вопрос о тех силах, которым мы служим.
4: Подождите, созидание, зодчество, слова однокоренные.
3: Ну, созидание – это тот термин, который больше подходит русской цивилизации. Не будем все смешивать в одно.
4: Да. И вот они говорят, что и у Европы, и у некоторых государств Тихоокеанского региона, и в Америке есть такой архитектурный инстинкт. И вот дальше вот это вот противостояние архитекторов и ремесленников в этом мире, в котором нет ни безопасности, ни единой системы и мире кризисов, это будет очень-очень сложный мир. Вот тот самый мир гниения, они так и говорят о нем. Та страна, которая всерьез начнет заниматься безопасностью и конкурентоспособностью, она как раз и будет способна к выживанию. А пока же вот в этом распадающемся фрагментарном мире основное будет заключаться в контроле над ключевыми там, транспортными узлами, промышленными технологиями. Ну, то, что мы и наблюдаем. Да, вот контроль над мировыми финансами американцы попытались сделать, получили распад. Система и Свифтом пользуются все меньше и меньше. Теперь контроль над узкими местами. Смотрите, Армузский пролив, контроль потерян. Баб-эль-Мандебский пролив, контроль потерян. Скоро, я думаю, будет потеря Суэцкого канала. И то, что происходит рядом с Испанией на берегу Африки, в Сеуте, я думаю, что там будет еще и проблемы с Гибралтаром. Когда Евросоюз не будет контролировать Гибралтар. Потому что, с одной стороны, там будет испанцев выкинут, там будут Марокко, с другой стороны, Британия, которая прочно сидит на этой скале.
3: Если вернуться к Эммануилу Валлерстайну, с которого мы начали программу сегодня, с его цитаты, то действительно получается вплоть до 50-х? Или все-таки есть какие-то варианты?
4: Ну, какие варианты? Смотрите, все из-за того, что какие-то компетенции утрачены, из-за того, что мозги передаются искусственному интеллекту, а проекты стали слишком дорогими, быстро ничего не строится. Вот сегодня, допустим, такой юбилей закладки атомохода «Ленин». 56-й год. 56-й год, как давно это было. За 3 года построили с нуля атомный ледокол. 3 года. Сейчас такое возможно, сейчас ни одна страна такого не сделает. Давайте вспомним 4 октября 1957 года. С окончания страшнейшей Великой Отечественной войны прошло 12 лет. И первый спутник. Космические технологии. Советский Союз стал космической державой. А дальше был Гагарин. Сейчас 26-й год. Отмотаем. 12 лет. 14-й. Много мы спутников запустили с 14-го года?
3: Ну, мы идем по этому пути.
4: Я просто говорю о том, что все становится медленнее.
3: Да, это верно совершенно.
4: Поэтому так, да. Быстрее, чем 50-й год, не получится.
3: Но, тем не менее, это те самые вызовы, которые побуждают нас приходить в тонус.
4: Да, вызовов очень много, и здесь, понятно, что нужно будет, во-первых, осознать, кто мы, да, во-вторых, понять, кто наши союзники, кроме КНДР и Беларуси. Понятно, что у нас еще и естественный союзник есть Индия, и не случайно вот этот визит главы МИДа Индии Субрамания Джайшанкара, и встреча с президентом Путиным, такая вот как сверка часов, как возможность дальнейшего сотрудничества, потому что, смотрите, Индия – это колоссальный рынок, там 1 400 000 000 человек. На Индии – это отдельный субконтинент, в чем-то самодостаточный. И вот эти вот транспортные коридоры север-юг, а их там несколько маршрутов, там и через и западный маршрут через Азербайджан и Иран, там дальше Персидский залив Индии, восточный маршрут через Казахстан, Туркмению, Иран и Индию, и транскаспийский маршрут через там, Каспийское море, Иран и Индию. Все это очень-очень важно. Тем более, что в плане оценок и того же самого Запада и оценок Китая, мы с Индией особо не расходимся. Да, мы понимаем, что вот в этой конкуренции с Западом, с Китаем, ни Китай, ни Запад, ни с нами особо не будут делиться технологиями, с Индией тоже. Да, и Индия, которая зажата между двух огней, между Китаем, который не считает Индию дружественной, и исламским миром, обладающим ядерным оружием, тоже чувствует себя некомфортно, тем более, что у Индии есть собственная Украина. Пакистан. И река Инд, мать городов индийских, да, как Днепр, протекает по территории враждебного государства.
3: Но это уже тема другой программы. Спасибо вам большое, Александр, за эту беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, был сегодня с нами. До новых встреч.
0: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Что делать при отравлениях? Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
8: Князь Московский и великий князь Владимирский присоединил Костромское и Ростовское княжества, установил контроль над Великим Новгородом. При нем же в Москве возвели первый каменный храм – Успенский собор. Иван I – Калита.
9: Что же означает это прозвище?
8: На Руси калитой называли кошель или мягкую сумку для денег, которую обычно носили на поясе. Иван Данилович был известен своим умением накапливать богатство. Он всегда исправно собирал дань для Орды и при этом находил средства для покупки новых земель и укрепления Москвы.

По другой версии, прозвище это родилось из-за щедрости князя. Если верить московским преданиям XIV века, Иван I всегда носил при себе калиту, наполненную серебром, и раздавал милостыню. За заботу о бедных и сиротах он даже получил второе прозвище – «Добрый». Но история все равно сохранит имя Иван Калита.

0: Человек с изюминкой. Иван Крылов. Баснописец еще при жизни прослыл великим чудаком. Известно, что Иван Андреевич был страстным обжорой и неряхой. При этом проявлял интерес к петушиным боям, а в человеческих кулачных боях с удовольствием участвовал. Но мало кто знает, что была у Крылова еще одна страсть – городские пожары. Он всегда был там, где горело.
1: На первый взгляд.
0: Однажды Крылов явился на прием к императрице Марии Федоровне, жене Павла I, в таком виде. Тучный мужчина, в заляпанном жирными пятнами кафтане и в грязных панталонах. Через дырку в сапоге смущенно взирал на мир большой палец. Мария Федоровна была в восторге. Громко смеялась и подарила мудрейшему новый костюм и сапоги из оленьей кожи.
1: Где изюминка?
0: Ни один петербургский дом не полыхал без его личного участия. Тучный баснописец с несвойственным ему проворством всегда мчался на очередную катастрофу. Говорят, в пожарах Крылов искал вдохновение. Однажды хозяин дома, где проживал Иван Андреевич, предложил ему подписать страховой договор, по которому баснописец обязан был в случае пожара выложить 60 тысяч рублей. По сути, выплатить стоимость дома. Крылов легко согласился. При этом сам увеличил сумму договора в 10 раз.
2: Ха, у меня даже 60 тысяч нет, а не то, что 600. Какая разница? Сколько?
0: На том и порешили. Иван Андреевич подписал договор и помчался на очередной пожар.
1: Иван Крылов. Человек с изюминкой. Премьера на радио «Звезда».
3: Гипсовые и бронзовые, нарисованные и шоколадные, сказочные, но при этом реальные.
1: Знакомые незнакомки, новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области. А бойцы группировки «Восток» освободили село Неженка Запорожской области. Наши вооруженные силы поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры украинских боевиков. Средства ПВО за сутки сбили 12 авиационных бомб и почти 800 украинских дронов. Российские военнослужащие ликвидировали более 1400 украинских боевиков за сутки. В Белоруссии идут оперативно-тактические учения войск военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как уточнили в Министерстве обороны республики, они продлятся до 10 сентября. На первом этапе подразделения отработают вопросы противовоздушного прикрытия охраняемых объектов и войск, а также совершение маневра зенитными ракетными войсками, частями Белоруссии. Второй этап с активной фазой боевой стрельбы авиации и зенитных комплексов состоится на российском полигоне «Ашулук». Программа маневров направлена на освоение новых способов и приемов ведения боевых действий в современных условиях. Мобильные огневые группы добровольческого подразделения «Барс Курск» в составе группировки войск «Север» уничтожили очередные беспилотники боевиков в Курском приграничье. Стрелки ежедневно заступают на боевое дежурство для охраны населенных пунктов и объектов инфраструктуры, рассказал начальник расчета с позывным «Лемур».
2: Налеты практически каждый день. Работать приходится много. Расчет состоит из 2 человек. Начальника расчета и номера расчета. Эти 2 человека, по сути, свои взаимозаменяемые. Преимущество малых огневых групп в том, что они мобильные. То есть мы не привязаны к одной точке. С легкостью можем менять местоположение. То есть если сейчас идет пролет, мы вначале отработали на этой точке, мы смещаемся в хаотичном порядке в другое место. В этом наше преимущество. Сбиваем, уничтожаем.
1: Все добровольцы отряда «Барс Курск» освоили полный курс обучения по военным специальностям. На вооружении расчетов крупнокалиберные пулеметы на пикапах и выносные орудия, позволяющие вести перекрестный огонь по летящим объектам. Сегодня день военной автомобильной инспекции. Военнослужащие подразделений ВАИ встречают праздник на службе. Они круглосуточно несут ее на блокпостах и контролируют передвижение транспорта в зоне проведения спецоперации. Командование ВАИ группировки войск «Запад» высоко оценило работу инспекторов и отличившихся военнослужащих отметило в их профессиональный праздник. Начальник военной автомобильной инспекции группировки войск «Запад» Алексей Берняков за добросовестное исполнение служебных обязанностей вручил военнослужащим государственные награды. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.

0: Гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали.

0: Путицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.
1: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
0: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу «свой-чужой» короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
2: Гусарский ментик.
0: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир Ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
2: Форма и содержание. Гусарский ментик.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, кто и когда придумал нитраты, и действительно ли они так опасны для человека?
5: Отвечает химик Алексей Паевский.
6: Нитраты – это соединение соли азотной кислоты с формулой калия внутри, натрия внутри, NH4 внутри и прочее. Существует в природе издавна. И это обыкновенные вещества, которые растения используют как источник азота. Мы, человечество, используют нитраты как азотное удобрение. Чаще всего это калийная селитра или аммиачная селитра. Другое дело, что нитрат и селитра используются в производстве пороха и так далее. Поэтому вопрос, действительно ли нитраты так опасны для человека, тоже не имеет смысла. Как еще в древности говорили, все есть яд, все есть лекарство. Без нитратов жизнь невозможна, и сам наш организм в процессе своей жизнедеятельности производит некоторое количество нитратов прямо в процессе нашей жизнедеятельности. Тем не менее, действительно, есть корреляция между избыточным потреблением нитратов и возникновением некоторых онкологических заболеваний, потому что нитраты в процессе биохимических превращений превращаются в нитриты, которые немножко канцерогенны. Поэтому перебор нитратов в овощах и фруктах нехорошо. С другой стороны, заявка, что безнитратные овощи и фрукты – это неправда, потому что все равно овощи, вообще все растения получают азот именно из нитратов. Другое дело, что просто человек их не вносил, но они все равно в почве в том или ином виде присутствуют.
3: Очень важные вопросы.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
7: государство выдуманный проект о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.

0: Текст названия города Пермь.
1: Фотовский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда».
3: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Адмирал Врангель.
2: Барон Фердинанд Петрович Врангель. Российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь.
3: Милостивый государь-император, позвольте поделиться сомнением.
2: Министры и придворные изумленно смотрели на щуплого седого старичка с маленьким личиком, половину которого покрывали пышные белоснежные усы, переходящие в густые бакенбарды. Возражать царю? Немного ли он себе позволяет? А старик продолжал.
3: Мудрость ваша велика и известна, ваше императорское величество Александр Николаевич. Однако осмелюсь предположить, что от продажи, а паче не продажи русской Америки, казна могла бы получить довольно больше. Доход не сильно покроет те затраты, что мы понесли, обустраивая Аляску. А глядя в перспективы, представляется очень выгодная партия от пушнины до золота. Что те 11 миллионов против тех же угля до меди, коими без сомнения богата эта земля?
2: Все обернулись к царю. Александр II имел благодушный характер и ни капли не рассердился.
4: Любезный барон Фердинанд Петрович, понимаю сомнения ваши, но не разделяю. Вас, как моряка и военного, вероятно, больше заботит судьба квартирования флотилии, что мы хотели поселить на Аляске. Так уверяю вас, наше новое приобретение, Владивосток, будет для этой цели более подходящим местом.
2: Конечно, адмирала Фердинанда Петровича Врангеля не могло не беспокоить все, что касалось кораблей. Ведь судьба его – редкий пример, когда сбываются самые заветные детские мечты. Рано осиротев, сын майора артиллерии из древнего рода балтийских немцев жил у дяди Вильгельма в Пскове. По-русски мальчика называли Федей. И вот однажды погостить к ним приехал знаменитый мореплаватель Иван Крузенштерн. Он только что вернулся из первого русского кругосветного плавания. Затаив дыхание, Федор слушал рассказы путешественника о неведомых берегах Камчатки и Америки, о туземцах и сокровищах племени майя, о мангровых рощах Тихоокеанских островов. Ни о чем другом он больше думать не мог. И, конечно, с радостью воспринял решение приемных родителей отдать его в морской кадетский корпус. Нужно ли говорить, что там он стал лучшим учеником? Был первым из 99 кадетов курса, кого посвятили в мичманы.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Адмирал Врангель.
2: В 19 лет новоиспеченный гардемарин получил распределение на фрегат «Автраил». Но это было совсем не то, о чем он мечтал. Ходить туда-сюда по Финскому заливу для горячего сердца – скука смертная. Однажды он прослышал, что набирается команда в новую русскую кругосветку. Начальствовал над ней преемник Крузенштерна Василий Головнин. Но вот незадача. На борт шлюпа «Камчатка» капитан брал с собой лишь тех офицеров, кого знал лично. Да и служба на «Автраиле» никуда не отпускала. Врангель сказался больным и буквально бежал пасть в ноги Головнину.
5: «Умоляю, возьмите хотя бы матросом.
2: Горячность юноши произвела благоприятное впечатление на строгого мореплавателя. Он согласился взять тщедушного незнакомца на борт. И, конечно, нисколько об этом не пожалел. О благорасположении Головнина к Аврангелю говорит уже тот факт, что Федор Фердинанд был единственным, кому капитан обращался ласково, по имени, а не по фамилии и званию. Его подкупала готовность мичмана разбиться в лепешку, лишь бы выполнить любое поручение. А в свободное время Федор не вылезал из обширной капитанской библиотеки. Скрупулезно штудировал все, от географии до дипломатии. Смелый, отлично владеющий языками Врангель, первым сходил на берега заморских портов устанавливать контакт с местными.
0: Этого парня ждут великие дела, и я позабочусь о том, чтобы они наступили как можно раньше.
2: Так говорил про него капитан и не обманул. Когда спустя 2 года шлюп «Камчатка» наконец вернулся в родной Кронштадт, Головнин представил Врангеля к ордену Святой Анны и рекомендовал молодого офицера в начальники экспедиции, снаряжаемой для исследования северных берегов Восточной Сибири.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Адмирал Врангель.
2: Сибирь за полярным кругом в начале 19 века была почти неизвестна. Морские карты составляли к тому времени преимущественно казаки и промышленники. А предания северных народов о существовании обитаемых территорий там, где, казалось, есть только лед, будоражили умы правителей Российской империи. Был издан указ
5: отправить к устьям реки Яны и Колымы 2 морских офицеров с помощниками, доставив им возможные способы к открытию предполагаемых в Ледовитом море земель и точнейшему описанию берегов.
2: Колымскому отряду Врангеля предстояло исследовать угрюмые края к северу и востоку от Медвежьих островов. Одно название чего стоит. Барон, который служил уже в чине лейтенанта, подошел к вопросу максимально серьезно. 1/2 года он занимался физикой, астрономией, минералогией. Ходил на лекции виднейших ученых. И в марте 1820 года отправился на почтовой телеге из Санкт-Петербурга в Иркутск. На телеге в Иркутск. 5000 верст. Можете себе представить? Больше 3 месяцев добирался. А ведь это было самое легкое, можно сказать. Дальше 4 года опасных странствий на собачьих упряжках, ночевки в лютый мороз в палатках, многодневный дрейф на отколовшейся льдине, с которой отважный офицер и его команда спаслись лишь чудом. Но результат того стоил. Открытия, сделанные экспедицией Врангеля, составили увесистые тома научной литературы. Российская империя прочно утвердила себя в арктической части планеты. Барон Врангель писал:
3: «Обширное пространство земного шара, заключающееся между Белым морем и Беринговым проливом, открыто и описано россиянами. Все покушения мореплавателей других народов проникнуть Ледовитым морем из Европы в Китай или из Великого океана в Атлантический ограничены на запад Карским морем, на восток меридианом мыса Северного. Непреодолимые препятствия, останавливавшие иностранцев в дальнейшем плавании, преодолены нашими мореходами».
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Адмирал Врангель.
2: Любопытно, что в той же экспедиции Врангель нанес на карту остров, существование которого он доказал только теоретически. Практически его правоту подтвердил лишь 1/2 века спустя американский китобой Томас Лонг и увековечил имя русского офицера.
6: Я назвал эту землю именем Врангеля, потому что желал принести должную дань уважения человеку, который еще 45 лет тому назад доказал, что Полярное море открыто.
2: Все это было только началом большого пути первооткрывателя. Отвага, рвение и незаурядный ум позволили ему сделать многое для пользы страны и мировой науки. Врангель еще не раз ходил в кругосветку, лично исследовал все североамериканское побережье от Берингова пролива до Калифорнии, добивался прироста русских земель на других континентах. Например, договорился с мексиканцами об уступке России большой плодородной долины. Увы, этот план тогдашнее наше правительство не рискнуло воплотить в жизнь. Продажа Аляски и вовсе стала личной трагедией для барона. Он был главным правителем российско-американских колоний. Карьеру закончил во главе всего морского министерства империи. И навсегда оставил в разных местах на глобусе земного шара фамилию русского офицера Врангеля.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Адмирал Врангель.
7: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях, расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: нашем.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии, сообщили в Кремле. Там добавили, что лидеры обсудили развитие отношений Москвы и Дамаска, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии. Число детей, погибших при ночной атаке беспилотников на Краснодар, увеличилось до 4, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее информации, скончалась еще одна пострадавшая 14-летняя девочка. 6 детей остаются в больницах, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Напомню, обломки сбитого вражеского беспилотника упали на жилые дома и частный детский центр, где дети находились круглосуточно. Возбуждено уголовное дело о теракте. Львова-Белова выразила соболезнования родным и близким погибших и отметила, что продолжает держать ситуацию на контроле вместе с профильными службами. Более 38 тысяч школ откроются для 18 миллионов молодых россиян с 1 сентября. Что нового ждет школьников осенью, рассказал на Всероссийском августовском педагогическом совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2: В этом учебном году Министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы. В 5 классах это духовно-нравственная культура России. А с ноября стартует курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов. Прошу обеспечить кадровую, методическую, ну и, конечно, организационную работу.
1: Особое внимание уделяется поддержке преподавателей. Президент Владимир Путин подписал указ, где закреплены дополнительные меры такой поддержки и особый статус профессии педагога. В рамках указа будет сформирована единственная система защиты профессиональных прав педагогов. В Подмосковье запущен первый производственный комплекс государственного индустриального парка «Титан». От момента закладки первого камня до старта его работы прошло меньше 2 лет. Проект работает в формате «Все включено». Есть не только вся инженерная и транспортная инфраструктура, но и рабочие места для малого бизнеса. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Минпромторга Антон Алиханов участвовали в церемонии запуска этого важного объекта. В первом корпусе индустриального парка «Титан» уже разместились 7 отечественных компаний-производителей робототехники. Аренда помещений им обойдется всего в 1 рубль за квадратный метр, подчеркнул Андрей Воробьев. Антон Алиханов напомнил, что в России действует более 500 индустриальных парков, и 72 из них находятся в Подмосковье. И о погоде. Туман ожидается предстоящей ночью в Московской области, сообщили в гидрометцентре. В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать с 3 часов ночи до 8 часов утра.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывались.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Сбрасывали
2: Отравился Америка.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Коляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Обожаю лимоны. Готов есть их даже в чистом виде.
7: Конечно, они полезные. Главный источник витамина С.
5: А вот и нет.
8: Этот ярлык на лимоне висит давно. Видимо, с 18 века, когда британские врачи советовали морякам от цинги налетать на эти цитрусовые, чтобы не было дефицита витамина С. Да еще кажется, что раз лимон кислый, то в нем очень много этого витамина, то есть аскорбиновой кислоты. Никого не хотим разочаровать, но за узнаваемый вкус фрукта отвечает вовсе не она, а другие органические вещества.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: И теперь, собственно, о количестве витамина С в составе. Лимоны тут далеко не лидеры. Уступают киви, красной смородине, облепихе, петрушке. В разы по этому показателю они проигрывают красному болгарскому перцу и шиповнику.
6: Так что ж, получается, пить чай с лимоном бесполезно?
8: Отнюдь. Свой вклад в суточную норму витамина С лимон точно несет. Главное помнить, не стоит бросать дольки в кипяток. Пусть чай немного остынет. Так сохранится больше полезных свойств.
5: А вот и да.
9: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
10: 1925 год. Париж. Небольшой уютный ресторанчик на Монмартре. Молодой человек сидит за столиком летней веранды, пьет кофе и внимательно читает утреннюю газету. Всемирно известная 300-метровая архитектурная достопримечательность нашей столицы, Эйфелева башня, построенная в 1889 году, нуждается в срочном ремонте.
8: Так-так-так, а вот это любопытно. Очень даже любопытно. А что если, как говорил Анаре де Бальзак, возле дурака всегда найдется жулик?
10: Прошло 2 недели. Отель «Крильон» в самом центре Парижа. В просторном зале 5 почтенных месье и уже знакомый нам молодой человек.
11: Господа, я представитель Министерства почты и телеграфов Франции. Сообщаю вам, Эйфелева башня находится в плачевном состоянии и представляет собой угрозу для жителей и гостей города. Власти приняли решение о ее сносе. Но поскольку такой шаг может вызвать возмущение общественности, я уполномочен провести закрытый аукцион на подряд по разборке башни. Итак, торги начинаются.
9: Плутовство.
10: Его настоящее имя – Виктор Люстик. Родился в Богемии, ныне Чешская Республика, знал 5 языков, обладал хорошими манерами. Опытный авантюрист, карточный мошенник, фальшивомонетчик. В Европе и США его более 50 раз задерживала полиция. Однако Виктору почти всегда удавалось выйти сухим из воды. Большинство обманутых им людей предпочитали не обращаться за помощью к властям. Не желали выглядеть в глазах окружающих дураками. Так произошло и на этот раз. Зная, что Эйфелева башня относилась к Министерству почты и телеграфов Франции, поскольку на ней располагались радиостанции и антенны всевозможного назначения, Виктор Люстик подделал документы на имя высокопоставленного чиновника, разослал 5 самым крупным торговцам железным ломом приглашение на закрытый аукцион и...
11: 250 тысяч франков. Раз. 250 тысяч франков. Два. 250 тысяч франков. Три. Продано господину справа от меня. Деньги при вас. Чек. Что же, хорошо. Я возьму чек. Так даже лучше. Поздравляю вас, месье. Отличная сделка. Просто отличная. Право дело. Но не пропадать же такому количеству железа. Всего хорошего, господа.
10: Доверчивый предприниматель заподозрил неладное лишь через несколько дней, когда решил проверить выданные ему на руки документы о правах на Эйфелеву башню. Разумеется, они оказались фальшивыми. Однако обращаться в полицию французский бизнесмен не стал. Не помогли и частные сыщики. Дерзкий авантюрист бесследно исчез.
9: Плутовство.
10: Виктор Люстик уехал в Австрию, побывал в США, но затем вернулся в Париж, чтобы, вы не поверите, продать Эйфелеву башню во второй раз. «Возле дурака всегда найдется жулик». Эту фразу писателя Оноре де Бальзака он запомнил на всю жизнь. Дураков много, а значит, аферу можно и нужно повторить. Одна беда. Очередной покупатель почувствовал подвох и, пообещав подумать над якобы выгодным предложением, прямиком отправился в полицию. Люстига задержали, но веских доказательств в мошенничестве не нашлось, и через несколько дней его освободили.
0: Эх, не получилось у меня дважды в одну реку войти. Но ничего. Чем плоха, к примеру, статуя свободы? Почему бы не продать ее?
10: В США его арестовали за изготовление фальшивых долларов. Судья дал 20 лет тюрьмы. Виктор Люстик отбывал срок в Алькатрасе в Калифорнии, где и скончался от пневмонии в 1947 году. А на стене его одиночной камеры до сих пор видны вырезанные каким-то острым предметом слова.
0: «Возле дурака всегда найдется жулик».
9: Виктор Люстик. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
12: Премьера на радио «Звезда».
13: Гипсовые и бронзовые, нарисованные и шоколадные, сказочные, но при этом реальные.
12: Знакомые незнакомки, новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
2: Когда нужно решить, кому довериться, люди нередко выбирают тех, у кого было скромное детство или скромное настоящее. Ученые и этим фактом заинтересовались.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Для начала, друзья, скажу вам то, что вам и так известно. Доверие играет важную роль практически в любом взаимодействии между людьми. Оно важно как в профессиональной, так и в бытовой коммуникации. Научных работ, посвященных этому феномену, и было много, и становится все больше. А вот теперь канадские психологи изучили причины, по которым люди больше доверяют тем, кто вырос в небогатой семье. Они провели серию экспериментов, в которых задействовали суммарно около 2000 человек. Участники исследования играли в этакую игру на доверие с вымышленными людьми, чьи анкеты им предоставили ученые. Среди описанных в анкетах персонажей были те, кто вырос в условиях меньшего достатка. Ну, например, учился в государственной школе и подрабатывал. И те, кто находился в более привилегированном положении. Учился в частной школе, ездил отдыхать в другую страну и так далее. Суть игры была в том, чтобы выбрать, кому из обладателей анкет участник эксперимента готов отдать 10 лотерейных билетов, в которых разыгрываются две подарочные карты на $100 каждая. Любому человеку можно было передать любое количество билетов, сделав его так называемым доверенным лицом. И предполагалось, что у доверенного лица число билетов увеличится в 3 раза. И сколько-то из них, от 0 до 30, оно сможет вернуть участнику эксперимента. Исследователей интересовало, какие анкеты вызовут у людей больше доверия, заставив передать большее количество билетов. Это доверие как действие. И какого поведения они будут ждать от игроков с разным социальным положением. Это доверие как ожидание. Чтобы получить информацию об ожиданиях, ученые, в частности, задавали следующий вопрос. Представим, что вы отдали этому игроку все свои 10 билетов, и у него их стало 30. Как вы думаете, сколько билетов он бы вам вернул?
1: Наука на чердаке.
2: Во второй части эксперимента ученые скорректировали анкеты вымышленных игроков, чтобы описать социально-экономический статус доверенных лиц не в детстве, а на момент проведения исследования. Участников эксперимента при этом по-прежнему просили оценивать моральные качества владельцев анкет. Ну, так и что, какой результат? А вот какой. Люди, как правило, больше доверяли игрокам с низким уровнем дохода, как в прошлом, так и в настоящем. Им передавали большее количество лотерейных билетов, и от них ожидали больше билетов получить назад. Тем не менее, способными действительно оправдать доверие считали только тех, кто жил бедно в детстве, а не живет бедно сейчас. Исследование показало, как это ни странно для меня, что люди проводят четкую границу между детством человека и его нынешним положением. Они, как правило, считают людей, выросших в семьях низшего класса, более нравственными, честными и заслуживающими доверия. И хотя иногда участники эксперимента вели себя так, будто доверяют людям бедным и в настоящее время, они не всегда верили, что такие доверенные лица на самом деле окажутся надежными. Типа, подумаешь, сейчас бедный. Вот если твои родители были бедными, тогда другое дело. Тогда ты точно хороший и нравственный человек. Полученные результаты помогут людям более осознанно подходить к формированию своего образа в глазах других. Вот вы от меня это услышали, теперь можете скорректировать свою картинку в глазах окружающих. Я, мол, был бедный, поэтому хороший. Меня не благодарите. Это ученым спасибо.
1: Наука на чердаке.
3: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Двадцатый год 20 века. Электричество меняет мир. В
0: Ленинграде молодой физик-самоучка Лев Термен возится с катушками, лампами и проводами. Он ищет способ улавливать электрические колебания. И вдруг случайность. Из динамика вырывается звук, чистый и протяжный. Звук, который можно менять, просто двигая рукой в воздухе. Так появился термин «вокс». Первый в мире музыкальный инструмент, на котором можно играть, не касаясь его. Изобретатель опередил свое время. Даже название его инструмента звучало футуристично. Собственная фамилия и «вокс» — «голос» на латыни. Никаких клавиш, струн или кнопок. Две антенны реагируют на приближение рук играющего, меняют высоту и громкость звука. Чистое, ни на что не похожее электронное пение.
3: Ну ты кулибин.
0: Инструмент быстро покорил Европу и Америку. На концертах в Нью-Йорке публика замирала, слушая, как мелодии рождаются в воздухе. Даже Чарли Чаплин пришел на встречу с терменом. Мистический, вибрирующий тембр нового инструмента полюбился Голливуду. Его голос звучал в научно-фантастическом кино, например, в фильме «День, когда Земля остановилась». Казалось, инструмент создан для того, чтобы играть музыку других планет. Однако слава оказалась недолгой. Интерес к инструменту быстро угас, появились новые электронные технологии. Термин «вокс» остался диковинкой, музыкальным чудом. На долгое время о нем забыли. Но все-таки наш герой вернулся на сцену. Сегодня термин «вокс» вновь желанный гость в экспериментальной музыке, в инди-проектах и даже в популярных песнях. Звук из будущего, созданный в прошлом, продолжает завораживать и вдохновлять.
3: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с Владимиром Путиным. Он добавил, что такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций. Алиханов также сообщил, что производство поездов для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург идет согласно графику.
2: Фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый ряд.
3: Как там, кстати, работали?
2: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями. Это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию и в 2028 приступить уже к серийной поставке.
1: Алиханов добавил, что в Минпромторге фиксируют затухание спроса по отдельным секторам и профицитные мощности в некоторых отраслях. В связи с этим он предложил президенту распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки российских предприятий. Глава ЦИК заявила, что в сети распространяется около 300 тысяч фейковых заявлений, связанных с выборами в России. Как подчеркнула Элла Памфилова, эти спекуляции разжигаются западными недругами, на что выделены огромные средства. Также глава комиссии сообщила, что проголосовать онлайн на предстоящих выборах изъявили желание уже более 2 миллионов человек, и их число продолжает расти. Напомню, в этом году голосование пройдет в 3-дневном формате с 18 по 20 сентября. Россия объявила в международный розыск корреспондента газеты «Франкфуртер Альгеймен Цайтунг» Михаэля Мартенса, передает ТАСС со ссылкой на источники. Журналисту заочно предъявили обвинение в разжигании ненависти. Ранее в России против него уже возбудили уголовное дело. Известно, что в начале августа на пресс-конференции Вучича и Зеленского в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь Украине убивать больше русских. Цитата. Жители России смогут увидеть максимальное сближение Луны с Венерой 14 сентября. Светила будут находиться в небе на расстоянии нескольких угловых минут. Наблюдать явление можно с помощью любительских телескопов или биноклей, сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев. По словам астронома, сентябрь является одним из лучших месяцев в году для астрономических наблюдений. Вечером в юго-западной части неба будут находиться созвездия Лебедя, Лиры и Орла.
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Гипсовые и бронзовые, нарисованные и шоколадные, сказочные, но при этом реальные.
0: Знакомые незнакомки, новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Мир полон незнакомых людей, включая давно нам знакомых. Сегодня мы поговорим о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве –

0: обязательно дотрагиваются. И не абы как, а до определенных мест. Согласно кем-то придуманным подземным приметам. Именно поэтому левая грудь бронзовой спортсменки-дискоболки светлее правой. Ее касаются мужчины, рассчитывающие на женскую ласку. А у студентки с книгой в руке отполирована бронзовая туфелька. Ее касаются девушки, которые не хотят остаться старыми девами. Сбываются желания или нет, не знаем. Да вот только сама 17-летняя Нина Каденер, да-да, реальная студентка-красавица, которая позировала скульптору с книгой в руке, замуж так и не вышла, и детей у нее не было. Однако жизнь этой некогда почти профессиональной натурщицы заслуживает отдельного рассказа. Станцию «Площадь революции» открыли 13 марта 1938 года. За две недели до этого папу Нины Каденер, работника Московского завода обработки цветных металлов, арестовали. На комсомольском собрании в школе девушке пришлось отречься от отца, врага народа и скандинавского шпиона. Позже ей сообщили, что он умер в тюрьме от воспаления легких. На самом деле его расстреляли и похоронили в общей могиле на Бутовском полигоне. В 1941-м, будучи студенткой, Нина копала окопы под Москвой, а после окончания столичного полиграфического института долго не могла устроиться по специальности, мешала борьба с космополитизмом. Но девушка не сдавалась, и в итоге стала редактором журнала «Знамя». Ее коллеги рассказывали. С утра до ночи Нина Израилевна запоем читала книги, сидя за столом, словно примостившись в углу арки на станции метро. Такая история. И она не единственная.
1: Москва, станция метро «Площадь революции». В простонародье «Подземный дворец». И вот почему. Внутри арочных проемов, соединяющих центральный зал и пассажирские платформы, установлены 80 бронзовых скульптур. Вообще-то их 20, но каждая статуя продублирована в 4 экземплярах. Арки широкие, но невысокие, поэтому нет ни одной скульптуры в полный рост. Стоя поместились только дети-пионеры. Когда станцию открыли в 1937-м, москвичи шутили: советский народ либо на коленях, либо сидит. Мужчины и женщины, солдаты и матросы, студентки и пловчихи. У всех статуй был свой реальный прототип. Даже у собаки и петуха, у которого от постоянных прикосновений на счастье гребешок стал едва ли не золотым. Долгое время не могли установить личность только одной скульптуры. Спортсменки-дискоболки. Кто она? Кто позировал? Нашли.
2: Знакомая незнакомка.
1: Тамара Курбатова. Родилась в 1906 году в Пензе. Переехала в Москву, где подрабатывала топером, играла на пианино во время показа немых кинофильмов. В свободное время занималась гимнастикой, волейболом, выступала в балетных постановках. Она была знакома с Валентином Катаевым, Ильей Ильфом, Эдуардом Багрицким. Однажды ее пригласили натурщицей в художественную студию скульптора Манезера. Он сделал всего один рисунок и девушку отпустил. А когда получил контракт на оформление станции «Площадь революции», то для создания скульптуры «Дискоболка» использовал тот самый эскиз. А вот Тамара Курбатова никогда не спускалась в метро. Предпочитала наземный транспорт – автобус, трамвай или троллейбус. И поэтому со своим бронзовым двойником она так ни разу и не встретилась.
0: Еще одна скульптура на площади революции. Школьницы с глобусом. Прототипами для этой статуи стали ученицы 91-й московской школы Нина Павлова и Аня Лещинская. Скульптор изобразил девочек, взяв за основу их фотографию в «Пионерской правде».
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем рассказывать о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве.
4: Говорят мы пеки-пуки, как выносит нас земля.
0: Атаманша из мультфильма «Бременские музыканты». дерзкая, эффектная женщина.

0: Как говорится, все при ней. Руководит шайкой разбойников в мохнатых шапках. Показывает зрителю красивую жизнь с картами, стволами и деньгами. Мало кто знает сегодня, что прототипом этой героини стала жена популярного советского режиссера-мультипликатора Вячеслава Котеночкина, известная балерина Тамара Вишнева. По свидетельствам очевидцев, солистка Московского театра опереты и в жизни была весьма озорным, беспечным, можно даже сказать, бесшабашным человеком. И тоже очень любила устраивать танцы на бочках. Идем далее. Принцесса в «Бременских музыкантах». Есть версия, что в образе наследницы, сбежавшей из дома, намек на дочь генсека ЦК Галину Брежневу, скандально известную своим эксцентричным поведением и многочисленными романами. Кто знает, кто знает. Зато про знаменитый красный наряд мультяшной красавицы известно все. По словам сценариста и поэта Юрия Энтина, на самом деле это самый любимый наряд его жены.
1: То самое красное платье, которое вы видели в мультфильме, я и купил за 40 рублей. В нем она, кстати, и была на свадьбе. В жизни, ребята, в жизни.
0: Продолжаем наш хит-парад. «Чебурашка и крокодил Гена». Художник-постановщик Леонид Шварцман сначала рисовал эскизы к будущим мультяшным персонажам, а затем по этим рисункам уже делали куклы из папье-маше. Потом Шварцман дорабатывал свои игрушки, добавляя те или иные детали – улыбку, родинку-мушку, ямочку на щеке.
2: Быстрее всех у меня получился образ старухи Шопокляк. Почему? Так ведь у нее уже был готовый прототип. Я ее срисовал, с кого бы вы думали? Со своей тещей.
0: Что тут скажешь? Получается, что и в мире мультипликации родственные связи играют далеко не последнюю роль. И вот тому очередной яркий пример.
3: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
4: Алиса Селезнева. Эта девочка, с которой мечтали познакомиться буквально все мальчишки Советского Союза, прилетела к нам из будущего. Так решил Игорь Мажейко, он же Кир Булычев. Писателю-фантасту не пришлось долго искать образ Алисы, потому что Алиса – это его дочь. Правда, сам Булычев утверждал, что это не так. В одном из интервью он возмущался: «С чего вы решили, что моя дочь Алиса имеет отношение к Алисе Селезневой? Они даже не похожи. Алиса и книжек о себе не читала». Возможно, но вот несколько фактов. Папу и маму литературной Алисы зовут точно так же, как и родителей Алисы реальной. Игорь – это настоящее имя Булычева, и Кира. Профессия матери Алисы в книгах и в жизни тоже совпадает – архитектор. Разве что литературная Кира Селезнева отвечала не за отдельные дома и кварталы, а за всю Солнечную систему. Творческое кумовство книгами не ограничилось. Образы героев мультфильма «Тайна третьей планеты» создала художница Наталья Орлова. Алису Селезневу она срисовала со своей дочки Кати, а капитана Зеленого – с мужа.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказывать о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве. Пальто из темного бархата, подбитое мехом. Элегантная шляпка, украшенная пером. Перчатки из тончайшей кожи. И этот взгляд огромных черных глаз. Неизвестная Ивана Крамского. Искусствоведы обычно говорят, что это лицо – плод фантазии художника. Но соглашаются, есть в нем и черты родной дочери Крамского – Сони. Некрасивая, немного угловатая в детстве, она с возрастом превратилась в прелестную, жизнерадостную девушку. За ней ухаживали многие, но Соня предпочла известного врача Сергея Боткина. Они уже были помолвлены, когда жених внезапно влюбился в Сонину подружку – Сашеньку Третьякову, дочь известного мецената. Свадьба расстроилась. Соня впала в тяжелую депрессию. К жизни ее вернул отец. Крамской регулярно занимался с дочерью рисунком и в итоге добился великолепных результатов. Девушка стала выдающейся портретисткой. Она была очень востребована, а среди ее заказчиков значились почти все члены императорского дома. Современники талантливой русской художницы вспоминали.
6: Казалось тогда, что все наладилось. А потом революция, разруха, НЭП. Она работала реставратором. Как могла, помогала знакомым из прошлой жизни. Куда возьмут человека, у которого в анкете написано «Фрейлина императрицы»?
5: 25 декабря 1930 года Софью Крамскую арестовали. Уже в ссылке в Красноярске она перенесла 2 инсульта подряд. Почти парализованная, писала жене Максима Горького.
7: «Я могла делать ошибки в своих суждениях, но преступления не совершала. Тяжко, последний, быть может, очень короткий срок, чувствовать себя так наказанной».
5: Вскоре ей разрешили вернуться в Ленинград. Там, в 1933 году, незнакомка и умерла. При довольно странных обстоятельствах. Говорили, что она уколола палец костью, когда чистила селедку, и в кровь попал рыбий яд.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Художники часто сталкиваются с одной и той же проблемой. Если нечего рисовать, то что нарисовать? Решение очень простое. Как правило, источник бесконечного вдохновения рядом. Нужно просто оглянуться.
8: Когда-то они вместе играли в прятки, часами гуляли в подмосковной усадьбе Абрамцева, вместе читали книги. Теперь все иначе. Ей всего 11, веселая, озорная, забавная, по сути, еще ребенок. Ему уже 22. Серьезный, амбициозный, решительный молодой человек. Она дочь богатого промышленника Вера Мамонтова. Он художник Валентин Серов.
9: Знакомая незнакомка.
8: Летом 1887 года юная Верочка вихрем забежала в дом, запыхавшись, присела за стол и схватила огромный персик. Растрепанные волосы, румянец во все лицо. Чудо, что такое. Вот так и сиди. Только персик в сторону отложи, хорошо? Произнес Серов, достал холст и начал работать. Она взглянула на него своими огромными карими глазами и покорно согласилась. Как меняются люди. Та, которую никто не мог заставить усидеть на одном месте хоть минуту, часами теперь позировала художнику каждый день на протяжении 2 месяцев. Повзрослела. Правда, совсем чуть-чуть. Лукавый взгляд, якобы серьезный вид, положение губ того и гляди рассмеется, пылающая мочка уха – все это указывало на то, что она только что носилась по двору. Потом Вера Мамонтова позировала для многих известных художников. С нее написана «Девушка с кленовой веткой» Васнецова, а Врубель использовал черты абрамцевской богини для создания образа Снегурочки. Девочка с персиками, Вера Мамонтова, прожила всего 32 года и умерла от пневмонии. Ее муж больше не женился. На руках у него остались 3 детей. А знаменитая картина по-прежнему висит в усадьбе Абрамцева, в той самой комнате, где и была написана. Правда, это копия. Оригинал хранится в Третьяковской галерее.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказывать о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве.
10: «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность.
5: Это Пушкин. Карточная игра воспринималась поэтом как знак судьбы. Еще бы, когда случайность внезапно оборачивается фортуной, даже в сочинениях. Так как же выглядела та самая пиковая дама, которую литературный Герман, обдернувшись, вытащил вместо туза? В самых первых европейских картах 14 столетия дам вообще не было. Основными фигурами считались король, 2 министра и помощник. Дамы появились чуть позже. Они предстали перед игроками в образе всевозможных исторических или мифологических персонажей. Средневековый французский историк Менетрие видел в карточных королевах символы главных женских добродетелей – набожности, красоты, материнства и мудрости. Мудрость, кстати, это пики. Черную даму рисовали, как правило, в виде Афины Паллады – богини с воинственным духом. В другом варианте она становилась Абигайл – мудрой женой царя Давида. Выглядела королева так – одета по давно ушедшей моде 16 столетия, носит корону и держит в руке цветок. На плечи накинута расшитая мантия. Пушкин видел в этом образе нечто зловещее. Да еще знакомые гадалки рассказали поэту о поистине демоническом характере пиковой дамы.
9: Курсивом. Внутри и вокруг книг. 20 декабря 1837 года Петербург облетела новость, которая заключалась в одном слове – «приставилась». Объяснять, кто приставился, нужды не было. Вот уже несколько недель в городе только и говорили, что о тяжком недуге княгини Голицыны. Точнее, о наследстве, которое получит ее сын и 2 дочери. Это ж надо. Одних только крепостных 16 тысяч душ. А золото, ассигнации, того и вовсе не считано. Прав был покойный Александр Сергеевич. Пиковая дама она и есть. Повесть о престарелой графине, ее великой тайне и загробной мести Пушкин задумал в 1833 году. Историю о трех счастливых картах ему рассказал племянник княгини Голицыной. Однажды он крепко проигрался, влез в долги и в отчаянии обратился к тетушке. Та денег не дала, но помочь согласилась. Так молодой человек узнал секрет карточного обогащения. Было это на самом деле, или племянник удачно приврал, неважно. Главное, каков сюжет. Пушкин взялся за перо, и через пару месяцев «Пиковая дама» вышла в свет. Образ Голицыной получился настолько узнаваемым, что автору стало не по себе. Шутка ли? Выставить на показ одну из самых влиятельных женщин в России. Заслуженную даму, в гостях у которой нередко бывала императорская чета. Но вскоре Пушкин успокоился. В его дневнике появилась такая запись. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной, но, кажется, не сердятся. Что же касается публики, то она не только узнала Голицыну, но и поверила в эту историю. Еще бы, ведь в молодости княгиня была знакома с графом Сен-Жерменом. Вероятно, он и поведал ей тайну трех карт. То, что игроки восприняли Пушкина всерьез, доказывает еще одна запись в его дневнике. «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку, туза». Сколько состояний было проиграно в погоне за счастливыми картами, история умалчивает.
11: Курсивом.
12: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. С 1 сентября оплачивать интернет и мобильную связь в России можно будет цифровыми рублями. Как сообщают ведомости, к новой форме национальной валюты уже готовятся крупнейшие операторы – МТС, Мегафон и Ростелеком. В МТС, например, новый способ оплаты появится в приложении и интернет-магазине уже с начала осени. По механике он будет напоминать систему быстрых платежей. Однако принудительно переводить абонентов на цифровой рубль операторы не планируют. Он станет лишь дополнительным вариантом. В Пекине прошли вторые всемирные соревнования роботов. В них приняли участие более 600 команд из 16 стран. Программа включала 30 спортивных дисциплин, более 20 видов соревнований в области промышленного применения и бытовых услуг, отдельные гостиничные, ресторанные сервисы, а также более 1000 интеллектуальных состязаний. Для чего проводят такие соревнования, радиозвезда рассказал заместитель генерального директора корпорации робототехники Евгений Дудоров.
2: Технологии развиваются очень быстро, и вот эти вот антропоморфные робототехники, они уже начинают по некоторым параметрам достигать тех возможностей, которые есть, собственно говоря, у человека. Но здесь не надо делать сопоставление человека и робота. Не для этого создается робототехника. Создается робототехника именно как помощь человеку, возможность, так скажем, избавить человека от рутинных задач и повысить производительность труда.
1: Напомню, первые всемирные соревнования человекоподобных роботов прошли год назад при участии примерно 500 машин. В этом году в состязаниях участвовали более 2000 роботов-гуманоидов. На Урале запустили серийное производство тяжелый ударный беспилотник «Упырь-К» с боевой частью до 12 килограммов. Сообщил РИА Новости замгендиректора Уралвагонзавода, дрон самолетного типа способен поражать цели на расстоянии до 80 километров от места запуска, вплоть до полного уничтожения строения. Новинка представлена на выставке в рамках форума «Патриоты России». Ранее предприятие серийно выпускало и другие модели дронов-упырей, новая версия получила индекс «К». Распознать мошенника по картинке или голосу становится практически невозможно, но выдать его может поведение, заявили эксперты по кибербезопасности. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на специалиста компании «Киберпротект», злоумышленники все чаще используют дипфейки для звонков, заранее собирая данные о жертве. Главные маркеры опасности – просьбы срочно перевести деньги, назвать код из СМС или сохранить разговор в тайне. Единственный надежный способ проверить собеседника – прервать звонок и перезвонить на его обычный номер. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем рассказывать о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве. Волгоград, Мамаев курган, монумент «Родина мать зовет». Автор Евгений Вучетич. Многие историки единодушны. На создание такого величественного памятника скульптора вдохновила античная фигура богини Победы Ники. Хотя кто именно позировал Вучетичу, неизвестно. Вероятнее всего, прототипами стали как минимум две женщины. Советская спортсменка, призер Олимпийских игр 1952 года в метании диска Нина Думбадзе, а также супруга скульптора Вера Владимировна. Не случайно Вучетич ласково называл родину-мать Верочкой. Кроме того, на мастера не мог не повлиять известный образ – появившийся еще в самом начале Великой Отечественной войны на советских плакатах. Речь идет о легендарном плакате «Родина-мать зовет».
5: Ираклий Таидзе, только в марте получил сталинскую премию за иллюстрации к поэме Шота Руставелли «Витязь в тигровой шкуре». 22 июня художник работал в мастерской. По семейной легенде, жена Тамары, едва услышав обращение Молотова, побежала к мужу. «Ты слышал?» Едва успела произнести она, как Таидзе остановил ее. «Не двигайся!» Это был буквально приказ. Художник взял в руки карандаш и тут же сделал набросок. Суровое лицо, левая рука поднята вверх, ладонь открыта. «Родина, мать, зовет!» Сын Таидзе вспоминал, что художник состарил лицо матери. Да и вообще сходство весьма условное.
6: В главной героине я даже узнал нашу соседку по коммунальной квартире. К утру плакат был готов. Через 5 дней вышел в типографии. Только первый тираж зашкалил за 1 000 000. Он висел повсюду. На сборных пунктах и вокзалах, на проходных заводах и воинских эшелонах, на кухнях, в домах и на запорах.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Анна Богоявленская. Родилась в 1919 году в Москве в семье портного. Жили не богато, но и не бедно. Ей исполнилось 18, когда она стала помогать родителям. Подшивала пальто, брюки, платья. Причем не только столичным модницам, но и балеринам Большого театра. В свободное время девушка занималась волейболом, фигурным катанием, плаванием. Участвовала в парадах физкультурников. Высокая, стройная, атлетичная. Ее трудно было не заметить. Однажды в парке Анна познакомилась с Верой Мухиной. Так началась история, возможно, самой известной скульптуры в нашей стране. Рабочий и колхозница. На первый сеанс позирования она не пришла. Отправила вместо себя подругу, которую считала более привлекательной. Неудобно получилось. Мухина обиделась, но менять свои планы не стала. Анна приступила к работе. Все лето, каждый день по несколько часов, Богоявленская неподвижно стояла с огромным железным серпом в руке. Адский труд. Но она справилась. Помогли регулярные занятия спортом. В 1937 году скульптура была готова. Но москвичи увидели ее только через 2 года. Сначала демонстрация на международной выставке в Париже –

0: На этом слава Анны Богоявленской закончилась. Хотя вообще-то никакой славы и не было. Девушка исполнила свою роль и вернулась к привычной жизни. На улице юную красавицу никто не узнавал. Ни фотографов, ни статей. Ну и слава богу. Во время войны она уехала в глухую деревушку под Тулой, откуда родом были все ее предки. Много работала, валила лес, шила одежду, помогала людям. Однажды деревенский почтальон показал Анне Ивановне статью, в которой говорилось, что умер натурщик, с которым она позировала для рабочего и колхозницы. Богоявленская тяжело вздохнула. «Ну, вот я и осталась совсем одна».
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Эта скульптура справедливо считается одним из символов советской эпохи. Без ее гипсовой копии трудно было себе представить городской парк, пионерский лагерь или профсоюзную базу отдыха. Производство таких девушек на поток поставили еще в 30-е годы прошлого века, чтобы приобщить к культуре и искусству широкие пролетарские массы.
2: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
3: 1933 год. Москва. Соревнования по прыжкам в воду среди женщин. На трибуне ученик Огюста Родена, талантливый советский скульптор Иван Шадр. На трамплине очередная участница. Высокая, красивая, атлетичная. «Нашел! Кажется, нашел!» — радостно воскликнул Шадр и побежал знакомиться.
2: Знакомая незнакомка.
3: Уроженка Кемерово, студентка Института физкультуры, 15-летняя Вера Волошина. Именно ей суждено было стать прототипом одной из самых известных скульптур Советского Союза. Девушки с веслом. В парке Горького открыли фонтан, но выглядел он как-то уныло. Вокруг слишком много пространства. Чтобы хоть немного оживить пейзаж, рядом решили установить статую. Высота 9 метров. На пьедестале обнаженная мускулистая спортсменка. В правой руке весло. Несколько месяцев подряд Вера Волошина позировала для Ивана Шадра. И уже в 1934 году огромную белоснежную скульптуру водрузили в самом центре фонтана. Приехал Сталин, посмотрел и обомлел. «Убрать! Люди увидят, дальше не пойдут. Нам такие символы не нужны». И девушка с веслом отправилась в Луганск. С глаз долой. Иван Шадр сделал еще одну скульптуру. У второй спортсменки из бетона появились более пышные формы, широкие бедра, накачанные мускулы исчезли, да и ноги стали не такими длинными. Этот вариант устроил всех. Во время войны статуя серьезно пострадала. Вроде бы она была разрушена немецкой авиабомбой в 41-м. В том же 41-м Вера Волошина добровольцем ушла на фронт. Находилась в отряде Зои Космодемьянской. Была схвачена фашистами и казнена.
2: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
1: Исторические заметки.
0: Продолжаем рассказывать о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве. Немного лирики. Она смотрит чуть удивленными, широко распахнутыми голубыми глазами. Пухленькие щечки, слегка приподнятые брови, на голове платок. Аленка. Не просто обертка от шоколада. Для многих это воспоминание, символ некогда беззаботного и счастливого детства. Изначально шоколад хотели назвать Аленушкой в честь героини народных сказок, а для оформления собирались использовать одноименную картину Васнецова. Но девочка у него слишком грустная, да еще и босая. Советские дети так выглядеть не могут. В 70-х годах прошлого века Елена – самое популярное женское имя в СССР. Отсюда и уменьшительно-ласкательное – Аленка.

0: Есть версия, что шоколад назвали в честь двух Елен – дочерей космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. Но это не так. В 1965 году в Советском Союзе объявили конкурс, а лучшее фото маленькой девочки обещали разместить на обертке шоколада. Победителем стал Александр Геринас. Он прислал снимок своей 8-месячной дочери Елены, Аленке. Несмотря на скромный возраст, страна уже знала этого ребенка. Ту же фотографию ранее опубликовал журнал «Здоровье». Но на шоколадной обертке не совсем точное воспроизведение образа. Художник изменил цвет глаз девочки, немного вытянул овал лица, щеки подрумянил, верхнюю губу слегка увеличил. Впоследствии уже взрослая Елена Геринас пыталась доказать, на упаковке шоколада ее лицо. Фотографию показывала. Все ту же, детскую. Не поверили. Криминалисты провели экспертизу и насчитали 18 общих признаков. Но этого оказалось мало. Образ собирательный и точка. Прошло много времени, а она продолжает смотреть на покупателей немного удивленными, широко распахнутыми глазами. Аленка как будто спрашивает: «Неужели вы не знаете, кто я такая?» Кстати, мы только что мельком упомянули об одном сказочном, но в то же время вполне себе реальном персонаже. Исправим недоразумение, а то не очень-то красиво получается.
1: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
2: В 1880 году художник Виктор Васнецов отдыхал в подмосковной деревне Ахтырка. Природа изумительная, просто сказочная. Густые непроходимые леса, озера, покрытые зелеными кувшинками, изумрудные овраги. Работая не хочу, а он так и делал. С утра на прогулку, краски, холсты бумаги, карандаши, верные попутчики. И вот однажды Васнецов повстречал ее, дурочку. Обидное слово. Да, но не все так просто. На Руси дурочками называли юродивых или бедных сирот. Художник случайно увидел на тропинке нищих богомольцев. Они шли в монастырь. Среди них девочки. Грустные, уставшие, несчастные. Столько тоски и печали было в ее глазах, что я прямо ахнул. Каким-то особым русским духом веяло от нее.
1: Знакомая незнакомка.
2: Память как будто сфотографировала образ. Всего за год Васнецов выполнил 4 рисунка, 16 этюдов и множество различных набросков. Название новой картины пришло само. Аленушка. Героиня народной сказки. Девушка трогательно сидит на камне у пруда. Буквально вся сжалась в комочек, голова на коленях, пальцы натруженные, огрубевшие, ноги босые в дорожной пыли. Найдет ли она пропавшего брата? Но Васнецов все равно был недоволен. Чего-то явно не хватало. Поэтому на холсте появились дополнительные персонажи. Ласточки или стрижи, кто именно, спорит до сих пор. Хотя и те, и другие считаются символами надежды. А значит, предполагаемый финал картины сказки счастливый.
1: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
0: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о самых узнаваемых и неузнаваемых женских образах в искусстве. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, и наши праздники,
4: и каждому дано яблоко.
3: Если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно.
5: Пред нами огромные разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
0: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
1: Тайное и неизведанное.
2: Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк. Здесь, в 1912 году, знаменитый книготорговец по фамилии Вильфред Войнич приобрел в антикварном магазине таинственную книгу на неизвестном ему языке. На обложке не было никаких рисунков или надписей. Толщина манускрипта чуть меньше 3 сантиметров. В самой книге 240 страниц тонкого пергамента размером 15 на 23 сантиметра. Текст был написан гусиным пером. Всего 170 тысяч знаков. Между ними узкие пробелы. На всех страницах рукописи, за исключением последней части, имелись загадочные иллюстрации. Войнич был талантливым лингвистом. Но даже он не смог разобрать ни слова, так как алфавит манускрипта не был похож ни на одну известную систему письма. Ясно было лишь одно. Книга состояла из нескольких разделов, разных по стилю и содержанию. Ботанический и биологический, астрономический раздел и космологический, фармацевтический и рецептный. Разделы сопровождались цветными рисунками, сделанными все тем же пером. Круги, неизвестные растения, символы зодиакальных созвездий, таинственные диаграммы и карты. Что это за книга? Кто ее автор? Что означают эти странные каракули и невероятные иллюстрации? Войнич решил обратиться к знакомым военным дешифровщикам и друзьям-антикварам. Выяснилось, что возраст книги составляет примерно 500 лет. Она написана алфавитом, состоящим из 30 неизвестных букв. Исключение несколько особенных знаков, каждый из которых появляется в тексте всего один или два раза. Скорее всего, это некий шифр, который пока невозможно взломать. К нему нужен ключ. Почти 100 лет рукопись Войнича хранит свои тайны. Эту книгу называют «Святым Граалем криптографии». Расшифровать ее загадочный текст так никто и не смог. Когда-нибудь это произойдет. И мы узнаем истинное предназначение древнего манускрипта. А может быть, и адресата.
1: Тайное и неизведанное.
8: Дай 5. 5 удивительных фактов о китах.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Синий кит – самое большое животное, которое когда-либо существовало на Земле. Его длина может превышать 30 метров, а вес достигать 180 тонн. Даже крупнейшие динозавры были меньше по массе, чем взрослый синий кит.
8: Факт второй.
10: Киты способны нырять на глубину 3 километров. Кашалоты и некоторые другие виды китообразных задерживают дыхание почти на 2 часа.
8: Факт третий.
10: Гренландские киты являются рекордсменами по долгожительству среди всех млекопитающих. Эти северные гиганты способны прожить более 200 лет.
8: Факт четвертый.
10: Горбатые киты создают сложные песни, которые длятся десятки минут. Они исполняют длинные повторяющиеся мелодии, которые меняются от сезона к сезону. Эти песни распространяются на тысячи километров под водой.
8: Факт пятый.
10: Дыхание у китов является осознанным процессом, а не автоматическим рефлексом. Животное должно принимать волевое решение каждый раз, когда ему нужно всплыть на поверхность и открыть дыхало.
8: Дай 5. 5 удивительных фактов о китах.
1: А вот была история.
11: Слава писателя пришла к Михаилу Николаевичу Загоскину после исторического романа «Юрий Милославский». В первый раз читал он его в доме Вильяминовых. После чтения друзья стали подходить к Загоскину с похвалами. Всех поразили художественные достоинства книги. Некоторые даже говорили:
12: «Ну, Михаил Николаевич, такого мы от вас не ожидали».
11: «Правда?» – отвечал добродушный Загоскин.
12: «Я этого и сам не ожидал».
1: Да уж, была история.
6: Сегодня в программе «Область знаний». Что делать при отравлениях? Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
15: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Тело еще одного ребенка, погибшего при атаке ВСУ на Краснодар, обнаружили при разборе завалов, сообщил глава города Евгений Наумов. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что скончалась еще одна пострадавшая 14-летняя девочка. Шестеро детей остаются в больницах, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Напомню, обломки сбитого вражеского беспилотника упали на жилые дома и частный детский центр, где дети находились круглосуточно. Возбуждено уголовное дело о теракте. Строители вышли на плановый режим работы в регионах Донбасса и Новороссии. Строят и восстанавливают до 4000 объектов в год. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече цикла «Родина – это люди» в Национальном центре «Россия». Он добавил, что готовящийся законопроект о рассрочке на новостройки поможет простимулировать продажи жилья в стране.
2: Механизм рассрочки – это хороший механизм, который позволил, пока ипотека высокая, все-таки найти другой механизм финансирования проектов. Мы с Центральным банком буквально вчера мы провели с коллегами согласительное совещание, вышли практически на согласованное решение и в ближайшее время внесем законопроект, в котором позволим рассрочку и после ввода объекта, и после сдачи его по счетам эскроу. То есть это, думаю, что даст дополнительный толчок для стимулирования продаж, для наполнения счетов у застройщика, чтобы были достроены все дома, которые начаты стройкой.
1: Хуснуллин также пообещал активнее развивать индивидуальное жилищное строительство. По его словам, более 60% населения страны, согласно социологическим опросам, хотят жить в собственных домах. В Непале после внезапного наводнения власти не могут связаться почти с 400 туристов, большинство из которых иностранцы. Как сообщил Совет по туризму страны, в списке пропавших без вести числятся 384 человека, 291 иностранец и 93 непальца. По данным туроператоров, это паломники, следовавшие к священной горе Кайлас на границе с Китаем. Наводнение обрушилось на северные районы Непала сегодня утром. По последним данным, погибли не менее 22 человек. Проводится масштабная спасательная операция. Посольство России в Катманду сообщило, что сведений о нахождении в зоне бедствия российских граждан пока не поступало. В Охотском море волонтеры спасли от упаковочных лент, рыболовных сетей и бытового мусора 83 тюленя. Операция длилась 9 дней, сообщили представители группы помощи морским животным. Среди спасенных 80 северных морских котиков и 3 новорожденных сивуча, которые занесены в Красную книгу. В ходе экспедиции спасатели впервые применили анестезию для работы с крупными и тяжело травмированными животными, что позволило снизить стресс и риск для самих тюленей.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: 6 мая 1808 года. Франция, поместье Рюэль. В этот день 50 французских офицеров специально приезжают в пригород Парижа. Они спешат поздравить с 50-летием своего командира. Для гостей приготовлен роскошный обед, вино льется рекой, один тост сменяет другой. Ривали, Цюрих, Верона, Милан. В этих сражениях были одержаны блестящие победы. Однако полководец, юбиляр, радоваться не спешит. Все это хорошо, господа, но я бы с удовольствием поменял все свои успехи на один швейцарский поход Суворова. Имя французского военачальника

простого матроса порядком ему надоело. А романтические грезы о профессии знаменитого путешественника растаяли, как дым. Он навсегда покидает флот и тут же меняет белоснежный костюм юнги на синий армейский мундир королевского итальянского полка. Так начинается карьера будущего маршала Франции. Капрал, унтер-офицер, смышленого, усердного Андре Массена высоко оценило начальство, а командир полка даже ставил бывшего юнгу в пример опытным военачальником. Да вот беда! Как простолюдин Массена уже достиг в армии служебного потолка. Дальнейший путь для него был закрыт. На офицерское звание в королевской Франции могли рассчитывать только дворяне. И Андре от безысходности подает в отставку. Но все изменила революция. Когда парижане штурмом брали Бастилию, Андре Массена женился. Открыл бакалейную лавку в небольшом провинциальном городке. А чтобы хоть как-то прокормить семью, торговец, кстати, из него вышел никудышный, стал заниматься контрабандой. Но революция докатилась и до самых отдаленных уголков Франции. Как только по всей стране началось формирование национальной гвардии, то одним из первых в нее вступает именно Андре Массена. Его даже избирают старшим адъютантом батальона в чине капитана. Путь к званию маршала открыт. Майор, подполковник, дивизионный генерал. Его уважают в армии. Уважают за храбрость и отвагу в боях. О нем знает сам Наполеон. Еще бы! А по-другому и быть не могло. К примеру, зимой 1797 года дивизия Андре Массена форсированным маршем совершает стремительный бросок на 32 километра к Ривали и появляется на поле битвы в самый решающий момент. Французская армия спасена, а Бонапарт скажет впоследствии: «Массена – это мое любимое дитя победы». Его называли мастером горной войны. В 1799 году именно Массена должен был остановить Суворова во время знаменитого швейцарского похода. Под Цюрихом французский полководец наголову разбил корпус генерала Римского-Корсакова. Однако в битве против русских чудо-богатырей Андре Массена был повержен. А сам едва не угодил в плен. Его схватили, но он сумел вырваться и оставил в руках унтер-офицера Махотина обрывок своего расшитого золотом генеральского мундира. Позже Массена скажет: «Да какой из меня мастер горной войны? Я всего лишь подмастерье». Мастер, он Суворов. Андре Массена называли алчным человеком, скрягой и вором. Да-да, именно так. Он легко мог украсть из государственной казны, к примеру, 6 миллионов франков и разместить их в каком-нибудь захудалом банке под очень высокие проценты. Когда Франция устроила Англии континентальную блокаду, Массена, вопреки запретам Бонапарта, втридорога продавал британцам различные товары. Император Франции был в ярости, но ничего не мог поделать со своим знаменитым маршалом. Однако терпеть очередные выходки полководца казнокрада сил уже не было. Однажды, во время охоты в лесу Фонтенбло, Наполеон якобы случайно, вследствие неосторожного обращения с оружием, ранил Массена дробинкой в глаз. После этого, несмотря на все предпринятые меры, левый глаз маршала перестал видеть навсегда. И кто знает, может, именно поэтому Массена перестал воровать? Ведь намек Бонапарта был очевиден. Только попробуй украсть еще раз. Он служил в армии много лет, сражался с англичанами в Испании, участвовал в битве при Ваграме. После того, как Наполеон был разгромлен у деревни Ватерлоо, Массена ушел в отставку, был хорошо принят при королевском дворе.

0: Однако полководец категорически отказался участвовать в армейском суде над маршалом Неем. Отказался и уехал в свое поместье. В 1817 году Андре Массена скончался от туберкулеза. Ему было 59 лет. Он стал первым наполеоновским полководцем, которого похоронили на парижском кладбище Пер-Лашез. На могиле установили обелиск из белого мрамора и сделали особую надпись: «Ривали, Цюрих, Генуя, Эслинг». Название всех победоносных сражений прославленного маршала. Благодарные французы почему-то забыли слова самого Андре Массена: «Я бы с удовольствием поменял все свои победы на один швейцарский поход Александра Суворова».
1: Парад побежденных.
0: Кто мудр, врага боится и бессильного. Римский поэт Публилий Сир.
1: Радиозвезда. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
2: У большинства российских военно-учебных заведений существуют старинные обычаи. Так, например, еще в 19 веке гардемарины Санкт-Петербургского морского корпуса в день своего выпуска шили огромную тельняшку и надевали ее на памятник адмиралу Крузенштерну. Традиция сохранилась до наших дней. Правда, теперь памятник наряжают преемники гардемаринов, воспитанники военно-морского института в Петербурге. А вот в Рязани выпускники воздушно-десантного училища натягивают тельняшку и голубой берет на памятник Сергею Есенину, который родился в этих краях. Городские власти пытаются бороться с необычной армейской традицией и даже выставляют возле памятника специальную охрану. Не помогает.
1: Со своим уставом.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, заместитель командира мотострелкового взвода Арон Сарипов спас подчиненного, рискуя собственной жизнью. За храбрость и отвагу, проявленные в ходе боевых действий, Арон Сарипов был награжден Орденом Мужества.
1: Полное погружение. Или 5 историй о подводных лодках.
4: Без еды далеко не уплывешь. Лодка, да, она может оставаться под водой хоть 30 лет. Топлива хватит. А вот еды на борту максимум на 3 месяца. Экипаж должен быть сыт. На людях экономить нельзя. Завтрак на подводной лодке. Натуральный вареный кофе, сгущенка, сыр, сырокопченая колбаса, печеночный паштет, яйца, масло. На обед и ужин суп, второе блюдо компот, 2 закуски на выбор. Красная икра, сетровый балык, шпроты, фруктовый сок. К чаю обязательно мед и выпечка. Раз в сутки шоколад и вобла. А еще между ужином и чаем можно заскочить на полдник, съесть сметаны или выпить кефира с баранками. И вот так каждый день нужно накормить 150 человек. Представьте, сколько продуктов потребуется в походе. Тонны. Десятки тонн. А на их погрузку отводится максимум сутки-двое. Работа идет и днем, и ночью. Трудятся все члены экипажа, не различая званий. Главное – успеть к выходу в море. Один за другим на пирс приходят грузовики. Подводники выстраиваются цепочкой и передают друг другу вниз тяжеленные коробки с бакалеей и консервами, герметичные упаковки с хлебом, жестянки с сухарями. Сложнее грузить свежие овощи и фрукты. А самое трудное и неприятное – мясные туши. Тяжелые, неговоритные, скользкие. Они часто застревают в люках. Так и норовят вырваться из рук. А дотащить их до морозилки уже внизу, через отсеки – то еще приключение.
1: Полное погружение.
4: Первые 10-15 дней экипаж питается свежими продуктами. А когда они кончаются, в ход идут консервы. Причем многие из них непривычного вида. Например, консервированный полуваренный картофель. Такие же свекла и морковь. Для удобства приготовления и ради экономии времени. Поди-ка накорми не вовремя или невкусно 100 человек. Повара, липофлотские коки, на подводной лодке люди уникальные. Это тебе и шеф, и кондитер, и технолог, и мясник, и даже бухгалтер. На все руки мастера. А на день рождения еще и торт успеют испечь.
1: 5 историй о подводных лодках на радио «Звезда».
5: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие три минуты новости туризма. Во время выборов депутатов Государственной Думы в Тульском Кремле для туристов откроют специальный избирательный участок. Он будет располагаться в атриуме исторического комплекса. Для избирателей подготовят культурно-развлекательную программу и фотозону. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября. По словам организаторов, на месте будут дежурить волонтеры гостеприимства, посетителям выдадут туристические паспорта, а также предложат специальные условия по другим достопримечательностям. Взаимный турпоток между Россией и Индией в первом полугодии вырос на 8%. За это время Индию посетили примерно 50 тысяч россиян, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По сравнению с другими юго-восточными направлениями отдыха, Индия не особо привлекательна. Даже через 10 лет российский турпоток не сможет превысить 100 тысяч человек. Основная проблема – страна не хочет вводить безвизовый режим для россиян. Радио «Звезда» рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчетян.
3: Никто не хочет связаться с индийскими визами, это сложно, дорого, да и не нужно, главное. Море там так себе, давайте честно, там тоже Шри-Ланка, Индийский океан лучше. Люди в Индию ездят, в первую очередь, на ретриты, вот эти йога-ретриты, да, йога-упражнения, особенно штат Керала. Туда много ездят, Гоа много ездят. Этого нет больше ни в Таиланде, говорю сразу, ни во Вьетнаме, ни на Шри-Ланке. Вот эти йога-ретриты, Индия номер один. Но это нишевое направление. Миллионам россиян йога-ретриты не нужны.
2: Тем временем Россия работает над созданием еще более комфортных условий для индийских гостей, отмечает в правительстве. В этих целях были введены электронные визы, а также введется работа по повышению уровня туристического сервиса на основе стандарта «India Friendly». Российская семья потребует через суд от организаторов отдыха вернуть 757 тысяч рублей за сорвавшийся тур на Мальдивы. Накануне вылета родители обнаружили неверно указанный пол в загранпаспорте своего ребенка и решили перенести поездку. Однако авиабилеты сгорели, а бронь отеля аннулировалась со штрафами. Эксперты уверены в проигрыше истцов. По закону проверка корректности выездных документов является исключительной обязанностью самих туристов, а не туроператора. И спросы на туры в Северную Корею вырос почти на 15% за год. Наших соотечественников привлекают пляжи Вонсана, экскурсии по Пхеньяну, самая высокая точка корейского полуострова – гора Пэкту и прямой поезд из Владивостока. Наполовину увеличилось число детей в международном лагере Сондавон. Россияне уже бронируют зимние горнолыжные курорты. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
1: Культурный, всесторонне развитый боевой адмирал. Обладает глубокими знаниями военно-морского дела, богатым командно-практическим опытом, а также высокой подготовкой в области оперативного искусства и тактики высших соединений. Трудолюбив, работоспособен, дисциплинирован. Пользуется большим авторитетом у подчиненных и офицеров.
2: Это слова маршала Рокоссовского. Что ж, адмирала Владимира Трибуца на флоте и вправду очень любили. За слово чести, за внимательное, заботливое отношение ко всем без исключения экипажам. «Человек стальные нервы». Так говорили о нем. 19 июня 1941 года Трибуцу позвонил нарком ВМФ Николай Кузнецов.
3: «Не исключено, что этой ночью Германия нападет на нас. Приказываю привести Балтийский флот в боевую готовность».
2: И уже к исходу дня советские подводные лодки вышли на позиции. Бомбардировщики вылетели для минных постановок, усилился дозор надводных кораблей. Все это происходило тихо, спокойно, без суеты. Самообладанием Трибуца восхищались тогда все, вспоминал один из сослуживцев адмирала.
4: Каждую минуту в штаб поступали срочные телеграммы, указания и звонки. Один из них, наверное, в другое время заставил бы Владимира Филипповича порадоваться. Из Ленинграда сообщили, что у него родилась дочь. Он отреагировал на этот звонок, как на все другие, обычные, не требующие его вмешательства. Коротким словом «хорошо». И дальше за работу. Личное уходило на второй план. С женой он встретился только в 42-м году, когда она прилетела к нему в блокированный Ленинград. А дочку, которую назвали Ирой, впервые увидел, когда ей уже исполнилось 2 годика.
2: Он хорошо понимал, война неизбежна. Тем более, что разведка регулярно докладывала важную информацию.
5: «Германские торговые суда спешно покидают советские порты. В море замечено движение немецких подводных лодок. Неожиданно прекратилась достройка купленного у Берлина крейсера «Люцев».
2: Несмотря на указания из Москвы не поддаваться на провокации, Трибуц принял особые меры предосторожности. По его приказу были выставлены дополнительные корабельные дозоры, а на суше возводились береговые укрепления и батареи. И 22 июня 41 года ни один советский корабль потоплен не был.
0: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота.

0: гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опош, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.

0: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу «свой-чужой» короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
1: Гусарский ментик.
0: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир Ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
1: Форма и содержание. Гусарский ментик.
2: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
3: Весна 1965 года. Раннее утро. Над полигоном по испытанию авиационных систем в подмосковном Фаустово появился новейший отечественный вертолет Ми-10. Машина зависла над краем поля, а потом осторожно опустилась на землю. Под фюзеляжем у нее был закреплен черный цилиндр диаметром 2 метра и длиной около 10. Опираясь на 4 небольших колеса, он выехал из-под вертолета и со свистящим звуком покатился вперед. Пройдя около километра, цилиндр остановился. Его задняя часть поднялась на 3 метра над землей. Через минуту с оглушительным ревом из цилиндрического корпуса вылетела ракета. Так прошли первые испытания одной из самых секретных колесных машин, построенных на московском заводе ЗИЛ, вертолетной пусковой установки ЗИЛ-135В. В начале 60-х годов прошлого века советское правительство приняло несколько постановлений о создании мобильных ракетных комплексов. Построить самоходную пусковую установку для крылатой ракеты малой дальности поручили коллективу завода имени Лихачева. По замыслу военных, грузовой Ми-10 должен был доставить пусковую установку в удобное для посадки место. Дальше она своим ходом скрытно двигалась к точке старта, а после запуска ракеты возвращалась к вертолету. Корпусом самоходной установки послужил контейнер с крылатой ракетой С-5. На него жестко, без подвески, установили 4 колеса и небольшую двухместную кабину для экипажа. Каждое колесо вращал отдельный электромотор мощностью 22 кВт. Питание моторы получали от генератора с приводом от компактной газовой турбины. Снаряженная установка весила 12 тонн и развивала скорость 20 км в час. ЗИЛ-135В успешно прошел испытание. Но осенью 1965 года устаревшую на тот момент крылатую ракету С-5 сняли с вооружения. Работы по уникальной вертолетной пусковой установке были прекращены.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Что делать при отравлениях? Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: 11-й кавалерийский полк. Из воспоминаний режиссера Сергея Бондарчука. В 1966 году снимали «Войну и мир». 11-й кавалерийский полк переодели в гусарскую форму. И вот они, мои красавцы, несутся по полю во весь опор. Знамена, кивера, ментики развиваются на ветру. Лихо, ой, лихо. И вдруг команда оператора. Стой, назад! Что за чертовщина? Подхожу к монитору и вижу. Мчатся мои гусары в атаку с папиросами в зубах. Вот стервецы. Но как скачут. Глаз не оторвать.
3: 11-й отдельный кавалерийский полк Министерства обороны. Неофициальное название – Мосфильмовский полк. Сформирован в 1962 году для съемок киноэпопеи «Война и мир». Личный состав – 1300 человек. Офицеры – кавалеристы Закавказского, Туркестанского и Прикарпатского военного округов. Основное требование – кандидат в мастера спорта по верховой езде. В разное время в 11-м полку служили актеры Андрей Ростоцкий, Борис Токарев, Сергей Жигунов. В съемках кадров Бородинского сражения участвовало 15 тысяч статистов, в том числе офицеры 11-го отдельного кавалерийского полка. Пиротехники использовали внушительный арсенал боеприпасов. 10 тонн пороха, 40 тонн керосина, 15 тысяч ручных дымовых гранат. В одном эпизоде после мощного взрыва лошади испугались и понесли всадников прямо на пехоту. И только умелые действия офицеров Мосфильмовского полка смогли предотвратить трагедию. Всего за годы своего существования 11-й отдельный кавалерийский полк участвовал в съемках 900 фильмов, включая такие известные киноленты, как «Освобождение», «Белое солнце пустыни», «О бедном гусаре замолвите слово», «Битва за Берлин». 2 сентября 2002 года на базе 11-го отдельного полка был образован кавалерийский почетный эскорт в составе президентского полка Российской Федерации.
1: Личный состав. История в письмах и воспоминаниях.
4: Из поздравительного письма Александра Васильевича Суворова адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. В честь победы Черноморской эскадры над французскими войсками у острова Корфу. 1799 год. Великий Петр наш жив. Что он при разбитии в 1714 году шведского флота при Аландских островах произнес? А именно, природа произвела Россию только одну – она соперницы не имеет. То и теперь мы видим. Ура русскому флоту! Я теперь говорю самому себе, зачем не был я при Корфу, хотя мичманом? Александр Суворов.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама.
9: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
12: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области, а бойцы группировки «Восток» освободили село Неженка Запорожской. Наши вооруженные силы поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры украинских боевиков. Средства ПВО сбили за сутки 12 авиационных бомб и почти 800 украинских дронов. Российские военнослужащие ликвидировали 1400 украинских боевиков за сутки. Сегодня день военной автомобильной инспекции. Военнослужащие подразделений ВАИ встречают праздник на службе. Они круглосуточно несут ее на блокпостах, контролируют передвижение транспорта в зоне проведения спецоперации, рассказал инспектор ВАИ группировки войск «Запад» с позывным «Стрела».
2: Осуществляя контроль за использованием транссредств вооруженных сил Российской Федерации, сопровождение колонн, регистрационная деятельность, технический надзор за транссредствами. Я выполняю задачи по несению дорожно-патрульной службы, также подсказываем водителям оперативную обстановку в данном районе, где опасность от БПЛА их ждет. Подсказываем, где лучше объехать. Мы совместно с сотрудниками военной полиции каждый день несем дорожно-патрульную службу.
1: Командование ВАИ группировки войск «Запад» высоко оценило работу инспекторов и отличившихся военнослужащих, отметило в их профессиональный праздник. Начальник военной автомобильной инспекции группировки войск «Запад» Алексей Берняков за добросовестное исполнение служебных обязанностей вручил военнослужащим государственные награды. Летчики Балтийского флота отработали нанесение удара по объектам условного противника в Калининградской области. В учении были задействованы многоцелевые истребители Су-30 СМ-2 и тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота. Разыгрывались тактические эпизоды по огневому обеспечению подразделений, уничтожению командных пунктов, скоплению бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки. Экипажи выполнили стрельбы из пушечного вооружения самолетов в воздушном бою, а также заход на цели в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Андрей Абакумов доставлял продовольствие на позиции российских подразделений. Во время следования по маршруту он уничтожил 2 FPV-дрона противника. Военнослужащий выполнял задачу под непрерывными артиллерийскими обстрелами и атаками вражеских беспилотников. Несмотря на это, ефрейтор сохранил доставляемый груз и обеспечил его передачу подразделениям. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях, расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Что делать при отравлениях? Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
1: Область знаний.
3: Поговорим про отравление. Практически все, что окружает нас, токсично. И стол, за которым мы сидим, токсичен, и краска, которой покрашены наши стены, токсична, и даже еда, которую мы едим, тоже токсична. И даже воздух, который мы дышим, и вода, которую мы пьем, тоже обладают какой-то степенью токсичности. Все дело в дозе. Есть вещества с высокой степенью токсичности, есть со средней и есть с низкой. Например, вода – это вещество с низкой степенью токсичности. Для того, чтобы отравиться водой, вам нужно выпить за раз примерно 5-6 литров воды. И умрете вы не от того, что вы прям отравитесь водой, а от того, что ваша кровь разбавится настолько, что соли, которые плавают в крови, станут очень в низкой концентрации, и сердце перестанет биться, потому что просто не сможет взять из крови нужную соль для сокращения. Так что вода токсична, но в огромном количестве. Воздух, который мы дышим, тоже токсичен, потому что там есть кислород, а кислород отравляет наши клетки. Да, конечно, это источник энергии для нас, но также кислород окисляет все, до чего дотрагивается, и именно процессы старения и процессы повреждения окисления клеток

0: полулетальные дозы. Расскажем, что такое полулетальная доза. Полулетальная доза – это то количество вещества в пересчете на килограмм веса, после которого половина испытуемых погибнет. То есть, допустим, если мы возьмем большую группу людей, например, 100 человек, всем этим 100 людям нальем 60 чашек кофе, да, 60 чашек эспрессо, они все это выпьют, то умрет примерно половина наших испытуемых. 50 умрет, 50 останется жить. Потому что полулетальная доза кофе для среднестатистического человека как раз примерно 60-50 чашек эспрессо. Конечно, полулетальные дозы рассчитываются не на людях, рассчитываются они на лабораторных животных или в результате несчастных случаев. Например, мы узнаем, что ботулотоксин опасен для человека не после того, как провели эксперимент на крысах, а после того, как в больницу приехали люди, отравившиеся ботулотоксином, допустим. Да, ботулотоксин – такое вещество, которое используют в основном женщины для разглаживания морщин на лице. Ну и мужчины тоже, если хотят выглядеть более молодо. И вот если дозировка ботулотоксина будет превышена, то проявятся уже не те положительные эффекты, позитивные, которые мы хотим, а произойдет отравление всего организма. Все токсины можно разделить на несколько групп. Во-первых, можно разделить токсины на яды и непосредственно токсины. Вот ядами считается то, что правда хочет убить человека, то есть у змеи будет именно яд, потому что он создан для убийства ее врагов. А токсин – это все, что случайно нас травит. Например, краска на стене никого убить не хочет, но, к сожалению, краской тоже можно дышаться и отравиться. Так вот, затем токсины можно разделить по типу проникновения в организм. Есть токсины, которые мы съедаем, есть токсины, которыми мы дышим, есть токсины, которые попадают нам на кожу. Вот самые безопасные из них – токсины, которые попадают на кожу, потому что обычно они действуют достаточно медленно. Кожа – это отличный защитный барьер. У нас на поверхности кожи есть слой эпидермиса, а над ним еще есть слой мертвых клеток эпидермиса, который покрывает нашу кожу как будто бы чешуей. И вот через эти мертвые клетки токсины, так и вирусы и бактерии, попадают внутрь организма очень плохо. И обычно отравление через кожу вызывает только какие-то кожные реакции. То есть, например, покраснение кожи, как в случае, если мы прольем на себя кислоту или щелочь. Да, локально кожа повредится. Но как только мы смоем этот агент, смоем кислоту или щелочь с кожи, то все, действие токсина прекратится, и мы можем начать залечивать нашу рану. Так что кожные повреждения, токсины, которые мы намазываем на тело, наименее опасны. Самые опасные – это токсины, которые мы съедаем. Почему так? Потому что, когда мы что-то съели, действие токсина проявляется не сразу. Обычно проходит небольшой промежуток времени, во время которого отравленная пища, давайте будем пока считать, что пища отравлена, да, потом уже поговорим про обычные бытовые отравления, лежит в желудке, и потом токсин или яд начинает всасываться где-то в нижних частях желудка или уже даже в кишечнике, да, в 12-перстной кишке или в тонкой кишке. И как только яд начинает всасываться, мы чувствуем первые симптомы отравления. Если мы съели яд, это обычно тошнота, рвота, головокружение, боль в животе, а в дальнейшем понос, повышение температуры, какая-то общая слабость и недомогание. Соответственно, организм понимает, что он отравился, и вызывает как раз тошноту и рвоту для того, чтобы удалить этот отравляющий агент из нашего организма. Как только нас тошнит, мы выплюнем вот этот неприятный агент, который мы съели, мы прекратим воздействие токсина на наш организм. Но если тошнота и рвота не случается, или если токсин проник достаточно глубоко в наш кишечник, он продолжит там быть и продолжит всасываться в кровь. Соответственно, этот токсин действует не быстро, у нас в желудке лежит огромный запас этого отравляющего вещества, поэтому обычно пищевые отравления самые неприятные и самые опасные.
1: Что делать при отравлениях? Область знаний.
0: Что касается токсина, который попадает через легкие. Это действие токсина наиболее быстрое. То есть, если мы начинаем дышать каким-то отравляющим газом, мы буквально через несколько минут, а то и через несколько секунд, почувствуем его неблагоприятные эффекты. Мы почувствуем, да, возможно, тоже головокружение, тоже тошноту, рвоту. Почувствуем какую-нибудь боль, если этот газ вызывает боль. В любом случае поймем, что у нас что-то действует. И если мы вынесем такого человека на чистый воздух, на свежий воздух, или просто сами выйдем из комнаты, где находится этот токсин, мы тут же прекращаем действие токсина, воздух в наших легких буквально за 2-3 вдоха обновляется, и токсин больше не поступает в кровь. Так что попадание токсина через дыхательную систему начинается очень быстро, но также очень быстро заканчивается. Обсудим теперь несколько популярных токсинов. Начнем с газов, а потом закончим отравлением. То есть токсином, попадающим через желудочно-кишечный тракт. Итак, самые частые газы, которыми мы можем отравиться, это угарный газ и газ обычный метан, который находится у нас в газовых плитах. Так вот, газ метан – это газ, который действует на нервную систему. То есть, если человек надышится газом метаном, в какой-то момент он уснет и потом больше не проснется, потому что газ оказывает угнетающее действие на наш мозг. И для того, чтобы такое не происходило, газ в плитах

0: немножечко ароматизирует. То есть, на самом деле, когда вы чувствуете запах газа, это не запах самого метана, не того газа, который горит, а запах специальной одушки, которую добавляют в газ, именно для того, чтобы мы могли чувствовать этот запах. Сам газ метан абсолютно без запаха, без цвета, и никак определить его в природе невозможно. Можно только надышаться, да, и заснуть, почувствовать сонливость какую-то, неприятное ощущение, головокружение, после чего заснуть, а дальше надеяться на то, что кто-то нас вынесет из этого помещения. Поэтому, если мы чувствуем запах газа, запах под одушки для метана, мы должны тоже открыть окна, проветрить помещение и выйти из этого помещения, чтобы не надышаться газом метана. С угарным газом все еще хуже. Угарный газ обычно возникает там, где у нас есть огонь и неполное сгорание чего-то, что лежит у нас в огне. Например, чаще всего угарный газ образуется в банях или в каминах, когда закрыта заслонка. Вот если заслонка открыта, то много воздуха поступает в огонь, огонь горит очень быстро, все сгорает полностью. В результате сгорания дров, например, образуется углекислый газ. Да? Формула у него CO2, то есть молекула углерода и две молекулы кислорода. Если же мы закроем заслонку, то у нас будет образовываться уже угарный газ, то есть CO. Тут на одну молекулу кислорода меньше, потому что доступ воздуха тоже меньше. То есть получается, у нас не полностью сгорает дрова в печи из-за того, что заслонка закрыта. То есть огонь выжигает, во-первых, весь кислород в комнате, и человек уже начинает чувствовать сонливость из-за недостатка кислорода, а потом огонь начинает выделять нам угарный газ, который будет проникать в организм человека и связываться с нашими клетками крови. Собственно, в чем опасность угарного газа? В том, что он очень хорошо связывается с клетками крови. И в норме они должны переносить кислород и выделять углекислый газ. Но как только они сцепляются с угарным газом, они перестают нормально работать. Они носят туда-сюда только угарный газ, никому его не отдают, ничего нового не берут. И поэтому, несмотря на то, что человек пытается дышать, нормально дышать он не может. И даже если в помещении есть кислород, этого кислорода человеку не хватает. И человек тоже чувствует тошноту, чувствует сонливость, в какой-то момент засыпает и потом может не проснуться. Соответственно, единственное лекарство от такого угарного газа – это чистый кислород. Поэтому, если мы выносим человека с отравлением угарным газом, мы обычно даем маску с кислородом. В целом, вы можете всегда купить баллон с кислородом, носить его с собой, да и в случае отравления подышать кислородом. Потому что кислород, хоть и плохо, но постепенно будет выбивать угарный газ из эритроцитов, ну и новые эритроциты, которые еще не заражены, скажем так, угарным газом, подоспеют, начнут его переносить по нашему кровяному руслу. Так что универсальное правило для отравления газом – это вынести человека на свежий воздух, дать ему кислород и подождать, пока все негативные эффекты не пройдут. Ну, некоторые газы, конечно, могут отравлять сильнее человека, но это обычно не те газы, с которыми мы сталкиваемся с вами в бытовой жизни. Теперь обсудим отравление пищевые, потому что здесь мы можем поговорить на большее количество тем. Во-первых, чаще всего мы с вами травимся бактериями, ну, вернее, продуктами жизнедеятельности бактерий. Вот если мы едим какую-то еду, которая хранилась уже очень долго у нас в холодильнике или просто стояла на столе, то там размножаются много-много бактерий. И сами бактерии, как таковые, для нас не опасны, потому что конкретно эти бактерии, вероятно, живут у нас в кишечнике. То есть это, по сути, не полностью паразитические бактерии, не полностью вредные, но частично вредные для нас. А вот если они очень активно размножились на еде, которую мы съели не вовремя, они выделяют еще токсины, продукты своей жизнедеятельности. И для нас опасны как раз эти токсины, потому что мы съедаем их сразу же в большом количестве.
1: Область знаний. Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
4: «Область знаний». Лекция на радио «Звезда».
5: Что делать при отравлениях? Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
4: Область знаний.
0: По сути, можем здесь разделить инфекцию на два варианта. Первая инфекция, которая попадает в нас и начинает нас отравлять из-за токсинов, она проявляется очень быстро. Вы буквально съели еду, и через 15 минут вам уже плохо, вас тошнит и вас рвет. Значит, что очень много токсина попало к вам в желудок, и как раз вот этот токсин оказывает на вас неблагоприятное действие. И второй тип отравления – это когда мы съели что-нибудь, а последствия возникают значительно позже, через час, два, три после приема пищи. Здесь, скорее, мы съели очень много бактерий, и уже конкретно эти бактерии попали в кишечник и продолжили в кишечнике выделять продукты своей жизнедеятельности. Так что здесь нам рвота уже не особо помогает, и, скорее всего, у нас будет, конечно, тошнота и рвота, но и, наверное, добавится понос, то есть воспаление кишечника произойдет, из-за чего кишечник не сможет нормально формировать каловые массы. Итак, что же делать, если мы все-таки отравились? Да, обычно мы сразу понимаем, ну или через какое-то время понимаем, что что-то не так, и обычно у всех людей не возникает проблем с тем, чтобы понять, что отравление правда пищевое. Да, мы все понимаем, что такое тошнота, понимаем, как болит желудок, и можем сказать, что да, видимо, мы отравились. Соответственно, если отравление произошло недавно, то нас, скорее всего, тошнит, и в данном случае вызвать рвоту – это хороший исход, потому что если мы удалим из желудка вот эту инфицированную токсинами пищу, удалим лишние бактерии, нам будет гораздо проще справиться в дальнейшем с теми остатками токсинов, которые у нас лежат в организме. В данном случае еще могут хорошо помочь сорбенты. Что такое сорбенты? Это вещества, которые обладают высокой пористостью и примерно как губки впитывают в себя все подряд. То есть сорбент впитывает и хорошее, и плохое. Нам не страшно, что он впитает хорошее, нам главное, чтобы он впитал плохое. Поэтому все активированные угли, какие-нибудь энтеросгели, какие-нибудь полисорбы отлично подходят для того, чтобы убрать большое количество токсина из нашего желудка или кишечника. Так что их можно смело применять. Они не вредны, а даже скорее полезны в данном случае. Если же отравление наступило позже, чем мы съели еду, примерно через 2-3 часа, то, конечно, рвота и тошнота нам уже не помогут, потому что желудок остался пустым, а токсины и бактерии проникли дальше в кишечник. И здесь нам могут помочь как раз сорбенты, которые всосут в себя те токсины, которые находились внутри нашего организма. А кроме того, следует следить за рвотой пациента, потому что если пациента тошнит, если его обильно рвет, если у него есть понос, то это может быть опасно в плане обезвоживания. Помните, я вам говорил о том, что если у человека отравление водой, то есть он выпил примерно 5-6 литров воды, у него просто остановится сердце, потому что не хватит солей для того, чтобы сердце могло сокращаться. Так вот, то же самое верно для обильной тошноты и обильной рвоты, и обильного поноса. Потому что если человек теряет много электролитов, то есть воды с солью, в какой-то момент у него остается слишком мало соли в кровяном русле, и сердце тоже может остановиться. Обычно при отравлениях это не происходит. Чаще всего это случается при какой-нибудь холере, например, когда человека очень обильно тошнит, у него обильный понос. Но стать нехорошо человеку даже при отравлении может из-за снижения концентрации солей в его крови. Поэтому человек должен достаточно много пить, когда его тошнит. И также, если человек дойдет до больницы, там ему поставят капельницу для того, чтобы восполнить объем потерянной жидкости. Так что всегда, когда вы видите обильную рвоту, обильный понос, который продолжается на протяжении нескольких часов, лучше доехать до больницы для того, чтобы не допустить обезвоживания организма. Теперь давайте обсудим, полезно ли вообще тошнить. Да, я вам до этого говорил, что действительно здорово, когда человека тошнит, когда у него случается рвота, и токсин таким образом удаляется из организма. Да, если мы отравились обычной едой, тошнота и рвота, конечно же, полезны, потому что токсин уйдет, и мы с вами меньше отравимся. Но в случае, если человек отравился не обычной едой, а каким-нибудь химическим веществом, кислотой или щелочью, вызывать рвоту, наоборот, не стоит. Сейчас объясню, почему. Смотрите, кислота и щелочь обычно повреждают наши ткани. Вот если мы выльем кислоту и щелочь на руку, у нас будет ожог. Кислота работает примерно как огонь, то есть из-за кислоты у нас подгорают ткани, получается такая горелая корочка на поверхности. Щелочь действует примерно как расплавляющий токсин, то есть щелочь прямо разъедает, расплавляет наши ткани, делая большую глубокую дырку. В любом случае, если человек выпил щелочь или кислоту, эта щелочь и кислота протекают по его пищеводу, повреждают пищевод, потом попадают в желудок. И вот пищевод уже остается поврежденным, то есть его стенка истончена. Поэтому если человек вызывает активно рвоту после отравления щелочью или кислотой, то очередной приступ рвоты может просто разорвать пищевод. И тогда весь этот токсин, вся эта щелочь или кислота, вытекут в грудную клетку человеку и сделают гораздо более серьезные повреждения, чем возможно. Поэтому единственный момент, когда рвота нам противопоказана, это отравление щелочью, ну и кислотой тоже. Кислота, конечно, меньше повреждает пищевод, но все-таки его повреждает.
5: Что делать при отравлениях?
4: Область знаний.
0: Что же делать, если человек выпил кислоту или щелочь? В данном случае не стоит пить щелочь или кислоту, чтобы провести реакцию нейтрализации. То есть, например, пить соду, если человек отравился уксусом, или наоборот, пить слабый раствор уксуса, если человек выпил щелочь. Это не стоит делать, потому что в желудке человека образуется газ. Обычно в результате взаимодействия кислоты щелочью выделяется углекислый газ. И полетит куда-то наверх. То есть он растянет ему, во-первых, желудок, а потом раскроет нижний пищеводный сфинктер и произойдет заброс вот этого токсина обратно в пищевод, из-за чего пищевод будет дополнительно поврежден. Так что единственное, что мы можем сделать, это выпить больше обычной воды для того, чтобы разбавить кислоту или щелочь. А после этого обратиться в больницу для того, чтобы там сделали полноценное промывание желудка. Потому что при промывании желудка давление в желудке не повышается. Это не акт рвоты. Когда промывают желудок в больнице, обычно заводят длинный эндоскоп в желудок. Этот эндоскоп одновременно заливает воду, и он же воду забирает из желудка. Поэтому желудок не чувствует какой-то нагрузки, его стенки не перерастягиваются, а токсин, который попал в желудок, можно достаточно легко оттуда удалить. Соответственно, если человек чем-то отравился и в дальнейшем чувствует себя не очень хорошо, можно восполнять электролитный баланс, потому что, возможно, и вот это неприятное ощущение связано с тем, что он правда потерял много жидкости. Кроме того, если мы съели какой-то специальный, особый токсин, например, съели грибы, которые были несъедобными, съели мухомор, съели бледную поганку, или съели какую-нибудь рыбу, которая была отравлена, тут путь один – ехать в больницу как можно быстрее. Потому что от таких особых токсинов могут помочь только антидоты, если они существуют, то есть такие вещества, которые нейтрализуют токсин в организме и заблокируют его вредные действия. Но либо же в случае отравления каким-то токсином, для которого антидот не существует и не существует сыворотка, например, как для яда змеи, можно выполнить очистку крови, то есть гемодиализ. И в случае очень серьезных отравлений только такой гемодиализ может помочь человеку спастись. Ну и понятное дело, что после тяжелых отравлений человек долгое время будет восстанавливаться, но через какое-то время все-таки восстановится, потому что наши органы и особенно печень, которая перерабатывает все токсины, довольно неплохо регенерируют. Поэтому тяжелых отравлений, конечно, стоит бояться, но не считать, что в дальнейшем они окажут на человека какое-нибудь тяжелое, неблагоприятное воздействие. Если помощь была оказана вовремя и правильно, то практически любое отравление можно свести к минимуму. Что касается отравления алкоголем. На самом деле мы с вами отравляемся не самим алкоголем, а продуктами его переработки. То есть печень делает из алкоголя ацетальдегид. Именно этот ацетальдегид является токсичным, именно он вызывает симптомы похмелья, вызывает головную боль и травму наших внутренних органов. Соответственно, если мы выпиваем очень много алкоголя, то это обычно травма, которую наносим мы с вами печени. И в норме печень справляется с переработкой алкоголя, но если алкоголизация продолжается, если человек уходит в запой, то печень, конечно, тоже будет травмироваться. И в дальнейшем может воспалиться, то есть будет гепатит, воспаление печени, а потом у человека будет цирроз, например, печени, или какой-нибудь жировой гепатоз, то есть печень пострадает и перестанет нормально работать. Если человек выпивает разово большую дозу алкоголя, то он как раз травится вот этой большой дозой ацетальдегида, который выработался в процессе переработки алкоголя, и чувствует неприятные ощущения. По сути, кроме того, пациент чувствует обезвоживание, потому что очень много воды тратится как раз на биохимические процессы, которые происходят в организме. Единственное, что мы можем сделать для того, чтобы устранить эти эффекты, пить больше воды. Ну и сделать так, чтобы алкоголь медленнее всасывался в организме. Именно поэтому обычно рекомендуют употреблять большие дозы алкоголя вместе с пищей или с жирной пищей. Потому что если он всасывается медленно в нашем кишечнике, он успевает медленно перерабатываться, и большая дозировка ацетальдегида не накапливается в нашем организме. Поэтому здесь совет один. Либо пейте меньше, либо пейте на протяжении долгого времени, чтобы организм успевал медленно перерабатывать образовывающийся ацетальдегид.
5: Рассказывал сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
4: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Ассоциация туроператоров России не располагает сведениями о пострадавших, погибших или пропавших без вести россиянах в результате наводнения в Непале. Мощный поток воды, вызванный землетрясением и оползнем, обрушился в реку Обхот-и-Коши. Власти ввели режим повышенной готовности. Управление по туризму Непала сообщило о пропаже 400 человек, большинство из них – иностранные туристы. На этот час официально подтверждена гибель свыше 70 человек. В белорусском Гомеле прошел обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 10-10, сообщила омбудсмен Яна Лантратова. Она подчеркнула важность возвращения каждого военнослужащего и поблагодарила участников гуманитарной миссии. Отмечу, ранее 19 августа стороны обменялись по 103 человека при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда освобожденных российских военных разместили в Беларуси для реабилитации перед отправкой домой. Президент США Дональд Трамп назвал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву рутинной процедурой, выразив надежду на урегулирование украинского конфликта. По данным американских СМИ, на переговорах с российскими специальными службами якобы обсуждались Украина, Иран и американские предложения по Донбассу. В Кремле подтвердили отсутствие запланированных контактов на высшем уровне. Однако Дмитрий Песков подчеркнул важность взаимодействия спецслужб двух стран в условиях глубокого кризиса. В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка, приуроченная к 385-летию со дня рождения главы посольского приказа Емельяна Украинцева, 340-летию воссоединения Киевской митрополии с Русской Православной Церковью и 330-летию основания военно-морского флота России. Эти даты являются символами преемственности российской истории, рассказал на открытии экспозиции заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
2: Представленные на выставке исторические события, хотя и разделены десятилетиями, но при этом связаны между собой неразрывной нитью. Они напоминают нам о том, что сила России всегда была и остается в единстве народа, в его верности своим духовным корням и твердом отстаивании своих национальных интересов.
1: На выставке представлены уникальные экспонаты 17-18 веков, в том числе мирный договор с Османской империей 1700 года, а также серебряные медали в память взятия Азова и в память учреждения флота в России. И о погоде. В четверг в Москве переменная облачность, до 20 тепла, в пятницу преимущественно без осадков и 19 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Московский и великий князь Владимирский присоединил Костромское и Ростовское княжества, установил контроль над Великим Новгородом. При нем же в Москве возвели первый каменный храм Успенский собор. Иван I Калита.
5: Что же означает это прозвище?
4: На Руси калитой называли кошель или мягкую сумку для денег, которую обычно носили на поясе. Иван Данилович был известен своим умением накапливать богатство. Он всегда исправно собирал дань для Орды и при этом находил средства для покупки новых земель и укрепления Москвы.

По другой версии, прозвище это родилось из-за щедрости князя. Если верить московским преданиям XIV века, Иван I всегда носил при себе калиту, наполненную серебром, и раздавал милостыню. За заботу о бедных и сиротах он даже получил второе прозвище – «Добрый». Но история все равно сохранит имя Иван Калита.

0: Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
1: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
2: Наука на чердаке.
3: Последние пару лет я искренне увлекался языковыми приложениями и считал, что в этом нет ничего, кроме пользы. Однако тут появились вопросики.
2: Научный журналист Егор Быковский.
3: Не буду перечислять названия этих телефонных приложений. Вы, наверное, и сами их знаете. У одного зеленая сова в качестве логотипа, у другого лев, есть еще несколько. В одном из них я вполне успешно, как мне кажется, по крайней мере, учу испанский и греческий уж пару лет. Просто для развлечения, развития мозга. И вот мне стало интересно, действительно ли методика этих самых приложений, которая серьезно, сильно, резко отличается от обычного преподавания иностранных языков, дает какие-то весомые преимущества. Я вам обычно не рассказываю ничего просто так, всегда опираюсь на какие-то исследования. И когда захотелось рассказать про эффективность сверхпопулярных сейчас языковых приложений, то я, разумеется, полез искать научные статьи на эту тему. И знаете что? Никаких данных о том, что эти приложения эффективны, мне найти не удалось. Отчасти это связано с тем, что подобных исследований относительно немного. Вторая причина – те, что есть довольно плохого качества. А третье – те, где имеются достаточные выборки, и методика хоть насколько-то приемлема, показывают то, что принято называть смешанными результатами. То есть в каких-то работах выявили, что эти приложения что-то улучшают, в других, что, напротив, ухудшают, а по большинству параметров нет никакой разницы, пользуется человек приложением или нет. И это абсолютно ожидаемый результат. Языковые приложения стали такими популярными не потому, что они невероятно помогают улучшить знания иностранного языка, как думают многие, а потому, что они геймифицированы, то есть построены как простая игра, с немедленным вознаграждением за разные мелкие достижения в ходе игры. В общем, геймификация — это приятно, но приносит ли это результат? Логика апологетов приложений такова. Раз мы за счет геймификации много раз повторяем что-то, то легко и незаметно для себя выучиваем это. А разве не это как раз лежит в основе освоения иностранного языка? Все так, но лишь до определенной степени.
2: Наука на чердаке.
3: И тут я вспомнил, что когда-то получил высшее лингвистическое образование. Оно было скорее про семиотику, структурную лингвистику и даже математику, но и педагогика тоже немного была. И ведь я же знаю, что язык невозможно выучить только за счет простых действий. Простые действия достаточны для чего-то простого же. Например, для того, чтобы немного расширить словарный запас. И исследования показывают, что приложения по изучению языка заточены прежде всего как раз на это, потому что это несложно технически и можно легко геймифицировать. Но словарный запас, друзья, лишь маленькая часть того, что необходимо для владения иностранным языком. Не менее важно умение строить предложения, распознавать речь на слух, самому быстро конструировать относительно сложные фразы и так далее. Это сложные навыки, и их практически нереально геймифицировать. Как минимум потому, что процент ошибок будет настолько высок, что действия в целом будут восприниматься как неприятные. А это для мозга однозначный красный флаг, в ответ на который он снижает мотивацию. В общем, хороших исследований об однозначной пользе языковых приложений для изучения иностранного языка мы не дождемся, и я только что объяснил почему. Но вообще, если очень хочется поиграть, играйте лучше в них, чем в «Тетрис». С этим любой ученый согласится.
2: Наука на чердаке.
4: Граф де ля Фер?
5: Я. Yeah.
4: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
5: Я. Yeah.
4: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
5: Я. Yeah.
4: Абаддербле.
5: Я?
4: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: 1745 год. Пруссия, Потсдам. Именно здесь, в северо-восточной части города на Винной горе, была построена новая резиденция Фридриха Великого – Сан-Суси. В переводе с французского – «без забот». Не Версаль, конечно, но очень похоже. Картинные галереи, виноградные террасы, крытые аллеи, великолепный парк. Беззаботный дворец задумывался как место для уединения и отдыха самого короля. И никого больше. Никаких фрейлин, послов и министров. Компанию Фридриху составили только его любимые собаки, лошади, а также солдаты-гвардейцы и несколько слуг.
3: Мне осточертели все, без исключения, берлинские вертихвостки. Они болтают без умолку, жеманничают и постоянно танцуют. Не дают заниматься государственными делами. Надоели!
2: Фридрих Великий не любил женщин. Терпеть их не мог. Потомство он не оставил, а единственная дама, с которой король хоть как-то поддерживал отношения, его родная сестра Вильгельмина. В память о ней в Сан-Суси даже построили храм дружбы. Фридрих установил во дворце строгий распорядок дня. Подъем в 5 утра, чашка кофе, обсуждение новостей. В 11 часов смотр полка. В полдень обед, после которого король трудился над своими сочинениями, а если он уставал, то звал дежурного офицера, и тот читал ему какую-нибудь книгу. Вечером концерт, причем Фридрих сам играл на флейте и очень часто собственные пьесы.
3: Послушайте, господа, это великолепно!
2: Старый Фриц, так называли его. Фридрих Великий любил все военное, а полное отсутствие женщин позволяло ему не придерживаться этикета. Король занашивал одежду до неприличия, и у него не было ночного колпака, халата и даже туфель, только армейский мундир и сапоги, которые он носил, не снимая. Во дворце Сан-Суси находилась огромная псарня на 50-80 борзых. Любимицей Фридриха считалась собака по кличке Альклина. Король в ней души не чаял. Разрешал сидеть за королевским столом и спать в королевской кровати. Когда Альклина издохла, ее похоронили в гробнице, которая предназначалась самому Фридриху. Дальше больше.
4: Ко мне, Цезарь.
3: Иди ко мне, мой красавец.
2: Своему старому коню по кличке Цезарь король приказал построить открытую конюшню, чтобы его любимый скакун мог свободно выходить в парк. Когда в Потсдаме проходил армейский смотр, Цезарь, заслышав военную музыку, всегда вставал на дыбы, неистово ржал, прибегал на плац, становился возле короля и не отходил от него до тех пор, пока тот не возвращался в свою резиденцию. После смерти Фридриха Великого в 1786 году во дворце Сан-Суси практически ничего не изменилось. Разве что туда стали пускать женщин. Старые законы давно не работают.
1: Теперь так не принято.
0: Радио «Звезда».
5: Человек с изюминкой. Иван Крылов.
6: Баснописец еще при жизни прослыл великим чудаком. Известно, что Иван Андреевич был страстным обжорой и неряхой. При этом проявлял интерес к петушиным боям, а в человеческих кулачных боях с удовольствием участвовал. Но мало кто знает, что была у Крылова еще одна страсть – городские пожары. Он всегда был там, где горело.
5: На первый взгляд.
6: Однажды Крылов явился на прием к императрице Марии Федоровне, жене Павла I, в таком виде. Тучный мужчина, в заляпанном жирными пятнами кафтане и в грязных панталонах. Через дырку в сапоге смущенно взирал на мир большой палец. Мария Федоровна была в восторге. Громко смеялась и подарила мудрейшему новый костюм и сапоги из оленьей кожи.
5: Где изюминка?
6: Ни один петербургский дом не полыхал без его личного участия. Тучный баснописец с несвойственным ему проворством всегда мчался на очередную катастрофу. Говорят, в пожарах Крылов искал вдохновение. Однажды хозяин дома, где проживал Иван Андреевич, предложил ему подписать страховой договор, по которому баснописец обязан был в случае пожара выложить 60 тысяч рублей. По сути, выплатить стоимость дома. Крылов легко согласился. При этом сам увеличил сумму договора в 10 раз.
7: Ха, у меня даже 60 тысяч нет, а не то, что 600. Какая разница? Сколько?
6: На том и порешили. Иван Андреевич подписал договор и помчался на очередной пожар.
5: Иван Крылов. Человек с изюминкой.
8: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого. Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
12: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус на трассе «Золотой Первомайск» в Луганской Народной Республике. В результате удара погибли 9 человек, включая скончавшуюся в реанимации 20-летнюю пассажирку. Различные ранения получила ее мать, еще одна несовершеннолетняя девушка и трое пострадавших, которым помогли на месте. Глава республики Леонид Пасечник назвал атаку циничным террористическим актом и военным преступлением киевского режима. На месте трагедии сейчас работают криминалисты и следователи. Правительство утвердило поддержку бизнеса после атак украинских беспилотников. Пострадавшие компании получат 12-месячную отсрочку по налогам, также для них приостановят проверки и продлят сроки взыскания задолженностей. Помощь окажут предпринимателям с ущербом свыше 5% годового дохода. Список пострадавших автоматически сформирует Федеральная налоговая служба. Туроператора не зафиксировали обращение от туристов из России в Непале после наводнения, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
2: Сейчас информация о пострадавших организованных туристов в Российский союз туроператорам не поступала. По сообщениям посольства Российской Федерации, информация о пострадавших гражданах на данный момент также не поступала. Дипмиссия и Российский союз туриндустрии продолжает мониторить ситуацию и внимательно следить за развитием событий в Непале.
1: По последним сообщениям местной полиции, жертвами наводнения, произошедшего в северных районах Непала, стали 95 человек. Пропавшими без вести числится 400 иностранных туристов. Новое правительство Венгрии Петера Мандьяра определилось с политическим курсом и назвало Россию угрозой для Европы и мирового порядка. Это следует из документа для делегации на Генеральной Ассамблее ООН. Сменив Виктора Орбана, официальный Будапешт поддержал гарантии безопасности киевскому режиму и подчинился политике Брюсселя, но при этом продолжая блокировать вступление Украины в Евросоюз. В северной части Каспийского моря из-за снижения уровня воды обнаружили новые участки суши. Например, остров Рыбачий расположен примерно в 50 метрах к востоку от острова Святой и в 30 километрах от села Баутино в Казахстане. По данным ученых, с 1995 года уровень Каспийского моря снижается со скоростью около 10 сантиметров в год. Сейчас он опустился до исторического минимума, до отметки в минус 29 метров 40 сантиметров относительно среднего уровня Балтийского моря. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Я мзду не беру, мне за державу обидно.
4: История таможни в жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Тема нашего сегодняшнего разговора – история таможни в жизни, кино и литературе.
6: Я мзду не беру, мне за державу обидно.
5: Вы, конечно же, помните знаменитую фразу из кинофильма «Белое солнце пустыни». Но мало кто сегодня знает, что у сурового и справедливого экранного таможенника Павла Верещагина был вполне себе реальный прототип. И этим человеком можно и нужно гордиться. Поверьте на слово.
7: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
8: Красный шайтан. В 1924 году один из руководителей Каракумской геологической экспедиции Дмитрий Щербаков записал в своем дневнике: «В Туркестане мы искали запасы серы. Наверняка погибли бы от рук басмачей, если бы не солдаты и офицеры пограничного полка под командованием храброго полковника по прозвищу Красный Шайтан». Туркестанский пограничный полк. Год формирования 1919. Зона ответственности – участок советско-персидской границы. Вооружение – сабли, пистолеты, винтовки, пулеметы. Командир – полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. От басмачей он получил прозвище «Красный Шайтан» за очень пышные огненно-рыжие усы и способность внезапно появляться со своим отрядом на тайных бандитских тропах. Накануне гражданской войны штабс-ротмистр Михаил Поспелов командовал гермапским пограничным отрядом Закаспийской пограничной бригады. После революции многие царские офицеры бежали за кордон. Поспелов решил остаться. «Мне за державу обидно», — часто повторял он. В пустыне, в небольшом оазисе возле своего дома, Михаил Дмитриевич сформировал свой пограничный отряд из местных жителей, обучил их стрельбе и рукопашному бою.

0: Михаила Поспелова защищал от басмачей стариков, женщин и детей. Отлавливал контрабандистов, уничтожал банды разбойников. А в 1919 году большевики предложили Михаилу Поспелову должность командира регулярного пограничного отряда в Туркестане. В 1970 году на советские экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни». Прототипом легендарного таможенника Павла Верещагина стал «Красный шайтан» полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. И сегодня фотографию этого мужественного человека и храброго офицера можно увидеть в Центральном пограничном музее в Москве.
1: Личный состав.
2: Вот такая история. Любопытно, что в дореволюционной русской азбуке буква «Д» называлась «Добро». Флаг, соответствующий этой букве в своде сигналов военно-морского флота, имел следующие значения: «Да», «Согласен», «Разрешаю». Так появилось выражение «дать добро», а производная от него фраза «таможня дает добро» впервые прозвучала где? Правильно, в фильме «Белое солнце пустыни».
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш разговор. «Тамга» — это слово вошло в обиход еще во времена Древней Руси, в период нашествия Золотой Орды. У большинства тюркских народов оно означало некое клеймо, тавро, печать. Кочевые племена Средней Азии в качестве знака принадлежности товара отдельному человеку или конкретному роду ставили тамгу на различные предметы. Как правило, это был домашний скот или особо ценные вещи. При пересечении границ с такого товара собирали налоги. Впоследствии всех работников, кто взимал пошлины, то есть тамгу, стали называть таможенниками. Прошло время, названия тарифов изменились, а вот термин «тавро» никуда не делся.
4: Маршалами не рождаются. Семён Будённый.
5: Во время гражданской войны кавалерийский отряд Будённого повстречал возле Полтавы ассенизационный обоз. Полководец сразу заметил: лошади у мужичка старые, дряхлые, все, кроме одной, наверняка породистой. Семён Михайлович решил поинтересоваться.
6: Ответь мне, хозяин, откуда у тебя вот этот вот конь? Украл, небось?
7: Скажешь тоже, украл. Белые дали взамен моей.
6: А чего это они вдруг решили?
7: От вас спрятать хотели. У этой лошадки, между прочим, тавро имеется. Царская корона.
6: Врешь?
7: Вот тебе крест.
5: Тавро – знак, которым коннозаводчики отмечали своих племенных лошадей. Такое клеймо наследовалось подобно фамильному гербу и редко когда изменялось. Будённый подошел к коню, приподнял гриву и...
6: Вот это да! И вправду тавро. Послушай, хозяин, у меня к тебе предложение.
7: Понятно. Белые, значит, дали коня, красные отберут.
6: Почему отберут? Я предлагаю обмен. Вместо твоей лошади ты получаешь двух моих, любых, на выбор. Идет?
7: Оно, конечно, выгодно. Две больше одной. Ладно, по рукам, забирай.
5: Корона, обнаруженная под гривой коня, была клеймом завода «Султан Гирея», где растили арабских лошадей. Найденная лошадь оказалась племенным жеребцом по кличке «Ценитель», вспоминал маршал Будённый.
6: В 20-м году мои бойцы захватили в качестве трофея еще одного арабского жеребца по кличке «Цилиндр». Его украл Врангель на государственном стрелецком заводе. Видимо, хотел въехать в Москву на белом коне. Ничего у него не получилось.
5: Впоследствии те самые два коня, «Цилиндр» и «Ценитель», стали родоначальниками совершенно новой породы – терской.
4: Семён Будённый.

0: маршалами не рождаются.
1: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история таможни в жизни, кино, литературе. После распада Киевской Руси, приблизительно к XIII веку, стали возникать новые границы и появляться прообразы современных таможенных застав. Правители отдельных княжеств сами устанавливали свои правила перемещения товаров через кордон. Ряд платежей, которые было поручено взимать, назывался «мыт». Так, к примеру, сухой мыт брали за провоз товаров по суходолу, то есть по земле, водяной – по воде. Но и это еще не все. Существовал также налог амбарный за наем амбара и налог гостиной за право торговли в гостином дворе. В те далекие времена таможня могла появиться где угодно и когда угодно. Вот послушайте.
6: В России существовало 9 государевых путей через Урал. В том числе Елецкая дорога, Старая Казанская, но главная из них – Бабиновская. Она была значительно короче других и вела не на север, как прежде, а на восток, через горный перевал на Верхнюю Туру, то есть Верхотурский Кремль, и далее в Сибирь. А появилась эта дорога совершенно случайно, благодаря находчивости некоего посадского жителя Артемия Бабинова.
7: Гляньте, гляньте, мужики! Артемий Сафронович объявился. С неделю его не было. Ты где ж пропадал?
8: По племени Манчи следил.
7: Зачем? Делать нечего.
8: Давненько их видно не было, а тут вдруг объявились. Откуда пришли? Из Сибири? Какой дорогой следовали? Решил я тогда притаиться. Спрятался в лесу. А после того, как они свои обряды совершили и в дорогу засобирались, за ними пошел. А чтобы обратный путь домой найти, ветки деревьев особым способом заламывал.
7: Врешь! Побожись!
8: Вот тебе крест! Так что есть дорога за Урал в Сибирь. Есть, короткая, надежная. Решил я, строить буду. Вот так, мужички, бывайте. Кто хочет помочь, не откажусь.
6: Но есть и другая версия. Мол, Артемий Бабинов прошел по неведомой русским людям дороге вместе с племенем Манси. и что вроде как они даже помогали ему найти более удобный путь. Что ж, именно так Верхотурский Кремль, который крепостью считался лишь номинально, получил новое предназначение – таможенный центр России на Урале.
4: Верхотурский Кремль. Город-крепость.
6: В разное время его посещали многие известные люди. Исследователи Василий Татищев и Витус Беринг. Чуть позже географ Петр Семенов Тян-Шанский. Но были и другие именитые гости, даже литературные. Речь идет о главном герое романов Даниэля Дефо, Робинзоне Крузо. Во второй части книги он путешествует по Евразийскому континенту, в том числе по России. И на его пути попадаются города Верхотурье и Соликамск. А это значит, что шел Робинзон именно по Бабиновской дороге.
9: А ну, стой! Стой, я сказал! Покаж, что в телеге лежит. Ты ж смотри, вот и попался.
6: В своей книге Дефо описывает попытку Робинзона как можно быстрее миновать таможню Верхотурского Кремля и провести незаметно контрабандную по тем временам пушнину. Не повезло, поймали. Правда, потом, видимо, отпустили. Раз бывший герой-островитянин добрался впоследствии до Тобольска.
10: Земля начинается с Кремля.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. В отечественной литературе образ таможенника чаще бывает отрицательным. К примеру, у Николая Гоголя в «Мертвых душах» Павел Иванович Чичиков, будучи таможенником, занимался контрабандой кружев с помощью овец в двойных тулупчиках. После 3-4 ходок стада через границу у Чичикова и его подельника очутилось по 400 тысяч капиталу. А может, даже перевалило и за 500. Готовились мошенники долго.
6: Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только невидано, но даже неслыханно. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все. Даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку. И все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?» Или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами». Или: «Позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели». И говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек. Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновникам.
11: Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжении нескольких минут не мог опомниться и, вытирая пот, выступивший мелкой сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его с тем, чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти, наконец, до сведения начальства. Он получил чин и повышение, и вслед за тем представил проект «изловить всех контрабандистов», прося только средств исполнить его самому. Ему тотчас же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось.
12: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Вооруженные силы России установили контроль над селами Писаревка в Сумской области, Неженка в Запорожской. Об этом сообщают в Министерстве обороны. Подразделения группировок «Северо-Восток» нанесли поражение формированием ВСУ. Потери противника за сутки превысили 1400 боевиков и наемников. Средства российской противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 800 вражеских дронов и 12 авиационных бомб. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в целях безопасности продлевает запрет на работу детских лагерей и санаториев. Ограничение касается приема несовершеннолетних с 1 сентября по 31 декабря этого года. Под запрет попало бронирование путевок, размещение ребят вместе с родителями. Также власти отменили спортивные сборы, туристические салюты, фестивали и экскурсии. Фраза «Духа Анкориджа» и итоги саммита Владимира Путина с Дональдом Трампом войдут в новое издание единых государственных учебников истории. Летом прошлого года лидеры России и США, напомню, обсудили на Аляске пути долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Как отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, школьные пособия и впредь будут оперативно дополняться всеми важнейшими событиями, напрямую влияющими на внутренний исторический процесс и международную политику. С 1 октября в России изменятся правила лечения зубов для взрослых пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Врачи обязаны применять анестезию при любых болезненных процедурах. Также специалисты будут выяснять, есть ли онкология в полости рта. Кабинеты оснастят специальными препаратами от шока. Первичный прием смогут вести фельдшеры. Новые стандарты заметно повысят безопасность пациентов. В Ярославль из Москвы прибыл первый двухэтажный скоростной поезд «Аврора». Новый состав доставил пассажиров из столицы за 3 часа. Как заявил информационной службе «Вести» заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, количество составов на маршруте увеличится с 6 до 8 в сутки, а число пассажирских мест вырастет примерно на треть.
2: Мы видим значительный прирост пассажиров на данном направлении, поэтому сейчас мы назначили этот поезд в дополнение к тем поездам, которые у нас сейчас эксплуатируются. У нас уже перевалило отметку 5000 пассажиров в день на этом направлении, мы перевозим.
1: Тем временем столица готовится к комплексному обновлению Ярославского вокзала, самого загруженного в России. Начать работу планируют в декабре. Завершится реконструкция к концу 2028 года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история таможни. В жизни, кино, литературе. Антон Павлович Чехов создал образ русского таможенника в небольшом рассказе под названием «В вагоне». Его герой, предложив случайному попутчику гаванскую сигару, пускается в глубокие рассуждения о дорогих винах, которые предпочитает пить. В ответ на предположение собеседника, что перед ним крупный землевладелец или банкир, он заявляет: «Нет-нет, какой я банкир? Я надзиратель таможни». Дальше идем. Михаил Салтыков-Щедрин в цикле очерков «Мелочи жизни» показывает таможню с точки зрения обывателя. Так, к примеру, выглядел переезд дачников в Финляндию через таможенный пункт.
6: «Вы что привезли?»
7: «Папиросы для мужа».
8: «А я целую голову сахара. Угадайте, где она у меня была?»
7: «Я догадалась и скажу вам».
8: «Ах, проказница!»
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. О том, что контрабанда успешно проходила через таможенные посты и в советское время, рассказывают нам Ильф и Петров в романе «12 стульев». Так киса Воробьянинов приобретает в аптеке замечательное средство для окраски волос «Титаник», поверив рекомендации аптекаря. Получено с таможни. Контрабандный товар. И что в результате? На следующий день волосы и усы Ипполита Матвеевича приобрели зеленый, как молодая травка, цвет. Что тут скажешь, контрабанда была всегда. И таможенникам приходилось, ох, как постараться, чтобы ее обнаружить. А что поделать? Голь на выдумке хитра.
0: Плутовство.
9: Плутовство.
0: Великие авантюристы прошлого.
10: 1878 год. Из Москвы в Варшаву медленно, но верно движется большой торговый обоз. Таможенники дают добро, не подозревая, что в мешках, аккуратно уложенных на телегах, вовсе не дорогой китайский чай, а самый настоящий суррогат.
11: Знавал я одного нашего купца, так он хитрец эдакий. Для большего веса подмешивал в кофе крашеную глину, а для густоты сливок добавлял в них маленькие кусочки мела. А вот мы с братом занимались массовой продажей контрафактного чая. Берешь смесь высокого качества и подкидываешь туда сухие дикие травы, рогожку, например. Что такое рогожский чай? Эх, темнота! Так ведь это использованная заварка. Ее вначале сушили, а потом подкрашивали купоросом или сажей. И на продажу.
10: Иван и Александр Поповы. Московские купцы третьей гильдии. Когда в середине 19 века в России пошла мода на китайский чай, братья решили подзаработать. Сначала они действительно подмешивали в чай высушенную заварку. Но затем нашли более дешевый суррогат. Ферментированные в русской печке листья сухой травы – кипрея. Ежегодно тысячи пудов контрафакта переправлялись обозами в Петербург, Одессу, Варшаву и дальше по железной дороге в Берлин. Нечистых на руку торговцев собирались привлечь к ответственности. Да куда там? Ну что это такое? Штраф 100 рублей и арест до 1 месяца. Так что подпольные фабрики продолжали работать.
11: Сашка и я, меня, кстати, Иваном кличут. Так вот, мы раскрутились лучше всех. Выяснилось, что в России живут самые настоящие чайные магнаты. И они наши однофамильцы. Да-да, братья Семен и Константин Поповы. Представляете? Вот свезло так свезло. Мы разыскали талантливого художника, и он точь-в-точь скопировал их чайную упаковку. Деньги потекли ручьем.
0: Плутовство.
10: Масштабы контрафакта были столь велики, что император Александр III даже подписал особый указ.
12: Первое. Запретить сбор той травы, из которой изготовляется так называемый Иван-чай. Второе. Торговцев, увлеченных в примеси к китайскому напитку, привлекать к ответственности, а в газетах обеих столиц объявлять о них как о лицах, не заслуживающих доверия общества.
10: Не помогло. Только после создания специального комитета по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов братьев Поповых наконец-то поймали. В ходе следствия выяснилось, что они подделывали не только чай, но и лекарства. Во время судебного разбирательства впервые в мире была применена микрофотография, с помощью которой и нашли фальсификат.
11: Мой старший брат Александр взял всю вину на себя. Его лишили купеческого звания и навечно сослали в Сибирь. А вот меня, Ивана Попова, оправдали.
10: Но даже после этого громкого дела контрафактный чай продолжали продавать по всей России. Людей арестовывали, но суррогат появлялся на рынке снова и снова. Удивительно, но факт. Помогли не репрессии, а укрепление курса рубля. Китайский чай внезапно подешевел, и подделка стало невыгодно.
0: Братья Иван и Александр Поповы. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Оно у всех разное, чувство юмора. Таможенники не исключение. Рассказываю. Однажды Федор Иванович Шаляпин приехал на гастроли в США. На таможне в очереди его, конечно же, узнали поклонники. Повсюду стали раздаваться восторженные возгласы. Реплики на русском языке американские чиновники не поняли. Но вдруг какой-то джентльмен крикнул по-английски: «Да это же знаменитый Шаляпин! У него золотое горло!» Таможенник тут же напрягся. «Что-что? Золото? Минуточку!» И тут же попросил Федора Ивановича пройти в отдельную комнату на рентген. Шаляпин не расстроился, но позже написал одному своему другу:
9: «Попробуйте спеть серенаду здесь, в США, когда любимая женщина живет на 49-м этаже. Вокруг стоит адский шум, как будто кроме существующего и видимого города сразу строят еще такой же грандиозный, но невидимый».
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории таможни в жизни, кино и литературе. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Пройдут столетия, и наши праздники,
14: и каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
16: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
17: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
5: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Партанцы вообще сбрасывались
3: за троллейбусы.
4: Викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Обожаю лимоны. Готов есть их даже в чистом виде.
8: Конечно, они полезные. Главный источник витамина С.
6: А вот и нет.
9: Этот ярлык на лимоне висит давно. Видимо, с 18 века, когда британские врачи советовали морякам от цинги налетать на эти цитрусовые, чтобы не было дефицита витамина С. Да еще кажется, что раз лимон кислый, то в нем очень много этого витамина, то есть аскорбиновой кислоты. Никого не хотим разочаровать, но за узнаваемый вкус фрукта отвечает вовсе не она, а другие органические вещества.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: И теперь, собственно, о количестве витамина С в составе. Лимоны тут далеко не лидеры. Уступают киви, красной смородине, облепихе, петрушке. В разы по этому показателю они проигрывают красному болгарскому перцу и шиповнику.
7: Так что ж, получается, пить чай с лимоном бесполезно?
9: Отнюдь. Свой вклад в суточную норму витамина С лимон точно несет. Главное помнить, не стоит бросать дольки в кипяток. Пусть чай немного остынет. Так сохранится больше полезных свойств.
6: А вот и да.
10: Очень важные вопросы.
11: Расскажите, кто и когда придумал нитраты, и действительно ли они так опасны для человека?
12: Отвечает химик Алексей Паевский.
13: Нитраты – это соединение соли азотной кислоты с формулой калия внутри, натрия внутри, NH4 внутри и прочее. Существует в природе издавна. И это обыкновенные вещества, которые растения используют как источник азота. Мы, человечество, используют нитраты как азотное удобрение. Чаще всего это калийная селитра или аммиачная селитра. Другое дело, что нитраты и селитра используются в производстве пороха и так далее. Поэтому вопрос, действительно ли нитраты так опасны для человека, тоже не имеет смысла. Как еще в древности говорили, все есть яд, все есть лекарство. Без нитратов жизнь невозможна, и сам наш организм в процессе своей жизнедеятельности производит некоторое количество нитратов прямо в процессе нашей жизнедеятельности. Тем не менее, действительно, есть корреляция между избыточным потреблением нитратов и возникновением некоторых онкологических заболеваний, потому что нитраты в процессе биохимических превращений превращаются в нитриты, которые немножко канцерогенны. Поэтому перебор нитратов в овощах и фруктах нехорошо. С другой стороны, заявка, что безнитратные овощи и фрукты – это неправда, потому что все равно овощи, вообще все растения получают азот именно из нитратов. Другое дело, что просто человек их не вносил, но они все равно в почве в том или ином виде присутствуют.
10: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
10: Словарь современного города.
14: Р. Реклама. Она назойлива, но полезна. Она раздражает, но часто помогает сделать правильный выбор. Логотипы на машинах – реклама. Упаковка продуктов – реклама. Три полоски или галка на кроссовках – тоже реклама. Реклама и рекламация – слова родственники. Они пришли к нам из латыни и восходят к единому корню – звать, выкрикивать. Глашатые и зазывалы, хорошо нам известные из художественной литературы, это и есть первая, самая примитивная форма рекламы. Что было потом? В средние века, когда появился печатный станок, объявления самого разного свойства стали публиковать в газетах и вывешивать на улицах. Затем реклама удачно соединилась с фотографией, кинематографом, радио и телевидением. Но в последнее десятилетие она захватила интернет. современном мире понять, где реклама, а где не реклама, уже довольно трудно. Вот яркая вывеска на магазине. Это указатель для постоянного покупателя или реклама для тех, кто сюда еще не заглядывал? А зачем столичному транспорту придумали единый знак? Чтобы пассажир не перепутал автобус с грузовиком? Да вряд ли. Наверняка же, чтобы показать всему миру: вот какие мы молодцы, можем. Лучшая реклама города – это сам город. Ухоженные улицы и аккуратные дворы, просторные парки и отремонтированные подъезды. Город-сказка, город-мечта. И да, в нем есть реклама. Но такая, которая не отвлекает водителя от дороги, не светит прямо в окна домов, не оккупирует почтовые ящики. О, простите, что-то пришло. Ага. Угу. Это распродажа в соседнем магазине. Получаю от них сообщение, когда прохожу мимо. А вы что, не знали, что реклама бывает и такой?

0: Словарь современного города.
1: Уровень воды в реке Урал,
2: центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государственную дому после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950. Название города Пермь.
6: Александр Фадовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями. Реклама.
7: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
10: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
13: Какие тут апельсинные деревья? Вся местность на Новгородскую губернию смахивает.
14: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

От Сахалина до Калининграда судьба гоняет нас, как тополиный пух. Не выспаться, не в мочь, не обернуться.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока я понял,

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Посольство России в Китае и Непале выясняет судьбу соотечественников после схода мощного селя на китайско-непальской границе. Связь утрачена минимум с 4 россиянами в зоне бедствия, а еще 8 человек успешно эвакуированы. Стихия разрушила округ Расува. Пропавшими числятся сотни туристов. Поиски осложнены погодой и перебоями со связью. Дипломатические миссии направили экстренные запросы местным властям для уточнения информации о гражданах. 9 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе в тяжелом состоянии доставят на лечение в Москву, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. Еще 30 пострадавших остаются в больницах Свободного и Благовещенска. Их состояние оценивают как средней тяжести. После технологической аварии 25 августа пострадали 146 человек, погибли 7. Двое граждане КНР. Судьба 9 человек остается еще неизвестной. Возгорание локализовано, угрозы населению нет. Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о серьезной угрозе искусственного интеллекта для рынка труда. Миллиардер уверен, что техкомпании сознательно преуменьшают риски ради триллионных прибылей. В новом эссе Гейтс предложил ввести налоги на токены, удорожив замену специалистов нейросетями, и законодательно защитить от автоматизации уход за больными. Кроме того, он призвал к срочным международным соглашениям для предотвращения биотерроризма и неизбежной массовой безработицы. Таким образом, 70-летний Билл Гейтс присоединился к числу технологов, которые предупреждают о рисках искусственного интеллекта. Крупный клад серебряных монет 15 века обнаружили в глиняном кувшине при раскопках в Коломне. Основу составляют монеты времен князей Василия I и Василия II Темного, рассказал член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Петр Гайдуков.
2: Монеты в кладе исключительно хорошей сохранности. Совершенно ясно, что это часть какой-то великокняжеской казны, которая перемещалась куда-то с денежного двора, видимо, для выплаты жалования, возможно. Но по какой-то причине человек, который во время лихолетия спрятал этот сосуд, не смог им воспользоваться, не смог его извлечь обратно. Что это за дата, мы будем устанавливать. Умер ли он в мор, который был в 1425-26 годах, или какие-то события немного более позднего времени помешали воспользоваться этим сокровищем.
1: По оценкам специалистов, в 15 веке стоимость найденных монет составила бы 13 рублей. В те времена на них можно было купить 2 городских дома и табун лошадей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Румыния стремительно превращается в ключевой военный и логистический узел НАТО на юго-востоке Европы. Мы с вами об этом регулярно говорим в наших эфирах. Процесс сопровождается нарастающими внутренними противоречиями, внешним давлением. Вот что сегодня показательным стал механизм, раскрытый возрождение производства боеприпасов. Британская компания, которая была создана в 2023 году, специально под инвестиционный контракт с румынской, значит, отремонтировала, оснастила площадку в Западной Румынии, доведя ее мощность до 25 155-миллиметровых снарядов. Изначально проект подавался как помощь ВСУ, но снарядный голод расширил аппетиты британцев. К началу 26 года компания подписала контракт с американским подрядчиком на поставку Пентагону до 120 тысяч снарядов М-107 на сумму 285 миллионов евро. Значит, здесь разворачивается ситуация. Одновременно Бухарест пытается закрепить американское военное присутствие. Предложили Вашингтону комплексный пакет услуг по военному размещению. Мне нравится, как это называется. По данным румынских инсайдеров, ответственные лица действуют по поручению президента Никушора Дана. Отправились в США разъяснять преимущества. Оферта эта отталкивается от принципов host nation support package. Это аналогично история тем, что действует уже сегодня и сейчас в Германии и Польше. Принимающая сторона берет на себя значительную часть расходов на инфраструктуру, коммунальные услуги, логистику, медицинское обслуживание. Конкретная сумма не называется, но вообще сам факт готовности платить за такое размещение американских войск в целом, мы понимаем, отражает стремление Бухареста стать самым незаменимым союзником на фоне вообще в целом пересмотра американского присутствия в Европе. И мы вот продолжаем наблюдать ту самую переконфигурацию, которая неизвестно, когда закончится, но то, что как раньше уже не будет, это факт. Давайте вот об этом поговорим.
2: Конечно. Дело в том, что такая позиция и такие процессы в Румынии, они обусловлены целым рядом обстоятельств текущего момента. Первое, это, несомненно, конфликт на Украине. И Румыния, она уже давно превратилась в такой стратегический хаб, через который проходит и обеспечение техникой, боеприпасами. У Румынии, на самом деле, очень интересное геополитическое положение. Она вытянута так вдоль границы бывшего СССР, что часть Румынии граничит с югом Украины, часть Румынии граничит с Молдавией, и далее часть Румынии граничит с Западной Украиной. И этим во многом обусловлено то, что там буквально как на дрожжах растет натовское присутствие, все виды натовского присутствия. И именно во многом с этим связано то, что там размещают предприятия, значит, логистические центры, военные базы, так как это очень удобно. Это очень удобно с каких позиций? С позиции продолжения гибридной войны с Россией. И наряду с Украиной полем битвы все явственнее становится Молдова. И именно Румыния зайдет в Молдову в случае аншлюса как натовская страна. И план вполне понятен, и в нем есть какая-то внутренняя логика. То есть граждане Молдовы должны в одно утро проснуться и выяснить, что это уже Румыния. И это позволит атлантистам, западникам перепрыгнуть целый ряд процедур, связанных как с вступлением в НАТО, так и с вступлением в Евросоюз. То есть вот вам еще дополнительная территория, вот вам еще дополнительные логистические возможности. Румыния не богатая, мягко говоря, страна. Уровень жизни там по сравнению с центральноевропейскими странами низкий. Но за счет размещения американских военных объектов они стремятся трудоустроить там и своих людей, которые бы работали на какие-то зарплаты.

0: И понятно, что если будут и далее разворачиваться там центры, которые, по сути, обеспечивают боевые действия на Украине, то Россия не будет просто наблюдать за этим. Да? Есть целая совокупность форм и методов противодействия этому всему. И таким образом Румыния, она будет втягиваться в этот апокалиптический сценарий. И плюс еще одну реплику. Очень важен вот этот аспект, что Румыния граничит с югом Украины. А мы знаем, что Франция, Британия, значит, четко обозначили вектор на возможную оккупацию Одессы и Северного Причерноморья. Также там мы видим, просматриваются интересы Турции. Поэтому, да, Румыния вот выполняет сейчас такую функцию.
1: Интересно, что Трамп в свое время поддерживал Джорджеску очень активно. Ну, чем дело кончилось, мы все помним. Абсолютно нелегитимная отмена итогов президентских выборов. Пришел Никушор Дан, как бы ставленник Брюсселя. Но, тем не менее, продолжает разворачиваться эта история американского присутствия в Румынии. Вот как одно с другим монтируется или вообще не имеет никакого значения? Вообще, кто стоит у руля? А есть какие-то глубинные течения, которые продолжаются?
0: Дело в том, что лично для меня как бы такой сценарий видится. Был первоначальный Трамп с некими условными антиглобалистскими там мыслями и планами. И есть текущий Трамп, которого за это время адаптировали, причесали, значит, поправили, откорректировали. И он, собственно говоря, развивает стратегию, ту, которую всегда Вашингтон и развивал. Это первый момент. И, кстати сказать, мы это видим по позиции США, которая отражается на многих аспектах, там от ближневосточного формата до того, что происходит на Украине, там мы это наблюдаем и в Арктике, и в Европе, и где угодно. Трамп поменялся. Трамп, он снова стал тем, кем и должен быть президент США. Соответственно, да, поражение Джорджеску было болезненным для Трампа, потому что, ну, представим, лидер крупнейшей страны там в западном мире поддерживает кандидата, которого просто снимают с выборов. И следом аналогичным образом пускают под откос Симеона, который вместо Джорджеску баллотировался, его тоже не пропустили, используя там и административные ресурсы, и фальсификацию выборов. Ну что делать? Дональд умылся, вытерся полотенцем и, как говорится, пошагал дальше. Почему? Потому что необходимо наращивание американского присутствия именно где? На стыке между Северным Причерноморьем и Балканами. Это зона геополитических интересов, это подбрюшье Европы, и с помощью Балкан можно регулировать многие процессы в Центральной Европе.
1: Вот еще один момент. Это следующая история. Лидеры двух политических объединений Европарламента призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не выделять Румынии 770 миллионов евро на восстановление после пандемии, ссылаются на, цитирую, серьезные опасения по поводу верховенства права. И говорится в этом письме, что выплата может, цитирую, непреднамеренно способствовать подрыву румынской демократии. Значит, и требуют срочно принять меры здесь. Усугубляется ситуация еще и инцидентами с беспилотниками. За 3 дня Министерство национальной обороны получило 18 сообщений о появлении беспилотников. В Рио министра Мируце назвал такие случаи недопустимыми. Ну и, в общем-то, вписывается это в общую картину такой хаотизации воздушного пространства на восточном фланге. Но, тем не менее, какая-то странная история. То есть, что там в Румынии происходит, почему, казалось бы, такой правильный красавчик Никушор Дан теперь подвергается всевозможным нападкам. Об этом мы поговорим через пару мгновений. Сейчас небольшая пауза. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки.

0: и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
1: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Итак, что же происходит?
9: Дело в том, что у каждой страны есть, ну, своя, назовем это условно, ментальная основа или фундамент. И в Румынии традиционно огромную роль в цементировании всего там, политического, экономического класса играет коррупция. И коррупция, она в том числе входит в такие области, как получение и распределение тех финансов, которые идут по линии Евросоюза. То есть, по большому счету, Никушор Дан, он вроде бы выступает под такими нежными тонами евродемократии, но при этом, пробыв относительно непродолжительное время у власти, начинает демонстрировать то, что всегда было свойственно Румынии. Это вот все виды кумовства, это все виды каких-то личных интересов и связей, это бизнес-структуры, между которыми, в том числе и сферы здравоохранения, между которыми эти деньги будут рассовываться, значит, осваиваться, делиться, переводиться на какие-то счета. Именно об этом и речь идет, что вот это может, скажем так, угрожать неким демократическим тенденциям, потому что, да, это будет распределяться и делиться среди тех, кто сейчас находится у власти. И, соответственно, эти деньги могут способствовать укреплению румынского авторитаризма.
8: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
7: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: То есть Никушор Дан, который пришел взамен неправильного Джорджеску, очевидно, наверное, как-то коррумпированного, сам оказывается нечист на руку. Как же так? Это ведь был выбор Брюсселя.
9: В том-то и дело. Но обратите внимание, сколько коррупционных скандалов в самом Брюсселе. В том числе вокруг той же там Урсулы фон дер Ляйен, вокруг других деятелей, которые то где-то деньги потерялись, то они осваивались через аффилированные компании, то выясняется, что где-то какие-то близкие люди делали переводы друг другу крупных сумм. А берем Молдавию, скандал вокруг Санду, ее племянниц, каких-то там родственников, которые устраивались в аффилированные с государством компании, получали гигантские зарплаты по молдавским меркам. Это гигантские зарплаты, это зарплаты уровня каких-то топ-менеджеров из США или Евросоюза. Это все вот было в Кишиневе. Так устроен западный мир. Побольше разговоров о демократии, о прозрачности, о каких-то аспектах гражданского общества там, и контроля госвласти, а на самом деле это всего лишь фиговый листок, который прикрывает реальные процессы. Они связаны с тем, что есть элиты, которые пилят деньги, которые богатеют, и при этом сидят на шее у обычных европейцев, и те вкалывают чуть ли не круглосуточно для того, чтобы закрывать свои нужды и потребности там, текущего периода.
8: Может ли это как-то повлиять на реализацию планов текущих Брюсселя в отношении Молдавии, той же самой Румынии, или вообще в целом обычное агрегатное состояние? Все идет своим чередом. Нормально. Это нас они пытались учить, как себя правильно вести некоторое время назад. И, что просто удивительно, невозможно поверить, но еще несколько лет назад многие велись на все эти красивые сладкие речи. Бегали у нас по Болотной разные персонажи, иных уж нет, а те далече. Кто-то через Верхний Ларс поуехал и так далее. Но это просто, конечно, фантастика, как быстро меняется ситуация и до какой степени невозможно представить, что еще недавно все эти прекрасные лица и персонажи были очень, казалось бы, убедительными. Им верили.
9: Им верили и, более того, выполняли все их инструкции. Выполняли их так называемые рекомендации.
8: Там-то коррупция, ну какая коррупция? Там же европейцы, белые люди, западники.
9: Наличие представителей из Евросоюза или США, а лучше и оттуда, в различных компаниях и даже госорганах, это было таким проявлением хорошего тона и показывало уровень, что-то вот у нас высокий уровень. И в 90-е годы я когда... значит, готовился там и к защите диссертации и вращался вот в академических кругах. Я редко кого встречал, кто бы не прошел стажировки в Европе, в Великобритании, в США. Это был один из важнейших элементов твоего дальнейшего движения вперед. Без этого ты как бы был немножко не таким, неправильным. И все, несомненно, вот достаточно быстро поменялось. Благодаря чему? Благодаря тому, что у власти находится президент-патриот, и через преодоление мощного сопротивления ему, тем не менее, с командой удается Россию все-таки развернуть в сторону своих национальных интересов. Что же касается там, да, это часть политической культуры. И, кстати сказать, огромнейшие коррупционные скандалы всегда сотрясали и США, и даже были коррупционные скандалы, связанные с закупкой сантехники для Пентагона, которые там унитазы, раковины закупались по значительно завышенным ценам у аффилированных компаний. Там шли разоблачения, там вся эта американская пресса содрогалась публикациями. Это буквально, опять же, было недавно, и это в цепи, опять же, многочисленных, похоже, скандалов. И что? А ничего не поменялось. В лучшем случае... находится несколько козлов отпущения, которые, ну, там, получают какие-то 40, возможно, лишаются должностей, и не более того. Или, допустим, изменился ли моральный облик Запада после скандала с вот этим проектом Эпштейна? Да нет, не изменился. Просто Эпштейн стал токсичным, он засветился, он стал слишком эпатажным, он из этого сделал какой-то, ну, по сути, публичный проект, и все как-то в какой-то момент встрепенули, что, ну, уж слишком это явно делается, надо немножко это все замаскировать. Эпштейна зачистили, все как бы статьи были опубликованы, репортажи сняты и так далее. А что, кто-то потом понес ответственность?
8: Совершенно
9: никто.
8: Верно, Дмитрий, это просто фантастика. Спасибо, что напомнили. Собственно, что и требовалось доказать, о чем мы говорили, все будет спущено в трубу. Да, повозмущались, пар выпустили, никто ни за что не ответил, хотя преступление просто чудовищное. Почему, собственно, и было такое возмущение?
9: По большому счету, люди, которые были на кадрах в пристанище Эпштейна, они все без исключения, как минимум, должны были бы быть подвергнуты политической и социальной люстрации. А так, если уж совсем по-честному, в рамках правового поля, они должны были попасть под уголовное преследование. И что? Кто из них попал? Мы же видим все эти лица, они до сих пор мелькают, значит, на экранах телевидения. По-прежнему они лидеры стран, крупных компаний, корпораций, меценаты, значит, проводники прогрессивных идей.
8: Ну, раз-два, может быть, там британский этот принц Эндрю многострадальный, который постоянно попадал в разные истории. Эпизоды, истории, и посол британский. А так, по большому счету, совершенно верно. Ведь в чем ужас? Подавляющее большинство действующих лиц осталось на своих местах и на своих позициях.
9: Конечно. И более того, любые попытки приоткрыть более, скажем, такую теневую завесу над этим скандалом, они жестко пресекались, в том числе лично Трампом. Ну и все. Все вопросы получают ответы в контексте этого эпатажного эпизода. А что там говорить про деньги, про то, что кто-то унитазы купил по завышенной цене? Это такая штука довольно банальная. И поэтому я считаю, что Румынию, несомненно, продолжит накачивать, как и другие не менее коррумпированные страны, это та же там Болгария и Польша, и в Прибалтике это все, ну, за гранью разумного. Почему? Потому что у них есть цель. Цель – это нанесение стратегического поражения России. Это как идея фикс. Это бывает такое, там, значит, в психологии, в психиатрии это называется там зацикленность. Да? То есть человек зациклился на какой-то сверхценной идее. Это, кстати, один из признаков такой достаточно тяжелой паранойи. Вот у них есть это сверхцель, и когда в достижении этой цели им видится, что будет полезен, ну, некий человек или организация, или партия, или правительство, или там президент, закрываются глаза на все возможные издержки. То есть пусть это будет коррупционер, преступник, неважно, он будет полезен.
8: С вашего позволения паузу сделаем и продолжим. Это «Радиозвезда».
10: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
11: Продолжим после новостей.
12: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
13: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области, а бойцы группировки «Восток» освободили село Неженка Запорожской. Наши вооруженные силы поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры украинских боевиков. Средства ПВО за сутки сбили 12 авиационных бомб и почти 800 украинских дронов. Российские военнослужащие ликвидировали 1400 украинских боевиков за сутки. В Балтийской военно-морской базе Балтийского флота прошла тренировка по борьбе с безэкипажными катерами. По замыслу учения дежурный корабль обнаружил несколько малоразмерных целей, которые шли в сторону стоянки сил флота. Личный состав отработал действия по выявлению и распределению целей для их поражения, а также способы ведения огня в условиях массированной атаки морских дронов на пункт базирования. На одном из полигонов Московского военного округа прошли комплексные занятия по противодействию беспилотникам противника. Военнослужащие, отобранные для прохождения службы по контракту, отработали практические стрельбы из стрелкового оружия и спаренных пулеметов по воздушным целям. Среди тех, кто учился, АЗАМ – будущий штурмовик с позывным «Шайба».
14: Прибыл сюда на учебные сборы, на подготовку, чтобы овладеть новыми навыками и в будущем помогать своей стране. Широкий спектр навыков здесь, в основном стрельба, медицинская подготовка, связь. Считаю, что самое важное на медицинской подготовке сейчас, потому что умение оказать себе помощь на поле боя очень важно. Здесь стреляем не только по мишеням, работаем в траншеях также, поэтому тут поразнообразнее будет, чем в тире. Инструкторы очень много знаний дают, полезные навыки, прививают полезные привычки, которые в будущем обязательно пригодятся нам.
13: Помимо тех, кто отрабатывал штурмовые действия, на полигоне во время учения также тренировались мобильные огневые группы и расчеты беспилотников. Учебно-материальная база полигонов постоянно трансформируется и дорабатывается с учетом хода спецоперации. Боевое слаживание подразделения также проводится, исходя из реального опыта тактических задач и операций, выполняемых на конкретных направлениях в зоне проведения СВО. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир взвода, младший лейтенант Азат Нафисулин, выполнял задачу по удержанию ключевого рубежа обороны на одном из тактических направлений. Его группа подверглась 12 атакам ударных FPV-дронов противника. Офицер организовал наблюдение, распределил сектор ответственности и лично корректировал действия военнослужащих, стрелявших по дронам. Благодаря грамотному руководству офицера все атаки беспилотников были отражены без потерь среди личного состава. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
15: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
16: Ученые доказали... Активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его канал «Русский ревизор» в Телеграме. Новости, оперативная аналитика. Все здесь. Слушайте, вот хочется в качестве лирического отступления упомянуть эпизод. Мы сейчас говорим о Румынии, Молдавии. Ведь незамеченным прошел очень серьезный момент. Вы знаете, какой колоссальный удар был нанесен по интересам украинских беженцев в Прибалтике. В одной из прибалтийских стран, кажется, это была Латвия. Там местные власти запретили использовать русский язык при обращении в госорганы. Это ужас. И вышло так, что те беженцы украинские, которые прибыли на территорию и нуждаются в поддержке, оказались не у дел. Их права абсолютно никак не могут быть обеспеченными, потому что местного языка они не знают, по-английски не говорят, и единственный язык общения – это был русский.
9: Ну да, не, да, литовский им недоступен, английский слабый или вообще нет, да, был русский язык.
8: Это вообще курьез, конечно.
9: Курьез в том, что русский язык не смогли за 4,5 года боевых действий с Россией вытравить на Украине какие бы изуверские законы и шаги не предпринимали бы власти. И мы видим, что на русском языке говорит не только юг Украины, не только восток Украины, центр Украины говорит на русском языке. И даже на Западной Украине еще он жив, и сделать ничего невозможно, потому что он реально является родным языком для миллионов людей, которые там живут. И это вещь очевидная. Точно та же и в Молдавии. То есть практически в очень такой серьезной степени русскоязычными являются крупнейшие города Молдовы, от Бельска, Кишинева там, до южных там, городов поменьше, но тем не менее, там, если брать Чедерлунгу, Камрад и прочее, везде люди говорят на русском языке, и он по-прежнему сохраняет вот эту важную функцию коммуникационную, которая связывает эти республики, эти народы с нами. Просто на сегодняшний день стоит вопрос, каким образом это все трансформировать в геополитические или просто политические успехи. Потому что, только говорить на русском языке, это еще не значит быть частью русского мира. Говорить на русском языке плюс ценить связи своей страны с Россией, защищать эти связи, вот это быть частью русского мира.
8: Ну и, о ужас, на русском языке также продолжают говорить в Прибалтике, но это большой секрет.
9: Да, это прямо такой секрет, который загрифован и находится на контроле у прибалтийских спецслужб.
8: Параллельно обостряется в Гагаузии ситуация. Парламент Молдавии принял поправки в избирательный кодекс. Они вводят понятие «региональные выборы», переподчиняют центр избирком автономии, переводит Гагаузию на пропорциональную систему и обязывает будущего главу владеть румынским языком. Председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи потребовал приостановить применение закона, пересмотреть результаты голосования, назвал действия властей попыткой обезглавить Гагаузию, ну и тревогу вызывает риск отстранения оппозиционных партий, как это уже произошло на парламентских выборах 2025 года. Неугодные силы тогда просто сняли под предлогом подозрений в незаконном финансировании, ну, продолжают они затягивать эту петлю. Какие перспективы?
9: Знаете, я в гагаузской тематике еще с 90-го года. И знаю лично и уже ушедших из жизни отцов-основателей гагаузской автономии, и тех, кто жив, но уже это люди в возрасте. И Гагаузия в свое время пережила период до 94-го года, когда она была по факту почти независимой республикой, там были свои силовые структуры, свой батальон «Буджак», даже были какие-то элементы, там, связанные с бронетехникой и так далее. Но Гагаузия оголена с точки зрения экономического и социального потенциала, она была, несомненно, слабее Приднестровья, поэтому, находясь вот в этих клещах, они пошли на подписание соглашения с Кишиневым, в результате которого появилось так называемое уложение. Это некая форма конституции Гагаузии. Она была принята на уровне, значит, и Молдова, и Гагаузия, как совместный проект, в результате чего Гагаузия получила право на три языка: русский, молдавский, гагаузский. Она получила право формировать свой исполком, правительство, избирать своего башкана, как президент, и избирать народное собрание, как парламент. И Гагаузия имела право согласовывать назначение, значит, руководителей полиции, службы информации и безопасности, прокурора, там, по-моему, даже чуть ли не судейский корпус и прочее. То есть это были реальные рычаги власти внутри автономии. И там был заложен очень интересный, реально уникальный принцип демократического участия в управлении территорией, когда депутаты избирались не по партийным спискам, а от конкретных населенных пунктов. Причем, что было интересно, независимо от размера населенного пункта, его представитель должен был быть депутатом Народного собрания, что обеспечило присутствие представителей всех сел, которых там достаточно много, и вот они там решали вопросы жизнеустройства. Что произошло в течение этого года? Перегруппировавшись после, значит, сфальсифицированных выборов парламента в 2025 году, Кишинев перешел в наступление. Во-первых, еще в 2025 году в застенках оказалась глава Гагаузии Башкан, значит, Евгения Гуцул. Раз. Второе. Попал под уголовное преследование. На тот момент такой крепкий для Кишинева орешек господин Константинов, который возглавлял Народное собрание. Ему влепили там 11 лет тюрьмы по огульным обвинениям. Сейчас пошли на такую вещь, как, сократили срок до 9 лет, а человеку там, по-моему, если я не ошибаюсь, или около 70, или 70 плюс. Да, и он вынужден скрываться. Вот. Под прессингом находятся все депутаты, члены исполкома и так далее. И, соответственно, они разворачивают это в следующую сторону. Они сначала отбирают у Гагаузии право согласовывать вот этих силовиков. Раз. Следом они берут и пересматривают избирательное законодательство на территории Гагаузии, отстраняя местную избирательную комиссию от обеспечения этого процесса, и все это перекидывают на молдавский центр избирком и вносят поправки, по которым теперь будет избирательное право действовать как на территории всей Молдовы. Вот есть партийные списки и избиратели, что лишает права маленьких населенных пунктов делегировать своих представителей в Народное собрание. По сути, как бы это ни прозвучало печально, но демонтаж реальной гагаузской автономии вступил в завершающую фазу. И я не исключаю, что в какой-то момент при нарастании дальнейшем противоречия, вот как там глава Народного, председатель Народного собрания что-то озвучивает, там другие деятели, я не исключаю этого варианта, что туда будет введен спецназ МВД для подавления такого рода очагов сопротивления. Поэтому Гагаузия висит уже на волоске, этот волосок обрывается. К сожалению, на сегодняшний день вот именно такая ситуация там.
8: Вот мы наблюдаем такую модель, по которой действуют наши противники. Украина – это одна история, а Молдавия – траектория та же самая, но действует иначе через условно более мягкие механизмы, но де-факто вот в новейшей истории пример, как, казалось бы, суверенное государство, ну, понятно, условно суверенное, все постсоветские республики – это очень условно суверенное государство, называя вещи своими именами, по частям, понемножку, когда откусывают, да, теряют просто все свои полномочия и де-факто ликвидируются как класс.
9: Да, знаете, что самое интересное, что прямо на текущий момент единственная страна, которая поддерживает, молдавскую идентичность, молдавскую государственность, поддерживает, значит, право на автономию гагаузов, поддерживает право на свое самоопределение у Приднестровья, это Россия. Вот тонкий момент. Вот гагаузы – это тюркоязычный православный народ, и они всегда находились под особым таким фокусом Анкары, да, в рамках пантюркизма и прочее. И турки действительно там какие-то швейные производства там высадили, эти сады, где там миндаль выращивают, еще что-то. Но как только дело коснулось демонтажа автономии, Анкара умыла руки. И вот сколько гагаузы не ездили туда, там, чтобы поднять этот вопрос, поддержите нас, а вот Турция, как страна НАТО, ничего не сделала. Вот этот фактор пытались использовать. А что же там Анкара? А что же там, значит, Стамбул? А ничего. Я когда, так получается, я интегрирован в гагаузский социум, потому что у меня там супруга из Гагаузии, благодаря этому там сотни родственников, там многодетные семьи, и вот вращаясь, я говорю, да ничего не будет, не будут турки противоречить той политике, которую ведет НАТО и Евросоюз Молдавии. Почему они сами являются частью этого всего, как бы Эрдоган не демонстрировал некую такую самостоятельность, но она может быть только в рамках допустимых пределов вот внутри евроатлантического сообщества, и не более того.
8: Ну и, кстати говоря, удивительно, как же вся эта история монтируется в, казалось бы, демократическую Европу и демократический Запад. Ну, понятно, что все это наивные реплики, но тем не менее...
9: Да, дело в том, что когда была задержана Евгения Гуцул и преследовали главу
8: Народного собрания... и так далее, и так далее.
9: Конечно, но, извините, это все было просто проигнорировано. И когда я был депутатом парламента Приднестровья, возглавлял там комиссию по внешней политике, я в лоб, ну так, с хорошим чувством юмора, естественно, потому что в отличие от многих, я вот не верю в западную демократию как бы с момента вообще, когда о ней услышал, я в лоб задавал вопрос, вот приезжали группы там из ОБСЕ, из, значит, ПАСЕ, приезжали какие-то женщины, там, замглавы там, парламента Швеции, Германии, там все были, все к нам приезжали, потому что это как ритуальная была история. Это выглядело забавно, там сидел, например, глава парламента, Михаил Порфирьевич Бурло, сидел я там, гневно сверкая очками, еще кто-то, и они напротив, и такие ритуальные обмены мнениями. И я неоднократно задавал вопрос, я говорю, смотрите, Приднестровье самоопределилось, все прошло через референдумы, у нас защищены права трех основных народов. Каждый народ имеет свой государственный язык и так далее. У нас защищены права нацменьшинств. У нас сделаны такие-то, такие-то шаги. Все подкреплено голосованиями. Почему вы не готовы, значит, хотя бы поставить вопрос о федерализации Молдовы? Ладно, не будем говорить о отделении Приднестровья. И все без исключения мне дали только один ответ. Проблема в том, что вы ориентированы на Россию. Все, точка. Ничего больше не обсуждается. Вы должны слиться в Молдову и никаких других вариантов. Я говорю, почему вы не хотите? Ладно, пусть будет тогда федерация молдавская. Не хотим, потому что федерация это будет первым шагом к дальнейшему вашему отделению опять же от Молдовы в сторону России.
8: Потому что папуасам демократия не положена.
9: Вот. И на этом все дискуссии завершены. Это все очевидно и понятно. Можно делать там условно хорошую мину при плохой игре, встречаться, что-то им там рассказывать, но это никак на них не влияет, они четко знают, кто их враг.
8: Белый человек очень хорошо понимает, где его собственные интересы и где его мораль и нравственность, и где весь остальной мир, где мораль, нравственность, демократические принципы и так далее по списку неприменимы.
9: Топ-то и дело.
8: У нас 2 минуты остается до конца эфира. Ну, давайте быстро попробуем и на эту тему пару слов сказать. Молдавские власти не зажгли вечный огонь на мемориале Шарпенский плацдарм 24 августа в годовщину освобождения республики от фашистской оккупации. Глава молдавских коммунистов Диана Караман назвала это не технической заминкой, а политическим решением. Газ есть, оборудование есть, но профильное ведомство отказало в церемонии. Жители собираются там, приходить к мемориалу, тем не менее, с цветами, свечами. В Кишиневе запланирован марш в честь освобождения, но вот еще один эпизод в рамках большой картины.
9: Буквально несколькими штрихами. Удивляться нечему. Удивляться нечему. Это как в той истории с попыткой организовать групповой секс в одном из законодательных органов ФРГ. Да? Удивляться нечему. Это тренд. И для них, для кишиневских властей, 44-й год, когда румыно-германская военная машина потерпела поражение в ходе Ясо-Кишиневской операции, это катастрофа, потому что у них сейчас курс на аншлюз в Румынию, а наша победа, она разрушила уже существовавший аншлюз, когда Бессарабия и не только были частью фашистской Румынии. Что они должны праздновать? Задаю я вопрос даже Диане Караман и всем остальным, кто этим недоволен по вполне справедливым и правильным политически-историческим обстоятельствам. Что они должны праздновать? Свое собственное поражение? Они что, с ума сошли? Они тогда проиграли. И они должны зажечь огонь, чтобы все отметили их проигрыш. И с точки зрения их логики, деструктивной логики, по сути, неофашистской логики, они поступили правильно. Люди пришли почтить память павших воинов, но не смогли это сделать полноценно, потому что важнейший элемент еще с советского периода – это вечный огонь. Вот и вся политика.
8: Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Напомню, что у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на свои смартфоны, смотрите и слушайте свои любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
9: Всего доброго.
18: Стратегия национальной безопасности.
19: Дай 5. 5 удивительных фактов о китах.
20: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
19: Факт первый.
21: Синий кит – самое большое животное, которое когда-либо существовало на Земле. Его длина может превышать 30 метров, а вес достигать 180 тонн. Даже крупнейшие динозавры были меньше по массе, чем взрослый синий кит.
19: Факт второй.
21: Киты способны нырять на глубину 3 километров. Кашалоты и некоторые другие виды китообразных задерживают дыхание почти на 2 часа.
19: Факт третий.
21: Гренландские киты являются рекордсменами по долгожительству среди всех млекопитающих. Эти северные гиганты способны прожить более 200 лет.
19: Факт четвертый.
21: Горбатые киты создают сложные песни, которые длятся десятки минут. Они исполняют длинные повторяющиеся мелодии, которые меняются от сезона к сезону. Эти песни распространяются на тысячи километров под водой.
19: Факт пятый.
21: Дыхание у китов является осознанным процессом, а не автоматическим рефлексом. Животное должно принимать волевое решение каждый раз, когда ему нужно всплыть на поверхность и

0: Человек с изюминкой. Иван Крылов.
1: Баснописец еще при жизни прослыл великим чудаком. Известно, что Иван Андреевич был страстным обжорой и неряхой. При этом проявлял интерес к петушиным боям, а в человеческих кулачных боях с удовольствием участвовал. Но мало кто знает, что была у Крылова еще одна страсть – городские пожары. Он всегда был там, где горело.
0: На первый взгляд.
1: Однажды Крылов явился на прием к императрице Марии Федоровне, жене Павла I, в таком виде. Тучный мужчина в заляпанном жирными пятнами кафтане и в грязных панталонах. Через дырку в сапоге смущенно взирал на мир большой палец. Мария Федоровна была в восторге. Громко смеялась и подарила мудрейшему новый костюм и сапоги из оленьей кожи.
0: Где изюминка?
1: Ни один петербургский дом не полыхал без его личного участия. Тучный баснописец с несвойственным ему проворством всегда мчался на очередную катастрофу. Говорят, в пожарах Крылов искал вдохновение. Однажды хозяин дома, где проживал Иван Андреевич, предложил ему подписать страховой договор, по которому баснописец обязан был в случае пожара выложить 60 тысяч рублей. По сути, выплатить стоимость дома. Крылов легко согласился. При этом сам увеличил сумму договора в 10 раз.
2: Ха, у меня даже 60 тысяч нет, а не то, что 600. Какая разница? Сколько?
1: На том и порешили. Иван Андреевич подписал договор и помчался на очередной пожар.
0: Иван Крылов. Человек с изюминкой.
3: Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над селами Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожской, сообщило Министерство обороны России. Подразделения группировок «Северо-Восток» нанесли поражение формированием ВСУ. Потери противника за сутки превысили 1400 боевиков и наемников. Средства противовоздушной обороны России за прошедшие сутки сбили 800 вражеских дронов и 12 авиационных бомб. Владимир Путин поздравил лидера Абхазии Бадру Гунбу с днем признания независимости республики и заявил, что Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку в укреплении экономики и региональной безопасности. Кроме того, глава государства назвал символичным проведением в этот день фестиваля «Музыка гордых». Россия, напомню, признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%, доложил президенту глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. Он добавил, такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций, и также сообщил, что производство поездов для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург идет по графику.
2: Фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый ряд.
3: Как там, кстати, работали?
2: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями, это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию и в 2028-м приступить уже к серийной поставке.
1: Алиханов добавил, в Минпромторге фиксируют затухание спроса по отдельным секторам промышленности и профицитной мощности в других отраслях. Поэтому ведомство предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки российских предприятий. Новое исследование американских экономистов Terra Incognita показало, что рождаемость впервые опустилась ниже уровня воспроизводства населения почти во всех странах. Падение зафиксировано в 219 государствах из 236. Авторы считают главной причиной саму современность, доступ к медицинской контрацепции, образование и урбанизация. Попытки властей стимулировать рождаемость деньгами и льготами не дают устойчивого результата почти нигде в мире. Согласно расчетам, население Земли достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек к 2056 году, а затем начнет сокращаться, то есть раньше прогнозов Организации Объединенных Наций. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Ответственные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай, в горах ни надежды, ни камень, ни лед, ни скал.

0: напряжение колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире радио «Звезда», в студии Алексей Леонков. Помогаю ему я, Дмитрий Лысенков. И мы сегодня говорим об очень интересных и важных вещах. Давайте припомним, что как только новый британский премьер Энди Бёрнам пришел к власти, он немедленно заявил о том, что изо всех сил до конца будет с Украиной. Что это значит для Украины? На самом деле страшные вещи. Потому что быть до конца с Украиной Британии означает то, что британцы решили убить всех украинцев в борьбе с Россией. Кстати, на это заявление немедленно откликнулся Дмитрий Анатольевич Медведев, который сказал, что да ничего нового. И мы используем все возможности для того, чтобы этому противостоять. И то же самое сказал примерно то же самое пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление французов и англичан по поводу того, что они будут строить или на территории Украины, или у себя производство ракет для Украины. На что Песков сказал, что мы эти производства уничтожим. Еще один штрих. Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог тоже подтвердил свое намерение воевать до тех пор, пока по земле украинской будет ходить хоть один украинец. Потому что он сослался на то, что его дочь и жена были военнослужащими, ничего страшного, воюют они не хуже, чем мужики. Так что да, давайте-ка, ребята, на Украине призывать всех ваших женщин. И вот, лыка в строку, тут последние сведения о том, что ракеты Storm Shadow, например, ракеты Scalp, да, будут производиться на территории Украины. Вообще, Алексей, это возможно? Вообще, как это так? В воюющей стране, куда прилетают наши дроны и ракеты, и тяжелые бомбы, куда угодно построить производство этих ракет?
3: Дмитрий, ну, смотрите, здесь вот во всех этих новостях есть определенные нюансы, которые не видно простому человеку, да? Мы читаем новости, что Британия будет поддерживать Украину до конца. Она откроет производство. Украина получила документацию от британцев, о чем новый премьер Британии сообщил чуть ли не в торжественной обстановке. Но ранее, в июле этого года, то же самое сделали французы, но это и не имело такого резонанса. И все это вот складывается в такую парадоксальную вещь, что создается впечатление, с одной стороны, что Запад будет поддерживать Украину. Вот недавно у них там был очередной день незалежности, который я назвал «Первое время чумы», да, в котором они будут поддерживать и так далее. И украинцы, вы воюете. Но на самом деле эта поддержка не ради Украины и украинцев. Дело в том, что Украина, как известно, полигон, на котором нужно испытывать новые виды вооружения, особенно для будущих войн, где противниками блока НАТО и Соединенных Штатов Америки будут выступать равные великие державы, такие как Россия и Китай. Как вам испытать оружие, чтобы оно соответствовало уровню боевых действий? Потому что все, что было накоплено американцами и блоком НАТО перед началом специальной военной операции, как показали боевые действия, не сработало на ту эффективность, о которой они говорили, например, в ходе многочисленных выставок и всяких рекламных роликов, какое у них супероружие, которому нет равных в мире, поэтому самое сильное в мире. Только полигон. Полигон должен быть, работать максимально долго, сколько это возможно. Поэтому до последнего украинца. И вот когда они говорят, что мы там открываем производство, мы же понимаем, что производство там не открывается. Наши удары по территории Украины уже вынесли почти треть всех складских и производственных помещений, где можно было что-либо собирать. И продолжаются эти удары. То есть там ничего не разместить с технической оснасткой, с какими-то там агрегатами, приборами, с ведущими специалистами да. стран Европы никто не собирается. И на Украине не открыта свободная экономическая зона, куда выгодно инвестировать. И вот это желание инвестировать на самом деле говорит о другом. Что все это происходит формально на бумаге, о том, что Украина получает производство. Выделяются деньги, которые Украина не получает от слова совсем. Они даже проходят мимо нее. Ну, может быть, там Зеленскому в качестве кэша там что-то и заносят, чтобы он подписывал эти документы и рассказывал всему миру, что у Украины есть свой ВПК. А все остается на территории Европы. Потому что Европа живет сейчас в очень жестких условиях, которые создали их ближайшие, как говорят, союзники Соединенные Штаты Америки. Европа понимает, что в будущем войны будут складываться из тех комплексов вооружений, которые есть в странах НАТО. И это будут либо американские, либо европейские комплексы вооружений. Европа хочет оставить свои комплексы, а американцы, наоборот, навязывают как бы, со свои комплексы и делают это достаточно, скажем так, наглым и открытым способом. Вспомните заявление Трампа, который говорил Европе, что, как говорится, она зависит полностью от Соединенных Штатов Америки. Он не кривил душой.
2: Так и есть.
3: Он не кривил душой.

0: идет по ракетам «Скальп» и «Сторм Шэдоу», на самом деле подразумевает создание ракет, в которых не будет американских комплектующих. Это такие комплектующие, как интегральные микросхемы и система навигации. То есть предполагается, что там будет стоять чисто европейские. Но для того, чтобы, как говорится, сюзерен не снес бушки, говорят, что на самом деле это делается для Украины. И в Европе даже принята целая программа «Делаем вместе с Украиной». А в Америке тоже существует программа, которая, согласно которой они поставляли Украине вооружение, то есть дешевые аналоги своего американского оружия. Помнишь такие заявления о том, что ракеты «Атак-МС», да, будут проходить на Украину без определенных секретных компонентов. Танки «Абрамс» тоже будут поступать на Украину без каких-то там секретных блоков.
1: То есть, в принципе, работает, но неполноценно.
0: Да, но неполноценно. То есть, вот эти неполноценные поставки, они шли по программе, которую принимали Соединенные Штаты Америки. И, кстати, дальнобойные удары по территории России – они декларировали, что нет-нет, Байден не будет разрешать это делать. США никогда на это не пойдут. А на самом деле, когда начались поставки самолетов F-16, тут же пошли в работу и ракеты, которые потом эти F-16 стали применять по нашей территории. То есть мы видим, что существуют такие двойные стандарты. Значит, для европейцы, для американцев делают такое вот чудо под названием «Чудеса в решете», да, вот, вот смотрите, говорит, в это решето заливается украинское оружие, это будет украинское, на самом деле оно европейское. А для нас, они говорят, это не европейское оружие, проходя через это решето, оно становится украинским, хотя мы понимаем, что все заводы, которые производят эти виды вооружения, они находятся на территории Европейского Союза, прежде всего в Германии, поэтому заявления Дмитрия Медведева и Пескова, они, как говорится, адресные, что мы знаем, мы понимаем.
1: И знаем где.
0: И знаем где, и знаем кто. Британцы идут ва-банк, считая, что даже если это произойдет, это станет поводом для того, чтобы втянуть в этот конфликт Соединенные Штаты Америки. Но дело в том, что Соединенные Штаты Америки делают то же самое, прикрываясь украинской юрисдикцией, они испытывают новые виды вооружения на территории Украины и используют это оружие против нас.
1: Это очень такая комплексная проблема, потому что вот из того, что вы сейчас сказали, вырисовывается еще одна проблема. Да? Есть же гигантский рынок вооружений. И на этом рынке вооружений сейчас, я так понимаю, начнется хаос, потому что, как вы говорите, европейцы будут создавать свое оружие для того, чтобы оно было полноценным, американцы свое, или пытаться на своих условиях пропихивать, значит, это вооружение. И традиционные рынки оружия оказываются в не очень понятном положении, как будут работать рынки вооружений. Мы прервемся на минуту, не уходите, мы скоро вернемся.
2: Военная экспертиза. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга.

0: стоимостью 9 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
4: Вот, возвращаясь к рынку вооружений, это-то как будет выглядеть система?
5: Ну, дело в том, что получается как бы слоеный пирог. Первое, это, значит, все оружие, которое производится с американскими компонентами, Европа, конечно же, будет закупать. Но в то же время она будет производить оружие, в котором не будет американских компонентов, и постараться его продавать на рынке вооружений. Потому что те страны, которые будут получать такое оружие, они не будут подпадать под американские ограничения. То есть американцы не смогут им как-то ставить палки колеса. На этом европейцы собираются заработать много денег, потому что они очень много потратились на украинский конфликт. Их оставили без комплексов противовоздушной обороны, когда началась война против Ирана. Они должны как-то выкручиваться. Поэтому вот мы и видим вот эти трения между Соединенными Штатами Америки, которые мы думаем, что это отношение хозяин не поделил что-то с вассалами. На самом деле глубинно там лежат деньги и технологии. Угу. Потому что европейцы понимают, что как только они упускают вот эти технологии, если они их лишатся, то обратно они их не получат. Поэтому пока еще что работает, они запускают его в производство. Вот те же заводы, которые производили Storm Shadow и Scalp, они же 15 лет стояли и не производили ни одной ракеты. Ну, там, комплектующие. В 25-м году эти заводы были реанимированы, и в 26-м подвели они уже, как говорится, финальную черту, когда передали документацию Украине, типа Украина будет производить эти ракеты. Но на самом деле они будут производиться в Европе, делать ее будут европейские, а не украинские специалисты.
4: Мы вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Буквально на днях украинская ракета «Фламинго», которая летела в сторону России, практически повторяя рельеф местности на высоте примерно 50 метров, была сбита нашими ПВО. Проблема эта будет нарастать, потому что ракеты еще есть, но в то же самое время совершенствуются наши системы ПВО. Возникает еще один вопрос. Он лежит в плоскости не только военной, но и военно-политической. Мы не можем не предполагать, что будет после того, как вооруженный конфликт этот закончится украинский. И мы обязательно должны прогнозировать, а что будет с запасом ракет, с производством ракет, которые сейчас есть на Украине, при любом сценарии завершения СВО. Ведь оружие, лежащее где-то на складах, так или иначе дразнит людей, которые знают о том, что это вооружение есть. Вот в перспективе после окончания СВО, как вообще будет, что будут делать вот с ракетным арсеналом, существующим сейчас, накопленным для войны с Россией?
2: Но дело в том, что Украина, являясь полигоном, она получает только малую часть того, что производит Европа. У Европы и у США одна проблема. Мы очень быстро адаптируемся к тем новым видам вооружений, которые они тестируют на Украине. И это их очень сильно раздражает. Еще 2 года назад они делали ставку на беспилотники. И Зеленский в этом году объявлял нам воздушную войну. Потому что Украина получила 4 миллиона беспилотников различных типов и назначений и размеров. И считала, что это будет достаточно, чтобы сломать нашу противовоздушную оборону и посеять хаос не только в зоне боевых действий, но и вне нее. Основная задача была как раз вне зоны СВО посеять эту, да, глубину России. Но выяснилось, что не все срабатывает, и задача очень затратная. То есть на террористические атаки, которые Зеленский потратил беспилотники, посчитали, сколько это обошлось, скажем, тем, кто поставил эти беспилотники. 11 миллиардов евро только за июль 26 года. А начиная с начала 26 года на все террористические атаки ушло свыше 100 миллиардов евро, а результат не тот, который хотели. Они хотели сломать нашу военную машину, они хотели сломать наш топливно-энергетический комплекс, логистические, скажем, узлы повредить, повлиять на торговлю, то есть посеять действительно тот самый тотальный хаос, который Зеленский говорил брызжя слюной со всех трибун. Но этого не произошло, поэтому надо менять. Я не раз говорил о том, что беспилотники торят дорогу крылатым ракетам. Поэтому сейчас ставка на крылатые ракеты. Если посмотреть на то, что происходит, то видим, что Европа начала быстро перестраиваться на крылатые ракеты. Это вот то самое, что летит на высоте 50 метров, может огибать складки местности и достигать цели с гораздо большей скоростью, чем беспилотники. «Фламинги» — это только первая ласточка. Есть еще множество проектов, которые могут оказаться на Украине в качестве тестируемых образцов. Если мы возьмем ту же самую Федеративную Республику Германию, то она выделила 12 миллиардов евро на 4 программы разработки ракетного вооружения. Это, во-первых, дешевые крылатые ракеты по программе Low Cost Cruise Missile, то есть там несколько проектов. Потом они будут закупать у американцев томагавки, пусковые установки для системы «Тифон». То есть они вложились, это еще при Ангеле Меркель были подписаны эти соглашения. Дальше германо-британская крылатая ракета по программе Trinity House. Они делают тоже это чисто европейский проект. Ну и гиперзвуковой планирующий блок по этой же программе. То есть это только Германия. Если мы посмотрим на другие проекты, например, есть проект под названием «Статус». Это Великобритания, Франция, Италия. Это проект, который будет создавать ракету крылатую, и главный концерн будет MBDA. И на эту программу уже выделено 4 миллиарда евро. То есть вот такие вот программы мы наблюдаем практически у всех стран Европы. Есть даже такая инициатива, называется ELSA, European Long Range Strike Approach. То есть они несколько программ, которые будут создавать ракеты дальнего действия с различными скоростными характеристиками, где-то дозвуковыми, ракеты средней дальности, ракеты, которые летят на дальность порядка 3000 километров, скоростные, в том числе и гиперзвуковые ракеты. То есть Европа, получив такой же опыт, как и американцы по применению беспилотников, она сейчас переходит на это. Но здесь выяснилось следующее, что крылатые ракеты очень дорогие. Томагавки, они уже давно превысили стоимость 4 миллиона за единицу. Я уже не говорю про стоимость ракет, которые запускаются по программе гиперзвукового оружия. Американский проект Black Eagle говорит о том, что эти ракеты могут стоить десятки миллионов.
1: Одна.
2: То есть это дорогое. Да, поэтому все ищут дешевый вариант. Дешевый вариант, если вы запускаете с американскими комплектующими, это будет дорого. Да, ну, например, мы берем ракету JASSM-ER. Известная ракета воздушного базирования класса «Воздух-Земля». И вот «Storm Shadow». Разница между ними примерно в 1.5 раза. Но если мы берем более дешевую ракету, которую разрабатывают американцы или европейцы, там уже разница в цене в 10 раз. То есть вы достигаете примерно такого же результата. Самолет запускает эти ракеты в сторону противника, не входя в зону действия его противовоздушной и противоракетной обороны, и запускает их много, потому что стоимость ракеты будет примерно, ну, как они говорят, 250 тысяч долларов за штуку. Вы их запускаете много, рой ракет. А летят они без использования спутниковых сигналов GPS. То есть нас так много уже к нам прилетало беспилотников, что каждый их путь отслеживали. Я уже обсуждал этот вопрос с помощью... не Starlink обеспечивал связь, Starshield. Они рисовали вот эти маршруты. Они получили цифровую карту местности, маршруты, по которым надежно проходили эти беспилотники и достигали цели. Теперь им не нужна спутниковая группировка, теперь они запускают ракеты. Мы видим, что по тем маршрутам, которые раньше летали беспилотники, теперь летает «Фламинго». И не только «Фламинго». И вот как раз и не только «Фламинго» и подвигли нашего руководства уже говорить другим языком с теми оппонентами Украины, которые считали, что они помогают демократической стране бороться с агрессивной Россией, и они как бы не участники конфликта. На самом деле они все участники конфликта, и вот это вот прикрытие юрисдикции Украины, что вот это предприятие украинское, и Украина для себя там что-то делает, а мы только деньги даем. Да, эта формула для какого-то обывателя может сработать, а для специалистов нет.
1: Абсолютно вы можете ее как... лицемерная.
2: Да, лицемерная. Вы можете прикрываться любыми бумажками, любыми названиями, менять какие-то счета. Но мы знаем, что все эти комплексы делаете вы, ваши специалисты, и они с вашей территории, с территории ваших заводов и стран, поступают на Украину, где проходят вот эти тестовые испытания. Поэтому, конечно же, ответ будет соответствующий. Если мы посмотрим, я вот перечислю некоторые проекты, которые идут, и которые будут появиться на Украине. Ну, например, вот это Trinity House Великобритания, да, ракета, которую они собираются запустить в производство в 2034 году. Программа «Инициатива Эльса». 8 проектов. Дальше есть еще... Брейкстоп, британская ракета, которая уже делается для Украины, и уже они говорили, что якобы уже она запускается по нам. Поэтому Nightfall тоже проект, который тоже озвучен, но это уже баллистическая ракета, но сейчас есть определенные сложности к ее запуску, чтобы они применяли на Украине. Потом 3SM Typhoon, это Норвегия, Германия делает проект. Потом Anthem, это Израиль, США. Это все проекты, которые будут испытываться на Украине в качестве полигона. AGM-188А, Rusty Dagger, это вообще ракета, которую американцы создали для Украины, а потом, увидев ее эффект, решили, что она не помешает и их арсеналу.
1: Придержать.
2: Ну и понятно, есть такая ракета RASM-ER, это чисто американская, она идет как более удешевление, вот это Rusty Dagger, ржавый клинок, как, да, который они тоже собираются протестировать на Украине, чтобы потом решить, принимать на вооружение или нет. То есть мы видим, ставка стала делаться на умные крылатые ракеты, которые не используют GPS. Где это проверить? Где это испытать? На Украине. И все это можно проконтролировать, потому что на орбите находятся американские спутники.
1: После короткой паузы мы вернемся, не уходите.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области, а бойцы группировки «Восток» освободили село Неженка Запорожской. Наши вооруженные силы поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры украинских боевиков. Средства ПВО за сутки сбили 12 авиационных бомб и почти 800 украинских дронов. Российские военнослужащие ликвидировали 1400 украинских боевиков за сутки. В Балтийской военно-морской базе Балтийского флота прошла тренировка по борьбе с безэкипажными катерами. По замыслу учения дежурный корабль обнаружил несколько малоразмерных целей, которые шли в сторону стоянки сил флота. Личный состав отработал действия по выявлению и распределению целей для их поражения, а также способы ведения огня в условиях массированной атаки морских дронов на пункт базирования. На одном из полигонов Московского военного округа прошли комплексные занятия по противодействию беспилотникам противника. Военнослужащие, отобранные для прохождения службы по контракту, отработали практические стрельбы из стрелкового оружия и спаренных пулеметов по воздушным целям. Среди тех, кто учился, АЗАМ – будущий штурмовик с позывным «Шайба».
3: Прибыл сюда на учебные сборы, на подготовку, чтобы овладеть новыми навыками и в будущем помогать своей стране. Широкий спектр навыков здесь, в основном стрельба, медицинская подготовка, связь. Считаю, что самое важное на медицинской подготовке сейчас, потому что умение оказать себе помощь на поле боя очень важно. Инструкторы очень много знаний дают, полезные навыки, прививают полезные привычки, которые в будущем обязательно пригодятся нам.
2: Помимо тех, кто отрабатывал штурмовые действия на полигоне, во время учения также тренировались мобильные огневые группы и расчеты беспилотников. Учебно-материальная база полигонов постоянно трансформируется и дорабатывается с учетом хода спецоперации. Боевое слаживание подразделения также проводится, исходя из реального опыта тактических задач и операций, выполняемых на конкретных направлениях в зоне проведения СВО. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир взвода, младший лейтенант Азат Нафисулин, выполнял задачу по удержанию ключевого рубежа обороны на одном из тактических направлений. Его группа подверглась 12 атакам ударных FPV-дронов противника. Офицер организовал наблюдение, распределил сектор ответственности и лично корректировал действия военнослужащих, стрелявших по дронам. Благодаря грамотному руководству офицера все атаки беспилотников были отражены без потерь среди личного состава. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Кто разрушил Карфаген?
5: Кто взял Бастилию?
4: Кто накренил Пизанскую башню?
5: Под подозрением
4: наши. Ведь для русского купца за границей нет ничего невозможного.
5: Николай Лейкин.
4: Книга «Где апельсины зреют».
6: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
7: Вот, слушая вот эту всю информацию, приходит в голову очень простая вещь. Нас все время пугают с Запада, откуда угодно, предупреждение: смотрите, смотрите, это же эскалация, вы же дождетесь эскалации, а вот этот шаг России – это эскалация. Но, судя из того, что вы только что сказали, ничего себе эскалация. Это не просто эскалация, это гигантскими шагами, вообще это просто прыжками в сторону полномасштабной войны с Россией. Это мы создаем условия эскалации? Или в соответствии со всеми этими программами, чудовищными по задумке, да, происходит эскалация с той стороны? Это первое, что я хотел бы, с чем я хотел бы к вам обратиться. Второе. А как вообще должна работать европейская экономика, и наша, кстати, тоже, которая должна обеспечивать деньгами производство вот этих всех чудовищных комплексов? Они, значит, деньги Украине туда, ну, хорошо, они выдернуты из бюджета, работают там и внутри этих стран, и часть на Украине разворовывается. Но какими должны быть затраты в экономике вот стран ЕС для того, чтобы обеспечить деньгами производство и разработку всего того, что вы только что назвали? Это же колоссальные суммы. Эти страны вообще потянут эти расходы одновременно с содержанием Украины?
8: Но дело в том, что вся вот эта вот вакханалия, которая идет вокруг этих крылатых ракет, нужно понимать следующее. У американцев есть из чего делать ракеты, но они хотят кооперацию, чтобы, как говорится, эти ракеты быстро делать. Потому что американское производство по изготовлению ракет, например, типа «Томагавка», оно далеко от тех плановых показателей, которые хочет видеть Пентагон. Поэтому нужна европейская кооперация.
7: Тем больше, что их потратили.
8: Да, и европейцы как бы идут на это с надеждой на то, что во время этой кооперации им удастся заполучить какие-то там материальные средства, в том числе те, которые идут на изготовление двигателя и так далее, чтобы сделать свое европейское. То есть там хозяин не заметит, а мы тут что-то там приберем к себе рукам и сделаем свое.
7: Чего ты сомневаешься?
8: Поэтому, да, но поэтому у них очень интересно, что все американские проекты у них это прима. Да, в первую очередь, и реализация их там 2030 год и так далее. А свои европейские проекты, они говорят, после 2030 года. То есть существует какое-то, видимо, паритетное соглашение, о котором мы, которое не озвучено и не опубличено, в котором они как-то договорились как о неком консенсусе. Еще не забываем, что, конечно, в этот период произойдет смена власти в Соединенных Штатах Америки, и Трамп, который практически почти задушил европейский ВПК, я просто перечислю, как ему это удалось, да, это война на Украине, которая истощила европейские арсеналы, подрыв северных потоков, ну, понятно, это произошло во время Байден, но неважно. Потом вот эта иранская война, вот так вот. И все это влияет на то, что Европе, чтобы производить ракеты, они становятся очень дорогими, сверхдорогими. Даже если вы поедете в кредитные обязательства, вот как Германия, у которой есть там некий запас, вот 12 миллиардов, некоторые страны не могут, но совместно в кооперации получается. Но если мы посмотрим на все характеристики этих ракет, ну, например, вот это семейство крылатых ракет по инициативе Trinity House, да, там две ракеты, одна, значит, крылатая, а другая гиперзвуковая. Так вот, они все это рассчитывают, что они создадут ракеты на дальность 2000, более 2000 километров, при этом гиперзвук со скоростью 5 чисел Маха, и ракеты будут сделаны по технологии стелс. Да, инициатива ELSA, 8 проектов, да, рассматриваются ракеты с дальностями 300-500 километров, 500-2000 километров и свыше 2000 километров. То есть, какая там получится ракета, какие стартанут, найдут ли они средства. Там пока все, как говорится, на уровне изысканий конструкторских чертежей. Nightfall, баллистическая ракета, которую британцы практически сделали. Да, ее дальность была заявлена 500 километров. На испытаниях она показала 600. И боевая часть у нее, например, порядка 200 килограмм. Вот. И, но стоимость одной ракеты уже возросла до 1 миллиона евро. То есть, если британцы и начнут их что-то поставлять в Украину, как, понятное дело, это будет ограниченное число. Но будет поставлять ли для поручения вот этих экспериментальных данных. Потом, вот это 3SM Тайфинг ракета, которая сверхбольшая противокорабельная ракета. То есть они еще думают о том, чтобы как бороться с российским флотом. С дальностью до 1000 километров, при этом она должна показывать скоростные характеристики 2-3 числа Маха. При этом называется, что плановый ввод в строй 2035 год. То есть вначале мы американские, а потом свои европейские. Ну и американцы, испытав свою ракету GM-188A, Rusty Dagger, да, дозвуковую. Кстати, они ее делают совместно с норвежцами. Вот, и норвежцы купили это стартап у американцев. Как там их американцы убедили? Ну, то есть в норвежцы вложились деньги. Так вот, это ракета, которая дешевле, чем «Томагавк», показывает свои характеристики на дальности 900 километров, что, в принципе, вписывается в «Томагавк». Да, «Томагавк» 1500, а это 900, но, в принципе, она дешевле, чем «Томагавк» несколько раз, и боевая часть у нее, в принципе, может быть и 227 килограмм, и 45 килограмм, то есть, может быть, даже специальная боевая часть. Но об этом пока информации нет, поэтому можем предполагать. При этом стоимость одной ракеты 246 тысяч долларов, а стоимость «Томагавка» в 10 раз больше. То есть вы получаете 10 ракет, которые летят на дальность 900 километров, и что, как говорится, очень быстро и очень упрощенное производство, которое позволит вам создать 1000 ракет. Это скоро будет появиться термин не «рой дронов», а «рой крылатых ракет», которыми, в принципе, можно также управлять, как это делалось, например, дронами. А можно закладывать полетное задание с условием того, что все спутники перестанут навигационные работать, и они будут лететь по тем цифровым маршрутам, которым ранее летали беспилотники.
7: Да.
8: И все это, как говорится, не забываем, что все это идет под управлением искусственного интеллекта.
7: Это очень напряженное будущее, которое мы вот рассматриваем сейчас. А у меня вот вопрос по поводу военно-промышленного комплекса. Мы привыкли думать, и нам, в общем, рассказывали в цифрах экономику войны. И каждый раз получалось, что любая война вздергивала очень прилично экономику любой страны, заставляла искать новые технологические решения, инженерные задачи решать в срочном порядке. Таким образом, как бы это грустно ни звучало, война оздоравливала многие экономики многих стран и позволяла выводить показатели на совершенно новый уровень, доселе просто невиданный. Но вот в нашем случае, когда Европа находится в состоянии войны, там 56 стран в той или иной степени в этом участвуют, помимо того, что им нужно модернизировать ВПК, вот вы перечисляли только что проекты, очень затратные, очень дорогостоящие, наверняка очень талантливые по инженерной мысли там, и по всему, но это куча денег. И одновременно с этим все эти страны тратят еще большую кучу денег на Украину в той или иной степени. Как будет, по-вашему, выглядеть конфигурация социалки в этих странах, которая сейчас вот выгребает практически все денежки для того, чтобы свой ВПК наращивать и модернизировать, и для того, чтобы еще и содержать Украину, которая вообще уже давно ничего не производит, по-моему, даже продукты питания?
8: Ну, это так. Дело в том, что Европа, конечно, сейчас находится в очень плохих условиях, хотя они говорят о том, что, например, потери от той жары, от засухи, там, дефициты газа там, и так далее, минимальные. Хотя все видят, что они максимальные, какие могут быть, и все не могут бояться предсказать, что будет дальше. Если показались на реках так называемые камни голода, значит, следующий год будет не самым лучшим и урожайным. Поэтому и гонят этих украинцев с этих европейских территорий на убой, чтобы они дальше продлевали агонию Украины, пока Европа успеет подготовиться. Но здесь, как говорится, есть такой маленький нюанс. Если вы вкладываетесь в экономику войны, то вы должны как бы получить дивиденды с этого, то есть вы должны начать агрессию против того, с кого хотите получить дивиденды. Поэтому европейцы, с одной стороны, испытывают животный страх перед тем, что они натворили, что Россия могла много раз ответить, а с другой стороны, они нас так ненавидят, что готовы воевать, но при одном условии. Что вместе с ними будут воевать Соединенные Штаты Америки. Потому что, да, они там создадут какие-то комплексы, но их будет мало для того, чтобы вести против нас затяжную войну. Поэтому они говорят, что вот и арсенала там хватит на неделю, на две, максимум на месяц. Но они же вынуждены будут ввязаться в войну. Например, Германия, которая вложилась очень много в свой военно-промышленный комплекс, сейчас является естественным противником мирных отношений, потому что мы вложились в войну, там сейчас рабочие места, они расширили производство, гражданские сектора подключили, многие концерны, типа BMW и так далее, уже работают на военные заказы. Что сейчас это все прекратит, да Германию разорвет, потому что люди останутся без работы, выйдут на улицу при худших экономических условиях, которые сейчас в Германии находятся. Это бомба замедленного действия, поэтому нужна война. Но война идет не по тому сценарию, который не хотят. То есть Украина проигрывает, сколько туда не вкладывая, ее уже назвали самоубийством стратегией вот это, что до последнего украинца результатов нет. Но еще посчитали, что это дорогостоящее. Вот я приводил цифры, сколько на вот эти террористические атаки с воздуха обошлись Европе. Но и результатов-то нет, Россия на колени не становится, активы замороженные хапнуть не удается. И мало того, что они уже дошли до такой точки, уже нагло, что это приводит к казус белли, что приходится нашему руководству говорить о том, что, ребята, вы уже практически допрыгались. Но вся надежда на Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки тоже находятся не в лучшем условии.
7: Да, у них своих проблем.
8: То есть их политическое руководство практически страну поставило в военном плане на грань катастрофы. Израсходовав большой запас ракет, высокоточного оружия, американцы остались тем, что только у них столько этих ракет, что хватит только для обороны страны. И то, если эта оборона продлится недолго. То есть нужно применять ядерное оружие. А с ядерным оружием тоже плохо. Да, минитмены не долетают ни до Пекина, ни до Москвы, даже до Северной Кореи не долетают. Поэтому Трамп, как бы начиная закидывать удочки, Ким Чен Ын мне друг.
7: Угу.
8: Хотя это не соответствует действительности. Потому что мы видим, что Запад мечется. То есть они, политики, так как которые были оторваны от жизни, которые даже не знали, не могли найти на картах, на карте мира те страны, против которых воюют, они, скажем, переоценили свои возможности и недооценили возможности там, России, Китая, Ирана и так далее. И они сейчас находятся в таком положении, что неверные шаги могут привести к тем последствиям, которые они больше всего боятся. Но чем больше боятся, тем больше они ошибок совершают. И Украина здесь выполняет роль как бы не временного оттягивания неизбежного. Но Украина тоже не бесконечна. И наше терпение не бесконечно. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что эти все ракетные комплексы так или иначе полетят в нашу сторону, и больше терпеть это вряд ли наше руководство будет, да и наше население. Беспилотников сколько? Да, удары были нанесены, но не сломали они нашу экономику, ничего не сломали. Все восстанавливается, все делается. Но ждать, когда они еще раз по нам нанесут, никто не будет. А потом еще и еще, никто не будет. К тому же мы понимаем, что у них большие сложности с материалами, из которых делаются эти ракеты. У Европы это критически. Сложности у американцев, но перед критическим. Но если дело пойдет на эскалацию, чего американцы не хотят, тогда и у американцев будет критика. Поэтому мы видим еще определенный сдерживающий фактор в конфликте между США и Европой. Чтобы Европа не заходила за красные флажки.
7: Да, но уже,
8: европейские кажется, политики, да. Как вот этот новый премьер Великобритании, да. Они делают эти шаги, считая, что история все спишет. Да. Или война все спишет. Да. Что вот главное ввязаться в войну, а там, как говорится, победа не за горами.
7: Правда? Ох, Алексей, боюсь я, что они очень ошибаются, потому что сейчас вот мы разбирали вероятность того, что будут созданы новые ракетные комплексы Запада, то, сё, пятое, десятое. Но я не понимаю, почему они не принимают во внимание то, что у нас есть ядерные триады, есть Сармат, есть Булава.
8: Да и современные конвенциальные комплексы.
7: И средства доставки, все есть. Вот до чего они... доиграются.
8: А доиграются до того, что Лавров сказал такую вещь. Я говорю, если вы будете с Украины до конца, нас вам жаль.
7: На этой ноте мы сегодняшнюю программу заканчиваем. И я хочу напомнить, что у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфоны, смотрите, слушайте любимые программы в любом месте, в любое время. Мы с вами прощаемся. Все будет хорошо. До свидания.
8: Всего доброго. До свидания.
0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
9: Приветствую всех слушателей радио «Звезда». С вами русский дядя. Сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня к маме. Посвящаю ее всем матерям, которые каждый день молятся и ждут своих сыновей домой.
10: Все, мама, сына дома. На время успокойся, отдышись. Кому-то это чувство незнакомо, а у кого-то в горле запершит. Все, мама, я приехал, не навсегда так не могу. На время перестанешь слышать эхо, на время

0: Гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опаш, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу «свой-чужой» короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
0: Гусарский ментик.
2: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
0: Форма и содержание. Гусарский ментик.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государственную думу после проекта о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 год. Название города Пермь.
10: Александр Флотовский, Константин Симонов.
11: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
12: Реклама.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Граф де ля Фер?
17: Я.
16: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
17: Я.
16: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
17: Я.
16: Аббат Дербле?
17: Я.
16: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
18: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В результате ракетного удара украинских боевиков по центру Донецка ранения получили несколько человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Под обстрел попал торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити». Пока работают экстренные службы, данные о пострадавших уточняются. Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением Киева. Добавлю, днем ранее, 26 августа, на дороге Золотое Первомайск в Луганской Народной Республике украинский дрон «Камикадзе» нанес удар по рейсовому автобусу. 8 пассажиров погибли на месте. В реанимации позднее от тяжелых ранений скончалась 20-летняя девушка. Президент США Дональд Трамп признал, что верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи жив. Об этом он заявил в интервью радиоведущему Глену Беку. Трамп утверждает, что Хаменеи получил тяжелое ранение. Кроме того, американский лидер добавил, что действия Соединенных Штатов против Ирана скоро завершатся. Других подробностей он не привел. Маджтаба, напомню, сменил своего отца Али Хаменеи, погибшего 28 февраля при ударах США и Израиля. Ранее СМИ предполагали гибель лидера Ирана, но власти страны это опровергали. Россия собрала более 100 миллионов тонн зерна, обмолотив 28 миллионов гектаров, что составляет свыше 65% посевных площадей. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства. Урожайность выросла более чем на 4%. По информации ведомства, этого объема достаточно для полного обеспечения страны. А положительная динамика сбора урожая зерна связана с применением современных технологий и удобрений. В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка, приуроченная к 385-летию со дня рождения главы посольского приказа Емельяна Украинцева, 340-летию воссоединения Киевской митрополии с Русской Православной Церковью и 330-летию основания Военно-Морского флота России. Эти даты являются символами преемственности российской истории, рассказал на открытии экспозиции заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
2: Представленные на выставке исторические события, хотя и разделены десятилетиями, но при этом связаны между собой неразрывной нитью. Они напоминают нам о том, что сила России всегда была и остается в единстве народа, в его верности своим духовным корням и твердом отстаивании своих национальных интересов.
1: На выставке представлены уникальные экспонаты 17 и 18 веков, в том числе мирный договор с Османской империей, а также серебряные медали в память взятия Азова и в память учреждения флота в России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
4: Неужто она на самую верхушку Везувия одна удрала? Ах, глупая мама! Ах, мерзкая!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
8: Река истории. История реки.
9: Воря. Скромные, но поразительно живописная подмосковная река. В верхнем ее течении знаменитая усадьба Абрамцева, барский дом на крутом берегу. А на Воре рыбалка. И воздух. Воздух сказочный, вкусный и тишина. Владелец усадьбы, писатель Сергей Аксаков, автор «Аленького цветочка», был несказанно пленен этим местом. А вместе с ним наслаждались загородной жизнью его гости – Гоголь, Тургенев, Тютчев, Лев Толстой. Им, вероятно, читал Сергей Тимофеевич свои записки об уженье рыбы. А как же? Любил писатель рыбалку. Очень любил. Камердинер Аксакова, преданный Ефим Максимович, вспоминал.
5: Барин-то уже стары были, как в это имение переехали. Охотой ружейной не под силу уже было заниматься. Так они рыбку и удили, когда на воре, а когда и здесь, на пруду, на ближайшем. И тут это бывало Сергей Тимофеевич с длинным-предлинным чубуком. В чубуке сигарка дымится. А я за ними кресло ихнее складное тащу, удочки и всякую снасть. Сядут на бережку удить, а я им червяков насаживаю, рыбу с крючка снимаю, и все это молча, чтобы рыбы не пугать.
9: Записками об уженье рыбы Аксакова зачитывалась вся Россия. Восторженные читатели часто присылали писателю рыболовные снасти в подарок.
10: «Друзья мои, буду хвастать, не удержусь. Мне моя поклонница удочку в подарок прислала, а леску к ней сплела из собственных волос. Хорошая удочка. Я ей имя дал – Леди».
9: «Сидеть и ждать с терпением страстным, закинув удочки мои в зеленоватые струи вглубь вори, тихой и неясной».
8: Воря. Река истории. История реки.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда».
11: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
12: Глава 68. Голые субъекты, которым лодочник быстро подвез Ивановых и Конурина, были искусные пловцы из местных жителей и дежурили в гроте в ожидании туристов, дабы показать им свое умение в нырянии. Они выпрашивали у туристов, чтобы те кинули в воду серебряную лиру, ныряли на дно и доставали эту лиру, разумеется, уже присваивая ее себе. 2-3 туриста кинули по серебряной монете на дно, пловцы достали их, подплыли к лодке Ивановых и Конурина и, стуча от холода зубами, просили и их кинуть в воду «una moneta». «Отчаливай, отчаливают нас ребята! Лучше мы эти деньги пропьем на пароходе на коньяке», — махал им руками Конурин. Глафира Семеновна, прикрывая лицо носовым платком, кричала лодочнику: «Сеньор, але, але вон, асе для нас, довольно, довольно, пурну».
13: «Але мезон», — в свою очередь крикнул ему, обрадовавшись, Николай Иванович: «Греби на пароход, кривая камбала».
12: «Бато авапер», — прибавила Глафира Семеновна.
13: Лодочник заработал веслами. Когда лодка подъехала к выходу из грота, морской прилив уже начался. Вода прибыла, и отверстие, сквозь которое надо было проезжать, сделалось уже. «Вались в растяжку!» — скомандовал Николай Иванович и первый лег на дно лодки. «Глаша, ложись мне на спину, да береги в потьмах браслетку».
12: «Ну-ка, и я около вас, мала куча!» — воскликнул Конурин и повалился около Глафиры Семеновны. «Ай-яй, я щекотки до смерти боюсь!» — визжала та. «Говорят вам, Иван Кондратич, что боюсь!»
13: «Пардон, матушка, пардон! Должен же я за что-нибудь держаться», — отвечал Конурин. Но лодка выскочила уже из грота. Сияло голубое небо, на голубой водяной рябе играло золотое солнце. Все поднялись со дна лодки и стали садиться на скамейки. «Слава Богу! Выбрались на свет Божий!» — сказал Николай Иванович.
4: «А я, признаться сказать, ужасно боялся, как бы эти голубые сосульки не сорвались с потолка, да не сделали бы нам награждение по затылку».
14: «Да какое по затылку! Сосульки-то в 2-3 сажени! И лодку-то бы перевернуло, да из нас бы отбивные котлет вышли!»
15: «И тогда прощай, Иван Кондратич, а мадам Конурина была бы вдова с малолетними сиротами», — вздохнул Конурин и прибавил. «А что-то она, голубушка, теперь в Питере делает?»
16: «Знаем, знаем, не досказывайте, чай пьет», — перебил его Глафира Семеновна.
13: Лодка причалила к пароходу. Контролер уже ждал Ивановых и Конурина и кричал им с палубы: «Лодочнику 2 франка и что-нибудь на макароны!»
14: «На, подавись, чумазый!» — сказал Конурин, рассчитываясь с лодочником. «Вот тебе на макароны, вот тебе и на баню, чтобы вымыть физиономию личности!»
13: Лодки с пассажирами все прибывали и прибывали к пароходу. Самую последнюю приплыла лодка с англичанином в клетчатом шотландском пиджаке. Он сидел в лодке и записывал что-то в записную книжку. В плетеной корзинке вместе с коробками лежали привезенные им из грота камушки, несколько мокрых раковин, билась еще живая.

0: Пошли скалы от логии. На скалах виднелись деревушки с небольшими беленькими домиками. И, наконец, показался город, расположенный на скалах террасами. «Вон, направо, на самом берегу, голубой домик виднеется. Это-то и есть гостиница Голубого грота», — указывал контролер. «Как остановимся, переедете на берег на лодке, в эту гостиницу и идите».
1: «Капри это?»
0: — спрашивала Глафира Семеновна. «Капри, капри. В гостинице, спрашиваете, и вино капри. Прелестное вино». От берега, между тем, подъезжали уже навстречу пароходу лодки. В лодках опять сидели полуголые гребцы. Кроме гребцов, в некоторых лодках были и маленькие мальчишки. Пароход остановился. Гребцы, стараясь на перерыв причалить свои лодки к пароходу, ругались друг с другом самым усердным образом. Мальчишки тоже кричали, поднимая над головами корзинки с устрицами, с цветными раковинами, с копошащимися маленькими черепахами, и предлагали купить их. «Садитесь, садитесь скорее в лодку!» — торопил Ивановых и Конурина контролер.
2: «А вы приедете туда?»
0: «Вслед за вами, только всех пассажиров с парохода спущу». Лодка перевезла Ивановых и Конурина на берег. Здесь опять осадили их босые грязные мальчишки. Они предлагали им устрицы, кораллы, апельсины на ветках. Одну из таких веток, почти с десятком апельсинов на ней, Глафира Семеновна купила себе и понесла ее, перекинув через плечо.
1: «Непременно постараюсь эту ветку целиком до Петербурга довести в доказательство того, что мы были в самом апельсинном царстве», — говорила она.
0: Направляясь к голубому дому, где помещалась гостиница «Голубой грот», они шли мимо других гостиниц. Из гостиниц этих выбегали лакеи с салфетками, перекинутыми через плечо, и зазывали их завтракать. Один из лакеев схватил даже Конурина за руку и, твердя на разные лады слово «острике», тащил его прямо к входной двери своей гостиницы. Конурин отбился и сказал: «Вот черти то! Словно у нас в Александровском рынке приказчики, и зазывают покупателей, и за руки тащут. Подлец, чуть рукав у меня с корнем не вырвал». Вот и гостиница «Голубой грот». Голубой домик стоял в саду, расположенном на скалистой террасе. В саду, под апельсинными и лимонными деревьями, помещались столики, покрытые белыми скатертями.
1: «Смотри, смотри, Николай Иванович, апельсины на деревьях висят!»
0: Восхищалась Глафира Семеновна.
1: «Вот где настоящая-то Италия! Ведь до сих пор еще ни разу не приходилось нам сидеть под апельсинами!»
0: Она протянула руку к дереву и спросила лакея:
1: «Гарсон, Ботега, можно сорвать уно оранчо Португалу?»
0: «Си, сеньора», — отвечал тот, поняв, в чем дело, и даже пригнул к ней ветку с апельсинами.
1: «Первый раз в жизни срываю с дерева апельсин!»
0: — торжественно воскликнула Глафира Семеновна. Конурин сел за стол и хлопнул ладонью по столу.
2: «Сегодня же напишу супруге письмо, что под апельсинами бражничал. Гарсон, тащи сюда первым делом капри-бутылку, а вторым — коньяк».
0: «Острике, месье?» — спрашивал лакей, скаля зубы и фамильярно опираясь ладонями на стол.
2: «Устрицы! И этот с устрицами. Ну, тебя в болото с этой снедью, сам жри их. А нам бифштекс. Три бифштекс, три».
0: Конурин показал три пальца.
2: «Си, месье. Минестра, супа?» — спрашивал лакей. «Вали, вали супу. Горяченького хлебового поесть не мешает», — отвечал Николай Иванович.
0: «Макарони аль бурро?» — продолжал предлагать лакей.
2: «Только уж разве чтоб вас потешить, макаронники. Ну, си, си, вали макарон, три порции, три».
0: Николай Иванович, в свою очередь, показал три пальца и прибавил, обратясь к жене:

0: скажи на милость, как мы отлично по-итальянски насобачились. И мы все понимаем, и нас понимают. По ихнему устрицей и по нашему устрицей. По ихнему баня и по нашему баня.
1: Да, ведь их язык совсем не трудный, отвечала Глафира Семеновна и крикнула вслед удаляющемуся лакею: «Желято! Желято! Мороженого порцию захвати! Уна порция!»
2: «Си, сеньора!»
0: На бегу откликнулся лакей. Показался контролер и говорил: «Не правда ли, какая хорошая гостиница? Сад на скале, один вид на море чего стоит!»
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
0: Глава 69. В саду гостиницы «Голубой грот» мало-помалу стали скопляться пассажиры с парохода. Приехал на пароходной шлюпке и капитан парохода. Пожилой итальянец в синей двухбортной куртке-пиджаке, застегнутой на все пуговицы, и в синей фуражке с золотым позументом. Он присел к столу и тотчас же принялся за устрицы, которых ему подали целую груду на блюде. Контролер завтракал со своими русскими земляками. За завтраком он успел сбыть Глафире Семеновне еще две камеи, черепаховый портсигар и три гребенки. Завтрак отличался обильными возлияниями. Бутылки с густым красным киприйским вином и с шипучим асти не сходили со стола. Погода во время завтрака стояла прелестнейшая. Солнце ярко светило с голубого неба. Завтрак происходил при звуках неумолкаемой музыки. Три рослых, бородатых, плечистых, странствующих мандолиниста наигрывали веселые мотивы из опереток и итальянских песен и пели, составляя из себя трио. Подвыпившие туристы щедро сыпали им в шляпы серебряные медные монеты. Внизу, под обрывом скалы, столпились 3-4 извозчика и погонщика ослов, резкими выкриками предлагавшие туристам ехать обозревать остров. Тут же подпрыгивали босые оборванные ребятишки, крикливыми голосами выпрашивающие у туристов на макароны. Туристы кидали им вниз со скалы деньги на драку и потешались свалкой. Какой-то жирный турист, немец в светлой пиджачной паре и с густым пучком волос над верхней губой, забавлялся тем, что старался попадать мальчишкам 10-сантимными медными монетами прямо в лица и достиг того, что двоих искровенил.
1: «Надо на ослах-то проехаться», — сказала Глафира Семеновна. «А то уедем с Капри, не покатавшись на ослах».
0: «Поезжайте, поезжайте», — сказал контролер. «Сейчас я вам рекомендую самого лучшего осла и самого лучшего погонщика, а мы здесь посидим. В полчаса вы объедете весь город».
1: «Нет, нет, я одна не поеду. Уж ежели ехать, то всем ехать».
4: «Не хочется мне, Глаш, ехать. Ну, что такое ослы? Ну и к лешему», — проговорил Николай Иванович.
1: «А разве лучше к бутылкам, прилипнувши, сидеть?»
5: «Едемте, барынька, я с вами вместе поеду», — вызвался Конурин.
1: «А только уж что насчет бутылки, то вы извините, я бутылочку с собой в дорогу возьму, а то без поддержания сил можно на осле и ослабнуть».
6: «Полноте, полноте. Вы уже так выпивши».
1: «Я? Ни в одном глазе. Разве можно в такой природе быть выпившей? Тут насквозь ветром продувает. Едемте, едемте, сударушка».
0: Конурин встал из-за стола и покачнулся. Глафира Семеновна это заметила.
6: «Ах, Иван Кондратич, вы качаетесь», — сказала она.
1: «Действительно. Немножко споткнулся. А ведь на ослету я сидеть буду. Сидя я тверд. Только бы осел не споткнулся. Коммензи, мадам.
5: протянул ей Конурин руку.
1: «Нет-нет, я одна пойду. А вы уж идите под руку с бутылкой».
0: Они спустились со скалистой террасы вниз к ослам и погонщикам. Их сопровождал контролер. Николай Иванович остался наверху и смотрел вниз. Выбранный контролером погонщик подставил Глафире Семеновне пригоршни рук и бормотал что-то по-итальянски, скаля зубы. Та недоумевала. «Ступайте ему ногой на руки, ступайте, он вас поднимет на осла», — говорил контролер.
1: «Ах, ступать? Скажите только, чтобы он не хватал меня за ноги. Я щекотки до смерти боюсь».
4: «Осторожней, Глаш, осторожнее!» — кричал Николай Иванович сверху, из сада.
1: «Ай-яй-яй!» — взвизгнула Глафира Семеновна, но поднятая погонщиком была уже на седле.
0: Конурина поднимали извозчики и погонщики и тоже посадили на осла. Он возился с бутылкой вина и не знал, куда ее деть.
1: «Да передайте вы вино погонщику, он понесет его за вами», — говорил ему контролер. «А вылакает по дороге. Смотри, не выпей, итальянская морда, голову оторву».
0: Бутылка передана. Погонщик гикнул, ослы побежали легкой трусцой.
1: «Тише, тише!»
0: — визжала Глафира Семеновна. Конурин восклицал: «Чувствует ли в Питере супруга моя, что ее муж Иван Кондратич на осле едет?» Через четверть часа, однако, они вернулись. Глафира Семеновна вбежала на террасу рассерженная, с распотевшим красным лицом.
1: «Невозможно было кататься. Конурин пьян и три раза со осла свалился», — заговорила она.
4: Конурин шел сзади. Шея его была вся увешана нитками кораллов, которые он купил по дороге. «Уже пьян, уже три раза свалился», — бормотал он, покачиваясь. «И всего только один раз растянулся, да, один раз кувырнулся. Но это не от меня, а от усла».
0: Пароход должен был отваливать от острова в 3,5 часа, и до отхода его времени оставалось еще слишком час. Капитан, сытно позавтракавший, пил кофе с коньяком и подозрительно взглядывал на высящийся вдали Везувий. Над Везувием виднелось изрядное облачко, которое постепенно росло. Он подозвал к себе контролера, указал ему на облако и что-то сказал. Контролер поклонился, приподняв фуражку, подбежал к Ивановым и проговорил: «Простите, но я должен удалиться на пароход. Капитан опасается, как бы на обратном пути на нас не налетел шквал, и посылает меня сделать кое-какие распоряжения на пароходе».
1: «Шквал? Что же это значит?»
0: — задала вопрос Глафира Семеновна.
1: «Да не задул бы ветер, и не разыгралась бы качка. Видите это облако над Везувием? Оно очень подозрительно».
0: Глафира Семеновна слегка побледнела.
1: «Неужели будет буря?»
0: — быстро спросила она.
1: «Буря не буря, а покачать может. Да вы не пугайтесь, что вы. Может быть, и так обойдется».
0: Контролер пожал всем руки и побежал садиться в лодку. А облако над Везувием все увеличивалось и увеличивалось. Оно уже закрыло солнце, голубая вода посерела. На тихом до сего времени море показалась зыбь. Капитан быстро исчез от своего стола. Задул ветер.
1: «Николай Иванович, уж не остаться ли нам здесь на Капре ночевать в гостинице?» — обратилась к мужу Глафира Семеновна.
4: «Ну вот еще! Да здесь на Капре с тоски помрешь. Кроме того, у нас взят на сегодняшний вечер билеты в театр Сан-Карло. Нет-нет, поедем в Неаполь».
1: «А вдруг буря? Я бури боюсь».
4: «Вот, видишь, говорил я тебе, что не следовало на этот Капри ездить. Да и ничего на нем нет особенного. Голубой грот, вот и все».
1: «А мало вам этого? Мало? Эдакая прелесть, голубой грот. Кроме того, На пароходе я себе очень дешево камей накупила, черепаховых гребенок, а ветка с апельсинами.
5: Но слах помотались, — проговорил заплетающимся языком Конурин.
1: Ну, насчет ослов-то вы уж молчите. Все удовольствие мне испортили, —
5: огрызнулась на него Глафира Семеновна. Не я эту, милую барыньку, не я, а услы.
0: А над островом Капри растянулась уже туча. Накрапывал редкий дождь. Ивановы и Конурин начали рассчитываться за завтрак и спешили на пароход.
1: «Господи, пронеси! Ужасно я боюсь бури!» —
0: шептала Глафира Семеновна. Они сошли на пристань. Пароход давал свистки. Столпившиеся пассажиры поспешно садились в лодки и направлялись на пароход. На пристани Конурин купил несколько апельсинных ветвей с плодами и сидел в лодке как бы в апельсинном лесу. Нитки с кораллами, купленные у ребятишек на пристани, висели у него уже не только на шее, а на плечах, на пуговицах пиджака. Кораллами была обмотана и шляпа.
1: «Чего вы дурака-то из себя ломаете? Чего вы кораллами обвесились? Что это за маскарад такой? Снимите их!» — кричала на него Глафира Семеновна.
5: «Местные продукты. Своим поросятам в Питер в подарок свезу», — отвечал он.
0: Лодку уже изрядно покачивало. Николай Иванович сидел и кусал губы. «Не следовало на Капри ездить, не следовало, кто боится воды», — говорил он.
5: Редкий дождь усиливался, и у самого парохода перешел в ливень. Ветер крепчал. На пароход Глафира Семеновна взбиралась совсем бледная, с трясущимися губами, и продолжала шептать:
1: «Господи, Боже мой, да что же это будет, ежели вдруг буря начнется?»
0: На пароходе стоял англичанин в шотландском клетчатом пиджаке, показывал всем свой барометр и таинственно покачивал головой.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 70. Пароход снялся с якоря и направился к Соренто, куда нужно было высадить несколько пассажиров. Ветер и дождь не унимались. Пароход качало. Пассажиры забрались в каюту и сидели, уныло посматривая друг на друга. Очень немногие бодрились и переходили с места на место, придерживаясь за скамейки, столы и стены. Дамы сидели бледные. Некоторые сосали лимон. Буфетная прислуга бегала с кофейниками и бутылками и предлагала кофе и коньяк. Англичане сосали коньяк через соломинку или макали в него сахар. Черномазый буфетный мальчишка опять подскочил к Николаю Ивановичу и Конурину и воскликнул: «Рюс! Коньяк вкусный!»
3: «Ах, чертенок! По-русски выучился говорить!» — проговорил Конурин.
4: «Это кто тебя выучил? Контролер, что ли? Ну, давай сюда нам коньяку две рюмки».
5: «Не пейте, не пейте, вы уж и так пьяны», — пробормотала Глафира Семеновна. Бледная, как полотно, она помещалась в уголке каюты и держала у губ очищенный апельсин, высасывая его по капельке.
4: «Матушка, мы от бури».
5: «В бурю, говорят, коньяк отлично помогает», — отвечал ей Конурин. «Вон, господа англичане, все пьют. Они уж знают, они торговые мореплаватели».
6: «Англичане трезвые, англичане другое дело».
4: «Выпей, Глаш, хоть кофейку-то», — предложил ей Николай Иванович.
6: «Отстань, меня и так мутит».
4: «Но ведь кофе от тошноты помогает».
6: «Ах, не говори ты со мной, пожалуйста, не раздражай меня. Просила на капре остаться до утра, так нет. Понесла тебя нелегкая в бурю, подлец».
4: «Да какая же это буря, голубушка? Вот когда я ехал по Ладожскому озеру в Сермаксы...»
6: «Молчи, а то я в тебя швырну апельсином».
4: «При английской тонации, да такая бомбардировка! Мерси!»
6: «Прилягте, матушка-голубушка, прилягте на диванчик. Может быть, легче будет», — подскочил к ней Конурин. «Прочь! Прочь! Видеть я вас не могу в этих кораллах. Что это за дурацкий маскарад? Как клоун какой обвесились нитками кораллов. Посторонних-то постыдились бы». Она даже замахнулась на Конурина. Конурин отскочил от нее и пробормотал: «Чего мне стыдиться? Я за свои деньги». Николай Иванович дернул его за рукав и сказал:
4: «Оставь, теперь уж не уймешь. Расходилась и закусила у дела. Нервы».
2: Глафира Семеновна стонала:
6: «Ох, ох, и капитан ты живодер! Не мог у капри остаться и переждать бурю».
2: У Соренто остановились. Ветер до того креп, что пассажиров еле могли спустить с парохода на лодке. Лодки так и подбрасывало на волнах. От Соренто путь прямо в Неаполь. Начали пересекать залив. Качка усилилась. С двумя дамами сделалась морская болезнь. Пароходная прислуга забегала с чашками и с веревочными швабрами. Глафира Семеновна стонала. Изредка у нее вырывались фразы вроде следующих:
6: «Погоди, я покажу тебе, как не слушаться жену».
2: Конурин стоял посреди каюты, обхватив обеими руками колонну, и шептал:
4: «Однако угощают качелями, ловко угощают. Господи, да что же это будет? Неужто без покаяния погибать? Где этот арабский мальчишка-то запропастился? Хоть коньяку еще выпить, что ли? Эй, коньяк!»
2: Обвешанный весь красными кораллами и нитками с мелкими раковинами, он был очень комичен. Но никому уже было не до смеха. качка давала себя знать.
5: «Коньяк! Где ты, арабская образина?» — крикнул он опять. Отошел от столба, но не устоял на ногах и растянулся на полу.
2: Николай Иванович бросился его поднимать, но и сам упал на него. Пароход два раза так качнуло, что он даже скрипнул. У Глафиры Семеновны слышался стон.
5: «И тот мерзавец, кто эти проклятые пароходы выдумал! Ох, не могу! Ох, не могу!»
2: Воскликнула она и пластом повалилась на диван. Поднявшийся с пола Николай Иванович бросился было к ней, но она сбила с него шляпу. В каюте появился контролер.
7: «Бурит какая!» — обратился к нему Николай Иванович. «Что, не опасно?»
5: «Пустяки! Какая же может быть опасность? Качка и больше ничего. А вот за эти-то пустяки я и вам, и вашему капитану-живодеру глаза выцарапаю. Изверг! Не мог остаться у Капри, переждать бурю!»
2: — стонала Глафира Семеновна. «Сударыня, у нас срочное пароходство, и, наконец, это не буря. Какая же это буря?»
5: «А вы, должно быть, хотите, чтобы пароход кверху дном опрокинуло? Срамник, бесстыдник, смеет такие слова говорить, а еще русский православный христианин. Ох, не могу, не могу, смерть моя!»
2: «Не лежите вы, сударыня, встаньте, бодритесь, лежать хуже», — говорил контролер. Но с Глафирой Семеновной сделалась уже морская болезнь. Два англичанина, один седой, а другой белокурый, держа у ртов носовые платки, побежали вон из каюты и стали поспешно взбираться по лестнице.
5: «Мужчин уж пробирать начало», — шептал Конурин. «Что же это будет? Увижу ли я свою супругу? Доберусь ли до Питера? Слушай, земляк, есть у вас пузыри? Я пузыри бы себе привязал под мышки на всякий случай», — обратился он к контролеру. «Зачем? А вдруг сковырнемся, и пароход кверху тормашками? Я плавать не умею». «Успокойтесь, все обойдется благополучно, ничего не будет». «Не будет, чертова кукла! Какое не будет, коли уже теперь есть? Тебе хорошо рассуждать, коли на тебе всего капиталу, что три черепаховые гребенки да разные камейские морды из раковин, а при мне, с векселями, то ежели считать, на 4000 капиталу. Дай пузыри».
2: «Пузырей нет. Буёк, спасательный круг есть. Возьмите, только это ни к чему. Выходите вы на палубу, на свежий воздух, так будет лучше. Там хоть ветер, дождь, но под навесом приютиться можно». Николай Иванович попробовал идти, но его так качнуло, что он полетел в сторону, налетел на лежавшую на диване даму и уперся в нее руками. Контролер подхватил его под руку и потащил наверх, на палубу.
5: «Изверги, живодеры, кровопийцы, разбойники не могли переждать бури и поехали в такую погоду на пароходе»,
2: — стонала Глафира Семеновна. Держась за каютную мебель, стены и перила, выкарабкался кое-как на палубу и Конурин. Увидав спасательный круг, висевший на палубе, он тотчас же снял его и привязал себе на живот.
5: «Ах, жена, жена! Ах, Танюша! Чувствуешь ли ты, голубушка, в Питере, в какой я здесь переплет попал?»
2: Вздыхал он и, обратясь к контролеру, спросил: «Телеграмму к жене сейчас я могу послать?» «Да откуда же на пароходе телеграф может взяться?»
5: «Ах, и то! Боже милостивый! Даже жену нельзя уведомить, что погибаем. Ну, телеграфа нет. Так давай коньяку».
2: «Это можно». Контролер скомандовал, и явился коньяк. Николай Иванович с беспокойством кусал губы и тоже подвязывал себе на живот спасательный круг. «Послушайте, зачем вы это? Никакой опасности нет», — удерживал его контролер.
7: «Ничего. Так вернее будет. Береженого и Бог бережет. Я и жене сейчас спасательный круг снесу».
2: Появление его в каюте со спасательным кругом на животе и с другим кругом в руках произвело целый переполох. Англичане в беспокойстве взглянули друг на друга и быстро заговорили.
5: «Что, погибаем? Господи, прости нас и помилуй!»
2: Завопила Глафира Семеновна, увидав мужа, приподнялась с дивана и рухнулась на пол. Вопили и другие дамы, страдавшие морской болезнью, пробовали приподняться с диванов, но тут же падали. Кто был в силах, бежали из каюты наверх, задевая за палки, зонтики, баулы. Сделалась паника. Пароходная прислуга, ухаживавшая за больными, недоумевала и не знала, что ей делать. Николай Иванович поднимал жену. Рядом с ней какая-то дама в черном платье нервно билась в истерике, плакала и смеялась.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
2: Глава 71. О переполохе в каюте доложили капитану, стоявшему у руля. Сбежав в каюту в своем резиновом пальто, весь мокрый, он на силу мог успокоить пассажиров. С Николая Ивановича и Конурина были силы сняты спасательные круги. Капитан что-то долго говорил им по-итальянски, грозил пальцем, указывал на небо, но они, разумеется, ничего не поняли. Глафира Семеновна во время речи капитана кричала ему по-русски:
5: «Изверг, злодей и душегуб! Вешать надо таких капитанов, которые тащат пассажиров на верную смерть!»
2: Капитан тоже, разумеется, не понял ее, указал еще раз на небо и торжественно удалился из каюты. Контролер с пароходной прислугой приводили в чувство впавшую в истерику даму в черном платье. Он давал ей нюхать нашатырный спирт, поил ее сельтерской водой с коньяком. Около дамы в черном платье, оказавшейся немкой, суетился и англичанин в шотландском клетчатом пиджаке и на ломаном ужасном немецком языке доказывал ей, что она должна не расстегивать свой корсаж, а напротив застегнуться и даже перетянуть ремнем свой желудок, если хочет не страдать морской болезнью. Он даже начал демонстрировать, как это сделать. Отстегнул от бинокля ремень, сильно перетянул им себя поверх жилета, но вдруг остановился, выпучив глаза, приложил ко рту носовой платок и, шатаясь, поплелся к лестнице, дабы выбраться из каюты. С ним сделалась морская болезнь. Николай Иванович был около жены. Морская болезнь не брала его. Он все еще крепился и умоляющим голосом упрашивал стонущую жену:
7: «Глаш, голубушка, потерпи еще немножко. Ведь уж скоро приедем в Неаполь. Земляк, скоро мы будем в Неаполе!»
2: Обратился он к контролеру. «Судя по времени, должны прийти через 3/4 часа в Неаполь, но ветер дует прямо на нас. Час времени во всяком случае пройдет».
5: «Еще час мучений!»
2: Продолжала стонать Глафира Семеновна.
5: «Ах, живодеры, живодеры! Бандиты, разбойники!»
2: «Сударыня, да попробуйте вы как-нибудь выйти на палубу. Я уверен, что свежий ветер и брызги воды освежат вас», — подскочил к ней контролер, оставляя даму в черном платье. «Дайте вашу руку. Обопритесь на меня, и я проведу вас».
5: «Не подходи, не подходи, душегуб!»
2: — взвизгнула лежавшая на диване Глафира Семеновна и пихнула контролера ногой. А ветер, между тем, все крепчал и крепчал. Качка усиливалась. Через полчаса в каюту спустился Конурин. Голова его была повязана носовым платком.
8: «Берег! Берег!» — радостно восклицал он. «Виден Неаполь!»
2: Но его так шатнуло, что он повалился на пол и встал на колени, перед сидящим, расставя ноги, седым англичанином, сосущим лимон.
7: «Господи, боже мой! Эдакая качка! А он чудит!» — пожал плечами Николай Иванович, взглянув на голову у Конурина. «Что это ты платок-то надел?»
8: «Шляпу сдуло ветром. Выглянул за борт, а на фють. Теперь акула какая-нибудь в моей шляпище гуляет. Успокойтесь, матушка, голубушка, придите в себя. Сейчас берег, сейчас мы установимся», — обратился Конурин к Глафире Семеновне.
2: Англичанин в шотландском пиджаке вернулся в каюту бледный, с помертвелыми синими губами, с посоловелыми слезящимися глазами. Он сел и стал щупать пульс у себя на руке. Потом расстегнул жилет и сорочку, засунул себе под мышку градусник для измерения температуры тела. Через несколько времени вынул этот градусник и, посмотрев на него, стал записывать что-то в записную книжку. Прошло полчаса, и пароход начал убавлять пары. Колеса хлопали по воде медленнее и, наконец, совсем остановились, хотя качка и не уменьшалась. Среди завывания ветра и шума волн вверху на палубе слышна была команда капитана и крики пароходной прислуги, бегавшей по палубе. Вскоре раздался лязг железных цепей, что-то стукнуло и потрясло пароход. Кинули якорь. Пароход остановился в гавани, но его продолжало качать. Конурин, бегавший наверх, снова сбежал в каюту и сообщил: «Приехали, установились. Сейчас на лодке спускать нас будут».
9: «Ну, слава богу», — простонала Глафира Семеновна,
2: и, собрав все свои силы, поднялась с дивана и стала приводить свой костюм в порядок. Встрепенулись и англичане, развязывая свои пледы, чтобы закутаться ими от лившего на воздухе дождя. 2-3 пассажира бросились наверх, но тотчас же вернулись назад и, размахивая руками, с жаром рассказывали что-то по-итальянски другим пассажирам. Прислушивавшись к их разговору англичанин в шотландском пиджаке посмотрел на свой барометр, покачал головой и процедил какие-то английские слова сквозь зубы. Николай Иванович и Конурин, поддерживая с двух сторон Глафиру Семеновну, вели ее к выходу. С лестницы сбежал контролер и остановил их. «Нельзя, господа, сойти с парохода. Вернитесь», — сказал он.
7: «Что такое? Почему? Отчего?» — засыпали его вопросами Иванова и Конурин.
2: «Ветер очень силен. Никакая лодка не может пристать к пароходу, чтобы вести вас на берег. Да ежели бы и пристала, то опасно ехать в ней. Опрокинуться можно. И в гавани страшные волны».
9: «Господи, что же это такое?»
2: — взвизгнула Глафира Семеновна.
9: «У берега! Совсем у берега и сойти нельзя!»
2: «Надо подождать, пока ветер утихнет. Небо будто бы разъясняется. На востоке уж показалась синяя полоска. Присядьте, сударыня, придите немного в себя, теперь уж не так качает. Мы стоим на якоре», — обратился он к Глафире Семеновне, балансируя на ногах, чтобы не упасть.
9: «Что вы врете-то? Что вы врете, бесстыдник? Еще хуже качает»,
2: — отвечала она, падая на диван.
7: «Ну, Капри, чтоб тебе ни дна, ни покрышки!» — разводил руками Конурин и спросил.
4: «Когда ж, наконец, черт и эдакий, мы можем попасть на берег?»
2: «Да что вы сердитесь, господа? Ведь это ж не от нас, мы не виноваты, а погода, стихия, ветер, море. Стихнет немножко ветер через четверть часа, и мы вас спустим с парохода через четверть часа. Полчаса, я думаю, во всяком случае, еще придется подождать на пароходе».
9: «Полчаса? Еще полчаса! Изверги, людоеды, палачи!»
2: — кричала Глафира Семеновна. Но качка действительно уже была слабее. Завывания ветра становились все тише и тише. Глафира Семеновна могла уже сидеть. Конурин собирал свои ветви с апельсинами. Николай Иванович оторвал один апельсин и подал его жене. Она сорвала с него кусок кожи и принялась сосать его. Наверху пароход давал усиленные свистки. Прошлось час. Стемнело. На пароходе зажгли огни. Качка была уже совсем ничтожная. Наконец в каюту прибежал контролер, выкрикнул что-то по-итальянски и, обратясь к Конурину и Ивановым, сказал: «Пожалуйте на берег». Капитан вытребовал свистками паровой катер, и на нем можно переехать с парохода на берег в безопасности. Глафира Семеновна от радости даже перекрестилась.
9: «Ну, слава Богу!» —
2: произнесла она. Все засуетились и бросились бежать из кают наверх. Николай Иванович вел жену. Конурин шел в платке на голове, с кораллами на шее и держал в объятиях целый лес апельсинных ветвей с плодами. Когда паровой катер с пассажирами, снятыми им с парохода, пристал к пристани, Глафира Семеновна сказала мужу:
9: «Довольно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию».
7: «А ты говорил, Глаш, что здесь есть еще какая-то собачья пещера замечательная», — возразил было Николай Иванович.
9: «Довольно вам, говорят, не желаю я здесь больше оставаться. Сегодня отлежусь, и завтра вон из Неаполя», — строго повторила она.
8: «Ох, кабы в Питер к жене поскорее, сударушка! Бог с ней и с Венецией!» — вздыхал Конурин.
1: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
10: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Васильевич Верещагин. Фрагмент из книги «По Маньчжурии». Читает Денис Беспалый.
1: Подъезжаем к русскому хунчуну. Виднеется довольно сносный деревянный дом для проезжающих и несколько других построек. Поблизости заложены какие-то кирпичные фундаменты. Валяются заготовленные бревна и тому подобное. Отсюда всего несколько верст до границы. Покормили лошадей, закусили и едем дальше. Я тороплюсь. Мне страстно хочется поскорее попасть в Китай. Вот и граница. Наконец-то я в Китае. Почему-то думается, что сейчас природа должна перемениться. Ничуть не бывало. Идут все те же горы, долины, покрытые зеленью, виднеются рощи. «Вот видите у дороги влево Фанза? Там казаки-то и пострадали», — объясняет Бесский. «Отсюда и стреляли по нам. Ну да зато ни один из них не ушел. Всех перекололи. А вот вправо импань, в которой погиб командир батареи постников. Вон и кресты стоят. Сколько их? 6 крестов, кажись». И он считает. «Постойте, пожалуйста. Позвольте выйти и посмотреть это место. Прошу я». Останавливаемся и выходим из экипажа. Поднимаюсь несколько в гору и вижу четвероугольник сажений 50 в квадрате, обнесенный невысокой глиняной стеной, местами разрушенной. Это и была злосчастная импань. «Когда мы подошли сюда, китайцы, и давай стрелять по нашим». А Постников сел верхом на орудие, да марш-маршем и вкатил в самую импань. В это время наши солдаты под командой капитана Дроздова бросились зажигать самую фанзу, где засел неприятель. Только она запылала, как на огонь с неприятельского форта. Бух! Граната! Разрывается и осколками смертельно ранит Постникова. Так рассказывал мне мой Терентий Данилович. Подходим к импани. Шагов 30 не доходя, лежат незарытые тела китайцев. Их я насчитал тут 2 десятка. Белые черепа, объеденные, должно быть, собаками или другими животными, резко выделялись из общей массы трупов. Меня тянуло в саму импань. Вхожу туда. Обширный двор, весь завален всякой рухлядью, досками, корзинами, обгорелыми бревнами, кирпичом и разной китайской одеждой. «Вот здесь и был убит Постников», — объясняет Михаил Данилович. Стою, смотрю на всю эту мрачную картину, и меня начинает пробирать какая-то нервная дрожь. Черепа скалят зубы, из земли торчит полуобъеденная бледная рука. Кругом валяются синие и желтые китайские куртки с надписями. «Ведь как ни говори», — думалось мне, — «а мы в неприятельской стране. Китайские войска не перебиты, не уничтожены, а только бежали. Следовательно, они в каждую минуту могут появиться там, где их и не ожидаешь. Из-за каждой горы, из-за каждой рощи могут на нас напасть, и моя голова будет так же валяться, как эти». С неприятным чувством покидаем пань, и мы едем дальше. Горы кончаются. Выезжаем на открытую равнину. «Видите вправо? Это темнеет северный форт, а левее будет южный», — продолжает рассказывать мой спутник. «Я, как ни смотрю, ничего не могу разобрать». «Вон хунчун! Вон и лагерь наш белеет, там, на горе!» И он рукой указывает направление. Вдали на горизонте в густой зелени действительно виднелись какие-то постройки. За ними на горе белели наши палатки. Мы все ближе подъезжаем к хунчуну, минуем красивую китайскую маленькую часовенку. Я любуюсь, как она выстроена, точно игрушка, как правильные стены, какая узорчатая крыша, выложенная черепицей, загляденье, да и только. Но останавливаться и рассматривать ее не время. Солнце садилось, и надо было спешить. Да при том же мне помнилась телеграмма, в которой говорилось, что китайцы стреляют из хлебов и канав, поэтому не лишнее быть осторожным. Подъезжаем к реке Хунчунке. Через нее ходит паром. Несколько солдат живо переправили нас на другой берег. Передо мной возвышалась какая-то башня чудной красоты, а дальше тянулись стены. Интерес увидеть все это поближе, что там кроется за стенами, достигает во мне крайней степени. Даже и опасность всякая забыта. «Пошел, пошел, скорее!» — кричу ямщику. «Дорога идет влево от города». Сначала тянется густая аллея из старых тенистых деревьев, очень почтенная. Сквозь нее начинают проглядывать городские стены. А вот и еще башня. внизу полукруглые ворота. Замечательно, как эти стены, ворота, да и сама башня напоминали мне наш московский Кремль. Едем вдоль стен, как в старину называлось у нас пригородом. Что дальше, то интереснее. Вот виднеется прелестная кумирня. Крыша лодочкой с красиво загнутыми кверху концами. Перед кумирней возвышаются стройные колонны с металлическими верхушками. Под самым верхом устроены ящики вроде голубятин. И все это изукрашено резьбой, очень красиво. Чем дальше едем, тем больше восторгаюсь. А что-то там в городе увижу, думалось мне. Но вскоре предстояло большое разочарование. В одном месте стена обрушилась, и я вижу одни развалины. Приподнимаюсь в тарантасе, смотрю, одни трубы торчат да обгорелые бревна. Плохо дело, думаю. Должно быть, наши здесь порядочно поработали. Да и Че доносит со слов комиссара, что город сгорел. Но неужели же весь сгорел? Так что и посмотреть не на что будет. И вот, рассуждая про себя, таким образом подъезжаем к лагерю. Удивительное дело. Как только еще издали завидел я лагерь, так меня охватило именно то самое давно забытое чувство, которое я испытывал в турецком и тыкинском походе, когда возвращался из дальнего разъезда. Разом почувствовал и спокойствие, и уверенность за свое существование. Происходило это, конечно, из-за того сознания, что здесь собралась наша сила, и она не даст меня в обиду. А между тем, отойди только в сторону 2-3 версты, и пропал человек. Китайцы не сострадательны. Непременно изловят и поджарят живого на огне. Примеров тому, как я слышал, было немало. Окрестности Хунчуна кишели в то время хунхузами и рассеявшимися китайскими войсками.
0: Мы читали фрагмент из книги Александра Васильевича Верещагина «По Маньчжурии». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Посольство России в Китае и Непале выясняет судьбу соотечественников после схода мощного селя на китайско-непальской границе. Связь утрачена минимум с 4 россиянами в зоне бедствия, а еще 8 человек успешно эвакуированы. Стихия разрушила округ Расува. Пропавшими числятся сотни туристов. Поиски осложнены погодой и перебоями со связью. Дипломатические миссии направили экстренные запросы местным властям для уточнения информации о гражданах. 9 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе в тяжелом состоянии доставят на лечение в Москву, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. Еще 30 пострадавших остаются в больницах Свободного и Благовещенска. Их состояние оценивают как средней тяжести. После технологической аварии 25 августа пострадали 146 человек, погибли 7. Судьба 9 человек остается еще неизвестной. Возгорание локализовано, угрозы населению нет. Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о серьезной угрозе искусственного интеллекта для рынка труда. Миллиардер уверен, что техкомпании сознательно преуменьшают риски ради триллионных прибылей. В новом эссе Гейтс предложил ввести налоги на токены, удорожив замену специалистов нейросетями, и законодательно защитить от автоматизации уход за больными. Кроме того, он призвал к срочным международным соглашениям для предотвращения биотерроризма и неизбежной массовой безработицы. Таким образом, 70-летний Билл Гейтс присоединился к числу технологов, которые предупреждают о рисках искусственного интеллекта. Крупный клад серебряных монет 15 века обнаружили в глиняном кувшине при раскопках в Коломне. Основу составляют монеты времен князей Василия I и Василия II Темного, рассказал член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Петр Гайдуков.
2: Монеты в кладе исключительно хорошей сохранности. Совершенно ясно, что это часть какой-то великокняжеской казны, которая перемещалась куда-то с денежного двора, видимо, для выплаты жалования, возможно. Но по какой-то причине человек, который во время лихолетия спрятал этот сосуд, не смог им воспользоваться, не смог его извлечь обратно. Что это за дата, мы будем устанавливать. Умер ли он в мор, который был в 1425-26 годах, или какие-то события немного более позднего времени помешали воспользоваться этим сокровищем.
1: По оценкам специалистов, в 15 веке стоимость найденных монет составила бы 13 рублей. В те времена на них можно было купить 2 городских дома и табун лошадей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: «Что вы говорите?»
5: Юбка. Это слово и звучит несерьезно, и появилось каким-то невероятным образом. В нем вообще все шиворот на выворот. В русский язык оно пришло из польского, а туда из немецкого. Вот только в Германии слово «йоппе» означает «куртка», а ее, как известно, на ноги не напялишь. Хоть что делай. Как же могло произойти такое преображение? Чтобы найти ответ, нам придется совершить небольшое путешествие. Немецкий предок нашей юбки родом с Ближнего Востока. В далекие времена там в ходу было слово «юбба», которым называли платье с длинным рукавом. Такие вещи делали из хлопковой ткани. Она одинаково хорошо спасала и от палящего солнца, и от вечернего холода. Нет ничего удивительного в том, что и сама такая одежда, и слово, которым ее было принято называть, распространились далеко за пределы арабского мира. И где-то арабская юбба превратилась в нижнее платье, а где-то в куртку. Что же касается России, тут восточная одежда оставила следов больше, чем где бы то ни было. Загибайте пальцы. Юбка. Тут все понятно. Второе. Шуба. Теплая зимняя меховая. И, наконец, зипун. Это такой полукафтан, чем-то напоминающий одновременно и платье, и пальто. Не зря говорят, что в нашей стране люди гораздо на выдумку. Все приспособят для своей пользы. Три предмета гардероба, а слово, по сути, одно.
4: Да что вы говорите? А вот была история.
6: Историк и писатель Михаил Николаевич Загоскин любил покупать различные безделушки. Особенно табакерки, шкатулки и различные полезные наборы в ящичках и сундучках. Однажды он заказал себе дорожную шкатулку, которая бы заключала в себе все: туалетные принадлежности, подзорную трубу, часы, перья и чернила, удочку, сигары, которых он не курил, и прочие ненужные предметы. Он накупил вещей и заказал футляр. Один из друзей посмотрел на все это великолепие и сказал: «Я нахожу, Михаил Николаевич, что тут многого недостает».
7: «Чего, например?»
6: «Ну как, недостает складного ружья, складного вертела и утюга».
7: «На что же мне все это? Да случится дорогой застрелить птицу. Захочешь ее изжарить, а замараешь манишку, вздумаешь сам постирать, так ведь надобно и выгладить».
6: Загоскин посмеялся шутке, но вспомнил, что не включил в набор столовые приборы. Пришлось переделывать шкатулку. Новая шкатулка не влезла в коляску. Загоскин купил новую коляску. И тогда оказалось, что Михаилу Николаевичу некуда ехать.
4: Да уж, была история.
0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
4: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
8: Сухаревка. Сухаревка – дочь войны. Смоленский рынок – сын чумы. Он старше Сухаревки на 35 лет. Он родился в 1777 году. После московской чумы последовал приказ властей продавать подержанные вещи исключительно на смоленском рынке. И то только по воскресеньям, во избежание разнесения заразы. После войны 1812 года, как только стали возвращаться в Москву москвичи и начали разыскивать свое разграбленное имущество, генерал-губернатор Растопчин издал приказ, в котором объявил, что все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только один раз в неделю, в воскресенье, в одном только месте, а именно на площади против Сухаревой башни. И в первое же воскресенье горы награбленного имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок. Это было торжественное открытие вековой Сухаревки. Сухарева башня названа Петром I в честь Сухарева, стрелецкого полковника, который единственный со своим полком остался верен Петру во время стрелецкого бунта. Высоко стояла вековая Сухарева башня с ее огромными часами. Издалека было видно. В верхних ее этажах помещались огромные цистерны водопровода, снабжавшего водой Москву. Много легенд ходило о Сухаревой башне. И колдун Брюс делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд, одна нелепее другой. По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла вся Москва и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал. Против роскошного дворца Шереметьевской больницы вырастали сотни палаток, раскинутых за ночь на один только день. От рассвета до потемок колыхалось на площади море голов, оставляя узкие дорожки для проезда по обеим сторонам широченной в этом месте Садовой улицы. Толклось множество народа, и у всякого была своя цель. Сюда в старину москвичи ходили разыскивать украденные у них вещи, и не безуспешно, потому что истори Сухаревка была местом сбыта краденого. Вор-одиночка тащил сюда под полой стыренные вещи. Скупщики возили их вазами, вещи продавались на Сухаревке дешево, по случаю. Сухаревка жила случаем, нередко несчастным. Сухаревский торговец покупал там, где несчастье в доме, когда все нипочем. Или он укупит у незнающего цену нуждающегося человека, или из-под полы товарца приобретет, а этот товарец иногда дымом поджога пахнет, иногда и кровью облит, а уж слезами горькими всегда. За бесценок купит и дешево продает. Лозунг Сухаревки «На грош пятаков». Сюда одни гнала нужда, других азарт наживы, а третьих спорт, опять-таки с девизом «На грош пятаков». Один нес последнее барахло из крайней нужды и отдавал за бесценок. Окружат барышники, чуть не силой вырвут. И тут же на глазах перепродадут втридорога. Вор за бесценок, только бы продать поскорее, бросит тем же барышникам свою добычу. Покупатель необходимого являлся сюда с последним рублем, зная, что здесь можно дешево купить, и в большинстве случаев его надували. Недаром говорили о платье, мебели и прочем. Сухаревской работы. Ходили сюда и московские богачи. С тем же поиском. На грош пятаков. Я много лет часами ходил по площади, заходил к Бакастову и в другие трактиры, где с утра воры и бродяги дуются на бильярде или в азартную биксу или фортунку. Знакомился с этим людом и изучал разные стороны его быта. Чаще всего я заходил в самый тихий трактир «Низок Григорьева», посещавшийся более скромной сухаревской публикой. Тут игры не было, значит, и воры не заходили. Я подружился с Григорьевым, тогда еще молодым человеком, воспитанным и образованным самоучкой. Жена его, вполне интеллигентная, стояла за кассой, получая деньги и гремя трактирными медными марками, деньгами, которые выбрасывали из лопаточников, бумажников, юрки и ярославцы половые в белых рубашках. Я садился обыкновенно направо от входа у окна за хозяйский столик вместе с Григорьевым и беседовал с ним часами. То и дело подбегал к столу.

0: наличии гремели кружками монашки-сборщицы. Влетает оборванец, выпивает стакан водки и хочет убежать, его задерживают половые, скандал. Кликнули из поста городового, важного, толстого, узнав, в чем дело, он плюет и, уходя, ворчит. «Из-за пятака правительство беспокоят». Изредка заходили сыщики, но здесь им делать было нечего. Мне их указывал Григорьев, и много о них говорил. И многое из того, что он говорил, мне пригодилось впоследствии. У Григорьева была большая прекрасная библиотека, составленная им исключительно на Сухаревке. Сын его, будучи студентом, участвовал в революции. В 1905 году он был расстрелян царскими войсками. Тело его нашли на дворе Пресненской части в груде трупов. Отец не пережил этого и умер. Надо сказать, что и ранее Григорьев считался неблагонадежным и иногда открыто воевал с полицией и ненавидел сыщиков. Настоящих сыщиков до 1881 года не было, потому что сыскная полиция как учреждение образовалась только в 1881 году. До тех пор сыщиками считались только два пристава – Замайский и Муравьев, имевшие своих помощников из числа воров, которым мироволили в мелких кражах, а крупные преступления они должны были раскрывать и важных преступников ловить. Кроме этих двух был единственно знаменитый в то время сыщик Смолин, бритый плотный старик, которому поручались самые важные дела. Центр района его действия была Сухаревка, а отсюда им были раскинуты нити повсюду, и он один только знал все. Его звали Сухаревский губернатор. Десятки лет он жил на Первой Мещанской в собственном двухэтажном домике, вдвоем со старухой-прислугой. И еще, кроме мух и тараканов, было только одно живое существо в его квартире. Это состарившаяся с ним вместе большущая черепаха, которую он кормил из своих рук, садил на колени, и она ласкалась к нему своей голой головой с умными глазами. Он жил совершенно одиноко. В квартире его, все знали, было много драгоценностей, но он никого не боялся. За него горой стояли громилы и берегли его, как он их берег, когда это было возможно. У него в доме никто не бывал, принимал только в сенях. Дружил с ворами, громилами и, главным образом, с шулерами, бывая в игорных домах, где его не стеснялись. Он знал все, видел все и молчал. Разве уж если начальство прикажет разыскать какую-нибудь дерзкую кражу, особенно у известного лица, ну, разыщет. Сами громилы скажут и своего выдадут. Был с ним курьезный случай. Как-то украли медную пушку из Кремля, пудов 10 весу, и приказало ему начальство через 3 дня пушку разыскать. Он всех воров на ноги, чтоб была у меня пушка. Свалите ее на Антроповых ямах в бурьян, чтоб завтра пушка оказалась, где приказано. На другой день пушка действительно была на указанном пустыре. Начальство перевезло ее в Кремль и водрузило на прежнем месте у стены. Благодарность получил. Уже много лет спустя выяснилось, что пушка для Смолина была украдена другая. С другого конца кремлевской стены послушными громилами принесена на Антроповые ямы и возвращена в Кремль. А первая так и исчезла. В преклонных годах умер Смолин бездетным. Пережила его только черепаха. При описи имущества, которое в то время, конечно, не все в опись попало, найдено было в его спальне 2 ведра золотых и серебряных часов, цепочек и портсигаров. Громилы и карманники очень соболезновали. «Сколько добра-то у нас пропало! Оно ведь все наше добро-то было! Ежели бы знать, что умрет Андрей Михайлович, прямо голыми руками бери».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
0: Десятки лет околачивался при кварталах сыщиком Смолин. Много легенд по Сухаревке ходило о нем. Еще до русско-турецкой войны в Златоустинском переулке, в доме Медынцева, совершенно одиноко жил богатый старик

0: Индеец. Что это был за человек, никто не знал. Кто говорил, что он торгует восточными товарами, кто его считал за дисконтера. Кажется, то и другое имело основание. К нему иногда ходили какие-то восточные люди, он был окружен сплошной тайной. Восточные люди вообще жили тогда в подворьях Ильинки и Никольской, и он жил в таком переулке, где днем торговля идет, а ночью ни одной души не увидишь. Кому какое дело, живет индейец и живет. Мало ли какого народу в Москве. Вдруг индейца нашли убитым в квартире. Все было снаружи в порядке, следов грабежа не видно. В углу на столике стоял аршинный Будда литого золота. Замки не взломаны. Явилась полиция для розысков преступников. Драгоценности целыми сундуками направили в хранилище сиротского суда. Бриллианты, жемчуг, золото, бирюза, мерами. Напечатали объявление о вызове наследников. Заторговала Сухаревка. Бирюзу горстями покупали, жемчуг, бриллианты. Дело о задушенном индейце в воду кануло, никого не нашли. Наконец, года через два явился законный наследник, тоже индеец, но одетый по-европейски. Он приехал с деньгами, о наследстве не говорил, а цель была одна – разыскать убийц дяди. Его сейчас же отдали на попечение полиции и Смолина. Смолин первым делом его познакомил с восточными людьми, Пахро и Абазом. И давай, индейца для отыскивания следов, по шулерским мельницам таскать. Выучил пить и играть в модную тогда стуколку. Запутали, закружили юношу. В один прекрасный день он поехал ночью из игорного притона домой, да и пропал. Поговорили и забыли. А много лет спустя, как-то в дружеском разговоре с всеведущим Николаем Ивановичем Пастуховым, я заговорил об индейце. Оказывается, он знал много, писал тогда в «Современных известиях», но об индейце генерал-губернатором было запрещено даже упоминать. «Кто же был этот индеец?» – спрашиваю. «Темное дело, говорят, какой-то скрывавшийся глава секты душителей. Отчего же запретил о нем писать генерал-губернатор?» «Да от того, что в спальне у Закревского золотой Будда стоял». «Разве Закревский был буддист?» «Как же! С тех пор, как с Сухаревки ему Будду этого принесли!» Небольшого роста, плечистый, выбритый и остриженный начисто, в поношенном черном пальто и картузе с лаковым козырьком, солидный и степенный, точь-в-точь камердинер средней руки, двигается незаметно Смолин по Сухаревке. Воры исчезают при его появлении. Если увидят, то знают, что он уже их заметил, и, улуча удобную минуту, подбегают к нему. Рыжий щеголеватый карманник Пашка Рябчик что-то спроворил в давке и хотел скрыться, но взгляд сыщика остановился на нем. Сделав круг, Рябчик был уже около и что-то опустил в карман пальто Смолина. «Щучка здесь с женой, проигрался, зло работает». «С Аннушкой?» «Да-с». Юрка к Замайскому поступил. Игроки с деньгами. У старьевщиков покупают. Вьюн, Голиаф, Ватошник, Кукиш и сам Цапля. Шурует, вон, гляди. Быстро выпалил и исчез. Смолин переложил серебряные часы в карман брюк. Издали углядел в давке высокую женщину в ковровом платке, а рядом с ней козлиную бородку щучки. Женщина увидала и шепнула бороде. Через минуту щучка уже терся, как незнакомый, около Смолина. «Сегодня до кишок меня раздели. У Васьки темного проигрался». «Ничего, злее воровать будешь». Щучка опустил ему в карман кошелек. «Аннушка сработала?» «Она. Сам не знаю, что в нем». «А у цапли что?» «Прямо плачу, что не попало, угодил к темному». «Вот дело было. Сашку утюга сегодня на 6000 взяли».
1: «Сашку?
0: Да он сослан в Сибирь».
1: «Какое? Всю зиму на хитровке околачивался. Болел. Марк Афанасьев подкармливал. А в четверг пофартило, говорят, в гуслицах с кем-то купца пришил. Как одну копейку 6 больших отдал. Цапля метал. Архивариус метал. Резал Назаров. Асплюев?
0: Да, вот он с саплей у палатки стоит. Андрей Михайлович, первый фарт тебе отдал. Дай хоть копеечку на счастье.
1: На, разживайся. И отдал обратно кошелек.
0: Вот спасибо, век не забуду. Ведь почин дороже денег, теперь отыграюсь. Да, Сашку до копья разыграли. Дали ему утром сотенный билет, он прямо на вокзал в Нижний, а цапля завтра новую мельницу открывает, богатую.
1: Смолин подходит к цапле.
2: С добычей. Когда на новоселье позовешь?
1: У цапли и лицо вытянулось.
2: Сашка-то сегодня на 6 больших слопали. Ну, когда новоселье?
0: Оторопел окончательно старый цапля.
2: Цапля! Это что ты отобрал? Портреты каких-то вельмож польских? На что они тебе?
0: Для дураков, Андрей Михайлович, для дураков. Повешу в гостиной, за моих предков сойдут. Так в четверг, милости просим, там же, на Цветном, над моей старой квартирой. Сегодня снял в бельетаже.
2: Сашку на Волгу спровадили.
1: Добивает цаплю. Всеведущий сыщик идет дальше, к ювелирным палаткам, где выигравшие деньги шулера обращают их в золотые вещи, чтоб потом снова проиграться на мельницах. Поговорит с каждым, удивит каждого своими познаниями, а от них больше выудит.
0: Это кто такой франт, что с абазом стоит?
2: Невский гусь, как его?
1: Кихибарджи.
0: Зачем он здесь?
1: За кем-то из купцов охотится. В Славянском базаре в 40-рублевом номере остановились. И караулов с ними.
0: И по развалу проползет тенью Смолин. Увидал комара.
2: Ну, как твои куклы?
1: Все Смолин знает. Не то, что где было, а что и когда будет, и где.
0: И знает, и будет молчать, пока его самого начальство не прищучит. Из властей придержащих почти никто не бывал на Сухаревке, кроме знаменитого московского полицмейстера Огарева, голова которого с единственными в Москве усами черными, лежащими на груди, изредка по воскресеньям маячила над толпой около палаток антикваров. В палатках он время от времени покупал какие-нибудь удивительные стенные часы и всегда платил за них наличные деньги. И никогда торговцы с него, единственного, может быть, не запрашивали лишнего. У него была страсть к стенным часам. Его квартира была полна стенными часами, которые били на разные голоса непрерывно одни за другими. Еще он покупал карикатуры на полицию всех стран. И одна из его комнат была увешана такими карикатурами. Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания. Особенно он дорожил следующей карикатурой. Нарисован забор. Вдали каланча с вывешенными шарами и красным флагом. Сбор всех частей. На заборе висят какие-то цветные лохмотья, а обозленная собака стоит на задних лапках, карабкается к лохмотьям и никак не может их достать. Подпись. «Далеко арабки до тряпки». В то время в Петербурге был оберполицмейстером Трепов, а в Москве – Арапов.
1: «Вот идиоты», – говорил Огарев. «Ну, кто бы догадался? Так бы и прошла насмешка незаметно.
0: Я видел этот номер будильника, внимания на него не обратил до тех пор, пока городовые не стали отбирать журнал у газетчиков. Они все и рассказали».
1: В те времена палаток букинистов было до 30. Здесь можно было приобрести все, что хочешь. Если не найдется нужный том какого-нибудь разрозненного сочинения, только закажи, к другому воскресенью достанут. Много даже редчайших книг можно было приобрести только здесь. Библиофилы не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню готовились букинисты? 6 дней рыщут, ищут товар по частным домам, усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов, а стрелки скупают повсюду книги и перепродают их букинистам, собиравшимся в трактирах на Рождественке, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа,
0: завершавшееся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста, и каждый букинист знал каждого покупателя, что ему надо и как он платит. Особым почетом у букинистов пользовались профессора Забелин, Тихонравов и Барсов. Любили букинисты и студенческую бедноту, делали для нее всякие любезности. Приходит компания студентов, человек 5, и общими силами покупают одну книгу или издание лекций совсем задешево, и все учатся по одному экземпляру. Или брали на прокат книгу, уплачивая по пятачку в день. Букинисты давали книги без залога, и никогда книги за студентами не пропадали. Букинисты и антиквары, последних звали старьевщиками, были аристократической частью Сухаревки. Они занимали место ближе к Спасским казармам. Здесь не было той давки, что на толкучке, здесь и публика была чище, коллекционеры и собиратели библиотек, главным образом из именитого купечества. Всем букинистам был известен один собиратель, каждое воскресенье копавшийся в палатках букинистов и в развалинах на рогожих книгах, оставивший после себя ценную библиотеку. И рассчитывался он всегда неуклонно так. Сторгует, положим, книгу, за которую просили 5 рублей, за 2 рубля, выжив все из букиниста, и лезет в карман, вынимает 2 кошелька, из одного достает рубль, а из другого вываливает всю мелочь и дает 1 рубль 93 копейки. 7 копеечек нет, вот получите. Знают эту его систему букинисты. Знают, что ни за что не добавит, и отдают книгу. А один букинист раз сказал ему: «Ну как вам несовестно копеечки-то у нашего брата вымарщивать? Ты ничего не понимаешь. А в год-то их сколько накопится?» Знали еще букинисты одного курьезного покупателя. Долгое время ходил на Сухаревку старый лакей с аршином в руках и требовал книги в хороших переплетах и непременно известного размера, за ценой не стоял. Его чудак-барин, разбитый параличом и не оставлявший постели, таким образом составлял библиотеку, вид которой утешал его. На этой аристократической части Сухаревки вперемешку с букинистами стояли и палатки антикваров. Уважаемым покупателем у последних был Петр Иванович Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке. К нему товар носили на дом. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антикваров всегда была открыта. Валиваются в амбар барахольщики с огромными мешками, их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в грудах барахла, вываленного из мешков, отбирает все лучшее, а остатки появляются на Сухаревке, в палатках или на рогожах около них. Сзади этих палаток, к улице, барахольщики второго сорта раскидывали рогожи, на которых был разложен всевозможный чердачный хлам. Сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала. И любители роются в товаре и всегда находят, что купить. Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода. Обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которые тут же отсылает домой на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы. «Что покупаете?» – спрашиваю как-то его. «Серебряный звон». Для Сухаревки это развлечение. Колокол льют, шушукаются по Сухаревке и тотчас же по всему рынку, а потом и по городу разнесутся нелепые россказни и вранье. И мало того, что чужие повторяют, а каждый сам старается похлеще соврать, и обязательно действующее лицо, время и место действия точно обозначит. Слышали? Утром сегодня под каменным мостом кит на мель сел. Народищу там. В беговой беседке у швейцара жена родила тройню, и все с жеребячьими головами. Сейчас Спасская башня провалилась, вся и с часами, только верхушку видать. Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает И виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай. Колокол льют. Сотни лет ходило поверье, что чем больше небылиц разойдется, тем звончее колокол отольется. А потом встречаются. «Чего ты назвонил, что башня провалилась? Бегал, на месте стоит, как стояла». «У финляндского на заводе большой колокол льют». С 80-х годов, когда в Москве начали выходить газеты и запестрели объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал серебряный звон. За ним очень ухаживали старьевщики, так как он был не из типов, искавших на грош пятаков. Это был покупатель со строго определенной целью – купить серебряный звон, а не на грош пятаков. Близок к нему был еще один чайник, не пропускавший ни одного воскресенья, скупавший, не выжиливая копеечку, и фарфор, и хрусталь, и картины. Между любителями-коллекционерами были знатоки, особенно по хрусталю, серебру и фарфору, но таких было мало. Большинство покупателей мечтало купить за красненькую настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его или купить из первых рук краденое бриллиантовое колье за полсотни. Пускай потом картина Рафаэля окажется доморощенной мазнёй, а колье бутылочного стекла, покупатель все равно идет опять на Сухаревку в тех же мечтах и до самой смерти будет искать на грош пятаков. Ни образования, ни знания, ничего, кроме тятенькиных капиталов и природного умения наживать деньги, у него не имеется. И торгуются такие покупатели из-за копейки до слез. И радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины с отбитой рукой и поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталось. Племянница Венеры Милосской. Что? А рука-то где? А вы говорите... Еще обидится и пойдет торговаться с извозчиком из-за гривенника. Много таких ходило по Сухаревке, но посещали Сухаревку и истинные любители старины, которые оставили богатые коллекции, ставшие потом народным достоянием. Но много их и пропало. Все делалось как-то втихомолку по-сухаревски. И все эти антиквары и любители были молчаливы, как будто они покупали краденое. Купит, спрячет и молчит. И все в одиночку, тайно друг от друга. Но раз был случай, когда они все жадные волчьи стаи, или вернее стаи пугливого воронья, набросились на крупную добычу. Это было в 80-х годах. Тогда умер знаменитый московский коллекционер Зайцевский, более 40 лет собиравший редкости изящных искусств, рукописей, пергаментов, первопечатных книг. Полвека его знала вся Сухаревка. За десятки лет все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для публики и составлявший в полном смысле этого слова жизнь для своего старика-владельца, забывавшего весь мир ради какой-нибудь новенькой старинной штучки и никогда не отступившего, чтобы не приобрести ее. Он ухаживал со страстью и терпением за какой-нибудь серебряной крышкой от кружки, и не успокаивался, пока не приобретал ее. Я знаком был с Зайцевским, но трудно было его уговорить показать собранные им редкости. Да никому он их и не показывал. Сам один любовался своими сокровищами, тщательно их охраняя от постороннего глаза.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
4: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
0: Прошло 40 лет, а у меня до сих пор еще мелькают перед глазами редкости этих четырех больших комнат его собственного дома по Хлебному переулку. Стены комнат тесно увешаны массой старинных картин. На первом плане картины, изображающие святого Иеронима. Это оригинал замечательного художника. Некоторые знатоки приписывали его кисти Луки Джордано. Рядом с этой картиной помещались две громадные картины фламандской школы, изображающие пир и торжественный выход какого-то властителя. Далее картина «Лесуэра Христос с детьми», картина Адриана Стада и множество других картин прошлых веков. В следующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная с икон Строгановского письма, кончая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонения на христиан. Тут же коллекция крестов. Между ними золотой складень с надписью «Моление головы московских стрельцов Матвея Тимофеевича Синягина». Третья комната занята портретами на кости и на металле. Портрет Екатерины II, сделанный из немецких букв, которые можно рассмотреть только в лупу. Из букв составлялась вся история царствования. Еще два портрета маслом с графа Орлова-Чесменского. На одном портрете граф изображен на своем барсе верхом, а на другом в санях, запряженных свирепом. Около на столе лежит кованая вся в бирюзе сбруя свирепого. Далее сотни часов, рогов, кружек, блюд, а посреди их статуя Ермака Тимофеевича, грудь которого сделана из огромной цельной жемчужины. Она стоит на редчайшем серебряном блюде XI века. Перечислить все, что было в этих залах, невозможно. А на дворе, кроме того, большой сарай был завален весь разными редкостями более громоздкими. Тут же вся его библиотека. В отделении первопечатных книг была книга «Учение Фомы Аквинского», напечатанная в 1467 году в Майнце в типографии Шефера, компаньона изобретателя книгопечатания Гутенберга. В отделе рукописей были две громадные книги на пергаменте с сотнями рисунков рельефного золота. Это «Декамерон Боккаччо», писанное по-французски в 1414 году. После смерти владельца его наследники, не открывая музея для публики, выставили некоторые вещи в залах исторического музея и снова взяли их, решив продать свой музей, что было необходимо для дележа наследства. Ученые-археологи, профессора, хранители музеев дивились редкостям, высоко ценили их и соболезновали, что казна не может их купить для своих хранилищ. 3 месяца музей стоял открытым для покупателей, но продать, за исключением мелочей, ничего не удалось. Частные московские археологи, воспитанные на традициях Сухаревки с девизом «на грош пятаков», ходили стаями и ничего не покупали. Сухаревские старьевщики-барахольщики типа «Ужо», коллекционеры, бесящиеся с жиру или собирающие коллекции, чтобы похвастаться перед знакомыми, или скупающие драгоценности для перевода капиталов из одного кармана в другой, или просто желающие помаклачить искатели на грош пятаков, вели себя возмутительно. Они с видом знатоков старались овладеть своими глазами, разбегающимися, как у вора на ярмарке. При виде сокровищ поднимали голову и, рассматривая истинно редкие огромные ценности вещи, говорили небрежно: «Да, но это не особенная редкость. Пожалуй, я возьму ее, пусть дома валяется. Целковых 200 дам». Так ценили финифтьевый ларец, стоивший 7000 рублей. Об этом ларце в воскресенье заговорили молчаливые раритетчики на Сухаревке. Предлагавший 200 рублей, на другой день подсылал своего подручного купить его за 3000 рублей, но наследники не уступили. А Сухаревка, обиженная, что в этом музее даром ничего не укупишь, начала колокола лить. Несколько воскресений между антикварами только и слышалось, что лучшие вещи уже распроданы, что наследники нуждаются в деньгах и уступают за бесценок. Но это не помогло сухаревцам укупить на грош пятаков. В один прекрасный день на двери появилась вывеска, гласившая, что сухаревских маклаков и антикваров из переулков, были названы 2 переулка, просят не трудиться звонить. Дальнейшую судьбу музея и его драгоценностей я не знаю. Помню еще, что сын владельца музея, Зайцевский, актер и рассказчик, имевший в свое время успех на сцене, кажется, существовал только актерским некрупным заработком. Умер в начале этого столетия. Его знали под другой сценической фамилией, а друзья, которым он в случае нужды помогал щедрой рукой, звали его просто Вася Днепров. Что он Зайцевский, об этом и не знали. Он как-то зашел ко мне и принес изданную им книжку стихов и рассказов, которую он исполнял на сцене. Книжка называлась «Пополам». Меня он не застал и через день позвонил по телефону, спросив, получил ли я ее. «Спасибо», — ответил я. «Жаль, что не застал меня. Кстати, скажи, цел ли отцовский музей?» «Эге, хватился. Только и остался портрет отца. И то я его этой зимой на Сухаревке купил». Неизменными посетителями Сухаревки были все содержатели антикварных магазинов. Один из них являлся с рассветом, садился на ящик и смотрел, как расставляют вещи. Сидит, глядит и чуть усмотрит что-нибудь интересное, сейчас же ухватит раньше любителей-коллекционеров, а потом перепродаст им же втридорога. Нередко антиквары гнали его. «Да уходите, не мешайте, дайте разложиться». «Ужо, ужо», — отвечает он всегда одним и тем же словом, и сидит, как примороженный. Так и звали его торговцы. «Ужо». Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповского фарфора, то есть фарфорового завода Попова. Он покупал иногда серебряные чарочки, из которых мы пили на его средах, покупал старинные дешевые медные бронзовые серьги. Он прекрасно знал старину, и его обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар. На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного Попова. Подделки практиковались во всех областях. Нумизматы неопытные также часто попадались на сухаревскую удочку. В серебряном ряду у антикваров стояли витрины, полные старинных монет. Кроме того, на застекленных лотках продавали монеты ходячие нумизматы. Спускали по 3, по 5 рублей редкостные рубли Алексея Михайловича и огромные четырехугольные фальшивые медные рубли московской и казанской работы. Поддельных Рафаэлей, Корреджо, Рубенсов сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей на грош пятаков. Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел. Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама. Долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью «И. Репин». На ней ярлык 10 рублей. «Вот вам 10 рублей, я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему». Приносит дама к знакомым картину и показывает ее Илье Ефимовичу Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подписывает внизу картины. «Это не Репин и Репин». Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана, благодаря репинскому автографу, за 100 рублей. Старая Сухаревка занимала огромное пространство в 5000 квадратных метров. А кругом, кроме Шереметьевской больницы, во всех домах были трактиры, пивные, магазины, всякие оптовые торговли и лавки, сапожные с готовым платьем, куда покупатели затаскивали чуть ли не силой. В ближайших переулках склады мебели, которую по воскресеньям выносили на площадь.
4: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. Москва и москвичи. Главы из книги.
0: Главной же народной Сухаревкой были толкучка и развал. Какие два образных слова. Народ толчется целый день в одном месте. И так попавшего в те места натолкают, что потом всякое место болит. Или развал. Развалит нескончаемыми рядами на рогожих немудрый товар и торгует кто чем, кто рваной обувью, кто старым железом, кто ключи к замкам подбирает и тут же подпиливает, если ключ не подходит.
2: а карманники по всей площади со своими тырщиками снуют. Окружат, затырят, вытащат, кричи, караул, никто и не послушает. Разве за карман схватится? А он, гляди, уже пустой, и сам поет: «Караул, ограбили!» И карманники шайками ходят, и кукольники с подкидчиками шайками ходят, и сменщики шайками, и барышники шайками. На Сухаревке жулью в одиночку делать нечего. А сколько сортов всякого жулья? Взять хоть играющих. Во всяком удобном уголку садятся прямо на мостовой трое-четверо и открывают игру в три карты. Две черные, одна красная. Надо угадать красную. Или игра в ремешок. Свертывается кольцом ремешок, и надо гвоздем попасть так, чтобы гвоздь остался в ремешке. Но никогда никто не угадает красный, и никогда гвоздь не останется в ремне. Ловкость рук поразительная. И десятки шаек игроков шатаются по Сухаревке, и сотни простаков, желающих нажить, продуваются до копейки. На лотке с гречневиками тоже своя игра. Ею больше забавляются мальчишки в надежде даром съесть вкусный гречневик с постным маслом. Дальше ходячая лотерея. Около нее тоже жулье. Имеются жулики и покрупнее. Пришел, положим, мужик свой последний полушубок продавать. Его сразу окружает шайка барышников. Каждый торгуется, каждый дает свою цену, наконец сходится в цене. Покупающий неторопливо лезет в карман, будто за деньгами, и передает купленную вещь соседу. Вдруг сзади мужика шум, и все глядят туда, и он тоже туда оглядывается. А полушубок в единый миг с рук на руки и исчезает. «Что ж, деньги-то давай!»
1: «Чего?»
2: «Да деньги за шубу!»
1: «За какую?» «Да я ничего и не видал!»
2: Кругом хохот, шум, полушубок исчез, и требовать не с кого. Шайка сменщиков продадут золотые часы с пробой или настоящее кольцо с бриллиантом, а когда придет домой покупатель, поглядит часы медные и без нутра, и кольцо медное со стеклом. Положим, это еще Кричинский делал. Но Сухаревка выше Кричинского. Часы или булавку долго ли подменить? А вот подменить дюжину штанов – это может только Сухаревка. Делалось это так. Ходят малые потолкучки, на плечах у них перекинуты связки штанов, совершенно новеньких, только что сшитых, аккуратно сложенных. «Почем штаны?»
1: «По 4 рубля». «Не, ты гляди, товар-то какой! По случаю аглицкий кусок попал. 36 пар вышло. Вот и у него сейчас только вынесли».
2: Покупатель и у другого смотрит. «По 3 рубля пару возьму».
1: «Эко!
2: Ну, красненькую за 3 берешь?»
1: «По 4».
2: «А вот что. Хошь, ежели, бери всю дюжину за 3 красных. У покупателя глаза разгорелись. Кому не предложи, всякий купит по 3, а то и по 4 рубля. А сам у того и другого смотрит и считает: верно, дюжина. А у третьего тоже кто-то торгует тут рядом. Сторговались за 1/4. Покупатель отдает деньги, продавец веревочкой связывает штаны. Вдруг покупателя кто-то бьет по шее. Тот оглядывается. «Извини, обознался, за приятеля принял». Покупатель получает штаны и уходит, приносит домой. Оказывается, 1 штанина сверху и 1 снизу, а между ними барахло. Сменили пачку, когда он оглянулся. Купил на грош пятаков. Около селедочниц, сидящих рядами и торгующих вонючей обжоркой, жулья меньше. Тут только снуют тоже шайками бездомные ребятишки, мелкие карманники и поездошники, таскающие у прохожих саквояжи из пролеток. Обжорка их любимое место, их биржа. Тухлая колбаса в жаровнях, рванинка, бульонка, обрезка, ржавые сельди, бабы на горшках с тушеной картошкой. Вдруг ливень, развал закутывает рогожами товар. Кто может, спасается под башню. Только обжорка недвижима. Бабы поднимают сзади подолы и окутывают голову. Через несколько минут опять голубое небо, и толпа опять толчется на рынке.
0: После дождя и в дождь особенно хорошо торгуют обувью. В одну из палаток удалось затащить чиновника в сильно поношенной шинели. Его долго рвали пополам два торговца, один за правую руку, другой за левую. За 2 рубля чиновник покупает подержанные штиблеты, обувается и уходит, лавируя между лужами. Среди торговцев спор.
1: «Не дойдет!»
0: «Дойдет!»
1: «На пару пива!»
0: «На сколько?»
1: «На 15 минут».
0: «Пошло?»
1: «Нет!» «Бриться идет!»
0: Чиновник уселся на тумбу около башни. Небритый и грязный цирюльник мигнул вихрастому мальчишке. Тот схватил немытую банку из-под мази, отбежал, черпнул из лужи воды и подал. Здесь бритье стоило 3 копейки, а стрижка — 5. По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались этому ремеслу на отставных солдатах, которых брили даром. Изрежет неумелый мальчуган несчастного, а тот сидит и терпит, потому что в билете у него написано «бороду брить, волосы стричь, по миру не ходить». Через неделю опять солдат просит побрить.
1: «Ну, недорезный, садись!» — приглашает его на тумбу московский Фигаро.
0: Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту голдящую орду, а иногда и отдаваться воле зазывал. Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают.
1: «Пожалуйтесь, у нас покупали!»
0: Тащат и тащат, хочешь не хочешь, заведут в лавку. А там уже обступят другие приказчики. Всякий свое дело знает и свои заученные слова говорит. С репетовка ролей и исполнения удивительные. Заставит пересмотреть, а то и примерить все, и шубу, и пальто, и поддевку. «Да ведь мне ничего не надо». «Теперь не надо, а после понадобится лишнее, знание не повредит, а кроме пользы от этого ничего. Может, что знакомым понадобится, вот и знаете, где купить, а каков товар, своими глазами убедились». Шумит, зазывала на улице у лавки, идет строгая дама.
1: «Сударыня, у нас покупали для супруга пальто, для деток поддевки-с».
0: Дама гордо проходит мимо. Тон зазывал и меняется.
1: «Сударня, сударня, из брюк чего-нибудь не желаете ли?»
0: Кричит ей вдогонку при общем хохоте зазывала и ловит новых прохожих. А какие там типы были? Я знал одного из них. Он брал у хозяина отпуск и уходил на Масленицу и Пасху в балаганы на Девичьем поле, в деды зазывалы. Ему было под 40. Жил он с мальчиков у одного хозяина, звали его Ефим Макарьевич. Не Макарыч, а из почтения Макарьевич. У лавки, солидный и важный, он был в балагане неузнаваем с своей седой подвязанной бородой. Как заорет на все поле: «Ра-ра-ра, к началу! У нас Юлия Пастраны, двоюродная внучка от облизьяны, дыра на боку, вся в шелку, и пойдет, и пойдет». Юлия Пастраны — женщина с бородой, которую в то время показывали в цирках и балаганах. Толпа уши развесит. От всех балаганов сбегаются люди Юшку-комедианта слушать. Таращим и мы на него глаза, стоя в темноте и давке, задрав головы. А он седой бородой трясет, да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем, да как завизжит: «Чего ты чужой карман шаришь?» И все завертят головами, а он уже дальше. Ворону увидал и к ней: «Дура ты, дура! Куда тебя зря нечистая сила прет? Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы! Ррррррррррррррррр, к началу! К началу!» Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз. А через минуту опять выскакивает, на ходу бороду нацепляет.
1: «Эй-эй-эй, публик почтенная, полупочтенная, и которая так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем! Знай наших, не умирай с корча!»
0: Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается. Толпа замрет.
1: «Ой-ой-ой! Да никак начали! Торопись, ребя!»
0: И балаган всегда полон, где Юшка орет. Однажды, беседуя с ним за чайком, я удивился тому, как он ловко умеет владеть толпою. Он мне ответил:
1: Это что, толпа? Баранье стадо. Куда козел, туда и она. Куда хочешь, повернешь. А вот на Сухаревке попробуй. Мужику в одиночку втолкуй какому-нибудь каблу лесному, а еще труднее кулугуру степному. Да заставь его в лавку зайти, да уговори его ненужное купить. Это, брат, не с толпой под девичьим, а в 100 раз потруднее. А у меня за 30 лет на Сухаревке никто мимо лавки не прошел, а ты толпа. Толпу зимой купаться уговорю. Сухаревка была особым миром, никогда более неповторяемым. Она вся в этом анекдоте. Один из посетителей шмаровинских сред, художник-реставратор, возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала по обыкновению заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу, точь-в-точь под пару имеющейся у него. Можете себе представить радость настоящего любителя, приобревшего такое ценное сокровище? А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали его квартиру. Он купил свою собственную вазу.
4: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над селами Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожской, сообщило Министерство обороны России. Подразделения группировок «Северо-Восток» нанесли поражение формированием ВСУ. Потери противника за сутки превысили 1400 боевиков и наемников. Средства противовоздушной обороны России за прошедшие сутки сбили 800 вражеских дронов и 12 авиационных бомб. Владимир Путин поздравил лидера Абхазии Бадру Гунбу с днем признания независимости республики и заявил, что Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку в укреплении экономики и региональной безопасности. Россия, напомню, признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%, доложил президенту глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. И также сообщил, что производство поездов для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург идет по графику.
2: Фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый ряд.
3: Как там, кстати, работали?
2: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями, это двигатели, различные комплектующие, пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию, и в 2028-м приступить уже к серийной поставке.
1: Алиханов добавил, в Минпромторге фиксируют затухание спроса по отдельным секторам промышленности и профицитной мощности в других отраслях. Поэтому ведомство предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки российских предприятий. Новое исследование американских экономистов Terra Incognita показало, что рождаемость впервые опустилась ниже уровня воспроизводства населения почти во всех странах. Падение зафиксировано в 219 государствах из 236. Авторы считают главной причиной саму современность, доступ к медицинской контрацепции, образование и урбанизация. Попытки властей стимулировать рождаемость деньгами и льготами не дают устойчивого результата почти нигде в мире. Согласно расчетам, население Земли достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек к 2056 году, а затем начнет сокращаться, то есть раньше прогнозов Организации Объединенных Наций. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Граф де ля Фер?
5: Я. Yeah.
4: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
5: Я. Yeah.
4: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
5: Я. Yeah.
4: Аббат Дербле?
6: Я. Yeah.
4: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
7: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
8: Кто так строит?
9: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
10: Крупные промышленники, банкиры, торговые магнаты.
9: Что?
10: Доходные дома. Эти здания со множеством квартир строились для того, чтобы приносить прибыль своим владельцам. В России первое время они назывались спекулятивными.
9: Где?
10: Первые дома для сдачи в аренду появились еще в Римской империи. Все желающие могли снять комнату в многоэтажных постройках, которые назывались инсулами. Возродилась эта идея лишь в 18 веке в Европе. С развитием науки и промышленности в большие города устремились тысячи людей, которые не могли купить дом или квартиру. А вот аренда многим была вполне по карману. Россия в этом вопросе не отставала от Европы. Вложить деньги в доходный дом было не только выгодно, но даже престижно. Всего к началу 20 века в крупных российских городах было построено около 800 таких зданий.
3: как?
10: Несмотря на то, что дома должны были в первую очередь приносить доход, многие из них стали настоящими шедеврами архитектуры. Роскошные фасады в стиле модерн и неоклассики до сих пор украшают многие городские улицы. В самой дешевой квартире можно было переночевать за 20 копеек. А вот престижные апартаменты в 5-8 комнат стоили больше 1000 рублей в месяц. За такие деньги в начале 20-го столетия можно было купить 5 роялей или 6 здоровых лошадей. В доходных домах селились представители любого сословия, звания или чина. Причем в них можно было не только жить, но и работать. Поэтому первые этажи обычно занимали мелкие лавки. Над ними располагались юридические конторы и приемные мелких чиновников. А на верхних этажах, самых дорогих и престижных, жили богатые купцы, офицеры и аристократы. Ведь снять квартиру им было даже дешевле, чем содержать собственное жилье и платить за него налоги.
3: А что теперь?
10: После революции доходные дома прекратили свое существование как буржуазный элемент. И лишь в 90-е годы 20 века российские предприниматели решили возродить эту практику. Правда, доходными эти дома уже не называют. В новый век они вошли под новыми именами. Жилищные комплексы, офисные и деловые центры. Однако нет в них обаяния прошлых веков. Ни парадных подъездов, ни витых лестниц. Увы, в наше время доход стал гораздо важнее уюта, красоты и душевного тепла домашнего очага. Доходные дома.
3: Кто так строит?
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
8: Глава 14. Незнакомец из Менга. Толпа на площади собралась не в ожидании человека, которого должны были повесить, а сбежалась смотреть на повешенного. Карета, поэтому на минуту задержавшись, тронулась дальше, проехала сквозь толпу, миновала улицу Сент-Оноре, повернула на улицу Добрых Детей и остановилась у невысокого подъезда. Двери распахнулись, и двое гвардейцев приняли в свои объятия Бонасье, поддерживаемого полицейским. Его втолкнули в длинный вестибюль, втащили вверх по какой-то лестнице и оставили в передней. Все движения, какие требовались от него, он совершал машинально. Он шел, как ходят во сне, видел окружающее, словно сквозь туман. Слух улавливал какие-то звуки, но мозг не осознавал их. Если бы его в эти минуты казнили, он бы не сделал ни одного движения, чтобы защититься, не испустил бы ни одного вопля, чтобы вымолить пощаду. Он так и остался сидеть на банкетке, прислонясь к стене и опустив руки, в том самом месте, где караульные усадили его. Но постепенно, оглядываясь кругом и не видя никаких предметов, угрожающих его жизни, ничего представляющего опасность, видя, что стены покрыты мягкой кордовской кожей, красные тяжелые шелковые портьеры подхвачены золотыми шнурами, а банкетка, на которой он сидел, достаточно мягка и удобна, он понял, что страх его напрасен, и начал поворачивать голову вправо и влево, и то поднимать ее, то опускать. Эти движения, которым никто не препятствовал, придали ему некоторую храбрость, и он рискнул согнуть сначала одну ногу, затем другую. В конце концов, опершись руками о сиденье диванчика, он слегка приподнялся и оказался на ногах. В эту минуту какой-то офицер представительного вида приподнял портьеру, продолжая говорить с кем-то, находившимся в соседней комнате. Затем он обернулся к арестованному. «Это вы, Бонасье?» — спросил он.
11: «Да, господин офицер», — пробормотал галантерейщик, чуть живой от страха. «Это я к вашим услугам».
8: «Войдите», — сказал офицер. Он отодвинулся, пропуская арестованного. Бонасье беспрекословно повиновался и вошел в комнату, где его, по-видимому, ожидали. Это был просторный кабинет, стены которого были увешаны разного рода оружием. Ни один звук не доносился сюда извне. Хотя был всего лишь конец сентября, в камине уже горел огонь. Всю середину комнаты занимал квадратный стол с книгами и бумагами, поверх которых лежала развернутая огромная карта города Ла-Рошелли. У камина стоял человек среднего роста, гордый, надменный, с пронзительным взглядом и широким лбом. Худощавое лицо его еще больше удлиняла остроконечная бородка, над которой закручивались усы. Этому человеку было едва ли более 36-37 лет, но в волосах и бородке уже мелькала седина. Хотя при нем не было шпаги, все же он походил на военного, а легкая пыль на его сапогах указывала, что он в этот день ездил верхом. Человек этот был Арман Жан Дюплесси, кардинал де Ришелье. Не такой, каким принято у нас изображать его. То есть несогбенный старец, страдающий от тяжкой болезни, расслабленный с угасшим голосом, погруженный в глубокое кресло, словно в преждевременную могилу, живущий только силой своего ума и поддерживающий борьбу с Европой одним напряжением мысли, а такой, каким он в действительности был в те годы. Ловкий и любезный кавалер, уже и тогда слабый телом, но поддерживаемый неукротимой силой духа, сделавшего из него одного из самых замечательных людей своего времени. Оказав поддержку герцогу Неверскому в его мантуанских владениях, захватив Ним, Кастр и Юзес, он готовился изгнать англичан с острова Ре и приступить к осаде Ла-Рошелли. Ничто таким образом на первый взгляд не изобличало в нем кардинала, и человеку, не знавшему его в лицо, невозможно было догадаться, кто стоит перед ним. Злополучный галантерейщик остановился в дверях, а взгляд человека, только что описанного нами, впился в него, словно желая проникнуть в глубину его прошлого. «Это тот самый Бонасье?» — спросил он после некоторого молчания. «Да, монсеньор», — ответил офицер. «Хорошо. Подайте мне его бумаги и оставьте нас». Офицер взял со стола требуемые бумаги, подал их и, низко поклонившись, вышел. Бонасье в этих бумагах узнал протоколы его допросов в Бастилии. Человек, стоявший у камина, время от времени поднимал глаза от бумаг и останавливал их на арестанте. И тогда несчастному казалось, что два кинжала впиваются в самое его сердце. После 10 минут чтения и 10 секунд наблюдения для кардинала все было ясно. «Это существо никогда не участвовало в заговоре», — прошептал он. «Но все же посмотрим».

0: и с герцогом Бекингемом.
1: «Действительно, монсеньор, — сказал Бонасье, — она при мне называла эти имена».
0: «По какому поводу?»
1: «Она говорила, что кардинал де Ришелье заманил герцога Бекингема в Париж, чтобы погубить его, а вместе с ним и королеву».
2: «Она так говорила?»
3: — с гневом вскричал кардинал.
1: «Да, монсеньор, но я убеждал ее, что ей не следует говорить такие вещи и что его высокопреосвященство не способны...»
2: «Замолчите вы, глупец!»
3: — сказал кардинал.
1: «Вот это самое и сказала моя жена, монсеньор.
0: Известно ли вам, кто похитил вашу жену?»
1: «Нет, монсеньор».
0: «Но вы кого-то подозревали?»
1: «Да, монсеньор, но эти подозрения как будто вызвали неудовольствие господина комиссара, и я уже отказался от них».
0: «Ваша жена бежала. Вы знали об этом?»
1: «Нет, монсеньор, я узнал об этом только в тюрьме, через посредство господина комиссара. Он очень любезный человек».
3: Кардинал второй раз подавил улыбку.
0: «Значит, вам неизвестно, куда девалась ваша жена после своего бегства?»
1: «Совершенно ничего, монсеньор. Надо полагать, что она вернулась в Лувр».
0: «В час ночи ее еще там не было».
1: «Господи, боже мой, что же с ней случилось?»
0: «Это станет известно, не беспокойтесь. От кардинала ничто не остается сокрытым. Кардинал знает все».
1: «В таком случае, монсеньор, как вы думаете, не согласится ли кардинал сообщить, куда девалась моя жена?»
0: «Возможно. Но вы должны предварительно рассказать все, что вам известно об отношениях вашей жены с госпожой де Шеврес».
1: «Но, монсеньор, я ровно ничего не знаю. Я никогда не видал этой дамы».
0: «Когда вы заходили за вашей женой в Лувр, она прямо возвращалась домой?»
1: «Почти никогда. У нее были дела с какими-то торговцами полотном, куда я и провожал ее».
0: «А сколько было этих торговцев?»
1: «Да два, монсеньор».
0: «Где они жили?»
1: «Один на улице Вожерар, другой на улице Лагарб».
0: «Входили вы к ним вместе с нею?»
1: «Никогда, я ждал ее у входа».
0: «А как она объясняла свое желание заходить одной?»
1: «Никак не объясняла. Говорила, чтобы я подождал, я и ждал».
0: «Вы очень покладистый муж, любезный мой господин Бонасье», — сказал кардинал.
3: «Он называет меня любезным господином Бонасье», — подумал галантерейщик. «Дела, черт возьми, идут хорошо.
0: Могли бы вы узнать двери, куда она входила?»
1: «Да».
0: «Помните ли вы номера?»
1: «Да».
0: «Назовите их».
1: «Номер 25 по улице Вожерар и номер 75 по улице Лагарб».
0: «Хорошо», — сказал кардинал. И, взяв со стола серебряный колокольчик, он позвонил. Вошел тот же офицер. «Сходите за Рашфором», — вполголоса приказал Ришелье. «Пусть он тотчас придет, если только вернулся».
3: «Граф здесь», — сказал офицер. «Он настоятельно просит ваше высокопреосвященство принять его».
2: «Пусть он зайдет»,
3: — воскликнул кардинал.
2: «Пусть зайдет».
3: Офицер выбежал из комнаты с той быстротой, с которой все слуги кардинала обычно старались исполнить его приказание.
2: «Ах, ваше высокопреосвященство!» —
3: прошептал Бонасье, в ужасе выпучив глаза. Не прошло и 5 секунд после ухода офицера, как дверь распахнулась, и вошел новый посетитель.
1: «Это он!»
3: — вскричал Бонасье.
0: «Кто он?» — спросил кардинал.
1: «Он похититель моей жены».
3: Кардинал снова позвонил. Вошел офицер. «Отведите этого человека и сдайте солдатам, которые его привезли. Пусть он подождет, пока я снова вызову его».
1: «Нет, монсеньор, нет, это не он!» — завопил Бонасье. «Я ошибся, ее похитил другой, совсем не похожий на этого. Этот господин — честный человек!»
0: «Уведите этого болвана», — сказал кардинал.
3: Офицер взял Бонасье за локоть и вывел в переднюю, где его ожидали караульные.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
3: Человек, только что вошедший к кардиналу, проводил Бонасье нетерпеливым взглядом и, как только дверь затворилась за ним, быстро подошел к решению.

0: они виделись», — произнес он.
1: «Кто?» — спросил кардинал.
0: «Она и он».
1: «Королева и герцог?» — воскликнул Ришелье.
0: «Да».
1: «Где же?»
0: «В Лувре».
1: «Вы уверены?»
0: «Совершенно уверен».
1: «Кто вам сказал?»
0: «Госпожа де Лунуа, которая, как вы знаете, всецело предана вашему высокопреосвященству».
1: «Почему она не сообщила об этом раньше?»
0: «То ли случайно, то ли из недоверия, но королева приказала госпоже де Фаржи остаться ночевать у нее в спальне и затем не отпускала ее весь день».
1: «Так, мы потерпели поражение. Постараемся отыграться».
0: «Я все силы приложу для этого, монсеньор. Будьте в этом уверены».
1: «Как все это произошло?»
0: «В половине первого ночи королева сидела со своими придворными дамами».
1: «Где именно?»
0: «В своей спальне».
1: «Так».
0: «Как вдруг ей передали платок, посланный костеляншей».
1: «Дальше».
0: Королева сразу обнаружила сильное волнение и, несмотря на то, что была нарумянина, заметно побледнела.
1: «Дальше, дальше».
0: Поднявшись, она произнесла изменившимся голосом: «Подождите меня 10 минут, я скоро вернусь», затем открыла дверь и вышла.
1: «Почему госпожа де Лануа не сообщила вам немедленно обо всем?»
0: «У нее не было еще полной уверенности. К тому же королева ведь сказала: «Подождите меня», и она не решилась ослушаться».
1: «Сколько времени королева отсутствовала?»
0: 3/4 часа.
1: «Никто из придворных дам не сопровождал ее?»
0: «Одна только донья Эстефания».
1: «Затем королева вернулась?»
0: «Да, но лишь для того, чтобы взять ларчик розового дерева, украшенный ее монограммой, с которым она и удалилась».
1: «А когда она вернулась, ларчик был при ней?»
0: «Нет».
1: «Знает ли госпожа де Лануа, что находилось в ларце?»
0: «Да, алмазные подвески, подаренные королеве его величеством».
1: «И вернулась она без этого ларца?»
0: «Да».
1: «Госпожа де Лануа полагает, следовательно, что королева отдала ларец герцогу Бекингему».
0: «Она в этом убеждена».
1: «Почему?»
0: «Днем госпожа де Лануа, как камерфрейлина королевы, всюду искала ларец, сделала вид, что обеспокоена его исчезновением, и в конце концов спросила королеву, не знает ли она, куда он исчез».
1: «И тогда королева...»
0: «Королева, густо покраснев, сказала, что накануне сломала один из подвесков и отправила его в починку к ювелиру».
1: «Нужно зайти к королевскому ювелиру и узнать, правда это или нет».
0: «Я уже был там».
1: «Ну и что же? Что сказал ювелир?»
0: «Ювелир ни о чем не слыхал».
1: «Прекрасно, Рашфор! Не все еще потеряно, и кто знает, все может быть к лучшему».
0: «Я ни на мгновение не сомневаюсь, что гений вашего высокопреосвященства
1: исправит ошибки своего шпиона, не так ли?»
0: «Я как раз собирался это сказать, если бы ваше высокопреосвященство позволили мне договорить до конца».
1: «А теперь, известно ли вам, где скрывались герцогиня де Шеврес и герцог Бекингем?»
0: «Нет, монсеньор. Мои шпионы не могли сообщить никаких точных сведений на этот счет».
1: «А я знаю».
0: «Вы, монсеньор?»
1: «Да, во всяком случае, догадываюсь».
0: «Желает ли ваше высокопреосвященство, чтобы я приказал арестовать обоих?»
1: «Поздно, они, должно быть, успели уехать».
0: «Можно, во всяком случае, удостовериться?»
1: «Возьмите с собой 10 моих гвардейцев и обыщите оба дома».
0: «Слушаюсь, монсеньор».
2: Рашфор поспешно вышел. Оставшись один, кардинал после минутного раздумья позвонил в третий раз. В дверях появился все тот же офицер.
1: «Видите арестованного», — сказал кардинал.
2: Господина Бонасье снова ввели в кабинет. Офицер по знаку кардинала удалился.
1: «Вы обманули меня»,
0: — строго произнес кардинал.
1: «Я?» — вскричал Бонасье. «Чтобы я обманул ваше высокопреосвященство?»
3: «Ваша жена, отправляясь на улицу Вожерар и на улицу Лагарб, заходила вовсе не к торговцам полотном».
1: «К кому же она ходила, Боже правый?»
3: «Она ходила к герцогине де Шеврес и к герцогу Бекингему».
1: «Да-а-а-а»,
2: произнес Бонасье, углубляясь в воспоминания.
3: «Да, верно, ваше высокопреосвященство правы. Я несколько раз говорил жене. Странно, что торговцы полотном живут в таких домах, в домах без вывесок. И каждый раз жена моя принималась хохотать». «Ах, монсеньор!» — продолжал Бонасье, бросаясь к ногам его высокопреосвященства. «Вы и в самом деле кардинал, великий кардинал, гений, перед которым преклоняются все!»
2: Сколь не ничтожно было торжество над таким жалким созданием, как Бонасье, кардинал все же один миг наслаждался им. Затем, словно внезапно осененный какой-то мыслью, он с легкой улыбкой, скользнувшей по его губам, протянул руку галантерейщику.
3: «Встаньте, друг мой», — сказал он, — «вы порядочный человек». «Кардинал коснулся моей руки, я коснулся руки великого человека!» — вскричал Бонасье. «Великий человек назвал меня своим другом!»
2: «Да, друг мой, да», — произнес кардинал отеческим тоном, которым он умел иногда говорить, тоном, который мог обмануть только людей, плохо знавших Ришелье.
3: «Вас напрасно обвиняли, и поэтому вас следует вознаградить. Вот, возьмите этот кошель, в нем 100 пистолей, и простите меня». «Чтобы я простил вас, монсеньор», — сказал Бонасье, не решаясь дотронуться до мешка с деньгами, вероятно, из опасения, что все это только шутка. «Вы вольны были арестовать меня, вольны пытать меня, повесить. Вы наш властелин, и я не смел бы даже пикнуть. Простить вас, ваше высокопреосвященство, подумать страшно».
2: «Ах, любезный господин Бонасье, вы удивительно великодушные. Вижу это и благодарю вас. Итак, вы возьмете этот кошель и уйдете отсюда не слишком недовольный».
3: «Я ухожу в полном восхищении».
2: «Итак, прощайте. Или лучше до свидания, ибо, я надеюсь, мы еще увидимся».
3: «Когда будет угодно вашему высокопреосвященству! Я весь к услугам вашего высокопреосвященства!»
2: «Мы будем видеться часто, будьте спокойны. Беседа с вами доставила мне необычайное удовольствие».
3: «Ох, ваше высокопреосвященство!»
2: «До свидания, господин Бонасье, до свидания».
0: И кардинал сделал знак рукой, в ответ на который Бонасье поклонился до земли. Затем, пятясь задом, он вышел из комнаты, и кардинал услышал, как он в передней, что есть мочи, завопил: «Да здравствует монсеньор! Да здравствует его высокопреосвященство! Да здравствует великий кардинал!» Кардинал с улыбкой прислушался к этому шумному проявлению восторженных чувств мэтра Бонасье.
3: «Вот человек, который отныне даст себя убить за меня», — проговорил он, когда крики Бонасье заглохли вдали.
0: И кардинал с величайшим вниманием склонился над картой Ла Рошелле, развернутой, как мы уже говорили, у него на столе, и принялся карандашом вычерчивать на ней линию знаменитой дамбы, которая 1,5 года спустя закрыла доступ в гавань осажденного города. Он был целиком поглощен своими стратегическими планами, как вдруг дверь снова раскрылась, и вошел Рашфор.
3: «Ну как же?» —
0: с живостью спросил кардинал, и быстрота, с которой он поднялся, указывала на то, какое значение он придавал поручению данному им графу.
4: «Вот как обстоит дело», — ответил граф. «В домах, указанных вашим высокопреосвященством, действительно проживала молодая женщина лет 26-28 и мужчина лет 35-40. Мужчина прожил там 4 дня, женщина 5. Женщина уехала сегодня ночью, а мужчина утром».
3: «Это были они!»
0: — воскликнул кардинал и, взглянув на стенные часы, добавил:
2: «Сейчас уже поздно посылать за ними погоню. Герцогиня уже в Туре, а герцог Бекингем в Булоне. Придется настигнуть его в Лондоне».
4: «Какие будут приказания вашего высокопреосвященства?»
2: «Ни слова о случившемся. Пусть королева ничего не подозревает, пусть не знает, что мы проникли в ее тайну, пусть предполагает, что мы занимаемся раскрытием какого-нибудь заговора. Вызовите ко мне канцлера Сегье».
4: «А что ваше высокопреосвященство сделали с этим человеком?»
3: «С каким человеком?»
2: — спросил кардинал. «С этим Бонасье».
3: «Сделал с ним все, что можно было с ним сделать. Я сделал из него шпиона, и он будет следить за собственной женой».
2: Граф Рашфор поклонился с видом человека, признающего недосягаемое превосходство своего повелителя, и удалился. Оставшись один, кардинал снова опустился в кресло, набросал письмо, которое запечатал своей личной печатью, и позвонил. В четвертый раз вошел все тот же дежурный офицер.
3: «Позовите ко мне Витре», — произнес кардинал, «и скажите ему, чтобы он был готов отправиться в дальнюю дорогу».
2: Через несколько минут перед ним уже стоял вызванный им человек в высоких ботфортах со шпорами, готовый отправиться в путь.
3: «Витре», — сказал Ришелье, — «вы немедленно помчитесь в Лондон. Вы ни на одну секунду нигде не остановитесь в пути. Вы передадите это письмо в руки миледи. Вот приказ на выплату 200 пистолей. Отправьтесь к моему казначею, он вам вручит наличными. Вы получите столько же, если вернетесь через 6 дней и хорошо выполните мое поручение».
2: Не отвечая ни слова, гонец поклонился, взял письмо и чек на 200 пистолей и вышел. Вот что было написано в письме. «Миледи, будьте на первом же балу, на котором появится герцог Бекингем. На его камзоле вы увидите 12 алмазных подвесков. Приблизьтесь к нему и отрежьте 2 из них. Сообщите мне тотчас же, как только подвески будут в ваших руках».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 15. Военные и судейские. На следующий день после того, как разыгрались все эти события, Д'Артаньян и Портос, видя, что Атос не появляется, сообщили господину де Тревилю о его исчезновении. Что касается Арамиса, то, испросив отпуск на 5 дней, он, как говорили, отбыл в Руан по семейным делам. Господин де Тревиль был отцом своих солдат. Едва успев надеть форму мушкетера, самый незаметный из них и никому неизвестный мог так же твердо надеяться на помощь капитана, как мог бы надеяться на помощь брата. Поэтому де Тревиль немедленно отправился к главному уголовному судье. Вызвали офицера, командовавшего потом у Алого Креста, и, сверяя последовательно полученные сведения, удалось установить, что Атос помещен в Фор-Левек. Атос прошел через все испытания, которым, как мы видели, подвергся Бонасье. Мы присутствовали при очной ставке, устроенной обоим заключенным. Атос, до этой минуты умалчивавший обо всем из опасения, что станут беспокоить Д'Артаньяна и лишат его необходимой свободы действий, теперь утверждал, что зовут его Атос, а не Д'Артаньян. Он объявил, кроме этого, что не знает ни господина, ни госпожи Бонасье, что никогда не разговаривал ни с одним из них. Около 10 часов вечера он зашел навестить своего друга Д'Артаньяна, но до этого часа находился у господина де Тревиля, где он обедал. Не менее 20 свидетелей могут подтвердить это обстоятельство. И он назвал несколько громких имен, среди прочих также и герцога де ла Тремуля. Второй комиссар был так же, как и первый, смущен простыми и твердыми показаниями этого мушкетера, над которым он, между тем, жаждал одержать верх, что всегда заманчиво для судейского чиновника в борьбе с человеком военным. Но имена господина де Тревиля и герцога де ла Тремуля смутили его. Атоса также повезли к кардиналу, но кардинал, к сожалению, находился в Лувре у короля. Это было как раз в то время, когда господин де Тревиль, выйдя от главного уголовного судьи и от коменданта Фор-Левека и не получив доступа к Атосу, прибыл к королю. В качестве капитана мушкетеров господин де Тревиль в любой час мог видеть короля. Мы знаем, как сильно было недоверие короля к королеве. Недоверие, умело разжигаемое кардиналом, который, по части интриг, значительно больше опасался женщин, чем мужчин. Одной из главных причин его предубеждения против Анны Австрийской была дружба королевы с госпожой де Шеврез. Обе эти женщины беспокоили его больше, чем войны с Испанией, недоразумения с Англией и запутанное состояние финансов. По его мнению и глубокому убеждению, госпожа де Шеврез помогала королеве не только в политических интригах, но, что еще гораздо больше тревожило его, в интригах любовных. При первых же словах кардинала о том, что госпожа де Шеврез, сосланная в Тур и, как предполагалось, находившаяся в этом городе, тайно приезжала в Париж и, пробыв 5 дней, сбила с толку полицию, король пришел в неистовый гнев. Капризный и вероломный король желал, чтобы его называли Людовиком Справедливым и Людовиком Целомудренным. Потомки с трудом разберутся в этом характере, который история пытается объяснить, приводя многочисленные факты, но не прибегая к рассуждениям. Когда же кардинал добавил, что не только госпожа де Шеврез приезжала в Париж, но что королева возобновила с ней связь при помощи шифра, в те времена называвшегося каббалистическим, когда он стал утверждать, что в то время как он, кардинал, уже готов был распутать тончайшие нити этой интриги и, вооружившись всеми доказательствами, намеревался арестовать на месте преступления посредницу между изгнанницей и королевой, какой-то мушкетер осмелился силой прервать ход судебного следствия и, обнажив шпагу, обрушился на честных чиновников, которым было поручено беспристрастное расследование этого дела, чтобы обо всем доложить королю, Людовик XIII потерял всякое самообладание. охваченный безмолвным бешенством, которое, когда оно прорывалось, внушало этому монарху способность совершать самые жестокие поступки, он, побледнев, сделал шаг к дверям, ведущим в апартаменты королевы. А между тем кардинал еще не успел произнести имя Бекингема. Именно в этот миг появился де Тревиль. Холодный, вежливый, безукоризненный во всем своем облике. Увидев здесь кардинала, взглянув на искаженное лицо короля, де Тревиль догадался обо всем, что здесь произошло, и почувствовал себя сильным, как Самсон перед филистимлянами. Людовик XIII уже схватился за ручку двери. Звук шагов де Тревиля заставил его обернуться. «Вы явились как раз вовремя», — произнес король, который, дав волю своим страстям, терял уже способность что-либо скрыть. «Хорошие вещи рассказывают мне о ваших мушкетерах». «А у меня холодно», — ответил де Тревиль. «Найдется немало хорошего рассказать вашему величеству о судейских». «Я не понимаю вас», — надменным тоном произнес король. «Имею честь доложить вашему величеству», — с тем же спокойствием продолжал де Тревиль, «что кучка чиновников, комиссаров и полицейских, людей весьма почтенных, но, очевидно, крайне враждебных к военным, позволила себе арестовать в одном доме, провести открыто по улицам и заключить Фор-Левек, все это ссылаясь на приказ, который мне не согласились предъявить, одного из моих мушкетеров, или, вернее, ваших мушкетеров, ваше величество». «Человека безукоризненного поведения, прославленного, если осмелюсь так выразиться, известного вашему величеству с самой лучшей стороны. Господина Атоса».
3: «Атоса?» — почти невольно повторил король. «Да, мне кажется, знакомо это имя».
2: «Пусть ваше величество потрудится вспомнить», — сказал де Тревиль. «Господин Атос — тот самый мушкетер, который на известной вам злополучной дуэли имел несчастье тяжело ранить господина де Каюзака». «Да, кстати, ваше высокопреосвященство», — продолжал де Тревиль, обращаясь к кардиналу. «Господин Каюзак вполне поправился, не правда ли?»
4: «Да, благодарю»,
2: — проговорил кардинал от гнева, прикусив губу. «Итак, господин Атос зашел навестить своего друга», — продолжал де Тревиль. «Молодого биарнца, кадета гвардии вашего величества из роты Дезессара, молодого человека не оказалось дома. Не успел господин Атос опуститься на стул и взять в руки книгу, намереваясь подождать своего друга, как целая толпа сыщиков и солдат осадила дом, взломала несколько дверей». Кардинал знаком пояснил королю: «Это по поводу того дела, о котором я вам говорил». «Все это нам известно», — произнес король, «ибо все это делалось ради нашей пользы». «Итак», — продолжал де Тревиль, — «ради вашей пользы был схвачен один из моих мушкетеров, ни в чем не повинный. Ради вашей пользы он под охраной двух солдат был, словно злодей, проведен по улицам города, сквозь толпу, осыпавшую оскорблениями этого благородного человека, десятки раз проливавшего свою кровь за ваше величество и готового в любую минуту снова пролить ее».
3: «Да что вы», — сказал король, заколебавшись. «Неужели дело происходило именно так?»
2: «Господин де Тревиль», — произнес кардинал, сохраняя совершенное хладнокровие, «не сказал вам, что этот ни в чем не повинный мушкетер, что этот благородный человек за час до того с обнаженной шпагой напал на четырех комиссаров, посланных мною для расследования по делу чрезвычайной важности?»
4: «Пусть ваше высокопреосвященство докажет это», — воскликнул де Тревиль с искренностью чисто гасконской и резкостью чисто военной.
2: «Дело в том, что за час до этого господин Атос, человек, как я осмелюсь доложить вашему величеству, весьма знатного происхождения, оказал мне честь отобедать у меня и беседовал у меня в гостиной с герцогом де ля Тремулем и графом де Шалю».
3: Король взглянул на кардинала.
2: «Все, о чем я говорил», — произнес кардинал в ответ на безмолвный вопрос короля, — «изложено в протоколе, составленном пострадавшими. Имею честь представить его вашему величеству».
4: «Неужели протокол судейских чиновников стоит честного слова военного?» — гордо спросил де Тревиль.
2: «Полно, полно, Тревиль», — сказал король.
3: замолчите.
4: И если его высокопреосвященство подозревает кого-либо из моих мушкетеров, ответил де Тревиль, то ведь справедливость господина кардинала достаточно известна всем, и я сам прошу о расследовании.
3: В доме, где происходил этот обыск, проговорил кардинал все с тем же хладнокровием, живет, если я не ошибаюсь, некий биарнец, друг этого мушкетера.
4: Ваше высокопреосвященство имеет в виду Д'Артаньяна?
3: Я имею в виду молодого человека, которому вы, господин де Тревиль, покровительствуете.
4: Да, ваше высокопреосвященство, совершенно верно.
3: Не считаете ли вы возможным, что этот молодой человек дурно влиял
4: на господина Атоса, человека, который чуть ли не вдвое старше его? Перебил де Тревиль.
3: Нет, монсеньор, не считаю возможным. Кроме того, господин Д'Артаньян также провел вечер у меня.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
3: «Вот так история!» — воскликнул кардинал. «По-видимому, решительно все провели вечер у вас».
4: «Не подвергает ли ваше высокопреосвященство сомнению мои слова?» — спросил де Тревиль, которому краска гнева залила лицо.
3: «Нет, Боже, меня упаси!» произнес кардинал. «Но в котором часу Д'Артаньян был у вас?»
4: «О, это я могу совершенно точно сообщить вашему высокопреосвященству. Когда он вошел, я как раз заметил, что часы показывали 9:30, хотя мне казалось, что уже позднее».
3: «А в котором часу он покинул ваш дом?»
4: «11:30, через час после этих событий».
3: «Но в конце-то концов...»
4: сказал кардинал, который ни на минуту не усомнился в правдивости де Тревиля и чувствовал, что победа ускользает от него.
3: «Но ведь, в конце-то концов, Атоса задержали в этом самом доме на улице Могильщиков.
4: Разве другу воспрещается навещать друга? Мушкетеру моей роты поддерживать братскую дружбу с гвардейцем из роты господина де Зессара?
3: Да, если дом, где он встречается со своим другом, подозрителен».
4: «Дело ведь в том, что дом этот подозрителен, Тревиль», — вставил король.
3: «Вы этого, может быть, не знали?»
4: «Да, ваше величество, я действительно этого не знал, но я убежден, что это не относится к части дома, занятой господином Д'Артаньяном, ибо я могу вас уверить, что нет более преданного слуги вашего величества и более глубокого почитателя господина кардинала».
3: «Не этот ли самый Д'Артаньян ранил когда-то де Жюссака в злополучной схватке у монастыря кармелиток?» — спросил король, взглянув на кардинала, покрасневшего от досады.
4: «А на следующий день поразил Бернажу», — поспешил заметить де Тревиль. «Да, ваше величество, он самый. У вашего величества отличная память».
3: «Так что же мы решим?» — спросил король. «Это скорее дело вашего величества, чем мое», — сказал кардинал. «Я настаиваю на виновности этого Атоса».
4: «А я отрицаю ее!» — воскликнул де Тревиль. «Но у его величества есть судьи, и судьи разберут это дело».
3: «Совершенно верно», — сказал король. «Предоставим все это дело судьям. Их дело судить, они и рассудят».
4: Печально все же вновь заговорил де Тревиль, что в такое злосчастное время, как наше, самая чистая жизнь, самая неоспоримая добродетель — не может оградить человека от позора и преследований. И армия, смею вас заверить, не очень-то будет довольна тем, что становится предметом жестоких преследований по поводу каких-то полицейских историй.
3: Слова были неосторожны, но Тревиль бросил их, зная им цену. Он хотел вызвать взрыв, а взрыв сопровождается пламенем, которое освещает все кругом.
2: «Полицейские истории?» — вскричал король, ухватившись за слова де Тревиля. «Полицейские истории! Какое понятие вы имеете обо всем этом, сударь? Займитесь вашими мушкетерами и не сбивайте меня с толку. Послушать вас, так можно подумать, что стоит арестовать мушкетера, и Франция уже в опасности. Сколько шуму из-за какого-то мушкетера! Я прикажу арестовать их 10, черт возьми, сотню, всю роту! И никому не позволю пикнуть!»
4: «Если мушкетеры подозрительны, вашему величеству, значит, они виновны», — сказал де Тревиль. «Поэтому я готов, ваше величество, отдать вам мою шпагу. Ибо, обвинив моих солдат, господин кардинал, не сомневаюсь, в конце концов возведет обвинение и против меня. Поэтому лучше будет, если я признаю себя арестованным вместе с господином Атосом, с которым это уже произошло, и с господином Д'Артаньяном, с которым это, вероятно, в ближайшем будущем произойдет».
2: «Гасконский упрямец, замолчите вы, наконец!» — сказал король. «Ваше величество», — ответил де Тревиль, ничуть не понижая голоса, — «пусть вернут мне моего мушкетера, или пусть его судят».
4: «Его будут судить», — сказал кардинал.
2: «Если так, тем лучше. Прошу в таком случае у вашего величества разрешения защищать его».
4: Король побоялся вспышки. «Если бы у его высокопреосвященства, — сказал он, — не было причин личного свойства, кардинал понял, к чему клонит король, и предупредил его. «Прошу прощения, — проговорил он, — но если ваше величество считает меня пристрастным, я отказываюсь от участия в суде».
2: «Вот что, — сказал король,
5: — поклянитесь именем моего отца, что Атос находился у вас, когда происходили эти события, и не принимал в них участия».
6: «Клянусь вашим славным отцом и вами, которого я люблю и почитаю превыше всего на свете».
4: «Подумайте, ваше величество», — произнес кардинал, «если мы освободим заключенного, то уж никогда не узнаем истины».
2: «Господин Атос всегда окажется на месте и будет готов дать ответ, как только господа судейские сочтут нужным допросить его», — сказал де Тревиль. «Он никуда не скроется, господин кардинал, будьте покойны. Я принимаю за него ответственность на себя».
3: «И в самом деле он не убежит», — согласился король. «Его всегда можно будет найти, как сказал господин де Тревиль».
2: «Кроме того», — добавил он, понизив голос и умоляюще взглянув на кардинала,
4: «не будем вызывать у них беспокойство. Это лучшая политика».
2: Эта политика Людовика XIII заставила Ришелье улыбнуться.
4: «Приказывайте, ваше величество, вы имеете право помилования».
2: «Помилование может быть применено только к виновным», — сказал де Тревиль, желавший, чтобы последнее слово осталось за ним. «А мой мушкетер невиновен, поэтому, ваше величество, окажите ему не милость, а справедливость».
5: «Он в Фор-Левеке?» — спросил король.
6: «Да, ваше величество, и в одиночной камере, без права сношения с внешним миром, как последний преступник».
2: «Черт возьми!» — пробормотал король. «Что же нужно сделать?»
4: «Подписать приказ об освобождении, и все будет кончено», — сказал кардинал. «Я такого же мнения, как ваше величество, и считаю поручительство господина де Тревиля более чем достаточным».
2: Тревиль поклонился, преисполненный радости, к которой примешивалась тревога. Он предпочел бы настойчивое сопротивление со стороны кардинала этой неожиданной уступчивости. Король подписал приказ об освобождении, и де Тревиль поспешил удалиться, унося его с собой. В ту минуту, когда он уже выходил, кардинал, приветливо улыбнувшись ему, обратился к королю.
4: «Какое единодушие между начальником и солдатами царит у ваших мушкетеров, ваше величество! Это весьма полезно для службы и делает честь всей роте. Можно не сомневаться, что он в самом ближайшем будущем сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку», — подумал де Тревиль. «Никогда не угадаешь, что у него на уме. Но нужно спешить. Король в любую минуту может изменить свое решение и засадить снова в Бастилию или Фор-Левек человека, только что оттуда выпущенного, в конце концов, сложнее, чем оставить в заключении узника, уже сидящего там». Господин де Тревиль с торжеством вступил в Фор-Левек и освободил Атоса, неизменно сохранявшего вид спокойного безразличия. При первой же встрече с Д'Артаньяном де Тревиль сказал ему: «На этот раз вам повезло. С вами рассчитались за ранение де Жюсака.
6: Неоплаченным остается еще поражение Бернажу. Будьте настороже. Де Тревиль был прав, не доверяя кардиналу и считая, что не все еще кончено. Не успел капитан Мушкетеров закрыть за собой дверь, как его высокопреосвященство повернулся к королю.
5: «Теперь, когда мы остались наедине, — сказал он, — если угодно, вашему величеству поговорим о важных вещах. Ваше величество, герцог Бекингем провел 5 дней в Париже и отбыл только сегодня утром».
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
7: Продолжение завтра в это же время.
8: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Валентин Катаев. Рассказ «Толстовец». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Когда приятели Пети Миукина бодро спрашивали его: «Ну как дела, Петя? Скоро в Красную армию служить пойдем?» Петя Миукин рассеянно подмигивал глазом и загадочно отвечал: «Которые пойдут, а которые, может, и не пойдут». «Это в каком смысле?» «А в таком, в обыкновенном». «Но все-таки ты объясни, в каком таком?» «Ну, известно, в каком. В религиозно-нравственном». «Что-то ты, Петя Миукин, путаешь. Которые путают, а которые, может, и не путают». «Да ты объясни, чудак!» «Че ж там объяснять? Дело простое. Мне отмщение и аз воздам».
2: «Чего-чего?»

0: того-того. Аз, говорю, воздам. Ну, вот вам и ну. Воздам и воздам. И вообще, духоборы. Чего духоборы? А того самого, которое молока не. Странный ты какой-то сделался, Петь. Вроде малахольный. Может, болит что-нибудь? Болит, брат. А что именно болит? Душа. Душа болит. Приятели сокрушенно крутили головой и на цыпочках отходили от загадочного Миукина. За месяц до призыва Петя Миукин бросил пить и даже перестал гонять голубей. По целым дням он пропадал неизвестно где. Несколько раз знакомые видели Петю в вегетарианской столовой и в Румянцевской библиотеке. За это время Петя похудел, побледнел, стал нежным и гибким, как березка, и только глаза его светились необыкновенным внутренним светом, вроде как бы фантастическим пламенем. На призыв тихий Петя явился минута в минуту. Под мышкой он держал объемистый сверток. Комиссия быстро рассмотрела стройного красивого Петю. «Молодец!» — бодро воскликнул председатель, ласково хлопнув его по плечу. «Годен! В кавалерию!» «Я извиняюсь», — скромно опустил глаза Петя. «Совесть не позволяет».
1: «Чего не позволяет?» — удивился председатель.
0: «Служить не позволяет», — вежливо объяснил Петя.
1: «Это в каком смысле не позволяет?»
0: «А в таком смысле не позволяет, что убеждения мои такие».
1: «Какие такие?»
0: «Религиозные». Тихо, но твердо выговорил Петя, и глаза его вспыхнули неугасимым пламенем веры.
1: «Да вы, товарищ, собственно, кто такой?» — заинтересовался председатель.
0: «Яс, извините, толстовец. Мне, так сказать, отмщение и аз, так сказать, воздам. А что касается служить на вашей службе, так меня совесть не пускает. Я очень извиняюсь, но служить хоть и очень хочется, а не могу».
1: «Скажите, пожалуйста, такой молодой, а уже толстовец», — огорчился председатель. «А доказательства у вас есть?»
0: как же», — засуетился Петя, быстро развертывая пакет. «По завету великого старца», — скромно прибавил Петя, вздыхая, «мне отмщение и аз воздам. А если вы, товарищ председатель, все-таки сомневаетесь насчет моих убеждений, то ради бога, бога ради, проэкзаменуйте по теории». Петя засуетился, вынул пачку книг и разложил их перед комиссией. Всего, можно сказать, Толстого до последней запятой произошел. Как хочете, так и спрашивайте. Хочете сначала, хочете с середины, хочете с конца. Туда и обратно на зубок знаю. Например, из «Князя Серебряного» могу с любого места наизусть произнести. Или, скажем, роман «Хождение по мукам». Опять же, «Хромой барин». А что касается драмы в четырех действиях «Заговор императрицы», то, верите ли, еще в 24-м году мы с папашей Толстовцем и мамашей Толстовкой раз 6 ходили в летний театр смотреть. Петя обвел комиссию круглыми, честными, голубыми глазами. «Можно идти?» Деловито спросил он и быстро надел штаны на пухлые ноги, покрытые персиковой шерстью.
1: «Годен! В кавалерию!» — закричал председатель, корчась от приступа неудержимого хохота. Многие члены комиссии, извиваясь и взвизгивая, ползли под стол.
0: Вечером Петя печально сидел за ужином и говорил родителям. «А между прочим, кто же узнал, что этих самых толстых в СССР как собак нерезанных? Один, например, Лев Николаевич, старикан с бородой, главный ихний вегетарианец. Другой — Алексей Константинович, который князя Серебряного выдумал. А третий тоже Алексей, но, понимаешь,

0: Уже не Константинович, а обратно Николай. И все главное, графы, сукины дети, буржуи, чтобы они сдохли, попили нашей кровушки. Я из-за них, сволочей, может, 8 фунтов в весе потерял. «Кушай, Петечка, поправляйся», — ласково говорила мамаша, подкладывая загадочному Пете на тарелку большие телячьи котлеты, и светлые вегетарианские слезы текли по ее 3-пудовому лицу, мягкому и коричневому, как вымя.
1: Мы читали рассказ Валентина Катаева «Толстовец». Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В результате ракетного удара украинских боевиков по центру Донецка ранения получили несколько человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Под обстрел попал торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити». Пока работают экстренные службы, данные о пострадавших уточняются. Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением Киева. Добавлю, днем ранее, 26 августа, на дороге Золотое-Первомайск в Луганской Народной Республике украинский дрон «Камикадзе» нанес удар по рейсовому автобусу. 8 пассажиров погибли на месте. В реанимации позднее от тяжелых ранений скончалась 20-летняя девушка. Президент США Дональд Трамп признал, что верховный лидер Ирана Хаменеи жив. Об этом он заявил в интервью радиоведущему Глену Беку. Американский лидер добавил, что действия Соединенных Штатов против Ирана скоро завершатся. Других подробностей он не привел. Маштаба, напомню, сменил своего отца Али Хаменеи, погибшего 28 февраля при ударах США и Израиля. Ранее СМИ предполагали гибель лидера Ирана, но власти страны это опровергали. Россия собрала более 100 миллионов тонн зерна, обмолотив 28 миллионов гектаров, что составляет свыше 65% посевных площадей. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства. Урожайность выросла более чем на 4%. По информации ведомства, этого объема достаточно для полного обеспечения страны. А положительная динамика сбора урожая зерна связана с применением современных технологий и удобрений. В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка, приуроченная к 385-летию со дня рождения главы посольского приказа Емельяна Украинцева, 340-летию воссоединения Киевской митрополии с Русской Православной Церковью и 330-летию основания военно-морского флота России. Эти даты являются символами преемственности российской истории, рассказал на открытии экспозиции заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
2: Представленные на выставке исторические события, хотя и разделены десятилетиями, но при этом связаны между собой неразрывной нитью. Они напоминают нам о том, что сила России всегда была и остается в единстве народа, в его верности своим духовным корням и твердом отстаивании своих национальных интересов.
1: На выставке представлены уникальные экспонаты 17 и 18 веков, в том числе мирный договор с Османской империей, а также серебряные медали в память взятия Азова и в память учреждения флота в России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Калуга. Памятник Гоголю. Он расположен в парке имени Циолковского, недалеко от Музея истории космонавтики. Место выбрано не случайно. Именно здесь, в середине 19 столетия, находился флигель губернаторской дачи, где часто останавливался Николай Васильевич, когда приезжал в гости к своей давней хорошей знакомой Александре Осиповне Смирновой-Россет, жене местного градоначальника.
3: Добро пожаловать в нашу глушь. Чем богаты, тем и рады. Вы уж не обессудьте.
1: Имя на карте.
2: Домик, в котором жил писатель, сгорел еще в 1928 году. Долгое время на месте бывшего пепелища стояла небольшая памятная стелла. Теперь здесь памятник. Но какой!
4: Сгорбленный Гоголь опирается на конторку для письма, словно на церковный аналой. Летом еще туда-сюда, а зимой слишком черен.
5: Что тут скажешь? Страшный Гоголь, что ужас! Какой-то скрюченный, горбатый. Только и думаешь, чтобы не ожил и поступью командора не пошел бы за тобой, потрясая манускриптом средь калужских пятиэтажек. Честное слово.
1: Имя на карте.
2: Известно, что Гоголь спал сидя, работал стоя. Именно таким его изобразил современный скульптор, стоящим за писательской конторкой. Рядом в чернильнице перо. Николай Васильевич смотрит вперед, вжав голову в плечи, словно выражая своей позой всю вселенскую скорбь.
6: Да нормальный такой памятник. Очень необычный, гротескный. Сделан смело, но, боюсь, не поймут. Выглядит скорее как шарж.
7: Посмотрел я на него и остолбенел. Взгляд в лицо Гоголя словно заставляет почувствовать какую-то ледяную хватку. Не то пневмонии, не то туберкулеза.
1: Имя на карте.
2: Невольным соавтором этой скульптуры по праву можно считать известного советского актера Валерия Золотухина. Когда-то на сцене Калужского драматического театра он исполнил роль городничего в пьесе «Ревизор». После спектакля артист приобрел у скульптора Александра Смирнова небольшую композицию «Гоголь за конторкой» и подарил ее местному художественному музею, ныне Музей изобразительных искусств. Вот она-то, эта миниатюра, и стала основой будущему памятнику высотой 2,5 метра.
8: Вся эта скульптура отражает, видимо, настроение последних 3 лет жизни Гоголя, когда он и бывал у нас в Калуге. Говорят, он здесь что-то сочинял. Да вот только не помню. Что?
2: Второй том «Мертвых душ». Вот что. Возможно, именно поэтому Николай Васильевич и получился таким. Немного хмурым, но, как всегда, жутко интересным. Калуга. Памятник Гоголю.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Часть пятая. Мы подвергались опасностям и другого рода. Хотя не морским, но весьма вероятным тогда и обязательным, так сказать, для военного судна, которых не только нельзя было избегать, но должно было на них напрашиваться. Это встреча и схватка с неприятельскими судами. Сколько помню, адмирал и капитан неоднократно решались на отважный набег к берегам Австралии для захвата английских судов, и, кажется, если не ошибаюсь, только неуверенность, что наша старая добрая Паллада выдержит еще продолжительное плавание от Японии до Австралии, удерживала их, а еще, конечно, и неуверенность, по неимению никаких известий, застать там чужие суда. В последнее наше пребывание в Шанхае в декабре 1853 года и в Нагасаке в январе 1854 года до нас еще не дошло известие об окончательном разрыве с Турцией и Англией. Мы знали только из запоздавших газет и писем, что близко к тому, и больше пока ничего. Я помню, что в Шанхае ко мне все приставал лейтенант английского флота, кажется, Скотт, чтобы я подержал с ним пари о том, будет ли война или нет. Он утверждал, что не будет, я был противного мнения. Пари не состоялось, и мы ушли сначала в Нагасаки, потом в Манилу, все еще в неведении о том, в войне мы уже или нет. И с каждым днем ждали известия, и в каждом встречном судне предполагали неприятеля. В этой неизвестности о войне пришли мы в Манилу и застали там на рейде военный французский пароход. Ни мы, ни французы не знали, как нам держать себя друг с другом, и визитами мы не менялись, как это всегда делается в обыкновенное время. Пробыв там недели три, мы ушли, но перед уходом узнали, что там ожидали английскую эскадру. Так как мы могли встретить ее или французские суда в море, и, может быть, уже с известиями об открытии военных действий, то у нас готовились к этой встрече и приводили фрегат в боевое положение. Капитан поговаривал о том, что в случае одоления превосходными неприятельскими силами необходимо где поджечь пороховую камеру и взорваться. Все были более или менее в ожидании, много говорили, готовились к бою, смотрели в зрительные трубы во все стороны. Один только отец Аввакум, наш добрый и почтенный архимандрит, относился ко всем этим ожиданиям, как почти ко всему, невозмутимо покойно и даже скептически. Как он сам лично не имел врагов, всеми любимый и сам всех любивший, то и не предполагал их нигде и ни в ком. Ни на море, ни на суше, ни в людях, ни в кораблях. У него была вражда только к одной большой пушке, как совершенно ненужному в его глазах предмету, которая стояла в его каюте и отнимала у него много простора и света. Он жил в своем особом мире идей, знаний, добрых чувств. И в сношениях со всеми нами был одинаково дружелюбен и приветлив. Мудреная наука жить со всеми в мире и любви была у него не наука, а сама натура, освещенная принципами глубокой и просвещенной религии. Это давалось ему легко, ему не нужно было умение, он иным быть не мог. Он не вмешивался никогда ни в свои дела, никому ни в чем не навязывался, был скромен, не старался выставить себя и не претендовал на право даже собственных неотъемлемых заслуг, а оказывал их молча и много, и своими познаниями, и нравственным влиянием на весь кружок плавателей, ни поучениями, ни проповедями, на которые не был щедр, а просто примером ровного, покойного характера и кроткой, почти младенческой, души. В беседах ум его приправлялся часто солью легкого и всегда добродушного юмора. Кажется, я смело могу поручиться за всех моих товарищей плавания, что ни у кого из них не было с этой прекрасной личностью ни одной неприятной, даже досадной минуты.

0: А отец Аввакум расчихался, рассморкался и плюнул. Я помню взгляд изумления вахтенного офицера, брошенный на него, потом на меня. Он сделал такое же усилие над собой, чтобы воздержаться от какого-нибудь замечания, как я от смеха. «Как жаль, что он не матрос», — шепнул он мне потом, когда отец Аввакум отвернулся. Долго помнил эту минуту офицер, а я долго веселился ею. В другой раз, где-то в поясах сплошного лета, при безветрии, мы прохаживались с отцом Аввакумом все по тем же шканцам. Вдруг ему вздумалось взобраться по трехступенной лесенке на площадку, с которой обыкновенно стоя командует вахтенный офицер. Отец Аввакум обозрел море и потом, обернувшись спиной к нему, вдруг сел на эту самую площадку отдохнуть, как он говаривал. Опять скандал. Капитана наверху не было, и вахтенный офицер смотрел на архимандрита, как будто хотел его съесть, но не решался заметить, что на шканцах сидеть нельзя. Это, конечно, знал и сам отец Аввакум, но по рассеянности забыл, не приписывая этому никакой существенной важности. Другие, кто тут был, улыбались и тоже ничего не говорили. А сам он не догадывался и, отдохнув, стал опять ходить. При кротости этого характера и невозмутимо покойном созерцательном уме он нелегко поддавался тревогам. Преследование на море врагов нами или погоня врагов за нами казались ему больше фантазией адмирала, капитана или офицеров. Он равнодушно глядел на все военные приготовления и продолжал, лежа или сидя на постели у себя в каюте, читать книгу. Ходил он в обычное время гулять для моциона и воздуха наверх, не высматривая неприятеля, в которого не верил. Вдруг однажды раздался крик. «Пароход идет! Дым виден!» Поднялась суматоха. «Пошел по орудиям!» — скомандовал офицер. Все высыпали наверх. Кто-то позвал и отца Аввакума. Он неторопливо, как всегда, вышел и равнодушно смотрел, куда все направили зрительные трубы, и в напряженном молчании ждали, что окажется. Скоро все успокоились. Это оказался не пароход, а китоловное судно, поймавшее кита и вытапливавшее из него жир. От этого и дым. Неприятель все не показывался. «Бегает нечестивый, ни единому же ему гонящу!» Слышу я голос сзади себя. Это отец Аввакум выразил так свой скептический взгляд на ожидаемую встречу с врагами. Я засмеялся, и он тоже. «Да, право так», — заметил он, спускаясь неторопливо опять в каюту.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: Часть шестая. Но как все страшное и опасное, испытываемое многими плавателями, а также испытанное и нами в плавании до Японии, кажется бледно и ничтожно в сравнении с тем, что привелось испытать моим спутникам в Японии. Все, что произошло там, представляет ряд страшных и опасных и гибельных вместе ни минут, ни часов, а дней и ночей. Много ужасных драм происходило в разные времена с кораблями и на кораблях. Кто ищет в книгах сильных ощущений за неимением последних в самой жизни, тот найдет большую пищу для воображения в истории кораблекрушений, где в нескольких томах собраны и описаны многие случаи замечательных крушений у разных народов. Погибали на море от бурь, от жажды, от голода и холода, от болезней, от возмущений экипажа. Но никогда гибель корабля не имела такой грандиозной обстановки, как гибель Дианы, где великолепный спектакль был устроен самой природой. Не раз на судах бывали ощущаемы колебания моря от землетрясения. Но, сколько помнится, больших судов от этого не погибало. Пересев на Диану и выбрав из команды Паллады надежных и опытных людей, адмирал все-таки решил попытаться зайти в Японию. И если не окончить, то закончить на время переговоров.

переговоры с тамошним правительством и условиться о возобновлении их по окончании войны, которая уже началась, о чем получены были, наконец, известия. Перед отплытием из Татарского пролива, время с августа до конца ноября, прошло в приготовлениях к этому рискованному плаванию, для которого готовились припасы на непредвиденный срок ввиду ожидания встречи с неприятелем. По окончании всех приготовлений адмирал в конце ноября вдруг решился на отважный шаг – идти в центр Японии, коснуться самого чувствительного ее нерва. Именно в город Осаки, близ Миако, где жил Микадо, глава всей Японии, сын неба, или, как неправильно прежде называли его в Европе, духовный император. Там, думал не без основания адмирал, японцы струсят неожиданного появления иноземцев в этом закрытом и священном месте и скорее согласятся на предложенные им условия. Так и сделал. Диана явилась туда, и японцы действительно струсили, но, к сожалению, это средство не повело к желаемым результатам. Они стали просить удалиться, и все берега свои заставили рядами лодок, так что сквозь них надо бы пробиваться силой, а к этому средству адмирал не имел полномочия прибегать. Японцы тут ни о каких переговорах не хотели и слышать, а приглашали немедленно отправиться в город Симоду, к бухте того же имени, лежащей в углу огромного залива Иедо при выходе в море. Туда, по словам их, отправились и уполномоченные для переговоров японские чиновники. Туда же через несколько дней направилась и Диана. В этой бухте предстояло ей испытать страшную катастрофу. Здесь я кладу перо как путешественник и автор. Далее меня не было с плавателями, и я являюсь только редактором некоторых их воспоминаний, рассказов и донесений о крушении Дианы и о возвращении в Россию. Постараюсь сделать это в нескольких общих чертах, как можно короче, чтобы не лишать большого интереса тех из читателей, которые пожелают ознакомиться с событием из самого рапорта адмирала, где все изложено полно, подробно и весьма просто, и удобно понятно, несмотря на обилие морских терминов. Все это событие и последствия его принадлежат истории нашего мореплавания. А теперь, пока они теряются на страницах малодоступного большинству публики специального морского журнала, одним из тех ужасных, редких явлений в природе, случающихся, однако, чаще в Японии, нежели в других странах, совершилась гибель фрегата «Диана». Так начинается рапорт адмирала к великому князю генерал-адмиралу, и затем шаг за шагом, минута за минутой, повествует о грандиозном событии, о его разрушительном действии на берегах и на фрегате. Прочитав это повествование и выслушав из устные рассказы многих свидетелей, можно наглядно получить вульгарное изображение события в миниатюре таким образом. Возьмите большую круглую чашку, налейте до половины водой и дайте чашке быстрое круговращательное движение, а на воду пустите яичную скорлупу или представьте себе на ней миниатюрное суденышко с полным грузом и людьми. Вот положение судна и людей. Но в чашке нет ни скал, стоящих в виде островов посредине, ни угловатых берегов, а это все было в бухте Симодо. Надо заметить, что бухта Симодо не закрыта с моря и, следовательно, не может служить безопасным местом для стоянки судов. 11 декабря в 10 часов утра, рассказывал адмирал, он и другие, бывшие в каютах, заметили, что столы, стулья и прочие предметы несколько колеблются, посуда и другие вещи прискакивают и поспешили выйти наверх. Все, по-видимому, было еще покойно. Волнение в бухте не замечалось, но вода как будто бурлила или клокотала. Около городка Симодо течет довольно быстрая горная речка. На ней было несколько джонок, мелких японских судов. Джонки вдруг быстро понеслись не по течению, а назад, вверх по речке. Тоже необыкновенное явление. Тотчас послали с фрегата шлюпку с офицером
узнать, что там делается. Но едва шлюпка подошла к берегу, как ее водой подняла вверх и выбросила. Офицеры и матросы успели выскочить и оттащить шлюпку дальше от воды. С этого момента начало разыгрываться страшное и грандиозное зрелище. Вот рисунок этой картины в двух-трех главных штрихах. Вследствие колебания морского дна у берегов Японии в бухту Симода влился огромный вал, который коснулся берега и отхлынул, но не успел уйти из бухты, как навстречу ему с моря хлынул другой вал, громаднее. Они столкнулись, и не вместившаяся в бухте вода пришла в круговоротное движение и начала полоскать всю бухту, хлынув на берега вплоть до тех высот, куда спасались люди. Второй вал покрыл весь Симода и смыл его до основания. Потом еще вал, еще и еще. Круговращение продолжалось с возрастающей силой и ломало, смывало, топило и уносило с берегов все, что еще уцелело. Из 1000 домов осталось 16, и погибло около 100 человек. Весь залив покрылся обломками домов, джонок, трупами людей и бесчисленным множеством разнообразнейших предметов, жилищ, утвари и прочего. Все это прибило к одному из берегов в такой массе, что образовало, по словам рапорта адмирала, как бы продолжение берега. А что делалось с фрегатом в это время? По изустным рассказам свидетелей, поразительнее всего казалось переменное возвышение и понижение берега. Он то приходил вровень с фрегатом, то вдруг возвышался сажений на 6 вверх. Нельзя было решить, стоя на палубе, поднимается ли вода или опускается само дно моря. Вращением воды кидало фрегат из стороны в сторону, прижимая на какую-нибудь сажень к скалистой стене острова, около которого он стоял, и грозя раздробить, как орех, и отбрасывая опять на середину бухты. Потом стало ворочать его то в одну, то в другую сторону с такой быстротой, что в 30 минут, по словам рапорта, было сделано им 42 оборота. Наконец, начало бить фрегат по причине переменной прибыли и убыли воды об дно, а свои якоря, и класть то на один, то на другой бок, и когда на второй раз положило, он оставался в этом положении с минуту. И страх, и опасность, и гибель — все уложилось в одну эту минуту. Все уцепились кто за что мог. Все оцепенело в молчании. Потом вода пошла на прибыль, и фрегат встал, но в каком положении? Не все, однако, избавились и от гибели. Один матрос поплатился жизнью, а двое искалечены. Две неприкрепленные пушки при наклонении фрегата упали и убили одного матроса, а двум другим, и, между прочим, боцману Терентьеву, раздробили ноги. Помню я этого Терентьева, худощавого, рябого, лихого боцмана, всегда со свистком на груди и с леньком или лопарем в руках. Это тот самый, о котором я упоминал в начале путешествия и который угощал моего Фадеева то леньком, то лопарем по спине, когда этот последний, радея мне, без моей просьбы, а всегда сюрпризом, таскал украдкой пресную воду на умывание сверхположенного количества из цистерн во время плавания в немецком море. Несколько часов продолжалось это возмущение воды при безветрии и, наконец, стихло. По осмотре фрегата он оказался весь избит. Трюм был наполнен водой, подмочившей провизию, амуницию и все частное добро офицеров и матросов. А главное, не было более руля, который, оторвавшись вместе с частью фальшкиля, проплыл в числе прочих обломков мимо фрегата продолжать берег, по выражению адмирала. Фрегат разоружили, свезли все 60 орудий на берег и отдали на сохранение японцам, объяснив им, как важно для нас, чтобы орудия не достались неприятелю. Японцы укрыли и сохранили их тщательно, построив для того особый сарай. Вообще они, несмотря на то, что потерпели сами от землетрясения, оказали нашим всевозможную помощь и послуги. Японские власти присылали провизию и снабжали всем нужным. Но и наши не оставались в долгу. В то самое время, когда фрегат крутило и било об дно,
На него нанесло напором воды две джонки. С одной из них сняли с большим трудом и приняли на фрегат двух японцев, которые неохотно дали себя спасти под влиянием строгого еще тогда запрещения от правительства сноситься с иноземцами. Третий товарищ их решительно побоялся по этой причине последовать примеру первых двух и тотчас же погиб вместе с джонкой. Сняли также сплывший мимо крыши дома старуху. Когда утихло, адмирал послал на развалины Симода Пассиета и доктора подать помощь раненым. Но ради всего того же страха раненых спрятали и объявили, что их нет. Наши успели мельком заметить их. Так кончился первый акт этой морской драмы. Первый, потому что страшные, опасные и гибельные минуты далеко не исчерпались землетрясением. Второй акт продолжался с 11 декабря 1854 по 6 января 1855 года, когда плаватели покинули фрегат, или вернее, когда он покинул их совсем, и они буквально выбросились на чужой, отдаленный от отечества берег. Фрегат повели, приделав фальшивый руль, осторожно, как носят раненого в госпиталь, в отысканную в другом заливе, верстах в 60 от Симода, закрытую бухту Хеда, чтобы там повалить на отмель, чинить и опять плавать. Но все надежды оказались тщетными. Дня два плаватели носимы были бурным ветром по заливу и, наконец, должны были с неимоверными усилиями перебраться все при морозе в 4 градуса сквозь буруны на шлюпках по канату на берег у подошвы японского Монблана горы Фудзи в противоположной стороне от бухты Хеда. С наступлением тихой погоды хотели, наконец, посредством японских лодок дотащить кое-как пустой остов до бухты и все-таки чинить. Если фрегат держался еще на воде в тогдашнем положении, так это, сказывал адмирал, происходило, между прочим, от того, что цистерны в трюме, обыкновенно наполненные пресной водой, были тогда пусты, и эта пустота и мешала ему погрузиться совсем. 100 японских лодок тянули его. Оставалось верст 5-6 до места, как вдруг налетел шквал, развел волнение, все лодки бросили внезапно буксир, и едва успели и наши офицеры, провожавшие фрегат, тоже укрыться по маленьким бухтам. Пустой покинутый фрегат качало волнами сбоку на бок. Ночью нельзя было следить за ним, а на утро его уже не было видно. Когда читаешь донесения и слушаешь рассказы о том, как погибла Диана, хочется плакать, как при рассказе о медленной агонии человека. Вот эти два числа, 11 декабря, день землетрясения, и 6 января высадки на берег, как знаменательные дни в жизни плавателей, и были поводом к собранию нашему за двумя вышеупомянутыми обедами. Наконец, третье действие – это возвращение путешественников, тоже под страхом и опасностями своего рода, разными путями в Россию. Так кончилось крушение Дианы, которое займет самое видное место в летописи морских бедствий.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Часть седьмая. К этому остается прибавить немногое, что еще рассказывали мне мои бывшие спутники о дальнейших своих похождениях и о злоключениях этой замечательной во всех отношениях экспедиции. От подошвы Фудзи наши герои по образу пешего хождения через горы направились в ту же бухту Хеда, куда намеревались было ввести фрегат, и расположились там на бивуаках. При 4 градусах мороза, не забудьте. Пока готовились бараки для их помещения, временного и, по возможности, недолгого, потому что в положении Робинзонов, Крузы 500 человекам долго оставаться нельзя, надо было изыскать средство уйти оттуда, каким бы то ни было образом. Дожидаться ответа на рапорт, пока он придет в Россию, пока оттуда вышлют другое судно, чего в военное время и нельзя было сделать, значит, нести все тягости какого-то плена. Не затем прошли сквозь все гибели, чтобы киснуть на полудиком побережье, сложив руки, когда наши там дерутся, думали плаватели. Решились искать помощи в самих себе. И для этого, ни больше, ни меньше, положил адмирал построить судно собственными руками, с помощью, конечно, японских услуг, особенно по снабжению всем необходимым материалом, деревом, железом и прочим. Плотники, столяры, кузнецы были свои. В команду всегда выбираются люди, знающие все необходимые в корабельном деле мастерства. Так и сделали. Через 4 месяца уже готова была шкуна, названная в память бухты, приютившей разбившихся плавателей, Хеда. Из донесений известно, что наши плаватели разделились на 3 отряда. Один отправился на нанятом американском судне к устьям Амура, другой, на бременском судне, был встречен английским военным судном. Но англичане приняли наших не за военнопленных, а за претерпевших кораблекрушение, и, разделив по своим судам, доставили их кругом мыса Доброй Надежды в Европу. Наконец, сам адмирал на самодельной шкуне Хеда с остальной партией, около 40 человек, прибыл тоже, едва избежав погони английского военного судна, в устье Амура, и по этой реке поднялся вверх до русского поста Усть-Стрелки на слиянии Шилки и Аргуни и достиг Петербурга. Чего стоило одно странствование по этой пустынной, тогда еще не исследованной нашей Миссисипи? Сам адмирал, капитан, теперь адмирал Пассиет, капитан Лосев, лейтенант Пещуров и другие, да человек 18 матросов, составляли эту экспедицию, решившуюся в первый раз со времени присоединения Амура к нашим владениям подняться вверх по этой реке на маленьком пароходе, на котором в первый же раз спустился по ней генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. Последний вратился тогда в Иркутск сухим путем, и я примкнул к его свите, а пароход и при нем баржу, открытую большую лодку, где находились не умещавшиеся на проходе люди и провизия, предоставили адмиралу. Предполагалось употребить на это путешествие до Шилки и Аргуни, к месту слияния их, в местечко Усть-Стрелку, 1.5 месяца, и провизии было взято на 2 месяца, а плавание продолжалось около 3 месяцев. И чего не случилось с нашими странниками? То вдруг воды в реке нет и плыть нельзя, то сильно несет течением, то дров в изобилии, то один мелкий хворост по берегам, негодный и на лучину, нечем пищу варить и топить пароход. В иных местах у туземцев мангу, орочий, гольдов, геляков и других, о которых европейские этнографы, может быть, еще и не подозревают, можно было выменивать сушеное оленье мясо, проса, на бисер и гвозди и тому подобное. А в других местах было или совсем пусто по берегам, или жители, завидев особенно ночью извергаемый пароходом дым и мириады искр, в страхе бежали дальше и прятались, так что приходилось голодным плавателям самим входить в их хижины и хозяйничать, брать провизию и оставлять бусы, зеркальца и тому подобные предметы взамен. Сами ловили рыбу и иногда роскошничали за стерляжьей ухой, особенно в первой половине плавания. Когда не было леса по берегам, плаватели углублялись в стороны для добывания дров. Матросы рубили дрова, офицеры таскали их на пароход. Адмирал порывался разделять их заботы, но этому все энергически воспротивились, предоставив ему более легкую и почетную работу. Как то? Накрывать на стол, мыть тарелки и чашки. В последние недели плавания все средства истощились. По 3 раза в день пили чай и ели по горсти пшена. И только. Достали было однажды кусок сушеного оленьего мяса, но не свежего, с червями. Сначала поусумнились есть, но потом подумали хорошенько, вычистили его, вымыли и стали кушать. Для примеру, между прочим, матросам, прибавил пасьет, рассказывавший мне об этом странствии. Полно. Так ли, думал я, слушая, для примера ли? Не по пословице ли голод не тетка? За 2 дня до прибытия на Усть-Стрелку, где был наш пост, начальник последнего, узнав от посланного вперед арачанина о крайней нужде плавателей, выслал им навстречу все необходимое в изобилии. И, между прочим, теленка. Вот только где, пройдя 1003 верст, эти неблудные, облуждающие сыны добрались до упитанного тельца. Так кончилась эта экспедиция, в которую укладываются вся Одиссея и Энеида, и ни Эней с отцом на плечах, ни Одиссей не претерпели и 10-й доли тех злоключений, какие претерпели наши аргонавты, из которых иных уж нет, а те далече. Одних унесла могила, между прочим, архимандрита Аввакума. Этот скромный ученый, почтенный человек, ездил потом с графом Путятиным в Китай для заключения Цзяньцзинского трактата и по возвращении продолжал оказывать пользу по сношениям с китайцами, по знакомству с ними и с их языком, так как он прежде прожил в Пекине лет 15 при нашей миссии. Он жил в Александро-Невской лавре и скончался лет 8 или 10 назад. Нет более в живых также капитана, потом генерала Лосева, В.А. Римского-Корсакова, бывшего долго директора морского корпуса, обоих медиков Арефьева и Вериха, лихого моряка Савича, штурманского офицера Попова. К этому скорбному списку надо прибавить скончавшихся в последние годы Белавинца, служившего в магнитной обсерватории в Кронштадте, и Хализова, известного под названием Деда в этих очерках плавания. Из остающихся в живых старшие занимают высокие посты в морской и в других службах, осыпаны отличиями, младшие на пути к отличиям. Самыми лучшими чувствами, симпатией и добрых воспоминаний обращаюсь я постоянно к этой эпохе плавания по морям, к кругу этих отличных людей, и встречаюсь с ними всегда, как будто не расставался никогда. Мне поздно желать и надеяться плыть опять в дальние страны. Я не надеюсь и не желаю более. Лета охлаждают всякие желания и надежды. Но я хотел бы перенести эти желания и надежды в сердца моих читателей. И если представится случай идти, помните, идти, а не ехать, на корабле в отдаленные страны, предложить совет ловить этот случай, не слушая никаких преждевременных страхов и сомнений. Читатель, может быть, возразит на этот совет, что довольный того, что написано в этой главе, чтобы навсегда отбить охоту к морским путешествиям. Напротив, именно этот рассказ и подтверждает мой совет. Как же, в то время, когда от землетрясения падали города и селения, валились скалы, гибли дома и люди на берегу, фрегат все держался, и из 500 человек погиб один. И после, потеряв корабль, плаватели отделались благополучно, и все добрались домой, и большая часть живут и здравствуют до ныне. Русский священник в Лондоне посетил нас перед отходом из Портсмута и после обедни сказал речь, в которой остерегал от этих страхов. Он исчислил опасности, которые можем мы встретить на море, и, напугав сначала порядком, заключил тем, что и жизнь на берегу кишит страхами, опасностями, огорчениями и бедами. Следовательно, мы меняем только одни беды и страхи на другие. И это правда. Обыкновенно ссылаются на то, как много гибнет судов. А если счесть, сколько поездов сталкивается на железных дорогах, сваливается с высот, сколько гибнет людей в огне, пожаров и так далее, то на какой стороне окажется перевес? И сколько вообще расходуется бедного человечества по мелочам, в одиночку, не всегда в глуши каких-нибудь пустынь, лесов, а в многолюдных городах. А все же страшновато как-то на море. Сомнения, неуверенность, одни ожидания опасности чего стоят, скажут на это. Да, тут есть правда, но человеку врождена и мужественность. Надо будить ее в себе и вызывать на помощь, чтобы побеждать робкие движения души и закалять нервы привычкой. Самые робкие характеры кончают тем, что свыкаются. Даже женщины служат хорошим примером тому, сколько англичанок и американок пускаются в дальние плавания и выносят, даже любят, большие морские переезды. Зато какие награды! Дальнее плавание населит память, воображение прекрасными картинами, занимательными эпизодами, обогатит ум наглядными знаниями всего того, что знаешь по слуху. И кроме того, ведет плавателя в тесное, почти семейное сближение с целым кругом моряков, отличных, своеобразных людей и товарищей. И этого всего потом из памяти и из сердца нельзя выжить во всю жизнь, и не надо, как редких и дорогих гостей.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».

0: слушаете «Радио Звезда». Артур Кларк. Рассказ из контрразведки. Читает Сергей Казаков.
1: Часто можно услышать, будто бы в наш век поточных линий и массового производства полностью изжил себя кустарь-умелец, искусный мастер по дереву и металлу, чьими руками создано столько прекрасных творений прошлого. Утверждение скороспелое и неверное. Разумеется, теперь умельцев стало меньше, но они отнюдь не перевелись совсем. И как бы ни менялась профессия кустаря, сам он благополучно, хотя и скромно, здравствует. Его можно найти даже на острове Манхэттен, нужно только знать, где искать. В тех кварталах, где арендная плата мала, а противопожарные правила и вовсе отсутствуют, в подвале жилого дома или на чердаке заброшенного магазина приютилась его крохотная, загроможденная всяким хламом, мастерская. Пусть он не делает скрипок, часов с кукушкой, музыкальных шкатулок, он такой же умелец, каким был всегда, и каждое изделие, выходящее из его рук, неповторимо. Он не враг механизации. Под стружками на его верстаке вы обнаружите рабочий инструмент с электрическим приводом. Это вполне современный кустарь, и он всегда будет существовать, мастер на все руки, который, сам того не подозревая, творит подчас бессмертные произведения. Мастерская Ганса Мюллера занимала просторное помещение в глубине бывшего пакгауза неподалеку от Куинсборо-Бридж. Окна и двери здания были заколочены, оно подлежало сносу, и Ганса вот-вот могли попросить. Единственный ход в мастерскую вел через запущенный двор, который днем служил автомобильной стоянкой, ночью – местом сборищ юных правонарушителей. Впрочем, они не причиняли мастеру никаких хлопот, так как он умел прикинуться несведущим, когда являлась полиция. В свою очередь, полицейские отлично понимали деликатность положения Ганса Мюллера и не слишком-то на него наседали. Таким образом, у него со всеми были хорошие отношения. И это вполне устраивало сего миролюбивого гражданина. Работа, которой теперь был занят Ганс, весьма озадачила бы его баварских предков. 10 лет назад он и сам был бы удивлен. А началось все с того, что один прогоревший клиент принес ему в уплату за выполненный заказ вместо денег телевизор. Ганс без особой охоты принял это вознаграждение. И не потому, что причислял себя к людям старомодным, неприемлющим телевидение. Просто он не представлял себе, когда сможет выбрать время, чтобы смотреть в эту треклятую штуку. «Ладно», — решил Ганс, — «в крайнем случае продам кому-нибудь. Уж 50-то долларов всегда получу. Но сперва стоит все-таки взглянуть, что за программы они показывают». Он повернул ручку. На экране появились движущиеся картинки. И Ганс Мюллер, подобно миллионам до него, пропал. В паузах между рекламами ему открылся мир, о существовании которого он не подозревал. Мир сражающихся космических кораблей, экзотических планет и странных народов. Мир капитана Зиппа, командира космического легиона. И лишь когда нудное описание достоинств чудо-каши Кранч сменилось почти столь же нудным поединком двух боксеров, которые явно заключили пакт о ненападении, он стряхнул с себя чары. Ганс был простодушный человек. Он всегда любил сказки. А это были современные сказки, и к тому же с чудесами, о которых братья Гримм не могли и мечтать. Так получилось, что Ганс Мюллер раздумал продавать телевизор. Прошла не одна неделя, прежде чем поунялось его первоначальное наивное восхищение. Теперь Ганс уже критическим взором смотрел на обстановку и меблировку телевизионного мира будущего. Он был в своей области художником и отказывался верить, что через 100 лет вкусы деградируют до такой степени. Воображение заказчиков рекламной передачи удручало его. Ганс был весьма невысокого мнения и об оружии, которым пользовались капитан Зип и его враги. Нет, он не пытался понять принцип действия портативного дезинтегратора. Его смущало только, почему этот дезинтегратор непременно должен быть таким громоздким. А одежда? А интерьеры космических кораблей? Они выглядят неправдоподобно. Откуда он мог это знать? Гансу всегда было присуще чувство целесообразности. Оно тотчас заявило о себе и в этой новой для него области. Мы уже сказали, что Ганс был простодушным человеком, но простаком его нельзя было назвать. Прослышав, что на телевидении платят хорошие деньги, мастер сел за свой рабочий стол. Даже в том случае, если бы автор декораций костюмов к постановкам о капитане Зиппе не сидел уже в печенках у продюсера, идеи Ганса Мюллера произвели бы впечатление. Его эскизы отличались небывалой достоверностью и реализмом. В них не было ни грамма той фальши, которая начинала раздражать даже самых юных поклонников капитана Зиппа. Контракт был подписан незамедлительно. Правда, Ганс предъявил свои условия. Он трудился из любви к искусству. Обстоятельство, которого не могло поколебать даже то, что он при этом зарабатывал больше денег, чем когда-либо прежде за всю свою жизнь. И Ганс заявил, что, во-первых, ему не нужны никакие помощники, во-вторых, он будет работать в своей маленькой мастерской. Его дело поставлять эскизы и образцы. Массовое изготовление может происходить в другом месте. Он кустарь. Все шло как нельзя лучше. За 6 месяцев капитан Зипп совершенно преобразился и стал предметом зависти всех постановщиков космических опер. В глазах зрителей это были уже не спектакли о будущем, а само будущее. Новый реквизит вдохновил даже актеров. После спектаклей они часто вели себя как путешественники во времени, внезапно перенесенные в далекую старину и чувствующие страшную неловкость из-за отсутствия самых привычных предметов обихода. Ганс об этом не знал. Он продолжал увлеченно работать, отказываясь встречаться с кем-либо, кроме продюсера, и решая все вопросы по телефону. Он по-прежнему смотрел телевизионные передачи, и это позволяло ему проверять, не искажают ли там его идеи. Единственным наглядным знаком связи Ганса Мюллера с отнюдь не фантастическим миром коммерческого телевидения был стоящий в углу мастерской ящик маисовых хлопьев «Кранч», дар благодарного заказчика рекламы. Ганс честно проглотил одну ложку чудо-каши, после чего с облегчением вспомнил, что ему платят деньги не за то, чтобы он ел это варево. В воскресенье поздно вечером Ганс Мюллер заканчивал образец нового гермошлема. Вдруг он почувствовал, что в мастерской есть еще кто-то. Он медленно повернулся к двери. Она была заперта. Как они ухитрились открыть ее так бесшумно? Возле двери, глядя на него, неподвижно стояли двое. Ганс почувствовал, как сердце уходит в пятки, и поспешно мобилизовал все свое мужество. Хорошо еще, что здесь хранится только малая часть его денег. А может быть, это как раз плохо? Еще разъяряться? «Кто вы?» — спросил он. «Что вам здесь надо?» Один из вошедших направился к нему, второй остался стоять у двери, не сводя глаз с мастера. Оба были в новых пальто, низко надвинутые на лоб шляпы не позволяли разглядеть лиц. «Слишком хорошо одеты», — сказал себе Ганс, — «чтобы быть заурядными грабителями». «Не волнуйтесь, мистер Мюллер», — ответил первый незнакомец, легко читая его мысли. «Мы не бандиты, мы представители власти. Из контрразведки».
2: «Не понимаю».
1: Незнакомец сунул руку в спрятанный под пальто портфель и извлек пачку фотографий. Порывшись среди них, он вынул одну. «Вы причинили нам немало хлопот, мистер Мюллер. 2 недели мы разыскивали вас. Ваши работодатели никак не хотели давать нам адрес. Прячут вас от конкурентов. Так или иначе, мы здесь и хотели бы задать вам несколько вопросов».
2: «Я не шпион», — возмущенно ответил Ганс, смекнув, о чем идет речь. «У вас нет никакого права. Я лояльный американский гражданин».
1: Гость игнорировал эту вспышку. Он показал Гансу фотографию. «Узнаете?»
2: «Да, это интерьер космического корабля капитана Зиппа».
1: «Он придуман вами?»
2: «Да».
1: «Еще одна фотография». «А это?»
2: «Это марсианский город Палдар. Вид с воздуха».
1: «Ваша собственная выдумка?»
2: «Разумеется!»
1: Гнев заставил Ганса забыть об осторожности. «А это?»
2: «Это протонное ружье. Разве плохо?»
1: «Скажите, мистер Мюллер, все это ваши собственные идеи?»
2: «Да, я не краду у других».
1: Первый незнакомец подошел к своему товарищу. Несколько минут они переговаривались так тихо, что Ганс ничего не мог разобрать. Наконец они как будто пришли к соглашению. Совещание кончилось, прежде чем Ганс сообразил, что не худо бы прибегнуть к помощи телефона. «Очень жаль», — обратился к нему незнакомец. «Но, похоже, кто-то нарушил правила секретности. Возможно, это произошло чисто случайно, даже неосознанно. Но это не меняет дело. Мы обязаны провести дознание. Прошу следовать за нами». Он сказал это так властно и строго, что Ганс покорно снял с вешалки пальто и стал одеваться. Полномочия гостя не вызывали у него никакого сомнения. Он даже не попросил его предъявить документы. Неприятно, конечно, но ему нечего бояться. Ганс вспомнил рассказ о писателе Фантасте, который еще в самом начале войны с поразительной точностью описал атомную бомбу. Когда ведется столько исследований, подобные инциденты неизбежны. Интересно, какой секрет он разгласил, сам того не ведая? Уже в дверях он оглянулся и окинул взглядом мастерскую и следующих за ним незнакомцев. «Это нелепая ошибка», — сказал Ганс Мюллер. «Если я и показал в программе что-то секретное, то это чистое совпадение. Я никогда не делал ничего такого, что могло бы вызвать недовольство ФБР». И тут впервые прозвучал голос второго незнакомца. Он говорил на каком-то странном английском языке с необычным акцентом. «Что такое ФБР?» — спросил он. Ганс не слышал вопроса. Он смотрел во все глаза настоящий во дворе космический корабль.
0: Мы читали рассказ Артура Кларка «Из контрразведки». Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Посольство России в Китае и Непале выясняет судьбу соотечественников после схода мощного селя на китайско-непальской границе. Связь утрачена минимум с 4 россиянами в зоне бедствия, а еще 8 человек успешно эвакуированы. Стихия разрушила округ Расува. Пропавшими числятся сотни туристов. Поиски осложнены погодой и перебоями со связью. Дипломатические миссии направили экстренные запросы местным властям для уточнения информации о гражданах. 9 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе в тяжелом состоянии доставят на лечение в Москву, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. Еще 30 пострадавших остаются в больницах Свободного и Благовещенска. Их состояние оценивают как средней тяжести. После технологической аварии 25 августа пострадали 146 человек, погибли 7. Судьба 9 человек остается еще неизвестной. Возгорание локализовано, угрозы населению нет. Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о серьезной угрозе искусственного интеллекта для рынка труда. Миллиардер уверен, что техкомпании сознательно преуменьшают риски ради триллионных прибылей. В новом эссе Гейтс предложил ввести налоги на токены, удорожив замену специалистов нейросетями, и законодательно защитить от автоматизации уход за больными. Кроме того, он призвал к срочным международным соглашениям для предотвращения биотерроризма и неизбежной массовой безработицы. Таким образом, 70-летний Билл Гейтс присоединился к числу технологов, которые предупреждают о рисках искусственного интеллекта. Крупный клад серебряных монет 15 века обнаружили в глиняном кувшине при раскопках в Коломне. Основу составляют монеты времен князей Василия I и Василия II Темного, рассказал член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Петр Гайдуков.
2: Монеты в кладе исключительно хорошей сохранности. Совершенно ясно, что это часть какой-то великокняжеской казны, которая перемещалась куда-то с денежного двора, видимо, для выплаты жалования, возможно. Но по какой-то причине человек, который во время лихолетия спрятал этот сосуд, не смог им воспользоваться, не смог его извлечь обратно. Что это за дата, мы будем устанавливать. Умер ли он в мор, который был в 1425-26 годах, или какие-то события немного более позднего времени помешали воспользоваться этим сокровищем.
1: По оценкам специалистов, в 15 веке стоимость найденных монет составила бы 13 рублей. В те времена на них можно было купить 2 городских дома и табун лошадей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
3: Пришлось повернуть обратно. Другого автомобиля не было видно. Вероятно, он правильно повернул направо. На первом разветвлении мы взяли налево и попали в город совершенно с противоположной стороны. Случайно таким образом. Государь инкогнито побывал в этом городишке и видел его так, как мы, простые смертные. Причем радовался, что его не узнают, а честь отдают мне, генералу, а не ему, полковнику. Когда мы прибыли на вокзал, там уже давно находились наши спутники. И беспокойство было немалое. Никто не мог понять, что случилось, и не знали, что делать. Государь и военный министр исчезли. Его величество же был в восторге и, шутя, сваливал вину на меня. Из Осовца, конечно, немедленно донесли в ставку о том, что крепость удостоил своим посещением государь. И около Двинска его величество зашел ко мне в купе и дал прочесть телеграмму, которую он получил по этому случаю от Николая Николаевича. По комбинации слов, совершенно особой конструкции, это почтительное опасение за священную особу монарха, который не имеет права так рисковать. А в сущности, гром и молния негодования, скрытая злоба, и, конечно, в Барановичах мое имя в этот день подверглось немалому поношению. Для того, чтобы было ясно многое то, о чем я буду говорить дальше, как и в начале этой главы, я хочу и здесь коснуться некоторых фактов моей частной жизни. которые, собственно, не представляли бы особенного интереса, если бы о моей частной жизни не было столько разговоров с целью дискредитировать мою деятельность военного министра. В сущности, то, что я собираюсь рассказать, впоследствии может интересовать лишь бытописателя. Кроме того, писатель с богатой фантазией найдет тему для бульварного романа или сенсационного фильма, сюжет, который критика должна будет отвергнуть как нечто неправдоподобное. Уж одно то, что мне приходится об этом писать, меня глубоко возмущает. Именно мне, не любившему великосветской жизни и предпочитавшему существование, отвечающее личным склонностям, а не стремлению окунуться в поток пустого веселья. Манеж, спорт, к которому в зрелые годы относится и рыбная ловля, автомобильные экскурсии, путешествия заполняли часть моего свободного времени, которое я не проводил в моей библиотеке или за письменной служебной работой. Театр, хорошая музыка и, понятно, превосходный петербургский балет, равно как и беседы с разумными людьми, привлекали меня более всего того, что петербургское общество, придворное и городское, дать могло. Будучи вдовцом в Киеве, часто, насколько только позволяло мне свободное время, сидел я в своей генерал-губернаторской ложе, в антрактах навещал знакомых в креслах партера или ложах, посещал после обеда, когда можно было, прекрасную кондитерскую Самодени на Крещатике и наблюдал оттуда в течение какого-нибудь получаса течение жизни людей, спокойствие и благополучие которых доверено было мне в тяжелые дни. Охотно проводил я свободный час с моим старым знакомым по Карлсбаду австрийцем Альтшиллером, разумным, толковым человеком, или сахарным королем Лазарем Бродским, выделявшимся своим человеколюбием, вне всякой религиозной терпимости, равно как навещал часто в Печерской лавре митрополита Флавиана и в братском монастыре на Подоле ректора духовной академии высокопреосвященного Платона, наших высоких духовных лиц, к которым нельзя было относиться иначе, как с глубоким уважением. В Киеве, где я провел лучшее время моей жизни, и где зрелые годы еще на мою долю выпало счастье, какого только человек может желать и какого я раньше не знал, таились и некоторые корни личного моего несчастья, наряду со всеми существенными неудачами, свалившимися на мою голову. Наибольшее счастье и вместе с тем источник моего личного несчастья связаны с именем Екатерины Викторовны. Эта моя третья супруга, когда я с нею познакомился, была уже на пути к разводу со своим мужем, который недостойно обращался с нею и обманывал ее. Ее первый муж, сначала давший согласие на развод, отказал ей в этом, когда узнал, что Екатерина Викторовна собирается выйти за меня замуж. Потребовался продолжительный бракоразводный процесс со всеми неприятными подробностями, и в конце концов изобличение ее первого мужа в том, что он превратил брак в дикую жизнь, и ходатайство моей будущей жены перед государем о повелении прекратить ее мучения. Только после того, как Бутович потерял свою жену, он понял, что лишился в ней исключительной по нравственным качествам и красоте женщины. Екатерина Викторовна по происхождению не была из так называемого аристократического общественного круга, признаваемого в Петербурге, из которого, несмотря на кажущийся в России либерализм, гвардейские офицеры должны были выбирать себе невест, если желали быть принятыми затем благоприятно в обществе. Она происходила из малороссийского гражданского рода и получила прекрасное образование, которым могла затмить многих дам высокого и высочайшего рода. Главный порок ее заключался в удивительной красоте и грации, на что царь даже обратил внимание, когда мне однажды пришлось ему ее представить. Государь с некоторым оживлением обратил на эту красоту внимание своей супруги, чем вызвал в ней ревность. В театре со всех сторон направляли бинокли на нашу ложу, когда моя жена появлялась в ней, и она была везде центром внимания, когда бывала в обществе или присутствовала на деловых собраниях. К сожалению, это не бывало особенно часто, ибо она много болела и уезжала за границу. Когда же была здорова и находилась в Петербурге, особенно после возникновения войны, уходила вся в работу по благотворительности и отдавала всю свою преданность и энергичную душу целиком этому делу. Сам я в Петербурге был рабом своего ведомства. Прием докладов моих начальников отделов, заседания в Совете министров или Государственном совете, доклады у государя, приемы, смотры и поездки, в особенности в первые годы, отнимали у меня так много времени, что я вне круга того дела, которым был занят, почти что ничего не видел. Отношение государя ко мне до 1914 года служило в этом деле для меня надежной опорой. В Вполне естественно, что с тех пор, как я стал министром, масса людей направила свои стопы в мой дом, не только для поддержания общественных отношений, но по соображениям, основанным главным образом на целом ряде эгоистических побуждений. Один искал знакомства с военным министром, чтобы быть лично замеченным и устроить себе что-либо выгодное в служебном или деловом отношении. Другой являлся, чтобы, осуждая какого-либо политического или личного противника, послушать и поглядеть, как я на это реагирую. Для противодействия этим нападениям мой дом еще не дорос. Несмотря на петербургскую обстановку, это был киевский провинциальный дом с открытыми дверьми и столом. Мое продолжительное отсутствие из столицы с ее общественным водоворотом и вихрем при этом сочетании становилось столь же чувствительным, как и тот факт, что моя жена в петербургском обществе чувствовала себя чуждой. Нам обоим приходилось очень считаться с непосредственно окружающим нас личным составом секретарей, адъютантов, ординарцев, частью оставшихся после моего предшественника, частью прибывших со мной из Киева. У старых петербургских был свой тесный кружок, которому они протежировали и слишком усердно выставляли на авансцену моего кругозора. Одного адъютанта, которого я взял с собой из Киева, полковника Булацеля, который очень быстро приспособился к петербургским соблазнам, мне пришлось выгнать. Одна дальняя родственница моей жены, очень состоятельная, но не совсем нормальная дама, Наталья Илларионовна Червинская, была вторым человеком, причинявшим нам много огорчений. Моя жена пригласила ее в наш дом, когда она переселилась из Киева в Петербург и не нашла еще себе квартиры. Эта дама изучила весь строй нашей жизни и своим мизерным мозговым аппаратом сочиняла фантастические бредни, с которыми и носилась по городу, распространяя сплетни по провинциальной своей привычке. К этой особе пристроился один из мерзейших плодов старой петербургской жизни, князь Андронников, уже после того, как двери моего дома были для него закрыты. В начале 1909 года, когда меня только назначили начальником генерального штаба, Андроников пытался уже наладить со мной отношения. Ходатаем его был генерал Мышлаевский. На вопрос мой, что это за человек, Мышлаевский пояснил с юмором, что это общественный деятель. Сам себя он называет адъютантом Господа Бога. Профессия его будто бы ходатайствовать за всех угнетенных или обиженных, способствуя этим торжеству правды и справедливости. Что ради этого он ищет знакомство с сильными мира сего, чтобы иметь непосредственный доступ к источнику благ земных. Я уклонился тогда от этого знакомства. Мышлаевский же отказа моего не одобрил, объяснив, что обширные знакомства со многими сановниками и придворными людьми, которые его охотно принимают, делают Андроникова опасным для тех, кто его отвергает, потому что в таких случаях он мстит и может сильно повредить. Словом, на ту тему, что в наш злой развратный век и добродетель просит у порока. Воспитывался князь в пажеском корпусе, который ему пришлось покинуть до полного окончания курса, за некоторые наклонности, недопускаемые в закрытых учебных заведениях.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: Образованность князя была небольшая, но зато все умственные его способности пошли на развитие интриги, и в этом он действительно был не дурак. Ему помогала его необыкновенная способность к иностранным языкам. На французском, немецком, английском, шведском, датском он говорил прекрасно, с отличным акцентом. Юные годы свои он провел почему-то в семье графа Берга, который многим обязан, а кавказское свое происхождение отрицал, считая, что титул кавказского князя ничего не стоит. В Тифлисе всякий водовоз князь. Тем не менее, знакомство мое с ним тогда еще не состоялось. Оно произошло позже способом, выработанным князем продолжительным опытом его спекулятивно-благотворительной деятельности. В один из официальных приемов он явился с образом и просьбой о разборе дела человека, действительно несправедливо пострадавшего. В этом его появлении помог ему и личный мой секретарь канцелярии военного министра, ведавший приемом у меня на квартире, с которым Андроников давно был, конечно, знаком и пользовался его расположением. Это, впрочем, входило в его систему. Он заводил, возможно, близкие

пухленький, семенящий ножками, большей частью облекающийся в форменный вицмундир с черным бархатным воротником и золотыми пуговицами. Он зачислялся обыкновенно по тому министерству, патрон которого к нему благоволил, пользуясь за это взаимностью князя, и приходил в ярость, когда его вышибали из списков ведомства в связи с переменой министра, князя не признававшего. Числясь только по ведомству, не получая ни содержания, ни наград, он пользовался лишь вицмундиром. За это возненавидел Андроников министра внутренних дел Маклакова. Чего только не сочинял про него, что называется, с черного хода. С парадного было опасно. Это было хорошо известно ему по конструкции этого ведомства, к которому он пристроился, оказывая услуги тайной политической полиции. Способность втираться к власть имущему этого человека была совершенно исключительной. Весьма немногим из тех, которые были намечены князем, удалось избежать участи не пожимать его нечистую руку, но были и такие, которые в нем как будто и души не чаяли. Тайна его положения обуславливалась тем фактом, что отдельные министры пользовались его услугами, чтобы быть осведомленными относительно их коллег и о том, что делается в других министерствах. Из сановников при царском режиме он эксплуатировал графа Витте, графа Фредерикса, Гремыкина, Григоровича, Макарова, Штюрмера, Саблера, высшее духовенство, Каковцева и многих других. Последний, в свою очередь, пользовался осведомленностью князя обо всем, что делается в закулисной жизни столицы и различных ее сферах. Очень увивался он около дворцового коменданта генерала Воейкова, но у последнего были достоверные сведения о сомнительной деятельности князя, и Воейков держал его на расстоянии. Завладел Андроников и великим князем Константином Константиновичем, его сестрой, королевой греческой, и этот двор был его излюбленным. Ее величество подарило ему образ не особенно малого размера, и князь приспособил его для ношения на особого рода шейной цепочке, поясняя всем, чей это подарок. Чтобы пробраться к большому двору, что ему долго не удавалось, несмотря на постоянные забегания к министру двора, во время войны Андроников сошелся с Распутиным и добился аудиенции у императрицы, где повел интригу против Распутина же. Но тот об этом узнал и выставил князя. Был вхож князь Андроников и к князю Мещерскому, издателю «Гражданина». По части интеллекта у них общего было мало, но сходились они в том, что было причиной преждевременного ухода Андроникова из пажеского корпуса. После смерти же Мещерского Андроников затеял издание органа, подобного «Гражданину». С этой целью ему удалось выудить несколько десятков тысяч рублей у Гремыкина, председателя Совета министров. А когда вскоре Гремыкин ушел, то князь не постеснялся еще и лягнуть покинувшего пост председателя Совета министров, чтобы угодить новому восходящему светилу, к которому он, конечно, явился с образом, номером журнальчика с подхалимской статейкой, неразлучным портфелем под мышкой и фарисейскими уверениями в глубоком почтении и преданности. Прижимая пустой по обыкновению портфель к сердцу, он отдавал себя в полное распоряжение, просил любить и жаловать. Что им не будут брезговать, он был уверен, так как состав канцелярии председателя оставался тот же. Личных средств к жизни у Андроникова не было, а жил он, не отказывая себе ни в чем. Так как жалования он не получал от казны, то заменяли таковое те гонорары, которые он получал за всякие ходатайства во всех министерствах и учреждениях, где у него были свои люди. Кроме того, он пристраивался к разного рода аферам и эксплуатировал отдельные личности, попадавшие в его паутину. Одной из таких была госпожа Червинская, которую он обработал так, что сам же называл баронессой Пильц из петербургских трущоб. Пустив ее деньги в оборот своих афер, он посадил ее на мель и сделал своим послушным орудием. Также, прекрасно владея иностранными языками, образованная и значительно его умнее, компаньонка была вместе с тем с каким-то мозговым завихрением. До паники боялась собака, находившая на нее временами нервное возбуждение, придавала ей вид умалишенной. В интересах темных дел у Натальи Илларионовны Червинской создана была пародия на салон, где собирались недовольные мною такие господа, как, например, полоумный Коломнин с женой, обработанной баронессой Пильц как следует. Появлялся там и товарищ председателя Государственной Думы Варун-секрет, личность совсем недвусмысленная, использованная против меня в клеветнических заметках нового времени. К салону принадлежал и полковник Булацель, бывший адъютант военного министра, покинувший эту должность не по своему желанию, а

0: за поступки, неприличные для порядочного человека. Словом, хороший был этот уголок для рандеву порядочного сброда, пригодного в делах князя Андронникова, для его конторы шантажа и темных дел. Что касается квартиры, конторы самого князя, то ее посещала масса молодежи, юнкеров, кадет, воспитанников разных заведений, приезжие провинциалы, прибывавшие в столицу для устройства различных дел и осведомленные о деятельности Андронникова и его связях в Петербурге. Заискивая у митрополита и высшего духовенства, он притворялся глубоко верующим, а на самом деле кощунствовал и был, безусловно, порочным человеком. На Пасху развозил сановникам фарфоровые яйца, а у себя отправлял даже какое-то своеобразное божественное служение. Перед киотом с образами и пасхальными яйцами зажигал восковые свечи и самолично читал молитвы с кадилом в руках. Доигрался Андронников и до высылки из столицы, и, наконец, до ареста. Князь пристроился к какому-то предприятию по доставке мороженой рыбы в Петербург. И когда она прибыла в количестве, превысившем спрос, то Андронников решил разослать ее в виде презентов всем своим знакомым, сильным мира. Получил и я мороженого осетра, которого вернул ему под тем предлогом, что жена была за границей, дома у меня не готовили. Обиженный Андронников явился и сам рассказал мне с негодованием, что получилось. Рыбу развезли из склада, а за небольшим лишь исключением почти всю ее свезли обратно к нему на квартиру. Все эти аршинные и полутораоршинные рыбины загромоздили его жилище, сложенные как дрова, и начали оттаивать. От всех знакомых ему сановников он выпрашивал портреты с подписью, и ими украшал свое жилище, что должно было поднимать его акции в глазах людей, прибегавших к его протекции и содействию в проведении разных дел. С портретами же моим и моей жены он проделал следующее. Доступ в семью Константиновичей дал ему, по всей вероятности, мысль задумать аферу в Туркестане, где находился безвыездно великий князь Николай Константинович, занимавшийся делом орошения. Эмир Бухарский предоставил Андроникову участок безводной местности для превращения ее в нечто плодоносное. Для этого требовались средства, которых у Андроникова не было. Он и стал собирать компанию на акциях, сделав прежде всего участником предприятия самого эмира за несколько десятков тысяч рублей. Внесли ему свою лепту и некоторые из великих князей, но этого ему было мало. Когда же я поехал в Туркестан, то князь Андроников, забрав с собой портреты, выехал в Ташкент раньше меня и, расставив изображение мое и жены у себя в номере гостиницы, вербовал акционеров, ссылаясь на то, что и жена военного министра акционерша, а министр сам на днях приезжает. Когда я вернулся в Петербург из этой поездки, то бывший со мной адъютант, затруднявшийся доложить мне это лично, рассказал моей жене. Она пригласила Андроникова и адъютанта, который князю все это при ней подтвердил, и смущенный князь со своим портфелем исчез. После этого, конечно, князь Андроников доступа к военному министру больше не имел. С этой минуты началось то, о чем предупреждал меня генерал Мышлаевский в свое время. Андроников пошел на нас войной и причинил нам много горя. Эту кампанию против моей жены и меня Андроников повел своей опытной рукой шантажных дел и провокаций. В большом порядке содержался у него архив всякой переписки, справок и документов, служивших ему материалом для анонимок, доносов и клеветнических записок. Деятельной помощницей его была Червинская, которая одно время, когда была без приюта, приехав из Киева, довольно долго жила даже у нас в доме и знала все входы и выходы. Началось с подкупа прислуги, которая подслушивала, что говорили, кто бывал у нас и многое другое. Все это комбинировалось, подтасовывалось, фабриковывались анонимки, клеветой отбивались от нас некоторые из неустойчивых наших знакомых, и все, что только можно было, восстанавливалось против нас.
1: Радиозвезда. Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
0: В июне 1915 года, во время заседания Совета министров, фельдъегерский офицер привез мне из Ставки личное письмо государя следующего содержания. Ставка, 11 июня 1915 года. Владимир Александрович, после долгого раздумывания я пришел к заключению, что интересы России и армии требуют в настоящую минуту вашего ухода. Имев сейчас разговор с великим князем Николаем Николаевичем, я окончательно убедился в этом. Пишу вам сам, чтобы вы от меня первого узнали. Тяжело мне высказывать это решение, когда еще вчера видел вас. Столько лет проработали мы вместе, и никогда недоразумений у нас не было. Благодарю вас сердечно за вашу работу и за те силы, которые вы положили на пользу и устройство родной армии. Беспристрастная история вынесет свой приговор, более снисходительный, нежели осуждение современников. Сдайте пока вашу должность Вернандеру. Господь с вами. Уважающий вас Николай. К этому удару я был совершенно не подготовлен, хотя, конечно, видел грозные тучи, надвигавшиеся против военного ведомства. О сообщениях Гучкова с фронта я уже говорил. В январе 1915 года я выдержал жестокий бой в Думе в защиту управления армией от несправедливых нападений. Против верховного командования и особенно против великого князя Николая Николаевича критическое настроение усиливалось все более и более. Почти непрерывное наступление немцев, уступка одной позиции за другой, разрастающееся недовольствие внутри — все это формально вопило о какой-либо жертве. За несколько месяцев до того мне было ясно, что этой жертвой должен быть великий князь. Но ясно мне было также и то, что она будет не единственной. В данном случае для государя играл роль вопрос престижа дома Романовых. Вследствие этого нельзя было без дальнейших околичностей жертвовать судьбой великого князя как полководца. Для партий Государственной Думы на первом плане стояли вопросы внутренней политики. Для большинства октябристов под эгидой Гучкова и вплоть до крайних левых казалось, что наступила минута низвержения царской России. Они должны были напасть на тот пункт, где они думали найти доказательства того, что старый режим прогнил. Союзники, Франция и Англия, должны были препятствовать тому, чтобы царь заключил мир. Англия видела созревающей свою большую победу, уничтожение русского могущества, которое стояло поперек дороги ее азиатским планам. Но Франция считала для себя гибельным, если русское пушечное мясо будет отнято у немецких пушек. Эти союзники царя шли неуверенно к революционерам и социалистам, убеждая их в общности интересов продолжения войны. В действительности заключение мира с Германией подготавливало конец самодержавия, но не монархии. В то время сильную опору, на которую царь мог рассчитывать в Петербурге, он мог найти лично во мне и моем министерстве, том благожеланном громоотводе, на котором мог произойти разряд раздражения. Государь разделался с этой непогодой выше приведенным документом в виде любезного письма и моим назначением в Государственный совет. Я не был уволен от государственной службы. Тем не менее, этим фактом общественному мнению указывалось, что царь не считает виновным великого князя. Это удовлетворяло пока и великого князя, и думские партии. И тот, и другие выигрывали теперь время, чтобы смешать свои карты и принять меры. Один, чтобы оградить свою полководческую славу, другие, чтобы подготовиться к генеральному сражению с царским режимом. Получив письмо от государя, я пригласил к себе моего достойнейшего помощника, генерала Вернандера, и передал ему в тот же день свою должность. Прежде всего, нужно было очистить мою должностную квартиру. Мы с женой нашли в Коломне, на большой мастерской, меблированную квартиру, которая в качестве временной для нас годилась. Германский подданный, которому она принадлежала при объявлении войны, уехал в Берлин. Жена моя просила тогда Ростовцева, камергера императрицы, принять от нее благотворительные учреждения, склады, денежную кассу, прачечные и прочее, и отошла в сторону от благотворительности. Вскоре нашли мы хорошую квартиру на углу Офицерской улицы и Английского проспекта, в той же части города. Из письма государя уже видно было, что это интрига, инсценированная великим князем Николаем Николаевичем. Министр двора граф Фредерикс этого и не оспаривал, когда я к нему обратился, чтобы узнать, должен ли я явиться к государю по случаю моего назначения членом Государственного совета. После возвращения государя из ставки я получил приказание представиться его величеству в царском селе. Почти час я пробыл у него. О том, что происходило в ставке, не упоминалось ни словом. Я доложил государю то, что осталось еще неисполненным от последнего моего доклада его величеству до отъезда в ставку, а также вопрос о демобилизации. Уроки событий после Японской войны должны были послужить указанием для организации демобилизации после этой войны, что будет несравненно труднее, так как коснется не части армии, а всех вооруженных сил, даже двойных размеров. Для благоприятного течения демобилизации уже необходимо приступить к подготовительным работам. Так как Поливанова я не видел и, вероятно, не увижу, то все свои соображения я представляю на благоусмотрение Его Величества, на тот случай, если они ему понадобятся. При прощании царь меня поцеловал и сказал: «С вами, Владимир Александрович, я не прощаюсь, а говорю до свидания». Но никакого свидания больше не было. Что росло и готовилось расцвести лично для меня, об этом тогда я не имел никакого представления. Прием царя меня совсем успокоил, и я шел в мой новый дом с таким чувством, что в скором времени где-нибудь на фронте получу корпус. После моей напряженной и многосторонней работы во главе колоссальной деятельности военного министерства, которую так внезапно должен был покинуть, я, что называется, очутился не в своей тарелке, не зная, что мне делать. Наступила своего рода реакция, и мои годы предъявляли свои права. Поэтому я с большим удовольствием принял приглашение моего верного многолетнего друга и издателя в его имение под Курском. Владимир Антонович Березовский был одним из тех немногих, кто после моего крушения мне не изменил. Из этого его прекрасного имения на несколько недель я проехал в Финляндию, на Имотру, где большую часть времени провел на рыбной ловле. Силоти изобиловала прекрасной рыбой — форель, щука, окунь, лосось. Однажды мне удалось поймать 13-фунтового лосося, с которым пришлось немало бороться, чтобы получить его. В середине июля приехал на Имотру принц Александр Петрович Альденбургский. Тут вообще собиралось избранное общество. Затем приехала и моя жена на несколько дней. Основанием для разговоров служило, конечно, положение дел на театре военных действий. Газет почти не читали, но критики и споров было достаточно. Как-то раз наше общество дружно объединилось в заключении Михаила Осиповича Меншикова. «Мы должны победить». С этим были все согласны, без различия чинов, положения и направления. В это время жена моя разобралась со всеми своими благотворительными делами и принялась за устройство нашей новой квартиры. Через несколько дней после получения известия об очистке Варшавы я переехал в Петербург. Там узнал о крупном скандале в Государственной Думе и нападках на меня и на Верховное командование армией. Я усматривал в этом выступлении нашего народного представительства в смысле провокации, благоприятной для наших противников. В течение зимы 1915-1916 года мне доставляло большое удовольствие составление очерков петербургского общества, которые в тесном кругу получили особенное одобрение в силу того, что я постарался известные всем лица обрисовать без шаржа, целиком с натуры, не называя имен. Во многих случаях мне это вполне удалось. Некоторые брошюры в ядовито-критичной форме изданы были под старым моим псевдонимом Остапа Бондаренко на тему текущих современных вопросов. Затем я приступил к подготовке описания кампании 1877-78 годов, работе, к которой давно стремился. В Государственном совете я был неприсутствующим членом, к работам непричастным. Как отдаленные сверкания молнии нарушали мой покой газетные статьи, в 1916 году одиночные, затем чаще и чаще с нападками на меня и клеветой. Они предвещали бурю, которая собиралась над моей головой, но я не мог угадать, с какой стороны она разразится. В это время мои враги не дремали. До тех пор, пока великий князь Николай Николаевич был верховным главнокомандующим, то есть до августа 1915 года, он собирал против меня материалы таким путем, чтобы я об этом даже и не подозревал. Лишь в феврале 1916 года начали доходить до меня слухи, которые исходили от какой-то комиссии, учрежденной Поливановым.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: 30 июля. «Чем больше узнаю я людей, тем больше люблю собак», — сказал умный человек. «Я всецело присоединяюсь к нему. В Петрограде это особенно верно. Убеждаюсь в этом ежедневно на лицах служивших со мною, а теперь не знающих, как угодить и отличиться в моей травле. Как мало порядочных людей». 2 августа господин Караулов заявил в Государственной Думе о моем якобы близком знакомстве со Шпаном. Оно заключалось в том, что единственный раз он был у меня на приеме, и после этого разговора я сообщил о том, что его надо выслать, что и сделали. 7 августа. Известия с театра войны до того неутешительные, что предстоит, по-видимому, отступление наших войск по всему фронту. На какие позиции отойдут, ставка самостоятельно этим ведала, и военного министерства не посвящала в свои тайны, поэтому трудно что-либо сказать. Может быть, и в этом виноват военный министр. 14 августа. Полковник Балтийский, командир 291-го пехотного Трубачевского полка, был у меня и говорил, что недостатка снарядов и патронов в том виде, как здесь рассказывают, на театре войны не было. 25 августа. Говорят, деятельность управлений военного ведомства замерла. Никто не решается что-нибудь делать, боясь подозрения в мошенстве. Сам управляющий очень занят бумажным делом. Дела не двигаются, залежей масса. 27 августа. Верховный главнокомандующий назначен наместником на Кавказ. Государь вступил в командование действующей армией. В добрый час. Верховный вождь армии взял меч в свои руки. Какое счастье будет, если Господь поможет помазаннику его повернуть счастье в нашу сторону. 30 августа. По слухам, при аресте Юшкевича нашли у него перечень мероприятий по военному ведомству за мое время работы. Очевидно, это может быть принято за документ, не подлежащий оглашению. Между тем, это сводка того, что уже всем известно из приказов и циркуляров. А получил он перечень по просьбе Виталия Давыдовича Думбадзе для моей биографии. Еще одним поводом больше для нападок и травли. 9 сентября. Переезжаем на новую квартиру. Офицерская, 53. 15 сентября. Весь состав Совета министров вышел в отставку. Ходят слухи о регентстве Александры Федоровны. 18 сентября. На 4 месяц военный министр приглашает порт-артурского еврея Гинзбурга и дает ему громадные заказы в Америке и в помощь ему отставного генерала Вогака. Покупает в Москве 200 тысяч ружей Маузера по 120 рублей за штуку, которые нам предлагали 4 месяца тому назад по 40 рублей. 20 сентября. По городским слухам, очень винят ставку великого князя Николая Николаевича за отсутствие плана действий, за авантюру в Карпатах. Не имею возможности судить, был ли хоть какой-нибудь план, так как меня ни разу не пригласили на доклады его величеству в штабе Верховного Главнокомандующего, когда я был с государем. Может, в этом я сам виноват. 25 сентября. Вчера в 12 часов ночи получил приглашение сенатора Постникова, члена Верховной комиссии по расследованию причин недостатка снарядов, пожаловать в общество взаимного кредита для совместного осмотра моих денежных ящиков. Нет ли там документов по делу комиссии? В 3,5 часа дня сегодня состоялся осмотр в присутствии товарища прокурора судебной палаты и следователя по особо важным делам. Документов не оказалось, а для просмотра взяты дела по бракоразводному делу Бутовича, которые там хранились. Результаты рыцарского поведения компании Гучкова и Поливанова. Обижаться на контроль порядочные люди не могут, но это ведь в сущности обыск. 26 сентября. Сегодня доложил командиру императорской главной квартиры о бывшем обыске для доклада его величеству. Графа Фредерикса, этого рыцарски порядочного человека, видимо, очень беспокоит положение вещей, которому так посодействовал великий князь Николай Николаевич. Ушли министр внутренних дел князь Щербатов и обер-прокурор Святейшего Синода Самарин. Вместо первого назначен член Государственной Думы Хвостов, очень правый. 27 сентября. Кругом окружен сыщиками, следящими за каждым моим шагом. Ничего, конечно, против я не имею, но по форме это противно и обидно. Вот в какое положение попадают самые верные и преданные государю люди. Клевета, ложь, доносы, Гучков, Поливанов и компания. Можно стряпать какие угодно гадости, топить людей. Знамение времени. 28 сентября. В здании Мариинского дворца с сенатором Постниковым просматривали бумаги, которые были взяты из ящиков общества взаимного кредита. После исследования всего составлен протокол, что ничего не найдено. Нельзя же найти то, чего нет и быть не может. Со всех сторон слышу, что госпожа Червинская и полковник Булацель мстят нам за изгнание из дома. 23 октября. Очень интересное письмо начальника главного артиллерийского управления генерала Маниковского в «Новом времени». До сего времени военно-промышленными комитетами не доставлено ни одного снаряда. Все те снаряды, которые прибывают на позиции, которые приходилось видеть корреспонденту, поставлены по исполнении заказов, данных главным артиллерийским управлением в прежнее время, до открытия военно-промышленных комитетов. А левые газеты находили, что благодаря Поливанову повысился объем выпуска снарядов и всякого снабжения. Выходит, что как будто это не так. 24 октября. В «Земщине» вычеркнули статью, в которой разоблачались злоупотребления в военно-промышленном комитете. Вместе с письмом Маниковского это вышло бы очень занимательно. Интересно, по чьей инициативе вычеркнули? На театре войны дела наши неплохи. 26 октября. Все чаще и чаще приходится слышать, что Мясоедов повешен для успокоения общественного мнения. Родственники возбуждают ходатайство о придании гласности судебного о нем дела, что, по всей вероятности, и придется сделать тоже для успокоения общественного мнения. Что Мясоедов негодяй, это верно. Но не все же негодяи непременно являются шпионами. 14 ноября. Получил от Верховной комиссии сводку по материалам о снабжении армии снарядами с просьбой высказать свое мнение. За справками не имею возможности обращаться в управление, подчиненное врагу Поливанову. Вынужден отвечать исключительно по памяти. 4 декабря. Александр Иванович Гучков и Алексей Андреевич Поливанов работают дружно, признавая существующий строй и порядок не соответствующими требованиям времени. Если вовремя это не прекратить, быть большой беде. 11 декабря. Сформированные военно-промышленные комитеты в большом числе и повсеместно получают много денег, но едва ли для настоящей войны окажут существенную пользу. Следовало бы направить их деятельность к тому, чтобы впредь обрабатывающая промышленность водворилась и развелась у нас так, чтобы бывшая до сих пор наша зависимость и заграничная кабала исчезли. 21 декабря. Заканчиваю 12-й выпуск Остапа Бондаренки. В 1898 году вышел 8-й, и теперь 9-й «Жизнь на хуторе», 10-й «По хозяйству», 11-й «Гром грянул», 12-й «По поводу дороговизны». 23 декабря. Великий князь Сергей Михайлович возмущен тем, что творится в военно-промышленных комитетах, в особенности с заказами Обуховскому и Балтийскому заводам. 31 декабря. Без сожаления расстаюсь с 1915 годом. Самым ужасным в моей жизни, в котором видел доказательства того, как мало вокруг порядочных людей, а лишь сплошной эгоизм, бессердечие, клевета, ложь и самые позорные средства для устройства собственной карьеры, собственного благополучия. В апреле 1916 года последовал домашний обыск и арест меня на квартире. После того мне пришлось почти 2 года с небольшими перерывами скитаться по тюрьмам. Только теперь мне стало ясно, что 1915 год по сравнению с 1916 был по отношению к моей жизни относительно мягким и спокойным. Парламент и партийная политика овладели русской армией.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из романа «Фиеста». Читает Александр Бардуков.
1: В Педро Ромеро было величие. Он любил бой. И я видел, что он любит быков. И видел, что он любит Бретт. Весь день, если только это зависело от него, он работал напротив нас. Ни разу он не взглянул на нее. Поэтому он работал лучше и работал хорошо не только для нее, но и для себя. От того, что он не взглядывал на нее, ища одобрения, он внутренне делал все для себя, и это придавало ему силы, и вместе с тем он делал все и для нее. Но он делал это так, что это не было ему во вред. Напротив, именно потому он весь тот день так хорошо работал. Его первое ките пришлось прямо под нами. Все три матадора по очереди перехватывают быка после того, как он кинется на пикадора. Первый на очереди был Бельмонте, вторым — Марсьял. Потом настала очередь Ромеро. Все трое стояли слева от лошади. Пикадор, надвинув шляпу на лоб, направил копье под острым углом на быка, глубоко вонзил шпоры и, держа поводье левой рукой, заставил лошадь двинуться вперед. Бык смотрел зорко. Казалось, он смотрит на белую лошадь, но на самом деле он следил за треугольным острием копья. Ромеро заметил, что бык начинает поворачивать голову. Он не хотел кидаться на лошадь. Ромеро взмахнул плащом, привлекая взгляд быка красным цветом. Бык рванулся, кинулся, но вместо яркого плаща перед ним очутилась белая лошадь, и пикадор, далеко перегнувшись через голову лошади, всадил стальной наконечник длинной палки орехового дерева в бугор мышц между лопатками быка и, опираясь на нее, медленно повернул лошадь, так что стальное острие вошло глубже, и кровь показалась на лопатке быка, которого готовили для Бельмонте. Раненый бык не упорствовал. У него не было сильного желания бодать лошадь. Он повернул, отделился от пикадора и лошади, и Ромеро увел его своим плащом. Он увел его мягко и плавно, потом остановился и, стоя прямо против быка, протянул ему плащ. Хвост быка взвился, бык кинулся, и Ромеро, плотно сдвинув ноги, сделал Веронику. Влажный, тяжелый от песка плащ расправился, словно надувшийся парус, и Ромеро сделал полный оборот под самой мордой быка. Теперь они снова стояли друг против друга. Ромеро улыбнулся. Бык снова кинулся, плащ Ромеро снова надулся парусом, и он опять сделал Веронику, на этот раз в другую сторону. Ромеро так близко пропускал мимо себя быка, что человек и бык, и плащ, описывающий полный круг перед мордой быка, сливались в одно резко очерченное целое. Все это происходило так неторопливо и размеренно, что, казалось, Ромеро убаюкивает быка. Он сделал 4 полных оборота, закончил полуоборотом, который поставил его к быку спиной, и, перекинув плащ через левую руку, опершись правое о бедро, пошел навстречу аплодисментам, а бык стоял неподвижно, глядя на его удаляющуюся спину. Со своими быками он работал безупречно. Его первый бык плохо видел. После 2 Вероник Ромеро уже знал в точности, насколько зрение быка повреждено. Он приноровился к этому. Это не было блестящей работой. Это было только безупречной работой. Толпа требовала, чтобы быка заменили. Поднялся шум. Ничего замечательного нельзя сделать с быком, который не различает цветов, но президент не отдавал приказа о замене. «Почему его не заменят?» — спросила Бретт. «За него заплатили. Никому не хочется терпеть убытки. Это несправедливо по отношению к Ромеро. Смотрите, как он справляется с быком, который не видит красного цвета. Не люблю смотреть на такие вещи. Тягостно следить за такой работой, если тебе не безразличен тот, кому приходится ее делать. Так как бык не видел ни расцветки плаща, ни красного сукна мулеты, Ромеро пришлось дразнить его своим телом. Он подходил вплотную к быку, чтобы бык видел его, а когда бык кидался, он перехватывал нападение мулетой и заканчивал маневр по всем правилам классической школы. Туристам из Биарица это не нравилось. Они думали, что Ромеро трусит, потому что, подставляя быку мулету вместо своего тела, он каждый раз отступал на полшага в сторону. Им больше нравилось, когда Бельмонте имитировал самого себя или когда Марсиал имитировал Бельмонте. Трое таких умников сидели сзади нас во втором ряду. «Чего он боится? Бык такой глупый, он только на мулету лезет. Просто новичок, еще не научился. Но раньше с плащом он был очень хорош. Волнуется, очевидно». В середине арены совсем один Ромеро продолжал всю ту же игру и подходил так близко, дразня быка своим телом, что бык ясно видел его, подходил еще ближе, и бык тупо глядел на него, наконец, подходил вплотную, и бык, решив, что можно действовать наверняка, опускал голову, кидался, но в последнюю секунду Ромеро подставлял красную мулету тем легким, еле заметным движением, которое так возмущало биарицких знатоков тавромахии. «Сейчас он должен убить его», — сказал я Брэд. «Бык все еще сильный. Он не дал себя измотать». В середине арены Ромеро, стоя против быка, вытащил шпагу из складок мулеты, поднялся на носки и направил клинок. Бык кинулся, и Ромеро кинулся. Левая рука Ромеро набросила мулету на морду быка, чтобы ослепить его. Левое плечо вдвинулось между рогами, шпага опустилась, и на одно мгновение бык и Ромеро, который возвышался над быком, сжимая высоко поднятой правой рукой эфес шпаги, вошедший до отказа между лопатками быка, слились воедино. Потом группа распалась. Ромеро, легко оттолкнувшись от быка, стоял, подняв руку лицом к быку, и его белая рубашка, разорванная подмышкой, развевалась от ветра, а бык с торчащим между лопатками красным эфесом, опустив голову, шатался на подгибающихся ногах. «Сейчас упадет», — сказал Билл. Ромеро стоял так близко к быку, что бык видел его. Не опуская руки, он заговорил с быком. Бык подобрался, потом голова его выдвинулась вперед, и он начал падать, сначала медленно, потом вдруг перевернулся на спину, задрав все четыре ноги. Ромеро подали шпагу, и, держа ее острием вниз, с мулетой в левой руке, он направился к ложе президента, поклонился, выпрямился, подошел к барьеру и отдал шпагу и мулету своему слуге. «Трудный бык», — сказал тот. «В пот вогнал», — сказал Ромеро. Он вытер лицо. Слуга протянул ему кувшин с водой. Ромеро смочил губы. Пить из кувшина ему было больно. Он не взглянул на нас. Марсиал имел большой успех. Ему все еще хлопали, когда появился последний бык Ромеро. Это был тот самый бык, который утром вырвался вперед и убил одного из толпы. Во время работы с первым быком избитое лицо Ромеро было очень заметно. Каждое движение открывало его. Напряженная, кропотливая работа с быком, который плохо видел, подчеркивала его состояние. Драка с Коном не повлияла на его мужество, но лицо его было изуродовано и тело избито. Теперь он избавлялся от этого. Избавлялся с каждым маневром. Бык попался хороший, крупный, с настоящими рогами, и он послушно поворачивал и кидался. Таких именно быков любил Ромеро. Когда он кончил работать мулетой и готовился убить быка, толпа потребовала, чтобы он продолжал. Зрители не хотели, чтобы Ромеро убивал быка, не хотели, чтобы зрелище кончилось. Ромеро продолжал работать. Он словно давал урок боя быков. Он проделывал все маневры один за другим, законченно, медленно, плавно и четко. Не было ни трюков, ни фальши, не было резких движений. И каждый раз, как маневр достигал кульминационной точки, внезапно и больно сжималось сердце. Толпа требовала, чтобы это длилось без конца. Бык стоял, расставив ноги, подготовленный к последнему удару, и Ромеро убил его у самого барьера под нами. Он убил не так, как убил предыдущего быка, когда у него не было выбора, а так, как ему хотелось. Он встал прямо против быка, вытащил шпагу из складок мулеты и нацелился. Бык смотрел на него. Ромеро заговорил с быком и слегка хлопнул его по ноге. Бык нагнул голову, а Ромеро ждал его, сдвинув ноги, опустив мулету, нацеливаясь шпагой. Когда Ромеро взмахнул низко опущенной мулетой, бык кинулся на нее, и Ромеро, плотно сдвинув ноги, не трогаясь с места, вонзил шпагу между лопаток быка, потом отклонился влево, закрыв собой мулету, и все было кончено. Бык попытался шагнуть вперед, ноги его стали подгибаться, он зашатался, помедлил, потом упал на колени, и старший брат Ромеро, зайдя сзади, нагнулся над быком и всадил короткий нож в загривок быка у основания рогов. Первый раз он промахнулся. Он снова всадил нож, и бык рухнул, дернулся и застыл. Брат Ромеро, ухватившись одной рукой за рог, в другой держа нож, посмотрел вверх на ложу президента. По всему амфитеатру махали платками. Президент посмотрел вниз из своей ложи и махнул носовым платком. Брат Ромеро отрезал черное корявое ухо мертвого быка и побежал с ним к Ромеро. Бык черный и грузный, с вывалившимся языком, лежал на песке. Мальчишки сбегались к нему со всех концов арены. Они окружили его кольцом и начали плясать вокруг мертвого быка. Ромеро взял ухо из рук своего брата и поднял его к ложе президента. Президент наклонил голову, и Ромеро, стараясь опередить бросившуюся за ним толпу, побежал к нам. Он перегнулся через барьер и протянул ухо Бретт. Потом кивнул головой и улыбнулся. Толпа уже окружала его. Бретт протянула ему плащ. «Понравилось?» — крикнул Ромеро. Бретт ничего не ответила. Они, улыбаясь, смотрели друг на друга. Бретт держала ухо в руке. «Не запачкайтесь кровью», — сказал Ромеро и засмеялся. Толпа требовала его. Несколько подростков криками приветствовали Бретт. В толпе, кроме мальчишек, были танцоры и пьяные. Ромеро, повернувшись, попытался пробиться сквозь толпу. Но толпа окружила его, она хотела вынести его на руках. Он отбивался, выскользнул было, и окруженный толпой бросился бежать к выходу. Он не хотел, чтобы его вынесли на руках, но его не отпустили и подняли. Ему было неудобно, ноги болтались, а все тело было избито. Несколько человек подняли его и побежали с ним к выходу. Рука его лежала на чьем-то плече. Он обернулся и виновато взглянул на нас. Толпа выбежала вслед за ним в ворота цирка. Мы втроем вернулись в отель.
0: Мы читали фрагмент из романа Эрнеста Хемингуэя «Фиеста». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над селами Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожской, сообщило Министерство обороны России. Подразделения группировок «Северо-Восток» нанесли поражение формированием ВСУ. Потери противника за сутки превысили 1400 боевиков и наемников. Средства противовоздушной обороны России за прошедшие сутки сбили 800 вражеских дронов и 12 авиационных бомб. Владимир Путин поздравил лидера Абхазии Бадру Гунбу с днем признания независимости республики и заявил, что Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку в укреплении экономики и региональной безопасности. Россия, напомню, признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%, доложил президенту глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. И также сообщил, что производство поездов для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург идет по графику.
2: Фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей. В том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали. Ну и целый ряд.
3: Как там, кстати, работали?
2: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями. Это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию. И в 2028-м приступить уже к серийной поставке.
1: Алиханов добавил, в Минпромторге фиксируют затухание спроса по отдельным секторам промышленности и профицитной мощности в других отраслях. Поэтому ведомство предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки российских предприятий. Новое исследование американских экономистов Terra Incognita показало, что рождаемость впервые опустилась ниже уровня воспроизводства населения почти во всех странах. Падение зафиксировано в 219 государствах из 236. Авторы считают главной причиной саму современность, доступ к медицинской контрацепции, образование и урбанизация. Попытки властей стимулировать рождаемость деньгами и льготами не дают устойчивого результата почти нигде в мире. Согласно расчетам, население Земли достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек к 2056 году, а затем начнет сокращаться, то есть раньше прогнозов Организации Объединенных Наций. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
4: Глава 3. Тихон увидел старца Корнилия, окруженного толпою скитников, мужиков, баб и ребят из окрестных селений. «Всяк верный, не развешивай ушей и не задумывайся», — проповедовал старец. «Гряди в огонь с дерзновением! Господа ради постражди!» Так размахав, да и в пламя, «Навось, дьявол, еже мое тело! До души моей дела тебе нет. Ныне нам от мучителей огни, дрова, земля и топор, нож и виселица. Там же ангельские песни и словословие, и хвала, и радование. Когда оживотворятся мертвые тела наши духом святым, что ребенок из брюха, вылезем паки из земли матери». Пророки и праотцы не уйдут от искуса, всех святых лики пройдут реку огненную. Только мы свободны, то, где нам искус, что ныне сгорели, то нам река огненная, что сами в огонь. Загоримся, яко свечи в жертву Господу, испечемся, яко хлеб сладок Святой Троице, умрем за любовь Сына Божьего, краше солнца красная смерть. «Сгорим, сгорим! Не дадимся Антихристу!» — заревела толпа неистовым ревом. Бабы и дети громче мужиков кричали: «Беги, беги в полымя, зажигайся, уходи от мучителей!» «Ныне скиты горят», — продолжал старец, «а потом и деревни, и села, и города зажгутся. Сам взял бы я огонь и запалил бы нижний, возвеселился бы, дабы из конца в конец сгорел. Ревнуя же нам Россия, и вся погорит». Глаза его пылали страшным огнем. Казалось, что это огонь того последнего пожара, которым истребится мир. Когда он кончил, толпа разбрелась по поляне и по опушке леса. Тихон долго ходил по рядам, прислушиваясь к тому, что говорили в отдельных кучках. Ему казалось, что все сходят с ума. Мужик говорил мужику: «Само царство небесное в рот валится, а ты откладываешь. Ребятки где малые, жена молода. Разориться не хочется. А ты, душа, много ли имеешь при них? Разве мешок да горшок, а третьи лапки на ногах? Баба и та в огонь просится, а ты, мужик, да глупее бабы. Ну, детей переженишь и жену утешишь. А потом что? Не гроб ли? Гореть, не гореть, все одно умереть». Инок убеждал инока: «Какое де покаяние, 10 лет эпитимья? Где-то поститься да молиться, а то как в огонь, так и покаяние все. Не трудись, не постись, да часом в рай вселись. Все-то грехи очистит огонь. Как уж сгорел, ото всего ушел. Дед звал деда, полно уже голубок жить. Репде брюх проела, пора на тот свет, хоть бы в малые мученики». Парнишки играли с девчонками: «Пойдем в огонь, на том свете рубахи будут золотые, сапоги красные, орехов и меду, и яблок довольно». «Добро и младенцы сгорят», — благословляли старцы, «да не согрешат выросши, да не брачатся и не родятся, но лучше чистота, да не растлится». Рассказывали о прежних великих гарях. В скиту Полеостровском, где со старцем Игнатием сожглось 2700 человек, было видение, когда загорелась церковь после большого дыму, из самой главы церковной изошел отец Игнатий со крестом, а за ним прочие старцы и народа множество, все в белых одеждах, в великой славе и светлости, рядами шли на небо, и прошедшие небесные двери сокрылись. А на Пудожском погосте, где сгорело душ 1920, ночью караульные солдаты видели спустившийся с неба столб светлый, цветами разными цветущий, подобно радуге, и с высоты столпа сошли три мужа в ризах, сиявших, как солнце, и ходили около огнища посолонь. Один благословлял крестом, другой кропил водой, третий кадил фимиамом. И все трое пели тихим глазом, и так, обойдя три краты, опять вошли в столб и поднялись на небо. После того многие видели в каноны Вселенских суббот, в ночи на том же месте горящие свечи, и слышали пение неизреченное. А мужику в Поморье было иное видение. Огневицей лежал он без памяти и увидел колесо, вертящееся огненно, и в том колесе человеков, мучимых и вопиющих. «Се место не хотевших самосгореть, но во ослабе живущих и антихристу работающих. Иди и проповежь во всю землю, да все погорят». Уканула же ему капля на губу от колеса. Мужик проснулся, а губа сгнила. И проповедал людям: «Добро де гореть!» И, седя знамение на губе, покойники сделали, кои не хотели гореть. Киликея Кликуша, сидя на траве, пела стих о жене Аллилуевой. Когда жиды, посланные Иродом, искали убить младенца Христа,

0: Жена Аллилуева укрыла его, а свое собственное дитя бросила в печь. Как возговорит ей Христос, Царь Небесный: «Ох ты, гой еси, Аллилуева, жена милосерда! Ты скажи мою волю всем моим людям, всем православным христианам, чтобы ради меня они в огонь кидались и кидали бы туда младенцев безгрешных». Но кое-где уже слышались голоса против самосожжения. «Батюшки миленькие», — умолял отец Мисаил, — «добро ревновать по Боге да знать меру. Самовольно мученичество не угодно Богу. Един путь Христов — не взятым утекать, взятым же терпеть, а самим не наскакивать. Отдохните от ужаса, бедные». И неистовый отец Трифилий соглашался с кротким отцом Мисаилом: «Не полено есть, чтобы ни за что гореть, уж ли же, собравшись, яко свиньи в хлеве, запалитесь». «Бессловесие глубокое», — брезгливо пожимал плечами отец Ерофей. Мать Галиндуха, которая уже горела раз, да не сгорела, вытащили и водой отлили, устрашала всех рассказами о том, как тела в огне пряжатся и корчатся, голова с ногами аки вервью скручивается, а кровь кипит и пенится точно в горшке варева, как после гари тела лежат, в толстоту велику раздувшись и огнем упекшись, мясом жареным пахнут, иные же целы, а за что не потянешь, то и оторвется. Псы ходят, рыло зачернивши, печеных тех мяс жрут окаянные, на пожарище смрад тяжкий исходит долгое время, так что невозможно никому пройти, не заткнувши носа. А во время самой гари вверху пламени видели однажды двух бесов черных наподобие эфиопов с нетопырьими крыльями, ликующих и плещущих руками и вопиющих: «Наши, наши есть!» И многие годы на месте том каждую ночь слышались гласы плачевные: «Ох, погибли, ох, погибли!»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Наконец, противники самосожжения приступили к старцу Корнилию. «По что сам не сгорел? Когда то добро вам бы учителям наперед! А то послушников бедных в огонь пихаете, животишек ради отморных себе на разживу! Все-то вы таковы, саможжение учители! Хорошо, хорошо, да иным, а не вам! Бога побойтесь, довольно прижгли, хоть останки помилуйте!» Тогда по знаку старца выступил парень Кирюха, лютый зажигатель. Помахивая топором, крикнул он зычным голосом: «Кто гореть не хочет добром, выходи с топором, будем биться! Кто кого зарубит, тот и прав будет! Меня убьет! Не угодно де Богу сожжение, а я убью, зажигайся!» Никто не принял вызова, и за Кирюхой осталась победа. Старец Корнилий вышел вперед и сказал: «Хотящие гореть, станьте одесную, нехотящие ошую!» Толпа разделилась. Одна половина окружила старца, другая отошла в сторону. Самосожженцев оказалось душ 80. Не желавших гореть около 100. Старец осенил на смертников крестным знаменем и, подняв глаза к небу, произнес торжественно: «Тебя ради, Господи, и за веру Твою, и за любовь Сына Божия Единородного умираем. Не щадим себя сами, души за Тя полагаем, да не нарушим своего крещения, принимаем второе крещение, огненное, сожигаемся, Антихриста ненавидя, умираем за любовь Твою пречистую. Гори, гори, зажигайся!» Опять заревела толпа неистовым ревом. Тихону казалось, что если он останется дольше в этой безумной толпе, то сам сойдет с ума. Он убежал в лес, бежал до тех пор, пока не смолкли крики. Узкая тропинка привела его к знакомой лужайке, поросшей высокими травами и окруженной дремучими елями, где некогда молился он сырой земле матери. На темных верхушках гасло вечернее солнце. По небу плыло.

0: царица, Богородица, земля, земля, мать и сырая. Вдруг почувствовал, что кто-то положил ему руку на плечо. Обернулся и увидел Софью. Она склонилась над ним, смотрела в лицо его молча, пристально. Он тоже молча, глядя на нее снизу, так что лицо девушки под черным скитским платком в роспуск выделялось четко на золотистой лазуре неба, как лик святой на золоте иконы. Бледную, ровную матовой бледностью, с губами алыми и свежими, как полураскрытый цветок, с глазами детскими и темными, как омут, лицо это было так прекрасно, что дух у него захватило точно от внезапного испуга. «Вот ты где, братец!» — проговорила, наконец, Софья. «А старец-то ищет везде, ума не приложит. Куда пропал? Ну, вставай же, пойдем, пойдем скорее». Она была вся торопливая и радостная, словно праздничная. «Нет, Софья», — произнес он спокойно и твердо. «Не пойду я больше туда. Полно будет с меня». Насмотрелся, наслушался. «Уйду. Совсем уйду из обители. И гореть не будешь?» «Не буду. Без меня уйдешь?» Он взглянул на нее с мольбою. «Софьюшка, голубушка, не слушай безумных, не надо гореть. Нет на то воли Господней, грех великий, искушение бесовское. Уйдем вместе, родная». Она склонилась к нему еще ниже, с лукавой и нежной улыбкой приблизила к его лицу лицо свое, уста к устам, так что он почувствовал ее горячее дыхание. «Не уйдешь никуда», — прошептала страстным шепотом. «Не пущу тебя, миленький!» И вдруг охватила голову его обеими руками, и губы их слились. «Что ты, сестрица, разве можно? Увидят!» «Пусть видят. Все можно. Все очистит огонь. Только скажи, что хочешь гореть. Хочешь?» Спросила она чуть слышным вздохом, прижимаясь к нему все крепче и крепче. «Без мысли, без силы, без воли!» Ответил он таким же вздохом. «Хочу!» На темных елях последний луч солнца погас, и золотые тучки посерели, как пепел. Воздух дохнул благовонную влажностью. Лес приосенил их дремучей тенью, земля укрыла высокими травами. А ему казалось, что лес и трава, и земля, и воздух, и небо — все горит огнем последнего пожара, которым должен истребиться мир. Огнем красной смерти. Но он уже не боялся и верил, что краше солнца «Красная смерть».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Глава 4. Скит опустел. Иноки разбежались из него, как муравьи из разоренного муравейника. Самосожженцы собрались в часовню, стоявшую в стороне от скита, на высоком холме, так что приближение команды не могли не заметить издали. Это был сруб из очень ветхого сухого леса, построенный так, чтобы из него нельзя было во время гари выкинуться. Окна как щели, двери такие узкие, что едва мог войти в них один человек. Крыльцо и лестницу сломали, к дверям прикрепили щиты для запора, на окна опустились леги и запуски, все из толстых бревен. Потом стали поджогу прилаживать. Набросали кудель, солому, пеньку, смолье, бересту, стены обмазали дегтем. В особых деревянных желобах, обнимавших строение, насыпали пороху, а несколько фунтов оставили про запас, чтобы в последнюю минуту рассыпать по полу дорожками.

На крышу поставили двух караульных, которые должны были, сменяясь днем и ночью, сторожить, не идут ли гонители. Работали радостно, словно готовились к празднику. Дети помогали взрослым. Взрослые становились как дети, и все были веселы, точно пьяны. Веселее всех Петька Жезла. Он работал за пятерых, высохшая рука его с казенным клеймом, печатью зверя, исцелялась, начинала двигаться. Старец Корнилий бегал, сновал, как паук в паутине, в глазах его таких светлых, что казалось, они должны в темноте светиться, как зрачки у кошки. С тяжелым и ласковым взглядом были странные чары. На кого эти глаза смотрели, тот становился без воли и творил волю старца во всем. «Ну-ка, дружнее, ребятушки!» — шутил он с насмертниками. «Я старик Кряжик, а вы, детки, подгнетки. Взъедем прямо на небо, что Илья пророк на колеснице огненной». Когда все было готово, стали запираться. Окна, кроме одного самого узкого, и входные двери забили наглухо. Все слушали в молчании удары молотка. Казалось, что над ними живыми заколачивают крышку гроба. Только Иванушка-дурачок пел свою вечную песенку. «Древян гроб сосновен, ради меня строен, буду в нем лежать и трубно гласа ждать». Желавшим исповедаться, старец говорил: «Полно-ка, дедушки, чего де вам каяться? Вы теперь как ангелы Божьи, и паче ангелов по слову Давидову, а с рече вы Бози есте. Победили всю силу вражью, нет над вами власти греха, уже согрешить не можете. Яще бы кто из вас отца родного убил, да соблудил с матерью, свят есть и праведен, все очистит огонь». Старец приказал Тихону читать Откровение Иоаннова, которое никогда ни на каких церковных службах не читается. «И видях небо новое и землю нову, первое бо небо и земля первое придоша, и рече сидяй на престоле, се ново вся творю, и глаголами напиши якоси и слова истина и верна суть, и речеми совершишася». Тихон, читая, испытывал знакомое чувство конца с такою силою, как еще ни разу в жизни. Ему казалось, что стены сруба отделяют их от мира, от жизни, от времени, как стены корабля от воды. Там извне еще продолжается время, а здесь оно уже остановилось, и наступил конец. Совершилось. «Вижу, вижу, вижу, ох, батюшки миленькие!» Прерывая чтение, закричала Киликея Кликуша, вся бледная, с искаженным лицом и неподвижным взором широко открытых глаз. «Что видишь, мать?» — спросил старец. «Вижу град великий, святый Иерусалим, нисходящий с небеси от Бога, подобен камени дорогому, яко камени яспису кристалловидну, и смарагду, и сапфиру, и топазию, и 12 врат, 12 бисеров, и стогны града злато чисто, яко стекло пресветло. А солнца нет, но слава Божия просвещает все. Ох, страшно, страшно, батюшки! Вижу лицо его светлее света солнечного. Вот он, к нам идет!» И слушавшим ее казалось, что они видят все, о чем она говорит. Когда наступила ночь, зажгли свечи и, стоя на коленях, запели тропарь. «Се жених грядет во полунощи, блажен раб его же обрящет бдяще, блюди, убо душе моя, да не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и царствие вне затворишися. Но воспряни зовуще, свят, свят, свят Боже, Богородицею помилуй нас. День он страшный, помышляюще, душе моя побди, вжигающе свящу твою, елеем просвещающий. Не веси Бог, когда приидет к тебе глаз глаголищий, се жених.

Софья, стоя рядом с Тихоном, держала его за руку. Он чувствовал пожатие трепетной руки, и я видел на лице ее улыбку застенчивой радости. Так улыбается невеста жениху под брачным венцом. И ответная радость наполнила душу его. Ему казалось теперь, что прежний страх его, искушение бесовское, а воля Господня — красная смерть. Ибо кто хочет душу свою спасти, погубит ее, а кто погубит душу свою меня ради и Евангелия, тот спасет ее. Ждали в ту же ночь прихода команды, но она не пришла. Настало утро, и вместе с ним усталость, подобная тяжелому похмелью. Старец зорко следил за всеми. Кто унывал и робел, тем давал катыши вроде ягод. Из пахучего темного теста должно быть с одуряющим зельем. Съевший такую ягоду приходил в исступление, переставал бояться огня и бредил им, как райским блаженством. Чтобы ободрить себя, рассказывали о несравненно, будто бы более страшной, чем самосожжение, голодной смерти в морильнях. Запощеванцев по схеме всажали в пустую избу, без дверей и без окон, только с палатями. Чтобы не умертвили себя, снимали с них всю одежду, пояс и крест, спускали в избу потолком, и потолок закрепляли, чтоб кто не выдрался. Ставили караульных с дубинами. Насмертники мучились по три, по четыре, по шести дней. Плакали, молили, дайте нам есть, собственное тело грызли и проклинали Бога. Однажды 20 человек, посаженных в ригу, что стояло в лесу для молотьбы хлеба, как стало им тошно, взявши каменья, выбили доску и поползли вон, а сторожа дубинами по голове их били и двоих убили, и, загородивши дверь, донесли о том старцу, что с ними делать велит. И велел соломой ригу окласть и сжечь. Куда де легче красная смерть? Сгоришь, не почувствуешь, заключали рассказчики.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Семилетняя девочка Акулька, все время сидевшая смирно на лавке и слушавшая внимательно, вдруг вся затряслась, вскочила, бросилась к матери, ухватила ее за подол и заплакала, закричала пронзительно: «Мамка, а мамка, пойдем, пойдем вон, не хочу гореть!» Мать унимала ее, но она кричала все громче, все неистовее: «Не хочу гореть, не хочу гореть!» И такой животный страх был в этом крике, что все содрогнулись, как будто вдруг поняли ужас того, что совершилось. Девочку ласкали, грозили, били, но она продолжала кричать, и, наконец, вся посиневшая, задохшаяся от крика, упала на пол и забилась в судорогах. Старец Корнилий, склонившись над ней, крестил ее, ударял четками и читал молитвы на изгнание беса: «Изыди, изыди, души окаянной!» Ничто не помогало. Тогда он взял ее на руки, открыл ей рот насильно и заставил проглотить ягоды из темного теста. Потом начал тихонько гладить ей волосы и что-то шептал на ухо. Девочка мало-помалу затихла, как будто заснула, но глаза были открыты, зрачки расширены и взор неподвижен, как в бреду. Тихон прислушался к шепоту старца. Он рассказывал ей о царстве небесном, о райских садах. «А малина, дяденька, будет?» — спросила Акулька. «Будет, родимая, будет. Во, какая большущая! Каждая ягодка с яблока, и душистая, да сладкая-присладкая!» Девочка улыбалась. Видно было, что у нее слюнки текут от предвкушения райской малины. А старец продолжал ее ласкать и баюкать с материнской нежностью. Но Тихон учудил в светлых глазах его что-то безумное, жалкое и страшное, паучье, словно к мухе паук присосался, — подумал он. Наступила вторая ночь, а команда все еще не приходила. Ночью одна старица выкинулась, когда все заснули, даже сторожа. Она влезла к ним на вышку, хотела спуститься на связанных платках, но оборвалась, упала, расшиблась и долго стонала, охала под окнами. Наконец замолкла, должно быть, отползла, или прохожие подобрали и унесли. В часовне было тесно. Спали на полу в повалку братья на правой, сестры на левой стороне, но грезы ли сонные или наваждение бесовское, только в середине ночи стали шнырять в темноте осторожные тени справа налево и слева направо. Тихон проснулся и прислушался. За окном пел соловей, и в этой песне слышалась лунная ночь, свежесть росистого луга, запах елового леса, и воля, и нега, и счастье земли. И точно в ответ соловью слышались в часовне странные шепоты, шелесты, шорохи, звуки, подобные вздохам и поцелуям любви. Силен, видно, враг человеческий. Не угашал и страх смерти, а распалял уголь грешной плоти. Старец не спал, он молился и ничего не видел, не слышал. А если и видел, то верно прощал своих бедненьких детушек. Един Бог без греха, а человек немощен, падает, яко глина, и восстает, яко ангел. Не то блуд, еже с девицей или вдовицей, не то блуд, еже в вере блудить. Не мы блудим, егда телом дерзаем, но церковь, когда ересь держит. Тихону вспомнился рассказ о том, как два старца увели одну девушку в лес, верст за 20, и среди леса начали нудить: «Сотвори с нами, сестра, Христову любовь». «Какой, — говорит, — любовь Христову имею с вами творить? Буди, — говорят, — с нами совокуплением плотским, то есть любовь Христова». Плачет девица: «Бога побойтесь». А старцы утешают: «Огонь, где нас очистит». Еще бедная упрямится, они запрещают: «Аще не послушаешь, венца не получишь». Вдруг Тихон почувствовал, что кто-то обнимает его и прижимается к нему. Это была Софья. Ему стало страшно, но он подумал, все чистит огонь. И, ощущая сквозь черную скитскую ряску теплоту и свежесть невинного тела, припал к ее устам, устами с жадностью. И ласки этих двух детей в темном срубе, в общем гробу, были так же безгрешны, как некогда ласки пастушка Дафниса и пастушки Хлои на солнечном Лесбосе. А Иванушка-дурачок, сидя в углу на корточках со свечой в руках и мерно покачиваясь, ожидая петель воглашения, пел свою вечную песенку. «Гробы вы, гробы, колоды дубовые, всем есть и гробы домовища вечные». И соловей тоже пел, заливался о воле, о неге, о счастье земли, и в этом соловьином рокоте слышался как будто нежный лукавый смех над гробовою песнью дурачка Иванушки. И вспомнилась Тихону белая ночь, кучка людей на плоту над гладью Невы между двумя небесами, двумя безднами, и тихая томная музыка, которая доносилась по воде из летнего сада, как поцелуи и вздохи любви из царства Венус. «Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы, но сладко уязвлены любовную стрелою твоею золотою. Любви все покоренны». Перед рассветом 80-летний старик Миней хотел тоже выкинуться. Его поймал Кирюха, они подрались. И Миней едва не зарубил Кирюху топором. Старика связали, заперли в чулане. Он кричал оттуда и бронил старца Корнилия непристойную бранью. Когда на заре Тихон выглянул в окошко, чтобы узнать, не пришла ли команда, то увидел лишь пустынную, залитую солнцем поляну, ласково хмурые сонные ели и лучезарную радугу в каплях росы. На него пахнуло такой благовонной свежестью хвои, таким нежным теплом восходящего солнца, таким кротким затишьем голубого неба, что опять показалось ему все, что делалось в срубе, сумасшедшим бредом или злодейством.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
2: Опять потянулся долгий летний день, и напала на всех тоска ожидания. Грозил голод, воды и хлеба было мало, только куль ржаных сухарей, да корзины две просфор. Зато вина много, церковного, красного. Его пили с жадностью, кто-то, напившись, затянул вдруг веселую кабацкую песню. Она была ужаснее самого дикого вопля. Начинался ропот. Сходились по углам, перешептывались и смотрели на старца недобрыми глазами. А что, если команда не придет? Умирать, что ли, с голоду? Одни требовали, чтобы выломали двери и послали за хлебом, но в глазах у них видна была тайная мысль убежать. Другие хотели зажечься тотчас, не дожидаясь гонителей. Иные молились, но с таким выражением в лице точно богохульствовали. Иные, наевшись ягод с дурманом, которые старец раздавал все чаще, бредили, то смеялись, то плакали. Один парень, придя в выступление, бросился, схватил свечу, горевшую перед образом, и начал зажигать поджогу, едва потушили. Иные целыми часами сидели в молчании, в оцепенении, не смея смотреть друг другу в глаза. Софья сидела рядом с Тихоном, который лежал на полу, ослабев от бессонных ночей и голода, напевала унылую песенку, которую пели хлысты на родениях, о великом сиротстве души человеческой, покинутой в жизни, как в темном лесу Господом Батюшкой и Богородицей Матушкой. Тошным было мне тошнехонько, грустным было мне грустнехонько. Мое сердце растоскуется, мне к батюшке в гости хочется. Я пойду, молода ко батюшке, что текут ли реки быстрые, как мосты все размостились, перевозчики отлучились. Мне пришло молодой хоть вброд брести, как вброд брести, обмочитеся, у батюшки обсушитеся. Мое сердце растоскуется, сердечный ключ подымается, мне к матушке в гости хочется, со любезную повидеться, со любезную побеседовать. И песня кончалась рыданием. «Пресвятая Богородица, упроси мой свет об нас, без тебя мой свет много грешных на земле, на сырой земле, на матушке, на сударыне кормилице». Никто их не видел. Софья склонила голову на плечо Тихона, прислонилась щекой к щеке его, и он почувствовал, что она плачет. «Ох, жаль мне тебя, жаль, Тишенька, родненький!» — шептала ему на ухо. «Загубила я твою душеньку окаянная. Хочешь бежать, веревку достану. Аль старцу скажу, подземный ход есть в лес, он тебя выведет». Тихон молчал в бесконечной усталости и только улыбался ей сонной детской улыбкой. В уме его проносились далекие воспоминания, подобные бреду, самые отвлеченные математические выводы. Почему-то теперь он особенно чувствовал их стройное и строгое изящество, их ледяную прозрачность и правильность, за которую, бывало, старый Глюк сравнивал математику с музыкой, с хрустальной музыкой сфер. Припомнился также спор Глюка с Яковом Брюсом о комментариях Ньютона к апокалипсису, и сухой, резкий, точно деревянный смех Брюса и слова его, которые отозвались тогда в душе Тихона, таким предчувственным ужасом. В то самое время, когда Ньютон сочинял свои комментарии, на другом конце мира, именно здесь, у нас, в Москве, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочиняли тоже свои комментарии к апокалипсису и пришли почти к таким же выводам, как Ньютон. Ожидая со дня на день кончины мира и второго пришествия, одни из них ложатся в гробы и сами себя отпевают, другие сжигаются. Так вот, что говорю я, всего любопытнее. В этих апокалипсических бреднях крайний Запад сходится с крайним Востоком и величайшее просвещение с величайшим невежеством, что действительно могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира приближается и что все мы скоро отправимся к черту. И новый грозный смысл приобретало пророчество Ньютона: «Я не сочиняю гипотез». Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на солнце, и от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем. В Писании сказано: «Небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Тогда исполнится оба пророчества того, кто верил, и того, кто знал. Припомнилась ветхая, изъеденная мышами октава из библиотеки Брюса под номером 461 с безграмотной русской надписью: «Леонардо да Винчи. Трактат о живописном письме на немецком языке». И вложенный в книгу портрет Леонардо: «Лицо Прометея или Симона Мага». И вместе с этим лицом другое, такое же страшное, лицо исполина в кожаной куртке голландского шкипера, которого однажды встретил он в Петербурге на Троицкой площади у кофейного дома четырех фрегатов. Лицо Петра, некогда столь ненавистное, а теперь вдруг желанное. В обоих лицах было что-то общее, как бы противоположно подобное, в одном великое созерцание, в другом великое действие разума. И от обоих лиц веяло на Тихона таким же благодатным холодом, как от горных снегов напутника, изможденного зноем долин. «О, физика, спаси меня от метафизики!» Вспомнилось ему слово Ньютона, которое твердил бывало пьяный Глюк. В обоих лицах было единое спасение от огненного неба красной смерти. Земля. Земля, мать и сырая. Потом все смешалось, и он заснул. Ему приснилось, будто бы он летит над каким-то сказочным городом, не то над Китежем Градом или Новым Иерусалимом, не то стекольным, подобным стклу чисту и камени и аспису кристалловидну. И математика, музыка была в этом сияющем граде. Вдруг проснулся. Все суетились, бегали и кричали с радостными лицами. «Команда! Команда пришла!» Тихон выглянул в окно и увидел вдали на опушке леса в вечернем сумраке вокруг пылавшего костра людей в треуголках, в зеленых кафтанах с красными отворотами и медными пуговицами. Это были солдаты. «Команда! Команда пришла! Зажигайся, ребята! С нами Бог!»
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Джек Лондон. Фрагмент из рассказа «Блудный отец». Читает Вадим Максимов.
1: Джози Чайльдс родился в этом доме. Отец построил его еще гораздо раньше. Через низкую каменную ограду Джози мог видеть кухонную дверь, прилегающий дровяной сарай и другие постройки. Он все еще находился под впечатлением Запада, где все постоянно обновлялось и изменялось, и потому был крайне поражен таким полным отсутствием какой-либо перемены. Все осталось именно так, как оно было всегда. Ему казалось даже, что он опять видит себя мальчиком за разными домашними работами. Сколько футов дров распилил и расколол он в этом самом дровяном сарае. Но, слава богу, это все уже прошло. Дорожка в кухне была, очевидно, совсем недавно очищена от снега. Это было одной из его обязанностей. Он удивился, кто же делает это сейчас, и вдруг совершенно неожиданно вспомнил, что его собственному сыну уже 12 лет. Он собирался было постучать в кухонную дверь, но скрип пилы из дровяного сарая заставил его повернуть в сторону. Он заглянул и увидел мальчика, который усиленно работал. Очевидно, это и был его сын. Волна горячего чувства охватила его, и он чуть не бросился к мальчику. С трудом он сдержал себя. «Отец дома?» — спросил он коротко, внимательно разглядывая мальчика из-под загнутых полей своей стетсоновской шляпы. «Довольно высок для своих лет», — думал он. «Грудь немножко узковата, пожалуй. Но это может быть от усиленного роста. А лицо славное, и глаза, как у дяди Айзека. Ну, в общем, ладно скроен». «Нет, сударь», — ответил мальчик, бросая работу. «А где он?» «Уехал в море», — был ответ. Джози Чайльдс ощутил что-то вроде успокоения, и луч радости пронзил его. Агата снова вышла замуж, очевидно, за моряка. Затем мелькнула зловещая мысль. Агата виновна в двоемужестве. Он вспомнил, как старый школьный учитель читал перед всем классом историю об Энохе Ордене и почувствовал себя в некотором роде героем. Он так и поступит, как герой. Честное слово, поступит. Он уйдет и первым же поездом уедет обратно в Калифорнию и никогда она ничего не узнает. Но как же это могло случиться, если принять во внимание Агатину новоанглийскую мораль и новоанглийскую порядочность? Она регулярно получала от него деньги. Она знала, что он жив? Нет, она этого не могла сделать. Он с каким-то отчаянием искал объяснение. Может быть, она продала дом, и это совсем чужой мальчик? «Как тебя зовут?» — спросил Джози. «Джонни», — был ответ. «Я спрашиваю фамилию». «Чайльдс. Джонни Чайльдс». «А отца как зовут?» «Джози Чайльдс». «И ты говоришь, он уехал в море?» «Да, сударь». Это очень озадачило Джозию. «А что он за человек?» «О, он очень хороший. Мама говорит, что он очень хороший отец. И это правда. Он все деньги отсылает домой нам, а работать ему приходится очень много, мама так говорит. Она говорит, он всегда был хорошим работником. Лучше, чем все люди, которых она знала. Он не курит и не пьет, и не бранится, и ничего не делает, чего нельзя. И никогда ничего такого не делал. Он очень добрый человек и никогда никого не обижает. Мама говорит, он самый серьезный человек, какого она когда-либо видела. Сердце Джози опять смягчилось. Все-таки Агата это сделала. Она вышла замуж за другого, хотя и знала, что он жив. Ладно, на Западе он выучился благотворительности и милосердию. И он сумеет быть милосердным. Он уйдет потихоньку. «А как он выглядит, твой отец?» «Я не знаю. Я никогда его не видел. Он всегда на море. Но я знаю, какого он роста. Мама говорит, что я буду выше, а в нем 5 футов и 11 дюймов. В альбоме есть его карточка. У него худое лицо и бакенбарды». На Джозию Чайльдса нашло озарение. В нем тоже было 5 футов 11 дюймов. Прежде он носил бакенбарды, и лицо у него в те далекие дни было худым. А потом Джонни сказал, что отца звали Джозия Чайльдс. Значит, это он, Джозия, был примерным мужем, который не курил, не бронился и не пил. Это он был странствующим на море мужем, память о котором так заботливо охранялась всепрощающей ложью Агаты. Сердце его наполнилось теплым чувством по отношению к ней. Она, должно быть, очень изменилась с тех пор, как он ее оставил. Он весь загорелся раскаянием, но потом сердце его упало от мысли, что придется постараться оправдать репутацию, которую создала ему Агата. Ради этого мальчика с такими доверчивыми голубыми глазами придется. Ладно, придется, так придется. Агата оказалась безупречна в отношении его. Этого он от нее не ожидал. Решение, принятое им, обречено было остаться неосуществленным. Дверь кухни приотворилась, и через щель донесся придирчивый, раздраженный женский голос. «Джонни, ты?» — кричал он. Как часто в прежнее время слышал он это. «Джозия, ты?» Против воли, почти автоматически, он с провинившимся видом отвел руку в сторону, чтобы спрятать сигару. Он почувствовал себя осевшим и съежившимся от звука ее шагов. Это была та же самая неизменная его жена, с теми же резкими морщинами на лице, с теми же кисло опущенными вниз углами губ. Только горечи стало в них еще больше, а губы стали тоньше и резкие морщины глубже. На Джозию она бросила беглый недоброжелательный взгляд.
2: «Как ты полагаешь, твой отец бросил бы работу, чтобы болтать с бродягами?» — спросила она мальчика, который, видимо, страдал так же, как и Джозия.
1: «Я только ответил ему», — пробовал оправдываться Джонни с безнадежной собачьей покорностью.
2: «Он спрашивал, и я предполагаю, ты все же отвечал ему, не правда ли? Как ты думаешь, какая польза от всех его выспрашиваний?»
3: «Никакой. И есть он здесь не получит.
2: А ты примешься когда-нибудь за работу или нет? Погоди, я научу тебя лениться над тем, что тебе задано». «Отцу это бы вовсе не понравилось. Неужели мне никогда не удастся сделать тебя таким, как он?»
1: Джонни согнул спину, и в скрипе пилы вылился весь его протест. Агата кисло взглянула на Джозию. Ясно, она его не узнала.
2: «Ступай, ступай», — скомандовала она. «Нечего здесь шляться».
1: Джозия почувствовал себя словно парализованным. Он облизал губы и попробовал что-нибудь сказать, но оказалось, что он совершенно лишился дара речи.
2: «Ступай, ступай, я тебе говорю», — проскрипела она своим высоким голосом. «А то мне придется позвать констебля».
1: Джозия послушно повернулся. Идя по дорожке к калитке, он слышал, как хлопнула дверь. Как во сне открыл он калитку, которую открывал десятки тысяч раз, и вышел в переулок. Он был озадачен. Наверное, это был сон. Он, конечно, сейчас проснется и почувствует облегчение. Он обтер лоб и остановился в нерешительности. До слуха его донесся монотонно жалующийся скрип пилы. Если в этом ребенке хоть капля его чайльдсовского духа, он убежит. Рано или поздно убежит. Никто, ни один человек не мог бы вынести Агаты. Она не изменилась, разве что к худшему, если только это было возможно. Мальчик, конечно, убежит от нее, и даже, может быть, скоро. Возможно, что и сегодня. Джози Чайльдс выпрямился и откинул назад плечи. Великое одушевление Запада со всей его дерзостью и беззаботным игнорированием последствий и всех препятствий, какие бы ни стояли по дороге к осуществлению цели, вновь охватило его своим пламенем. Он посмотрел на часы, вспомнил железнодорожное расписание и проговорил сам себе торжественно и вслух. Это было в некотором роде исповедание веры. «Мне нет дела до закона. Мальчика мучить я не позволю. Я дам ей двойную пенсию, четверную, все что угодно. Но мальчик уедет со мной. Она, если захочет, может последовать за нами в Калифорнию, но я заставлю ее подписать договор, в котором все будет обусловлено. Все! И она подпишет его, и, честное слово, будет жить согласно договору, если захочет оставаться с нами. И она захочет», — прибавил он печально. «Ей надо иметь кого-нибудь, чтобы придираться». Он открыл калитку и пошел к сараю. Джонни взглянул на него, но продолжал пилить. «Чего бы ты хотел больше всего на свете?» — спросил Джози тихим, напряженным голосом. Джонни, видимо, заволновался и почти бросил пилить. Джози знаками просил его продолжать работу. «Уехать в море», — отвечал Джонни, — «вместе с отцом». Джози почувствовал, что весь задрожал. «Хочешь, правда?» — быстро спросил он. «Хочу ли я?» — радостное выражение на лице Джонни сразу разрешило вопрос. «Подойди тогда. Послушай. Я твой отец. Я Джози Чайльдс. Хотелось тебе когда-нибудь убежать отсюда?» Джонни закивал с воодушевлением. «Вот это я и сделал», — продолжал Джози. «Я убежал». Он торопливо посмотрел на часы. «Сейчас мы поспеем еще на поезд в Калифорнию. Я теперь живу там. Может быть, Агата, твоя мать, приедет после. В поезде я тебе все расскажу. Идем». На мгновение он сгреб в свои объятия полудоверчивого, полуиспуганного ребенка, а потом, взявшись за руки, они побежали через садик, через калитку и вниз по улице. Они слышали, как открылись двери кухни, и последнее, слышанное ими, было: «Джонни, ты? Что же ты не пилишь? Мне придется взяться за тебя всерьез».
0: Мы читали фрагмент из рассказа Джека Лондона «Блудный отец».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В результате ракетного удара украинских боевиков по центру Донецка ранения получили несколько человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Под обстрел попал торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити». Пока работают экстренные службы, данные о пострадавших уточняются. Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением Киева.